0: для обогащения своего делал все возможное.
1: То есть, получается, мы сейчас вот разделили, у нас есть категории, что, во-первых, определенные способности у человека должны к этому быть. И мы, в принципе, и в мире смотрим, даже среди нехристиан и людей, не исповедующих какую-либо религию, тоже же не все бизнесмены. Да. Кого не спросить, сейчас мало кто откажется от того, чтобы иметь лишние деньги. Вот. Мало кто скажет, я не хочу быть богатым, вот, и при этом как бы быть честным с самим собой. Но не каждый из них богат. Значит, получается, их способности играют в этом немалую роль. Это одна сторона вопроса. И я понимаю, что среди христиан она как бы, ну, они ничем не отличаются вот в этом вопросе возможностей своих от других людей. А другая сторона вопроса, это, я так понимаю, со стороны Бога уже. Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты, как христиане, или нет? Какую начнем? Ну, с первой, в принципе, там более-менее понятно. Либо ты умеешь распоряжаться, либо ты успешен, либо нет. Кто-то может еще этому научиться, у кого-то этому природный дар, а кого-то учи, не учи, все без толку. А вот с точки зрения Бога, как вы считаете?
2: Господь создал людей по образу и подобию своему, написано. Он был творцом. Ему близка тема, когда люди берут в свои руки что-то, начинают творить, придумывать. И я думаю, что эта проблема с детства идет, когда говорят, ты выучишься, пойдешь работать, будешь зарабатывать свои деньги, ты кондитер, ты еще кто-то. Угу. И многие решают, что всю жизнь они должны быть, ну, в той области, куда их направили. С той зарплаты. Вопрос мышления здесь будет. Угу. Я думаю, что Бог сказал бы, друзья, у вас впереди вся жизнь, вы талантливы, вы интересные люди, вам нужно себя развивать.
0: Ты можешь больше, да?
2: Да, я думаю, что он такой.
0: Ну вот смотрите, Иисус Христос жил в такой культуре, где богатство, в принципе, считалось благословением.
1: Ну да.
0: Если нет богатства, то, наверное, Бог отступил от человека. И в Ветхом Завете мы много библейских отрывков найдем, где читаем, что рядом с благословениями, Божьими благословениями, речь идет о богатстве. То есть из Ветхого Завета делаем вывод, Бог не против богатства.
3: Но интересно, что Христос разрушал вот это мировоззрение, что если ты богатый, ты обязательно Божий, и если ты бедный, то ты, значит, грешник. Вот он шел против этого, он всячески показывал, что это не обязательно должно быть так. Это, угу. Так может быть, да, но это совершенно не обязательно.
0: Ну, может быть, это разные вещи. Да, действительно, я согласен, Христос разрушал этот миф, наверное, который существовал тогда. Но, тем не менее, сам факт того, что Бог говорит, я тебя благословлю, и ты будешь богат, говорит о том, что Бог не против богатства.
3: Да, я согласен с этим. Потому что, когда мы смотрим, вот Артем уже сказал о творении, когда мы смотрим на творение, мы видим, что Бог Адама и Еву создал. Он какими их создал? Вот до грехопадения. Они были богатыми или бедными?
1: Интересный момент. Ну, у них был весь мир, в принципе.
3: Да, им хватало. Дело в том, что им хватало. Да, и они, наверное, не задавались этим вопросом. Но точно у них не было материальных проблем. Ну, так, если вот на наш мир перевести. Поэтому я думаю, что Бог не против, когда у человека нет материальных проблем. Это хорошо.
0: Но тем не менее, вот посмотрите, очень часто, когда мы говорим о христианстве, о христианской жизни, есть такой момент, как аскеза.
3: Угу. Да.
0: И не разделяют. Если это священнослужитель, он не может быть богатым. Если священнослужитель богат, то люди уже относятся к нему совершенно иначе. Они уже не видят в нем Божьего человека. И вот это пограничное состояние в умах людей, оно заставляет смущаться. Так все же. В Ветхом Завете, возможно, позволялось, или Бог был не против, а в Новом Завете теперь получается, что Иисус против. Он не был богат.
2: Вся проблема, я думаю, заключается в отношении человека к этим финансам. То, что они есть, это уже неплохо. Значит, есть благословение, значит, есть силы для того, чтобы трудиться. Но когда они приходят, начинаются трудности, начинаются испытания. Потому что ты начинаешь себя по-другому ощущать, когда у тебя есть деньги. ты начинаешь смотреть на людей по-другому, и Господь предостерегал именно вот от этого момента, я думаю. Не от самих финансов.
1: Это то, собственно, что стоит в центре нашего цикла. Это благословение или это лишние соблазны, вот, и иметь финансовый успех?
3: А можно я прочитаю текст из Библии? Молитва Божьего человека, вот как он себя вот воспринимает в контексте этого вопроса, и что он просит у Бога? «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». И вот дальше. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Две крайности, да? Нищета и богатство.
1: Наверное, этот человек осознавал свои слабости тоже, потому что у каждого из нас они есть. И если я понимаю, например, что дай мне быструю машину, я разобьюсь на ней, поэтому мне нельзя быструю машину, мне надо машину, которая будет ездить медленно, чтобы я целее был. Вот. Он, наверное, тоже понимал, что если у него будет много денег, он начнет их неверно использовать. А если будет мало, то, может быть, разочаруется в Боге или еще в чем-то, я не знаю.
0: Но, тем не менее, автор этих слов был богатым человеком.
3: Но многие просто не осознают вот этих двух опасностей. Опасностей забыть Бога, когда у тебя все хорошо, да, и опасности, ну, впасть в нищете, впасть в другие, как бы, грехи для того, чтобы добыть себе элементарное пропитание, да?
1: Ну, я так понимаю, что когда Христос вообще призывал людей оставить все и последовать за ним, в том числе вот вы начали с богатого юноши, когда Христос ему сказал, вот все, что имеешь, раздай нищим и приходи и следуй за мною. Я думаю, не стоял даже вопрос богатства как такового, хотя вопрос для этого юноши именно так стоял. Но с точки зрения Христа, ведь Бог, создав человека, Он дал ему и эту землю, и те ресурсы, которые на ней есть, и жизнь, и здоровье, и все остальное. То есть Он наделил его способностями, в том числе и быть богатым. Но чье оно в итоге? Принадлежит ли это человеку? Или человек только некий управляющий, если так можно выразиться, да? Бог хозяин этой земли, а человек управляющий. Принадлежит ли нам то, вот, что мы имеем? Особенно, когда люди говорят, вот Бог мне там не дал богатство, да, или наоборот, Бог благословил мой бизнес, и у меня теперь есть достаток определенный. Принадлежит ли это нам? Это наша заслуга?
0: Наверное, рядом с Иисусом Христом тогда были разные люди, и проблемой одного действительно было богатство, проблемой другого что-то другое, соответственно. И именно вот в этом богатом юноше Иисус увидел человека, не способного правильно распорядиться тем, что у него есть. Угу. Это была его слабая сторона.
2: Я могу согласиться, думаю, тема сердца, что ты чувствуешь внутри, какие ты имеешь ощущения. Но это тема возрастания твоего. Если ты слаб, если ты зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц или 5, и тебе вдруг дают 500 или миллион, ты, ну, наверняка я такого человека увижу в нормальном виде. Я не знаю, что с ним станет. Постепенно? Угу. Немного?
0: Ну, а давайте вот поразмышляем, что было бы с богатым юношей вот при его состоянии, которое зафиксировал тогда Иисус Христос, если бы у него осталось все богатство, но оно у него и осталось. Что с ним дальше произошло? Но явно это богатство его сковало. Оно не давало ему свободно жить, свободно мыслить, вообще правильно распоряжаться он не мог собой уже в этих обстоятельствах.
1: По поводу правильно распоряжаться, здесь вопрос на самом деле спорный, потому что если он достиг какого-то финансового успеха, то он, наверное, человек не глупый был. И умел распоряжаться чем-то. Когда он приходил ко Христу, и Христос ему говорит, ты заповеди соблюдаешь? Он говорит, ну, как бы да. И это не значит, что он был жадным человеком совершенно, нам про это ничего не говорится. Вполне возможно, что он и бедных, и нищих не ущемлял. Вот. Но Христос просто потребовал от него немножко больше, чем он был готов отдать.
0: Библейские исследователи говорят, что богатый юноша, он не мог заработать этих средств, потому что современники Иисуса Христа, это были люди, которые, как правило, богатство получали по наследству.
1: И это же тоже неплохо.
0: Неплохо, конечно, да, и сейчас неплохо. И, соответственно, он, не заработав эти деньги, так их полюбил сильно, что не мог расстаться. А получается, что в общении с Богом человек готов с чем-то расставаться. Но это не обязательное условие. Это состояние, когда человек готов.
2: Угу. А как понять, я готов сейчас или нет? Можно говорить, что я готов. Любой алкоголик скажет, да что вы, я зависимый, да нет, никогда ни в коем случае. Курить, да я вот сейчас прямо докурю и брошу. То есть проблема заключается в том, что человек не может реально оценить свое состояние, готов он или нет. И поэтому Господь подкидывает иногда нам для решения некоторые вопросы.
0: Ну вот как этому молодому человеку
2: подкинул. Как молодому, да? человеку. Я думаю, если бы он сказал, да, Господи, в этом есть какое-то зерно, и начал бы работать в этом направлении, Господь бы восстановил его богатство, скорее всего, потом. Угу. Если бы человек проявил в этом направлении себя, я готов отказаться от него.
3: Ну вот с историей вот с этим юношей мы привыкли зацикливаться все на богатстве, но на самом деле у каждого у нас есть, наверное, то, с чем нам будет очень тяжело расстаться. У кого-то это богатство, у кого-то что-то другое. И если Бог поставит такую цель, Он всегда найдет вопрос для человека, на который человек ответит вот так, как юноша растеряется и скажет, и все, да. Поэтому не обязательно тут речь идет только о богатстве, да. Здесь действительно вот эта мысль, что Бог на первом месте, но юноша думал, что у него Бог на первом месте, а Христос просто ему показал, что на самом деле далеко не на первом, и вообще богатство здесь в этой истории не ключевую роль играет, вот, на мой взгляд. А вот если вернуться к вопросу, все, что мы имеем, оно наше, да, или мы здесь вот управители, вот я тоже прочитаю, если можно, книгу «Бытие», когда Бог только создал человека, 1 глава, 28 текст, написано, что Он их благословил, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами и так далее. То есть получается, что создал-то все Бог, а им дал для, все-таки, наверное, больше как управителям. Больше, наверное, как управляющим. Вот вы должны были наполнять вот это, обладать, владычествовать. Вот эти все вот эти глаголы, они показывают, что люди имели широкий спектр действий, да, но себе присвоить все это они не могли. Угу.
1: Таким образом мы понимаем, что Бог-то заботится о становлении, наверное, нашего характера в первую очередь, раз он дает нам что-то для управления, а потом в один момент говорит так, вот я тебе дал, ты как-то это развил, молодец, хорошо, а теперь отдай. И ты сидишь такой, погоди, ну ты же мне дал, извини, ты не хозяин. Я тебе дал, ты развил определенные черты своего характера, теперь отдай, развивай другие черты своего характера. А те, кому ты дашь, я уже с ними отдельно буду работать, это опять уже не твоя забота. Да? То есть получается, Бог ведет себя как хозяин огромного предприятия, когда он назначает одного человека на одну должность, другого человека на другую должность и дает им соответствующие инструменты для той должности, на которой они назначены. Вот. И если один финансовый директор, ему нужно заключать договора, он дает ему права, дает ему какие-то суммы для того, чтобы он имел возможность. А другой сегодня, ну, не знаю, какой-то там уборщик или простой менеджер, который от телефона не отходит. И все. Значит, тебе нужен телефон, и не больше. Когда посмотришь на это, стоит вопрос, а мы вообще готовы ли подчиняться Божьему управлению? Или мы бунтуем, когда он решит нас перевести из одного отдела в другой, вот в своей компании, если так можно выразить?
0: А если еще и зарплата понизится при этом?
1: Да.
3: Очень часто бунтуем. Очень часто бунтуют.
1: Но если в нашей обыденной жизни, если мне не понравится управление, я могу сказать так, извините, я увольняюсь, я пойду там, то пойду в другую компанию, там мне предлагают более выгодную должность, более выгодную зарплату, или вообще свое дело открою, буду сам себе хозяин. То с этой земли-то куда я сойду?
3: Ну вот, вот этот бунт, он чаще даже связан не столько с материальным благополучием, сколько с самооценкой, с самовосприятием себя. Да, я был кем, а теперь, да? Или, ну, такое на самом деле бывает, но не так часто. Люди чаще всего, не дорастая до кого-то, кого они хотят, вот, кем они хотят стать, они вот себя уничижают, унижают, сами себя вот воспринимают меньше. Здесь важно понять, что вот еще один такой момент, мы его не коснулись, ведь есть еще такой фактор, как на все воле случай. Кто-то действительно не становится богатым, потому что он ленится, а кто-то не становится богатым, потому что вот волей случая так вот не распорядились. Мы понимаем, что за этим стоит, и Бог за этим стоит, но вот внешне, то есть внутренне, оно вот так воспринимается, волей случая. Да? Но главное, чтобы ты понял, что у тебя есть свое жизненное предназначение. И вот в каком бы своем жизненном предназначении ты себя бы, ну, не видел, надо понимать, что это твою значимость не делает больше и не делает меньше. В глазах Божьих ты одинаково ценен. Одинаково ценен. Это очень важно. Когда мы это понимаем, тогда мы легче принимаем то положение, финансовое в том числе, в котором мы оказались. Вот, в контексте там, боли и случая, в контексте того времени или той семьи, в которой мы родились, тех возможностей, среди которых мы оказались.
2: Mm-hmm. Я стараюсь обычно со стороны смотреть на все эти вещи. Если ты спустился, и почему-то у тебя не заводится сегодня машина, ты выезжаешь, опаздываешь, нервничаешь, и потом смотришь и думаешь, а может быть, в этой аварии должен быть я? И по воле случая Бог уберег меня от этого вопроса. Если смотреть на жизнь и на финансы, научиться тоже проще. Понятно, что есть детки, которых нужно кормить. Понятно, что есть обязательства финансовые, которые нужно выполнять перед государством, перед домом. Но если ты понимаешь, что все это временно, и это не самое главное в твоей жизни, то гораздо проще будет смотреть на это.
0: Ну, Дмитрий интересную мысль сказал. Напрашивается вывод, или у каждого человека должен напрашиваться вывод, если Бог допустил, чтобы в моей жизни было столько и что-то конкретное, это может сделать меня счастливым.
3: В этих обстоятельствах я могу быть счастливым.
0: Да. Но наша проблема заключается в том, что критерии счастья мой частенько отличаются от критерия счастья Божьего. И в этих обстоятельствах мы очень недовольны и к Богу так относимся. Господи, ты не даешь мне то, что мне нужно для моего счастья. А Бог говорит, да подожди, ты счастлив можешь быть с тем, что я тебе даю. Мы продолжаем упираться, и вот в этой дискуссии с Богом зачастую происходит разочарование у нас.
1: Получается, счастье зависит не от того, что я себе представляю, а от того предназначения, которое в глазах Божьих мы должны выполнить. И если мы выполняем то предназначение, на которое Он нас здесь поставил, вот тогда мы действительно будем полноценно жить и счастливы в том числе.
0: Да, Писание говорит о том, что благополучие человека не зависит от изобилия его имения. Соответственно, если не зависит...
3: Жизнь там написано.
0: Жизнь человека, да. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Жизнь должна быть счастливой. И получается конфликт вот этот с Богом. Это же претензия, по большому счету. Почему ты ему дал, а мне нет?
1: Тогда вопрос вдруг резко меняет вообще свое направление, потому что получается, что вот то, что мы поставили изначально, дозволительно ли христианину быть богатым, оно-то в принципе да, но вопрос нашего отношения не столько уже к богатству стоит, не столько к финансам, сколько вопрос нашего отношения к самому Богу. Что мы ставим на первое место? Мы ставим на первое место наше стремление быть финансово независимыми или быть богатыми, или успешными, или еще как-то, или волю Божью. Но как узнать о воле Божьей вообще в том, чтобы я, конкретно я, был богатым или нет?
0: Да просто мы думаем, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть богатым. Вот в этом ошибка человека. А Бог смотрит на нас и говорит, не обязательно. Богатство, оно может сделать тебя счастливым, но тебя может счастливым сделать и что-то другое.
2: Я вспоминаю одну женщину в путешествии в Таиланде. Она давила сок. Стояла на базаре, на рынке и выдавливала сок. Мы видели ее каждый раз, когда она проходила. Когда мы проходили мимо этого места с 8 утра, наверное, часов до 9, до 10 вечера. Вы знаете, она всегда улыбалась. Я не думаю, что у нее были большие финансы, но вот это удовольствие от жизни и от того дела, что она делает, она чувствовала, что она приносит доброе. Я думаю, что это очень важно для нас сегодня. Чувствовать, что мы что-то делаем доброе и получаем от этого наслаждение.
3: Угу. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает и кто вот нашел себя, нашел свое предназначение, понимает, что тем вот малым, что он делает, он служит обществу, в котором он живет.
2: Угу. С другой стороны, можно в кафе наблюдать недовольных официантов, которые, я только начинаю свою карьеру, я только начинаю трудиться, и у меня какие-то копейки платятся. Я не хочу так жить, мне нужно срочно стать директором ресторана.
0: Ну, это неплохо, что у него есть стремление.
2: Плохо отношение, которое он к этому имеет. Чтобы стать директором ресторана, тебе нужно много времени пройти, много трудов приложить к этому. Тебе действительно нужно трудиться. Но сегодня люди смотрят Инстаграм, читают Facebook посты и видят, о, а у него машина хорошая, я тоже так хочу.
1: И желательно в два клика, как это рекламируется, да?
2: Ну, да, да.
1: Два клика, и ты богат. К сожалению, это так не работает, а может быть и к счастью это так не работает, потому что Бог действительно желает, чтобы мы были успешны, но только вот его видение успеха это, и его видение счастья – это полноценный человек с полноценным характером, который будет уметь жить как и в скудости, как говорил апостол Павел, так и в достатке, и в богатстве в каком-то. И когда ты умеешь себя вести, умеешь жить, умеешь управлять теми ресурсами, которые Бог тебе дает, большими или малыми, то вот в этот момент ты действительно начинаешь быть счастливым, и в этот момент ты действительно исполняешь Божье предназначение. Вот. Поэтому не в количестве, а вот в отношениях, к средствам и в отношении к Богу получается человек. Спасибо, друзья. Продолжим в следующий раз. У нас есть еще много тем.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! В эфире программа «Пит-стоп» и в студии Аркадий, Оксана и Павел. И сегодня нам хотелось бы поговорить о таком сочетании, необычном, наверное, не часто употребляемом, как «счастливый и нищий». Есть ли у вас какие-нибудь ассоциации, вот просто даже с сочетанием этих двух слов «счастливый и нищий»?
3: Ну, наверное, то, что нищий не может быть счастливым, казалось бы.
2: А тот, кто счастлив, не может быть нищим тогда?
3: Ну, это уже, конечно, от каждого зависит индивидуально, но вроде бы на первый взгляд кажется, что вот нищий счастливым быть не может. Счастливый может в любой момент оказаться нищим.
4: Мне кажется, это все-таки дело вкуса. Это у каждого свое счастье, и поэтому и у нищего может быть свое счастье.
2: То есть не в нищете
4: дело,
2: да?
4: Это может быть один человек. В этих двух стадиях человек может быть один человек.
2: Одна персона.
4: Да,
2: счастливый и нищий. Да. Ну да, если просто говорить о сочетании этих слов, счастливый и нищий, сразу синонимично вспоминается принц и нищий. Когда два похожих мальчика играли одну роль. Ну, по очереди. Счастливый играл, ну, то есть принц играл роль бедняка, ну, а вот этот нищий... Бородяжка играл роль принца счастливого. Ну, в итоге все оказались счастливы, все нормально. Такое сочетание счастья и нищете встречается в одной из заповедей блаженства. Вот Христос об этом говорил, что блаженны нищие духом. Ну, вот какое-то интересное сравнение. Почему так? И он говорил блаженны. Слово блаженство, наверное, не современное, мы обычно не пользуемся. Какие вот ассоциации могут быть со словом блаженный?
3: Нет, ну почему сейчас рекламы пестрят о том, что блаженство, рай.
2: А, райское блаженство.
3: Да.
2: Но, опять же, рай – это тоже тема религиозная, да, значит, что-то такое сакральное, там, с верой связано, да?
4: Что-то, может быть, даже недостижимое, что кто даже если в рекламе это нам предоставляет, это слово, то, я думаю, они говорят о какой-то грани, за которую можно перешагнуть с помощью них.
2: Ну да, то есть вот это слово «блаженство», оно такую окраску имеет сакральную, и оно даже стало некоторым эпитетом, называют каких-то высоких таких духовных людей, отцов церкви, типа «блаженный Иероним», «блаженный Августин», это как, ну, «ваше святейшество», как эпитет получился. На Руси это получилась другая окраска с этим, «блаженными» еще называли юродивых. Поэтому, когда вы слышите, допустим, какое-нибудь строение культовое, посвященное какому-то блаженному, то одна из окрасок, может быть, это и юродивый. В свое время так себя вел, позиционировал. Василий Перов, это наш земляк, рисовал картину под названием «Блаженный». Но человек, который там был нарисован, это просто бедняга, который полуголый находится на морозе с такой улыбкой, знаете, вот неземной, детской, неадекватной. Ну и вот это слово, получается, в нашем контексте не очень хорошо воспринимается. Но относительно слова «блаженный», его значение очень простое. Мы с него и начали. Это «счастливый». Просто, опять же, сочетание вот счастья с нищетой. Как бы вы определили тогда нищету?
4: Ну, опять же, нищета тоже такое растяжимое, на мой взгляд, понятие. Я понимаю, что в государстве у нас есть ступени, как определить, нищий ты, за гранью черты.
3: Сколько ты зарабатываешь?
4: Да, то есть все измеряется достаточно легко в денежном эквиваленте.
2: Так, чтобы вам пища была для размышлений, чтобы легче было отнести себя к какой-нибудь категории, данные Госкомстата по заработной плате. Значит, есть первая стартовая, самая низкая позиция, это крайняя нищета, зарплата до 3400 рублей. И таковых в России 13,4%.
3: То есть еще такая зарплата еще такая есть, я думаю, уже
2: давай, поверь в это, да. Особенно тем 13%.
4: Люди есть.
2: Верить, да, и сталкиваться с этим постоянно. Это только крайняя нищета. Я теперь говорю о нищете от 3400 до 7400. и таковых 27%. Ну, благо, кто живет в областных центрах и близко к столице, тоже как бы особо этого не касается. Но да, есть регионы...
3: У тебя кварплата, у тебя свет, и ты нищий.
2: Ну, судя по всему, да, по расценкам везде все достаточно так одинаково. В провинции продукты приходится покупать по ценам иногда и дороже, чем столичные. Ну, пойдем дальше. Бедность. Чуть повеселее, от 7400 до 17 тысяч рублей. Это все еще бедность.
3: Я приплюнула.
2: Ты чуть-чуть. Чуть больше, да?
3: Ну да, чуть.
2: Ну, можешь себе галочку поставить. 38% таковых на территории нашей страны.
3: Так, дальше.
2: Есть еще другой материал по Федеральной службе государственной статистики. Это 2012 год. Не знаю, как за эти два года поменялось. Но крайняя нищета там ниже 4100 рублей, нищета до 9400, а бедность до 20 тысяч рублей. Выше бедности до 30, средний достаток до 60.
4: А выше бедности это что? Это не богатство, я так понимаю. Там еще что-то.
2: Определенно не богатство, да. Это просто чуть-чуть вот ты, ну, наверное, на шоколадку еще, которая где-то в сумочке лежит, можешь себе позволить, да. И богатые – это свыше 90 тысяч рублей в месяц. Ну, а дальше уж потолка невозможно себе представить. Каждый радуется как может, да? Есть одна интересная фраза, сказал ее Салтыков-Щедрин. Как вот вы бы к этому отнеслись? «Позор – дело привычки. Его можно перенести, но нищету никогда».
3: То есть позор – это, наверное… Ну, как я поняла, наверное, что-то временное, это можно как-то хоть пережить.
2: А нищета в чем? Неужели из нищеты не выбраться?
3: Нет, ну почему? Смотря что...
4: Ну, я могу только, не знаю, проассоциировать, может быть, на каких-то своих знакомых, ну, или на каких-то опытах, которые я наблюдал, когда видел человека, который, может быть, переехав в другой город, он мог избавиться от какого-то клейма, просто, в общем, от общества, мог себя показать с другой стороны, завоевать себе новое имя. Да. То есть позор свой какой-то там, может быть, он и стер. Но одновременно с этим его темперамент, привычки и все остальное ему не дают вырваться из его потолка, прыгнуть выше своей головы. Он...
3: От самого себя не убежишь.
4: Да. Он поменяет город, поменяет... Если это будет столица, он будет тем же самым дворником или... Ну, как по статистике, на том же дне, на котором был.
2: Давайте еще раз определимся. То есть вот ту сеточку, да, по зарплате, которую мы увидели, это всего лишь финансовая статистика. Но это очень интересное определение нищего. Вот когда вы идете по улице и встречаете нищего, да, как он, за что он живет? Или на что он живет?
3: Ну, как правило, мы встречаем нищего, он где-то у дороги, и он просит.
2: Это просящий. То есть нищенствовать – это побираться. Знаете, сейчас, не знаю, сколько надо мегабайт, чтобы понять это простое определение. Первое. Нищий – это тот, кто просит. Нищий – это тот, кому дают. Нищий – это тот, который опять просит, тот, которому опять дают. И это бесконечный цикл. Нищий – это тот, который ничего не имеет и нуждается только на том, что приходит извне. И поэтому это проблема. Ты абсолютно зависим от того, что приходит извне. Это значительно отличается от бедности. Бедный человек имеет нечто в малом объеме, но этим и распоряжается.
4: А почему нищий не может встать на ступеньку бедного? Вот мне кажется, как раз вот эта вот разница, которую я попытался объяснить, вот как раз, мне кажется, я хотел именно эту мысль сказать. О том, что человек, его характер, его темперамент сделает свое дело, и он станет на ту ступень, на которой он стоит.
2: Возможно, если это использовать, ну, в финансовом росте, то бы, ну, из категории как бы встать на ноги, да? То есть был человек нищим, потом вдруг худо-бедно что-то подсобрал, да, попросил, накопил, и потом пошел старт. Ну и, глядишь, стал великим, счастливым и богатым. Вот. Но в контексте, которым используют эту фразу Иисус Христос, уча народ, проповедуя Евангелие, получается вот это значение нищеты. Это тот, которому постоянно не хватает. У него нет просто. Он просит, и ему дают. И поэтому Господь говорит так: блаженны нищие духом. Реально в нищете нет ни красоты, ни наслаждения, но это глупо. Ну, допустим, представь, заменим, да, если слово «нищий», блажен страдающий, блажен мучающийся, блажен мазохист. Это было бы глупо.
4: Это уродно.
2: Да, поэтому он говорит, вот это слово «нищеты», нищета из материальной сферы, которую, ну, всем понятно, мы все мы с деньгами как-то соприкасаемся в любое время, хоть ты живи 3000 лет назад, хоть сегодня. Есть у тебя, нет, это для тебя понятно. И добавляет очень важную фразу: «блаженны нищие духом». Дальше какая-то сложная категория. То есть плохо, когда денег нет, но хорошо, когда у тебя не хватает чего-то большего. Как бы вы это восприняли?
3: Нищета. То есть, наверное, имеется в виду уже что-то более моральное, наверное, а не материальное.
2: Моральное? Что из морального?
3: Категория имеется мораль. В виду, наверное, что-то душевное. Ну, я не знаю, как это высказать. Наверное, да. Ну, ведь речь уже идет не о материальностях каких-то, Иисус Христос говорит.
2: Да, некое, нечто возвышенное неземного происхождения. Ну, допустим, что мы знаем о духе? Блажен нищий духом. Что такое дух? Или что это за категория такая? Ну, если вспомнить древние письма, книгу «Псалтырь», там говорится так, что «словом Господа сотворены небеса, духом уст его все воинство их». Это та сила, с помощью которой вообще мир появился. Вот я хочу такой силы жизненной, жизнеутверждающей силы. Потому что если я хочу чего-то материального, я всего лишь коллекционер, нумизмат. Угу. И это, в этом я ограничен. Я буду собирать, и я сам в себе жизни не имею. То есть я конечен. Если же я стремлюсь к какой-то, ну, более, так скажем, высокой категории, тогда у меня есть перспектива. То есть, ну, другими словами можно сказать, что блаженный или счастливый тот человек, которому хочется, чтобы с ним был Бог всегда. Вот, во всем, что он не делает, все, что он не желает.
3: Получается, что человек, который вот нищий духом, он вполне себе может быть богатым материально. Может быть, нищий духом.
2: Ну, знаете, интересная фраза звучала у царя Давида. К нему претензий нет насчет бедности. Даже к среднему достатку не причислишь. Этот человек реально богатый, сильный и так далее. Однажды он так вопиет, плачет, это вопль его души. Говорит: преклони, Господи, ухо твое, услышь меня, ибо я беден и нищ. Вот почему он так позволяет говорить о себе, если это не материальная категория? Что такое могло бы с ним произойти? Ну,
3: вот как раз-таки ему, наверное, не хватает.
4: У него есть потребность, которую он просит, которую он не может себе позволить просто взять, из кармана достать. У него есть потребность в том, чтобы ему дали.
2: Что именно ему нужно и чего он лишился? Вот, что он потерял, что он сейчас говорит, что он беден и нищ?
3: Он же говорит: преклони ухо, услышь меня. Наверное, он хотел, чтобы Бог его услышал, ему не хватало какого-то, может быть, внимания Божьего.
2: Это самый простой ответ. Вспомнить его жизнь, когда он вдруг решился на преступные действия. То есть он соблазнился, он убил человека, он переспал с чужой женой, он начал плести интриги. Вот в этот момент у него есть Бог в его жизни, при всем его богатстве, положении и так далее? Нет, потому что он принципы нарушил, он изменил самому себе. Теперь он стал бедный и нищ, потому что он вообще потерял Бога, перед которым ходил, именем которого назывался. Теперь он это понимает, говорит: я беден и нищ, у меня не хватает самого важного. То есть я прошу Бога, мне нужно больше Бога, чтобы исправить свою ситуацию. Ну, наверное, в жизни человека такое происходит, когда ты многое планируешь в своей жизни, хочешь чего-то достичь, и в какой-то момент просто опускаешь руки. Есть кто-то сильнее тебя. Есть тот, кто успешнее тебя. Есть тот, кто просто так более агрессивно живет по жизни. Да?
3: Это закон.
2: Закон какой?
3: Есть такая фраза, что что бы ты ни делал превосходно, найдется какой-нибудь азиат, который сделает это лучше.
2: Или ленивый человек, который найдет более легкий способ выполнения этой работы, правильно? Да, то есть в какой-то момент все твои усилия оказываются тщетными. Тебе не хватает самого главного, это душевного мира, покоя, это духовного ощущения правильности. Потому что в своем, то, что ты делаешь, у тебя просто нет успеха. И, наверное, это еще осознание довольства. Тот, кто является довольным своей жизнью, он имеет большое приобретение, он богатый. Он знает себе цену, и есть такая полнота жизни. Чувствуешь, что жизнь удалась. Это замечательное утешение. Ну, наверное, пусть будет так с каждым, независимо от ситуации, где ты находишься, как ты справляешься по жизни. Ты просто счастливый человек. Итак, Давид, вот он говорит, я беден и нищ, он просит. И вот как здесь увидеть его счастье? Что он просит, бедный, нищий, почему он может быть счастливым? В этот момент ты чувствуешь себя ущербным.
4: Мне кажется, он совершенно несчастливый человек. В данной ситуации, когда он просил, это несчастливый человек. Он просит счастья, просит его наполнить. Ему не хватает, он говорит, наполни меня.
2: Значит, он будет счастливым тогда, когда будет ответ.
4: Да.
2: Но это тогда противоречит словам
3: Христа. Тогда блаженный, нищий духом.
2: Не работает, да. Блаженные, вот те, которые нищие, они не получили, они еще в статусе нищих. Люди, находящиеся в статусе нищих, они еще не получили ответа, но у них есть это самое предвкушение. Зачастую мы можем назвать это верой. Ты не видишь, ты не осязаешь, но ты понимаешь, что это должно быть. И ты так, соответственно, и себя и ведешь. То есть как будто ты уже получил, да? Ты

0: чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, друзья мои, почему именно эта тема? Да потому что я считаю, что вы не можете себя видеть вне семьи, и вы откуда вы на свет появились? Вот откуда вы взялись вообще? То есть вы взялись от общения двух людей, да, двух полов, мужчин и женщин. Вот вы появились на свет. Другого нет. Еще другого не придумано. Я не знаю, может быть, когда-то настанет время, когда в пипетку там что-то выдавил и на кнопочку нажал, и в холодильнике и вы вылезли. Может быть, когда-то будет. Я не знаю. Навряд ли. Навряд ли. Поэтому эта тема очень важна. Семейных ценностей, семейных отношений. Почему она важна, на мой взгляд? Да потому что, друзья мои, вы учитесь всему, чему только возможно. Вы учитесь зарабатывать деньги, вы учитесь

учиться, вы учитесь на то, чтобы стать профессионалом в какой-то области, вы учитесь для того, чтобы вообще азбуку выучить и математику выучить, вы все время учитесь, учитесь, учитесь, потом работаете, все равно учитесь, работаете. А скажите мне, пожалуйста, вот вы уже люди, которые имеют семью, муж, жена, дети, а кто вас учил быть матерью вообще? Ну, что значит быть матерью? А что значит быть правильно матерью? Как правильно воспитывать своих детей? Как правильно строить отношения между мужем и женой? Где вас учили? Учил ли вас кто-то этому? Это вам крупно повезло, если у вас родители были такие, которые вас этому учили. В основном родители думают, что их основная задача заключается в том, чтобы детей накормить, одеть, вырастить, выучить и отпустить. Как я своим говорю, я говорю, когда вы уже меня в покое оставите? Дадите мне пожить для себя. Да, идите, говорю, быстрее, замуж выходите, женитесь и ко мне не приходите. И внуков мне не надо никого. Я шучу, ну, вы должны понять. Итак, это важная тема. Сегодня в семейные проблемы настолько вот велики, вы себе даже представить не можете. Стоит вам просто погуглить вот Нижний Новгород, Нижегородская область, и вы посмотрите, сколько там браков было заключено и сколько разводов, вы просто будете шокированы вот этими статистиками. И сегодня один из институтов, который занимается семейными ценностями, ну так в кавычки поставлю, это институт психологии. Когда вот психологи пытаются научить, наставить, как жить в семье. Так вот, я хочу вам сказать, что вы практически не найдете ни одного психолога, который будет бороться за сохранение семьи. Знаете, за что будут бороться психологи? Психологи будут бороться за сохранение вашей личности. Они будут бороться, чтобы вы были счастливы. И если вы несчастны в этой семье, вам некомфортно, знаете, что надо делать? Чего надо делать? Бросай и иди и ищи. Не получилось? Бросай и иди ищи. И вот есть психологи, которые, знаете, в основном у этих психологов... Почему они стали психологами? Потому что у них чего-то не получилось. Они развелись, потом они снова женились или там замуж вышли. И вот им повезло второй раз. Они не понимают, что не всем со второго раза везет. И вот так плодят они. Много детей, много мам-одиночек и много распавшихся семей, семейных отношений. Поэтому, друзья мои, я не хочу вот именно углубляться в психологию современности. Я хочу с вами посмотреть, что Библия говорит о семейных ценностях, о семейных отношениях и о тех принципах, которые Бог изложил в Слове Божьем. С чего бы мне хотелось начать? Первое, с чего бы мне хотелось начать, чтобы вы сами свою семью оценили. Какова ценность вашей семьи в ваших глазах? С маленького примера я начну. На рынке стихотворение есть, стихотворение не буду читать. На рынке один мужчина торговал старой-старой скрипкой. Такая, знаете, вся потертая. Вид неприглядный у этого инструмента был, честно сказать. Коробка эта, в чем скрипку носят, футляр, тоже весь такой потертый, весь в пыли, засаленный. Вот ни к чему не годна эта скрипка, и он пытался ее продать за 100 рублей. Никто не покупал эту скрипку, никто на нее не обращал внимания. Ну, так получилось, что по этому рынку бродил Страдивари. А еще помимо Страдивари, кто там хорошие скрипки делал? Аматти. Аматти. Ну пусть Аматти будет. Аматти бродил по этому рынку, смотрит, мужик продает скрипку. И он увидел эту скрипку и узнал свою руку, что это его скрипка. Он ее делал. Мужик хотел продать ее за 100 рублей. И вот Аматти взял эту скрипку в руки, взял смычок и начал на ней играть, на этой скрипке. О, какая музыка зазвучала! Весь рынок пришел в движение, все собрались вокруг этого мужика, торгующего этой скрипкой. И после того, когда Аматти сыграл свое произведение, все стали кричать: «Продай ее мне, продай ее мне!» И мужик это спросил: «За сколько?»
Кто-то стал кричать: 1000 рублей, 10 тысяч рублей, 1 000 000, 2 миллиона рублей. Скрипка была продана за 1 000 000 долларов. Но никто не купил ее, не хотел покупать за 100 рублей. Как вы считаете, почему ее цена так быстро выросла? Ань, почему цена скрипки выросла? Да, да, да. Она попала в руки мастера, и ее ценность сразу выросла. Вот как бы вы сегодня не оценивали свою семью, как бы вы на нее не смотрели, может быть, это тот инструмент, который не стоит и 100 рублей в ваших глазах и ваших соседях, кто о вас говорит. Но если вы семью свою передадите в руки мастера, в руки Божьи, я вас уверяю, она станет бесценной. Потому что Бог является тем, кто сотворил семью, кто произвел ее. И сегодня мне хотелось вместе с вами, вот мне свою семью хотелось вместе с вами отдать в руки мастера, чтобы она приобрела грандиозную ценность. Первое, с чего бы мне хотелось, мои друзья, начать. С книги «Бытие», 1 глава, с 26 по 30 стих. Давайте мы посмотрим, что Бог говорит, что наш мастер говорит о нас, о ценности семьи. «Бытие», 1 глава, с 26 по 30 стих. Вы иной раз расстраиваетесь там по поводу того, что многие семьи разрушились по вашей глупости. Да, может быть и так. Надо учиться правде в глаза смотреть. Но на этом жизнь не закончилась. На этом жизнь не закончилась. «Бытие», 1 глава, с 26 по 30 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по всей земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, от которого плод древесный, сеющий семя, вам сие да будет в пищу, и всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по всей земле, в которой душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. Итак, что является здесь важнейшим принципом? Что вы должны понять для себя, что уразуметь? Если вы вот это не понимаете, то ваша семья не будет иметь вот той ценности для вас. Первое. Есть такое выражение в русском языке: где родился, там и пригодился. Вот мне приходится консультировать многих людей, которые не имеют отношения совершенно никакого к церкви. Знаете, как с ними трудно? Вот с верующим человеком легче. Но в то же время я хочу вам сказать, что неверующие люди более отзывчивы на те советы, которые им даешь, и у них результативность гораздо более выше, чем у верующих людей, потому что они какие-то, я не знаю, даже не знаю почему, говорить не буду. Итак, рыбы откуда появились? Откуда их сделал Бог? Откуда? Из воды, из воды. Интересно, я никогда не замечал, проверьте. И вот возьмите рыбу, поешьте на ночь, и вы увидите, что утром с вами что-то произойдет. Что с вами произойдет утром? Вы опухнете. Если вы кушаете продукты из воды, то эти продукты задерживают воду в вашем организме. Я не знаю почему. Если вы достанете рыбу из воды и положите ее на свежем воздухе, вроде хороший воздух, солнышко, то рыба помрет и стухнет. Нельзя ее из воды вынимать. Все животные, все сотворены из земли, там деревья. Возьмите дерево, вырвите, и что с ним произойдет? Ну, может быть, есть такое вербное воскресенье, я помню. И вот эти веточки напилят, они еще пушистенькие такие, вроде миленькие такие, вроде живые,
а на самом деле уже мертвые. То есть взял дерево, вырвал из земли, и ему конец. Лишил животных вот той пищи, которую Бог им предназначил, им конец. А человек откуда взят? Ну да, видите, вот с одной стороны, он из земли. Бог сотворил Адама из земли. Из земли. Но не только. Среда обитания человека не только то, что Бог дал ему в пищу, не только то, что он из земли, а что еще? Вот вы читаете, и сотворил Бог птиц, рыб там из воды, птиц из воды, и там зверей из земли там трава и так далее, человек из земли, но то, что в отношении животных, рыб и птиц сказано, что он их сотворил, а в отношении человека что-то добавлено. Вдохнул дыхание жизни. Нету это среди, в отношении других животных, а в отношении человека есть. Давайте прочитаем. Бытие, 2 глава, 7 текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни. Умрет человек, Экклесиаст говорит, прах в прах, а дух возвращается к Богу, который взял его». Сереж, можно убавить высоких? Чуть-чуть. Итак, первое, Бытие 2.7, что человек не только из земли, но в него еще вдунули дыхание жизни. Второе, второй еще текст, Псалом 61, 2 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Исайя 43, 21. «Этот народ я образовал для себя». Он будет возвещать славу мою. Вы видите, что среда обитания человека какая? Не только покушать, там травку покушать, пощипать, лег, поспал, отдохнул, а еще какая у него среда обитания? Бог. Без Бога не может человек находиться. Понимаете, почему я вам вначале сказал, что мне трудно консультировать людей, которые отношения к Богу не имеют? Потому что, чтобы понять и уразуметь для себя, что значит семья, это нужно понимать, что ты, откуда ты вообще произошел, и кто твою семью образовал. И полагаться на того, кто это сделал, и доверять тому, кто это сделал. С неверующими людьми очень тяжело об этом говорить. А вот с верующими легко. И никто, с вами, и никто не спорит, правда, что человек нуждается в Боге. Не спорите же, что человек нуждается. Правда нуждается в Боге? Да, ну что столько проблем-то в семьях у верующих людей? Видите? Итак, первое, среда обитания. Человек нуждается в Боге. В Боге он нуждается. Но не только в Боге. Бытие, 2 глава, 18 стих. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог». А вы сейчас скажете, обманываю я вас или нет? Или не так, не я вас обманываю. Обманывает ли вас Бог или нет? «И сказал Господь Бог». Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Ну, обманывает Бог? Хорошо человеку быть одному? Это вы просто, знаете, так, кто говорит, хорошо мне быть одному. Так, человек имел неправильный опыт семейных отношений, его предали или продали за 30 серебряников, он разорвал эти отношения, попытался второй раз, тоже второй раз не получилось, и тогда он себе делает вывод. Хорошо быть человеку одному. Нет, нехорошо, друзья мои, быть одному. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Сейчас мы с вами разберем вот этот библейский текст, библейский отрывок. Это среда обитания. Ты создан таким образом. Тебе нужен Бог, ты состоишь из души, духа и тела, и тебе нужна твоя половина вторая, потому что нехорошо быть человеку одному. Сотворим помощника, соответственного ему. Каким образом Адам сделан? Среда обитания Адама – это земля, Адам из земли, а Ева откуда взялась? Такой вышел... Осень, слякоть, деревня, дорога такая, в деревню смотришь, такая
грязища такая. Мужики идут, сапоги резиновые, по колено в грязи. И ты так смотришь на эту грязь и думаешь, вот он, вот откуда появился мужчина. Вот откуда. А Ева из благородного, кстати, материальчика-то. Вы понимаете, откуда Ева появилась? Совершенно с другого места. Если муж появился из земли, то Ева из Адама. И когда мы читаем, что Бог навел сон на Адама и взял ребро его и сотворил ему Еву, и дальше вы, когда разбираете, интересная вещь, получается так, смотрите, когда Бог смотрит на Адама, и вроде Адам совершенен, и он смотрит на него, вроде совершенное существо, но это нехорошо. Нужно сделать его вот таким, чтобы он вот увидел совершенство свое, чтобы он понял совершенство свое. И что делает Бог? Он берет из ребра его и оттуда вынимает некую часть – Еву. И если вы посмотрите на женщину, то вы поймете, что она не такая, как мужчина. И не только дело в теле, ну, в изящном теле, да, что женское тело, оно красивое, изящно, а в мировосприятии. Помните, я вам говорил, что женщина различает оттенки цветов гораздо больше, чем мужчина. У женщины кожа тоньше на 20%. Она более восприимчива вот именно к прикосновениям. Потом женщина более эмоциональное существо. То есть, если говорить о том, что чего лишили Адама, то Адама лишили как раз вот этой части. С Адама взяли эту часть и чуф, отделили. И дальше Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, сотворим их. И по библейскому отрывку получается, что совершенным человек становится когда? Когда двое соединяются. Мужчина и женщина. А в русском языке это слово обозначается, вернее, когда пишется мужчина или женщина, то добавляется пол. Пол мужской, пол женский. Что значит пол? Половина мужская, половина женская. Половинка. Это не целый человек. Целый человек – это мужчина и женщина. Итак, среда обитания человека – это, ну, то, что нам нужно, воздух, вода и там пища, которой мы питаемся. Ну, не все. Бог и вторая половина. Мы нуждаемся в этом. И это хорошо. Одному быть нехорошо, а вот когда двое – это хорошо. Вот она среда обитания, друзья мои. Это среда обитания. И еще вы должны понять одну вещь. Бытие 1.22. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь». Слышали выражение такое? «Подобное производит себе подобное». То есть вы смотрите на ваших детей, они начинают чебучивать что-то в вашей жизни. Вы думаете, там сидит Василий Васильевич со своей женой, смотрит на своего сына. Если сын начинает что-то отчебучивать, то Василий Васильевич, конечно, говорит, в кого он. В кого, Василий Васильевич? Это в тебя, в тебя, да? Это в кого мой ребенок такой? В тебя? Нет, друг мой. Нет, моя сестра, так, брат, в тебя. То есть ребенок, плодитесь и размножайтесь. То есть производите себе подобных. Ваши дети будут отражением вас. Вы отражаете себе подобных. Принцип притяжения. Вот работает такой принцип, знаете, притяжение, размножение. Притяжение, размножение. Знаете, вот как говорят... Вот если вот, там женщина говорит, замуж вышла и говорит, вот угораздило же меня. Слышали такое выражение? Или мужчина говорит, допустим, женился такой, вот я влип. Вы должны понять одну интересную вещь. Бог таким образом нас сотворил, что мы
притягиваем друг к другу именно то, кем мы являемся. Мы притягиваем подобное, притягивает подобное. И производит подобное. То есть от нас рождаются дети, подобные нам. Какой вы тут же должны, что вы должны смекнуть? Если вы все-таки в Боге воспитываетесь, и мы с вами говорили о смирении и о способности увидеть свои качества положительные и отрицательные, вы должны понять, над чем работать уже с детьми. Ну, во-первых, вы над собой должны работать, а потом вы уже понимаете, что делать, чтобы у детей не было проблем в будущем. Хорошо. Следующее, что важно. Среда обитания. Понятно. Нужен спутник жизни, нужен Бог, ну и нужно все необходимые средства для счастливой жизни. Следующее, что нужно понять. Сегодня мы с вами люди заключают так называемый, они думают, что контракт, соглашение брачное. Они заключают брак, и они думают, что вот я должен быть счастливым в этом браке. Вот он думает о своем счастье. Я консультирую людей, я вам говорю, что задаю первый вопрос, и на который люди уже начинают, извините за такое выражение, подтупливать молодые, когда они хотят семью создать. Я им задаю вопрос, для чего? И они начинают на него отвечать, на этот вопрос, и я уже вижу, что у людей проблема вот даже на этой фазе отношений. Мышление контрактника. Что такое контракт? Особое соглашение между людьми, порождающее административно-правовые отношения. Ну, допустим, заключаем контракт. Я хочу жениться. Прекрасно. Жена мне говорит, твои обязанности в семье. Я говорю, хорошо, я зарабатываю деньги. Что я еще делаю? Ковер выбиваю. Чего я еще там делаю? Ребенка увожу и привожу со школы, да? А теперь я говорю, ну, а твои обязанности пылюку вытирать, там, борщ готовить. И когда мой контракт, знаете как, нарушил, вы контракт нарушаете, я разрываю с вами отношения. Чаще всего и в верующих, и неверующих в семьях я встречаю вот такой момент. Давайте прочитаем текст один. Иеремия 6:16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Итак, Слово Божие конкретно говорит. Остановись. Открой Слово Божье, прочитай внимательно, посмотри на хороший, правильный путь, иди этим путем и будешь благословен. Так Бог говорит. Но в этом тексте, Иеремии 16:16, есть продолжение. Я выделил жирным текстом и подчеркнул его. Бог говорит, но они сказали, то есть люди, что они сказали? Не пойдем. Вот она проблема, друзья мои. В прошлую субботу, помните, я вам говорил, что Бог тоже никого насильно не заставляет. Он дает право выбора. И он говорит, хочешь быть благословенным? Не проблема. Проблема заключается в том, что человек сам говорит, я не хочу, я не пойду. У меня там семья на грани развода. Я им говорю, да нет безвыходных ситуаций, нет. Мы можем все это восстановить. Знаете, что мне говорят? Не хочу. Не пойду, не буду этого делать. Вот она где проблемка. Отношение контракта – это когда один из супругов может сказать, контракт нарушен, я свободен. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Счастье наступило. Вот здесь у меня с женой были проблемы, как мне с ней было тяжело. Или жена говорит, вешалка. С этим мужем жить. А теперь, хоп, контракт разорвали, ля-ля-ля-ля, свободные, побежали по жизни. Радостные, довольные, потому что не хотят. Не хотят. Особенно, когда, знаете, вот в семье появляется вот слово. Давайте так, проверим. Василий Васильевич, хочешь тебя проверить? Давай такой вопрос. Жену надо спросить. Василий Васильевич, можешь не сказать. Скажет? Вот скажите мне, вы прожили уже достаточно долго.
Звучали ли в вашей семье слово такое «разведусь»? Вот, Василий Васильевич, так и знал, что ты скажешь. Жена сделала вот так. Смотри. Жена сделала вот так. А ты сказал «нет». Как это так? Нет. Да. Не звучало этого слова? Ни разу. Слышите, молодежь? Это я вам говорю, чтобы вы заметили одну интересную вещь. Семья, которая прожила долго вместе, в их семье ни разу не звучала фраза «развожусь». Как только вы произносите фразу в своей семье «развожусь», я с тобой разведусь. Если у человека мышление контрактника, знаете, как у него мозг начинает работать сразу? Он такой начинает думать: я буду свободным. И вы сами даете повод для того, чтобы человек начал думать на том, чтобы семью не сохранять. Он начинает думать, как быстренько все это дело оформить. Никогда не произносите этого слова. Развожусь. Потому что верующий человек не может быть контрактником. Он не контракт заключает с супругом. Надо учиться прощать в своей семье. Вы должны научиться прощать мужа и жену. Вы не путаете неотъемлемую часть человеческой натуры. Да? То есть надо любить человека такой, какой он есть. Есть у человека недостатки. У любого есть преимущества, какие-то положительные стороны. А есть и недостатки. Человека надо любить и с преимуществами, и с недостатками. Что не нужно терпеть? Что не нужно терпеть? Не недостатки, а недостойное поведение. Вот недостойное поведение терпеть не нужно. Что является недостойным поведением? Если муж поднимает руку на жену, это не недостаток, это недостойное поведение. Вот здесь нужно сразу бить в колокола. Вы не должны думать: о, он изменится. Вдумайтесь, если человек поднял руку на другого человека, это недостойное поведение. Человек не умеет себя вести. Здесь вы должны реагировать. Не принимать его такой, как он есть. Это недостойное поведение. Завтра, сегодня он вас ударил, завтра сковородкой, послезавтра ножом. Итак, что такое счастье? Счастье. Старославянский язык удивительно дает определение счастью. Счастье из двух слов состоит. С твердым знаком. Это хороший, а часть – это часть, удел, человек. Нехорошо быть человеку одному. Хорошо быть вдвоем. Быть счастливым – это значит иметь вторую половину, хорошую. Вот это счастье. Вы счастливы тогда, когда нашли вторую половину. Вот если говорить о значении этого слова. Второго человека вы нашли, вот такого хорошего, все, вы счастливый человек. Это хороший удел. Итак, друзья мои, мы сказали о контракте и о мышлении контрактника, что он хочет разорвать отношения, и вы ему только повод дайте словом «развод», и он это сделает. Но есть совершенно другое слово, и это слово употребляется в отношении брака. Что заключает муж с женой? А? Завет! А завет, даже когда вы заключаете завет в институте бракосочетания в ЗАГСе у нас в России, даже тогда, когда церковь еще не была в таком почете, церковь православная, я имею в виду, в России, тем не менее, вы читали интересные слова в ЗАГСе. Какие, Володь, можешь процитировать? Обещаю, давай, что там обещаешь? В горе и радости. Другими словами, вы уловите, это ж любовь агапы. Я буду тебя любить молодой и старой, здоровой и больной, богатой и бедной. До каких пор? Молодец, сестричка. Там четко сказано, до каких пор. Пока смерть
не разлучит нас. Чего вы в ЗАГСе-то говорили, я не пойму. Вы где там уши ваши были? Вы же обещали, вот эти слова давали. Я обещаю тебе терпеть. Я обещаю с тобой жить под одной крышей. Там написано, я обещаю тебя что? Любить. Улавливаете разницу? Итак, мышление контрактика и мышление завета – это совершенно разные вещи. И Бог говорит о браке, что это завет. И что он заключается раз и навсегда. Раз и навсегда, друзья мои, раз и навсегда. Если вы внимательно будете изучать вообще вопрос завета, то вы поймете, что завет не имеет условий. Никогда. Нет завета на условия. Все заветы безусловны. Все. Хотя, чтобы исполнились эти заветы, нужно выполнить определенные обязательства, но они безусловны. Ну, к примеру, Иисус Христос заключил с нами завет в своей крови. Он имеет условия. Какие условия? Никакие. Христос говорит, я пришел и умер за грешника. Хочешь? Прими эту жертву. Не хочешь? Не принимай. Но завет уже заключен. То есть, если бы Христос сказал, если вы согласитесь, я тогда это сделаю. То есть, я пойду на крест, если вы выберете меня. Кто за? Кто? Все там на Голгофе кричали. Что там все кричали? Мы не любим его. Все, враг народа, предать его смерти. Нет никаких условий. Он просто пришел и умер. Любой завет, он безусловен. Нет там условий. Существует три вида любви. Три вида любви. Это молодежи. Вы должны это знать, молодежь. Любить буду тебя, если. Если ты будешь хорошим и будешь себя хорошо вести, то буду тебя любить. Если ты будешь получать хорошую зарплату, я буду тебя любить. Если ты выполнишь все мои желания и будешь все мои желания выполнять, я буду тебя любить. Если ты, это уже касается сестры, чтобы вы знали, это вам могут мужчины говорить, если ты переспишь со мной, то я буду тебя любить. Еще один вид любви. Это вид любви неправильный. Когда вы говорите, я буду любить тебя. Если ты пить бросишь, я тебя буду любить. Если ты вообще не будешь пить, я буду тебя любить. А если ты будешь пить, я тебя любить не буду. Это неправильно. Вы просто-напросто должны понять, что вы не можете с этим человеком жить, но не говорить, что я тебя не буду любить. Или еще один вид любви. Я люблю тебя, потому что... Я люблю тебя, потому что ты красивый. Или ты красивая. Я спрашиваю, ты зачем? Зачем ты хочешь жениться? Я хочу жениться, потому что у меня жена будет классно готовить. Знаете, как она готовит? А если не будет готовить? Следующее. Я буду любить тебя, потому что ты богатый. Я буду любить тебя, потому что с тобой я как за каменной стеной. Я люблю тебя, потому что я с тобой как за каменной стеной. Я люблю тебя, потому что ты такой веселый. Моя дочь сказала, если я буду когда-то искать себе мужа, я буду искать вот такого веселого, как папу. Я буду любить его, потому что он веселый. Это неправильно. Это неправильно. Ну, вроде как бы нормально, но это неправильно. Вот эти люди, которых любят за что-то, они всегда себя, они ведут двойную жизнь. Вот если вы ему говорите, за что вы его любите, он пытается или она пытается под это подстраиваться. И человек играет всю свою жизнь роль. Он все время хочет вам понравиться. И он не может проявить себя таким, какой он есть. Знаете, а вот-то ты какой, оказывается. А я-то думала или думал. И вот третий вид любви. Вот третий вид любви, о котором Бог говорит, буду любить тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя, несмотря на то, кем ты можешь быть или кем ты являешься. Я люблю тебя, несмотря на изменения, которые могут произойти в тебе. Ты ничто не сможешь сделать, чтобы заглушить мою любовь. Я люблю тебя. Суть этой любви в том, что отдавать, а не получать. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Пока ты молодая и красивая, я буду тебя любить. Вы не замечали, что мужчины есть некоторые,
Вот они поживут с женщиной до определенного возраста, потом разводятся и женятся на молоденькой. Я, кстати, за одним киноактером, кинорежиссером наблюдал, он взял себе жену молоденькую, она сейчас достигла возраста 40 лет, он ее выбросил, опять взял 20-летнюю. Хотя самому уже под 70 лет, мужичара такой. Нет, видите, он, я люблю тебя, пока ты молодая и красивая. Итак, вид любви завета – это любовь, не основанная ни на чем. Я буду любить тебя просто потому, что я хочу тебя любить. И ты ничего не можешь сделать, чтобы моя любовь к тебе закончилась. Вы посмотрите, как люди быстренько ругаются. Вот вы просто проанализируйте, что вас выводит из себя. Почему вы ругаться дома начинаете? Вы пришли домой, и муж или жена не сделали то, что вы хотели увидеть. И вы ответите себе на вопрос, так вы его почему любите? Потому что он что-то делает для вас. Я с супругой разговаривал, она говорит, ну, люди все так любят. Я не согласен. Может быть, начинают? Да. Потому что не имеют вот этого образования, о чем я вам с вами начал говорить. Что никто не учит быть женой настоящей, что никто не учит быть матерью, никто не учит быть отцом, никто не учит правильно воспитывать детей. Этому никто не учит. А если вы учитесь, то вы приходите к пониманию того, что любить нужно человека вот таким, какой он есть. И несмотря ни на что. Вы же заключаете завет. Я согласен с вами, что многие из вас замуж вышли или женились, извините меня за такое слово, по глупости, по неопытности, вам, может быть, родители говорили, там, Светочка, не надо, не выходи за него замуж, он же такой, он там по девкам бегает, нет, мама, я его люблю, я там его переделаю. Не переделаешь 100%. Вот, я согласен с этим, но вы же верующие люди, в вас Бог вдохнул дыхание жизни, Он может вас изменить. И если вы хоть чуточку верующий, вы знаете, что Бог меняет людей. Вот я свидетель того, что Бог людей меняет. Я был одним человеком, Бог меня сделал другим. Поэтому я уверен, что безвыходных ситуаций у вас нет. Единственное, что вы можете сказать, я не хочу, я не буду. Итак. Чего-чего? А, подождите, сейчас мы к этому подойдем. Сестры, конечно, начали сразу. Я согласен, что... сразу говорю, что бывает так, что вы верующий человек, вы хотите... А он не верующий человек и не хочет. А может быть, он верующий, и вы верующие, но он не хочет уже. Да, это может быть. И вы уже ничего не сделаете. Даже Бог не в силах ничего сделать. А сейчас речь идет о том, какой завет Бог дал, какой принцип установил и какой принцип работает. Если вы развелись и убежали, вот вы были человеком, который строил, не завет заключал, а вы заключали вот этот временный договорчик, и развод для вас дал свободу, вы думаете, не вы. А вот тот, кто побежал разводиться, вы от себя, что ли, освободились? Вы думаете, что создавая, как психологи учат, тебе нужно найти комфортного человека. А себя ты как найдешь? Ты как был внутри, сказал бы я, кто ты, тем и остался. Ничего с тобой не изменилось. Ты куда ни придешь, твои проблемы с тобой придут. Просто, может, попадется тебе человек другой. В смысле, знаете, вот бывает так, что попался человек. Вот мне повезло. Попался человек мне. Вот молчит и все. Я там год розетку не трогаю, она молчит, ничего не говорит. Другая бы запилила бы, да, выгнала из дома. Видите, а здесь вот так. Повезло. Но это единицы. Итак. Я с вами полностью согласен, и мы переходим к вот этой теме. Смотрите, Бытие, 1 глава, 26 стих. Именно вот вы как в цель попали. Бытие 1, 26. «И сказал Бог, сотворим человеку по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует». И дальше почитайте, над чем человек владычествует. Или над кем человек владычествует. Над кем угодно, кроме кого? Кроме другого человека. Нет права у нас владычествовать над мужем или женой. Вы не владыка. Вы владычествуете только над птицами, над животными, над полями, над лугами и так далее и тому подобное. Но не над мужем и не над женой. Над человеком нет права владычествовать. У нас Бог владыка.
Итак, первая проблема номер один – это проблема в семье владычества. Сестры, сколько вы навалили дров, наломали именно из-за этого. Хожу с мужиком одним в зал. Не скажу, как зовут такой. Ну, возраст такой примерно, как у меня. Я вам как-то говорил, знаете, вот не встречал еще ни одного человека, чтобы вот женился он и жил со своей женой все время. Вот в зал хожу 6 лет, все знакомые, с кем я в зале перезнакомился, уже кто-то 3 раза женат, кто-то 2 раза женат, кто-то 4 раза женат. И вот этот у меня друг, он один раз женился, ему было 19 лет, жене 17. Вот он женился на ней. И вот они всю жизнь, 27 лет вместе живут. Лучше б я с ним на эту тему не говорил, потому что он меня так разочаровал. Я думаю, во, хоть одна пара есть нормально, можно, пример можно брать. Я тут его вывел на такой разговор откровенный, и он такой мне говорит, да было у меня вот там 2-3 года накосячил тому назад, и жена, говорит, меня пилит и пилит, 3 года. Там, говорит, вообще ничего не было, ну вот она пилит и пилит. Я ей говорю, что ты ко мне привязалась, что ты меня пилишь? Она, я тебя все равно переделаю. Он говорит, мы с тобой 27 лет вместе живем, ты вот что-нибудь переделала? Ты ничего не переделала? Я все равно переделал. Он ей говорит, переделай себя. А она ему говорит, а у меня нечего переделывать. Я просто совершенство само. Во мне недостатков практически нет. И она говорит это на полном серьезе, понимаете? Есть люди, которые своих собственных недостатков не замечают, пытаясь владычествовать. И я сейчас приведу вам пример, почему. Именно вот в этом тексте, в Бытие, когда сотворение было человека, в этих текстах все написано, почему это происходит. А потому что, друзья мои, Бытие 2 глава 17 стих, Бог говорит, не вкушай от дерева познания чего? Добра и зла. Заметьте, от дерева не только зла, но и добра. Вот текст, Бытие 3, 11-12 стих, давайте посмотрим, что тут зло, что добро. Что Адам определил для себя добро, что зло. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Где вы тут видите, где добро сработало, а где зло? Что добро? Добро есть тут. Очень добрые вещи есть. Какие? Что? Это зло. Он свалил на Бога, это зло. А в чем добро? Это плохо. А что хорошего? Нет. Знаете, что хорошее? Смотрите. Нет, это плохо тоже. Смотрите. Представьте себе, что на месте Адама, вот, например, я на месте Адама, и Бог мне говорит, там интересно поставлен вопрос, Бог говорит, Виталик, то есть Бог обращается ко мне и говорит, слушай, ты не ел от дерева познания добра и зла? Вопрос. Просто элементарно. Ты ел от этого дерева или нет? Я отвечаю. Во мне совершенно нет никаких недостатков. Я идеален. Проблема не во мне. Во-первых, в тебе. Потому что ты дал мне вот эту вторую проблему. Это моя жена. Понимаете, в чем принцип вот этого работы добра и зла? В отношении себя работает что? Я хороший и добрый, а в отношении другого злой. Так вот, друзья мои, вот это работает владычество в вашей жизни неправильно таким образом. Когда вы живете с человеком, вы сколько, Василий Васильевич, уже вместе живете? Сыну сколько лет? Сколько ребенку лет, сыну? 50? Значит, больше 50 лет вместе. Хорошо. Как вы считаете, за 50 лет я могу увидеть в человеке положительные качества и негативные качества?
100% могу. Да. Молодежь говорит, что за полчаса можно увидеть. Я с вами полностью согласен. Теперь давайте посмотрим, как работает вот это владычество, и когда человек съел плод добра, познания добра и зла. Вот если вы откровенно будете, вот честно мне ответите, когда у вас начинается конфликт дома, кто виноват? Вы видите, как работает? То есть ты говоришь сам себе, да я крут. Да вообще тут, короче, в этой ситуации я вообще не виноват. Я не виновник. А кто виноват? 100% она. Она 100% виноват. Вот оно как работает дерево познания добра и зла. А при этом вы представляете, что вы живете много лет вместе, вы изучили человека, знаете все его слабости, знаете все его больные места. Куда вы будете долбить, извините меня за выражение? Куда вы будете его лупасить? Вы будете бить в больное место, вы будете его раскатывать, вы будете из него делать, из чего Адам сделан. Бог не дал вам права владычествовать. Владычествуйте над кем угодно, но не над другим человеком. И Слово Божие говорит о том, что мы должны прилепиться, а не раскатать, не уничтожить, а прилепиться. Прилепиться. Допустим, вы говорите, я уже не могу, все, нет у меня сил, у меня уже больше нет сил. Давайте библейский принцип, назовите мне, вот у меня сил нету, что Иисус говорит мне? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, еще чего есть? Вот я не могу, все, у меня нет сил, я устал, я изнемог, что Христос говорит? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Но там есть еще одна фраза, где Христос говорит, возьмите иго свое, да, иго возьмите мое на себя, возьмите иго. Понимаете, быть счастливым, как этот мальчик говорит, будьте счастливы, все хотят быть счастливыми, все хотят быть счастливыми. Но вы должны понять, чтобы быть счастливым, нужно к этому что-то приложить. Нужны какие-то усилия. И когда Бог говорит «прилепитесь», прилепиться один к другому, речь идет о том, что мы не должны раскатывать друг друга. Речь идет не о том, что мы должны видеть в человеке негативное, а в себе позитивное. Речь идет о том, что мы должны в человеке принять все. И положительно, и отрицательно. Ну, опять же, я подчеркиваю, что не путайте местами отрицательное поведение. Речь не идет о том, что вы должны прилепляться к тому, кто вас избивает, там, обзывает, оскорбляет, да? Ну, вот оскорбительные речи ведет. Речь не об этом идет. Речь идет о качествах определенных, ну, свойственных человеку. Может, он может быть маленького роста. Или, допустим, неречистый. Ну, сядет и сидит. Или, наоборот, болтун какой-нибудь. Не остановишь его. Да, принимай его таким, какой он есть. Сели, поговорили. Ну, скажи, что, слушай, я когда прихожу с работы, мне вот это твое выносит мне мозг. Ну, давай мы с тобой как-то на эту тему пообщаемся. Потому что вы заключили завет. И Бог говорит, что этот завет вечен. И Он говорит, что вы можете быть счастливыми, потому что если вы хорошего человека увидели, то вот это и есть счастье. И вы прилепитесь один к другому и будете идти на протяжении всей жизни. И вы будете меняться, вы будете стареть, будет меняться и цвет волос, и цвет кожи у вас будет меняться. И будете там, может быть, чавкать и храпеть во время сна. Но это будет с вами от начала и до конца. И вы должны любить. Вот что Бог говорит. Семья – это не договор. Это не контракт. А это завет. Поэтому прежде чем жениться и замуж выйти, приходите ко мне на консультацию. Не делайте скоропалительных вещей, потому что сделаешь, всю жизнь будешь счастлив.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Страх смерти несет с собой массу проблем и влияет на все сферы в нашей жизни. Кто-то живет в этом страхе, а кто-то находит путь, как избавиться от него и жить свободно. И сегодня у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Эгизарян. Эдуард Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Я вижу вас, и у меня ассоциации такие, что вы человек очень умиротворенный, спокойный, позитивный, добрый.
2: Неужели... Может быть, не всегда.
1: Неужели у такого человека, как вы, мог быть вообще страх смерти?
2: Ну, видите как, вопрос в том, что я родился в семье неверующих людей. И наступает, наверное, момент, когда человек сталкивается уже в каком-то осознанном возрасте. Каждому это приходит ведь в разные периоды времени. Однажды вот мудрец Соломон в своей книге «Экклесиаст» написал о том, что живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И мы очень часто в церкви, когда решаем какие-то догматические вопросы, когда у нас происходит какая-то догматическая полемика с людьми, которые верят, ну, может быть, не так, как мы в отношении состояния человека после смерти, мы очень часто обращаем внимание на вот эту первую, вернее, на вторую, так скажем, вот эту фразу «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». И мы говорим о том, что мертвые ничего не знают. Но вопрос ведь в том, что живые знают, что умрут. И возникает вопрос, а что сказать людям или что сказать ребенку, который в определенный момент времени вот очень четко и ясно это осознает, когда вокруг нет ни одного человека, который разделял бы какие-то христианские ценности, христианские убеждения, связанные вот как раз с состоянием человека после смерти, с божественным каким-то замыслом в отношении того, что происходит с человеком после смерти. И поэтому вот, когда никто это не может сказать, когда никто это не может принести ребенку и рассказать очень красиво, очень глубоко, очень мудро, по-библейски и грамотно, тогда начинается проблема. Или она может начаться. Во всяком случае, для меня это... Проблема, она обозначилась в 9 лет. Мне было 9 лет.
1: А что произошло? Что вы испытали?
2: Во-первых, у меня умерла прабабушка. Я очень хорошо помню эту женщину, замечательную, добрую. Она была портнихой, она обшивала меня и моего брата. Мы все время ходили в каких-то новых костюмчиках, рубашечках и так далее. Я ее очень хорошо помню. И вот ее не стало. И вот на тот момент времени мне было 9 лет, и вот, собственно, ребенку это открывается, а окружение, оно не может принести какого-то мира, какого-то покоя. Оно не может дать какого-то глубокого знания, касающегося природы смерти. И, в общем-то, для меня это было серьезное такое потрясение.

0: пение в том смысле, что вот, ну, если прабабушка умерла, если мы все взрослеем, то мы когда-то умираем, а не хочется, потому что это ужас. Как это так? Вот человек есть, он живет, он наслаждается жизнью, а потом его нет. Ну, просто нет и все. И нет на время никогда. Ну, то есть на время, что он никогда больше ничего с ним не произойдет. Он не обратится вновь в жизнь. Вот. И поэтому как вот с этим знанием теперь? Живые знают, что умрут. Как с этим знанием жить ребенку? Вот для меня это было серьезным потрясением. Оно превратилось в какую-то, знаете, жесточайшую фобию, которая, в общем-то, таким образом действовала, что я не мог оставаться один дома. Это приводило меня к каким-то истерикам. Вот, хотя я был вроде бы уже взрослый ребенок. Да. Вот, да, поэтому как-то вот оно так проявлялось.
1: И родители ваши нашли выход. В то время было очень популярно отводить, ну, у кого какие-то проблемы, да, психосоматического характера, да, отводили к знахарке. Да. И, собственно, ваши родители поступили так же, они отвели вас к знахарке.
0: Да, меня повели к бабке, как говорилось, да. Вот. Она, эта женщина, сняла с меня этот страх. Я уже сейчас не буду говорить, что из себя представлял этот ритуал. Но, тем не менее, она вот как-то... Она сказала о том, что я испугался человека в какой-то черной одежде. По-видимому, речь шла не только о смерти моей прабабушки, но мы жили вот в одной из закавказских стран. Я родился в городе Баку, это Азербайджан. Очень часто происходили какие-то похороны мусульманские, вот с такой мусульманской традицией. И вот мне сказали, что вот я испугался мусульманских похорон. Вполне возможно, вполне возможно, что это вот одно на другое как-то наложилось и вот дало вот такую реакцию. Вот. Тем не менее, после этого, собственно, все эти страхи сошли на нет. Но все-таки периодически уже во взрослом состоянии я к этим вещам возвращался, как-то пытался от себя это гнать, но тем не менее вот это непонятное состояние, как ужиться с вот и как примириться с той мыслью, что вот ты есть, и никто не знает, когда тебя не станет. Ты сам не знаешь. И что ждать после этого, непонятно. Все превращается в какую-то пустую, абсолютно бессмыслицу, потому что какой смысл вообще во всем? Ну, то есть это какие-то экзистенциальные вопросы, которые, в общем-то, я сам себе задавал, и поверьте, что это как-то повергает человека в какую-то... безумную какую-то, знаете, вот,
1: и
0: бессмыслицу.
1: По сути, можно сказать, что вот поход к знахарке, он не решил проблемы.
0: Нет, абсолютно. Он ничего не решил, потому что, ну, как-то, каким-то образом, да, сняли с меня вот это вот. Но, тем не менее, вопрос в том, что сама по себе проблема-то, она не решена. Проблема смерти для меня, во всяком случае, на каком-то личностном уровне, она не была решена. Потому что я прекрасно понимал, что, ну, вот вчера умерла прабабушка, но наступит ведь момент, когда будет кто-то, наверное, еще из родных и близких. Вот это серьезная проблема, это серьезное переживание.
1: Да, и вот как раз тема, связанная с жизнью в Баку, в тот период как раз возник межнациональный конфликт между армянами и азербайджанцами. И вы психологически также ощутили всю вот эту атмосферу, да, и вот человек в темном, возможно, ассоциативно как-то и повлиял, да, на ваше вот психосоматическое состояние.
0: Ну, да, вполне возможно. Конечно, вот этот межнациональный конфликт – это уже дела, так скажем, дело гораздо более позднее. Но, тем не менее, ведь вопрос здесь в том, что, наверное, я вот, когда сейчас, будучи уже там, получив образование и прочее, имея какой-то опыт в духовной жизни, обращаясь, так скажем, ну вот, к таким переживаниям, я думаю, что, может быть, Господь допускает эти вещи для того, чтобы просто иногда показать бессмысленность земного по сравнению с небесным. И поэтому вот в том числе и конфликт, который, так скажем, произошел между двумя народами, между двумя странами, он привел к тому, что произошло какое-то движение масс, и люди стали мигрировать, стали куда-то уезжать, куда-то подались. Те, кто остались в живых, куда-то уехали, пытались для себя и для своих детей, для своих семей решать проблему дальнейшего какого-то бытия, жизни. Но вместе с этим возникает все-таки вопрос, а почему все это происходит? Вот. Ну и, собственно, наверное, здесь Господь меня, так скажем, и, вот, как говорится, подкараулил. Потому что все вот эти вопросы, они, собственно, вот, например, наша семья, мы переехали в Москву. Вот, и здесь вот начался в Москве какой-то духовный поиск.
1: Давайте вот как раз с духовного поиска и начнем. Здесь очень интересный момент, когда вы в Москву переехали в 1992 году.
0: Нет, 89-й.
1: Переехали в 89-м, да. А в 1992-м вы попали на проповедь известного проповедника Марка Финли.
0: Да.
1: Была очень сильная проповедь, очень вдохновляющая.
0: Очень.
1: И она вас впечатлила. Это происходило в Москве, в Кремле. Туда было достаточно сложно, я думаю, попасть, потому что народу было очень много.
0: Угу.
1: И для многих это было, ну, просто вот новшеством каким-то, да, попасть на это мероприятие. Вам удалось...
0: Вы знаете,
1: попасть.
0: Это какая-то комичная даже где-то в каком-то смысле история, как я туда попал. Потому что вначале, конечно, я увидел вот этот, знаете, реклама такая «Библия в Кремле». Но это что-то невероятное, потому что где Кремль и где Библия – это вообще разные какие-то миры. Вот. И я подумал о том, что было бы неплохо туда попасть на эту программу. Потом как-то еще один день я ехал вечером тоже в метро, и какая-то бабушка зашла, я стоял возле двери, она мне вручила этот буклет рекламный, там тоже вот была фотография Марка Финли. И я как-то понял для себя, что вот мне нужно туда попасть. А каким образом? Вот однажды февральским днем каким-то, очень морозным, очень таким лютым, ехал я с работы. И как будто бы, знаете, меня как будто бы что-то вот вытащило из метро. Я знал, где я, откуда это знание, непонятно. Но вот я знал, что есть недалеко от Большого театра в Москве, есть такой ларек театра стадионы. Я подумал, что я, наверное, там смогу купить билет. Вот. Я подошел туда, спрашиваю, есть ли у вас на «Библия в Кремле» билеты. А, и мне сказали, да, есть. Сколько стоит? Вот. А тогда была очень интересная система, когда какие-то билеты не продавались, давали что-то в нагрузку. Вот. И мне сказали, билет стоит 5 рублей, но в нагрузку дается билет в цирк. И, ну, соответственно, за билет в цирк тоже надо заплатить. Вот. То есть проход в Кремль стоил 5 рублей, а в билет в цирк еще 20. Ну, в общем, я взял 2 билета, значит, на Марка Финли, заплатил 50 рублей по тем деньгам в 92-м году, когда уже многое обесценивалось. Ну и, собственно, я вот стал ходить вот на эту программу замечательную. Вот, и для себя много... И я для себя открыл целый мир.
1: Что вы почувствовали?
0: Вы знаете, вот... Оно было, в общем-то, каждый день, там, за исключением, может быть, каких-то одного-двух выходных. Но вот один вечер, я помню очень хорошо, это был вечер, когда Марк Финли пригласил весь зал к покаянию, к тому, чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. И после того, как это произошло, я шел домой. И то ли с мамой я был, то ли еще с кем-то, я не помню. Я шел домой, и у меня было очень четкое осознание того, что вот да, мне надо завтра идти на работу, которую я не любил всем своим существом. Мне надо завтра идти на эту работу, но я знал четко, что с этого дня моя жизнь полностью поменяется. в какую сторону она пойдет, чем я буду заниматься. Ведь на тот момент времени мне, собственно, было 19 лет. Я был молодым человеком, который когда-то недавно приехал с другой, в общем-то, теперь уже страны, потому что страна распалась в 91 году в декабре, как мы знаем. Теперь это уже была другая страна. Возврата туда, в общем-то, не было. В 90-м году январские события, когда полностью все, так скажем, конфликт, он, наверное, дошел до своего апогея. Понятно было, что мы уже не возвращаемся. Вот. И чем я буду заниматься? Что мне эта жизнь готовит? Какой дальше путь? Я вот отдал в сердце свое Иисусу Христу. И что он будет со мной делать, я не знал на тот момент времени. Нужно было еще чуть-чуть время для того, чтобы Господь открыл это.
1: У вас же все равно внутри вот этот страх смерти, он присутствовал. И можно ли связать вот этот страх, ощущения, да, которые периодически к вам возвращались, с потребностью в Боге?
0: Безусловно. Эти вещи, они вот взаимосвязаны. Потому что, знаете, в 90-х годах очень много, поскольку религия стала доступной, и вот этот духовный голод, который был у граждан нашей огромной страны, он, в общем-то, восполнялся тем, что различные церкви, различные деноминации, они стали свободно проповедовать, распространять литературу, буклеты и прочее. Мне в руки попадалось очень много таких рекламных буклетов там, христианской направленности. И я вот это вот все читал. Но как только я доходил до того, что, значит, верующие пойдут в рай, неверующие пойдут в ад, я вот это закрывал, потому что мне это, я это воспринимал как что-то неправильное. Как какую-то, знаете, вот это какая-то плохая сказка какая-то, потому что, ну, гореть вечно в аду, что это такое? Это помимо того, что у меня есть страх, вот эта фобия, связанная со смертью, здесь еще вопрос в том, что мало того, что ты умираешь, еще и душа твоя, она страдает, причем вечно, это не неделя, не месяц, это не год и не 10 лет, это вечно, и поэтому это просто происходило из-за этого какое-то отторжение. Поэтому вот эта Библия в Кремле, оно притянуло, потому что вот как только Марк Финли рассказал о том, что есть библейское учение о смерти, вот все пазлы, как будто бы, знаете, они сложились. Все стало предельно понятным. Вот человек умирает, потому что он грешный, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, как апостол Павел написал. И поэтому все сложилось. Понятно, почему человек умирает. Понятно, почему он живет. Он рождается для того, чтобы познать Христа. Как только он познал Христа, его жизнь качественно меняется. Он просто изменяется качественно. Соответственно, его путь к Богу, он уже, так скажем, ну, он уже осознанный. Это уже не на ощупь ходить, как слепой. Знаете, это уже ты понимаешь, вот, что от тебя требуется, куда ты идешь. Ты знаешь, уже знаком со Словом Божьим, ты его читаешь, ты понимаешь, к кому надо обращаться. Ты понимаешь, что он тебя слышит. И качественно, в духовном смысле, это другая жизнь уже. И поэтому и для смерти здесь совершенно другое вот место она занимает.
1: Вот мне интересен момент. Для вас открылось понимание, что значит смерть, да, для верующего. И вот вы это нашли именно вот как теолог, да, поскольку вы изучали слово, смотрели, или же вы больше обращались в молитве и открывали вот этот свой страх?
0: Ну, сначала как, скажем, рядовой член церкви, который, ну вот, знакомится с библейским учением, а потом, естественно, и как священнослужитель, потому что любой пастор, он имеет с этим дело, хочет он это или нет, он имеет с этим дело. В церкви огромное количество людей, много есть пожилых, они умирают, их надо посетить, надо сказать, найти какие-то, иногда это очень тяжело сделать, найти какие-то слова, посочувствовать человеку, провести весь ритуал, весь обряд, связанный с похоронами, сказать проповедь, найти какие-то тексты в Священном Писании для того, чтобы обратиться к людям. Это нужно не для умершего, это нужно для живых. Для особенно для тех, кто еще не во Христе. Особенно для тех, кто еще свою жизнь не отдал Господу. Чтобы, вот, как Павел сказал, чтобы вот, мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, мы вот эту надежду должны дать. И поэтому сейчас, когда понимаешь, что да, у тебя был период в жизни, вот такой, можно сказать, вот этой... Вот это я иногда называю соседка, которая тебя сопровождает, потому что смерть – это соседка, знаете. Вот есть соседи, с которыми тебе хорошо, есть соседи, с которыми тебе плохо. Вот, не дай Бог, да, таких иметь соседей. Как говорят. Но вот как бы смерть – это то, что всех нас сопровождает. Причем она многолика, она многогранна, она по-разному себя ведет. Есть, я прошу прощения, но есть смерть сексуальная, когда человек взрослеет, стареет и прочее, когда он не способен к детородному уже процессу. Есть смерть профессиональная, когда человека увольняют, и он чувствует свою невостребованность. Смерть профессиональная. Все, ты для науки, для деятельности, которой ты там мог десятилетиями заниматься, ты никто. Тебя не ценят, тебя ни во что не ставят. Профессиональная смерть. В конце концов, есть смерть каких-то отмираний, каких-то органов, которые, так скажем, ну просто приводят к тому, что ты становишься как овощ, знаете, там, ты ничего не помнишь, ты не помнишь, вот, кто тебя окружает, ты не знаешь этих людей, ты каждый день вынужден с ними знакомиться. Вот, потому что что-то происходит в твоей жизни, отмирание каких-то клеток головного мозга и прочее, вот, что приводит к такому состоянию. Поэтому она многогранна, и вот священнослужитель периодически вот с людьми имеет дело, сталкивается. Что им сказать, что им, я не знаю, посоветовать?
1: Эдуард Михайлович, а вот в таких ситуациях, вот действительно, какие слова вы находите? Потому что эта ситуация очень сложная для близких. Как вы их поддерживаете?
0: Вы знаете, вот в этом смысле это такой непростой вопрос, потому что Христос сказал: «Плачьте с плачущими». Бывают сложные, такие сложные ситуации, когда погибает или умирает ребенок. У меня был случай, когда у меня просто ноги не шли, знаете. Ноги просто не шли. Я просто молил Бога, чтобы этот день быстрее закончился. Потому что у одной сестры из моей церкви, я был пастором вечером, она пришла утром на богослужение в субботу, утром проводила свою семью. Они ехали в Санкт-Петербург, она проводила свою семью. Вот они приезжали на новогодние каникулы. Вот, дочь, зять и внучка. Она пришла на богослужение, вечером мне звонят и говорят: вот вся семья погибла. Как идти на эти похороны? Что им говорить? И поэтому они иногда во все... И человек иногда ищет причину там, где не надо ее искать, потому что это сверх... Все это сверх наших каких-то... Сверхразумения нашего. Вот такого повседневного, знаете, потому что мы просто живем в греховном мире и в греховном естестве. И поэтому что им говорить? Иногда надо просто обнимать и молчать, и плакать вместе с ними, все, больше ничего. Вот, потому что все эти слова, они воспринимаются как, знаете, как попытка просто... дать какое-то нелепое, совершенно неуместное, абсолютно неуместное утешение, которое не помогает никак. Поэтому слова в этом смысле, они играют крайне, ну, такую, знаете, роль второстепенную, даже иногда негативную роль.
1: Эдуард Михайлович, как раз вот касаемо лично вашей семьи, да, вот вашего брата, был такой случай, когда ребенок оказался при смерти. И вы, узнав это, также пришли к ним, и вы посоветовали обряд или помазание.
0: Да.
1: Вот расскажите поподробнее, вот что за обряд, и что с помощью этого обряда обрели родственники?
0: Вы знаете, да, действительно, ну там просто спасали мать, а потом выяснилось, что вот ребенок, оказывается, жив. Вот. Но у ребенка собиралась вода в головном мозге, не отходила. И как-то врачи приняли решение, что они будут делать операцию, вот, чтобы спасти ребенка. Ну вот, Священное Писание говорит о том, что болен ли кто из вас, пишет апостол Яков, позовите пресвитеров, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем, и молитва веры исцелит болящего. И действительно, вот мы пришли, я попросил священнослужителей, своих хороших коллег, вот, я попросил, чтобы вот с нами разделили вот такое вот переживание. Мы пришли в больницу, совершили обряд. Это не лекарство, это не какой-то магизм, это не магия, это ритуал или обряд, посредством которого мы демонстрируем, что мы отдаем в данном случае больного человека, в данном случае ребенка, мы отдаем в руки Божьи. При согласии родителей в данном случае, потому что ребенок не может, новорожденный, верить вот, по согласию родителей, по их вере. Мы молились, мы помазали елеем. Вот, и случилось так, что операция не понадобилась. Операция не понадобилась. Вот, ребенок, слава Богу, выжил. Сегодня девочка симпатичная, взрослая уже.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Да. Вы также сказали вот в этой ситуации брату своему, что если ребенок умрет, он спасется.
0: Ну, в общем-то, да, потому что мы ведь верим в то, что все те дети, которые умирают, к великому сожалению. Тем не менее, всем этим Бог руководит. Мы не должны думать, что мы добрее Бога. Господь умер за каждого человека, отдав своего Сына Единородного Иисуса Христа в жертву за каждого из нас. И поэтому мы верим, что в тех случаях, когда умирают дети, которые не успели еще выбрать в этой жизни, следовать за Богом или нет, не успели обрести веру, они просто спасаются, потому что таков Бог, потому что Он их спасает. Такова природа Божества. Господь есть милостивый, любящий Господь. Поэтому Аминь. Он их спасает.
1: Также в одном интервью вы сказали, что для вас непереносима смерть и уход близкого человека. Сейчас вы как относитесь вот к этому ощущению, когда вот, ну, может быть, мысли вас посещают или какие-то ощущения вот на этом фоне? Бывает ли такое?
0: Ну, вы знаете, да. Дело в том, что вот был такой реформатор и богослов Мартин Лютер. Лютер однажды сказал: «Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем им запретить свить гнездо у нас на голове». Да? Поэтому действительно, ну, эти мысли они периодически посещают. Оно не то чтобы, да, не то чтобы непереносимо, а периодически ты с этим имеешь дело, вот ты об этом думаешь, вольно или невольно. Просто понимаете, в чем вопрос? Смерть родных или близких – это… Я это воспринимаю как разрушение мира, вот, внутреннего мира, то есть того социума, того мира, который там на протяжении многих-многих лет существовал, потому что каждый человек тебе как-то по-особенному дорог. С каждым человеком выстраиваются какие-то отношения, они могут быть разные совершенно, в зависимости от того, вот, о ком идет речь, в семье даже. Но, тем не менее, это есть мир какой-то. И поэтому уход любого человека – это трагедия, это катастрофа. И поэтому для меня это такая, в этом смысле болезненная вещь. Я думаю, что для любого человека.
1: Конечно,
0: для абсолютно. Любого человека. Потому что ну, мы ведь живые, правильно, мы взаимосвязаны друг с другом, особенно в наших семьях. Это самый близкий для нас круг. И поэтому вот... Но тем не менее, опять же вопрос в том, что Господь посылает утешение. Он говорит о том, что когда-то наступит момент, когда всего этого не будет. Когда вот все, смерть будет преодолена, Христос придет во второй раз, смерть будет преодолена, все, что связано со смертью, все последствия, связанные со смертью, боли, страдания, болезни, плач, угнетение, все-все-все, но все будет удалено. И больше никогда не вернется на память никому. И поэтому вот это то, что сегодня человека, если он является христианином, оно его утешает. Если человек не является христианином, так напротив, это даже мы видим, что это то, что может человека утешить. И поэтому Христа надо принимать, потому что Христос преодолел смерть. Христос показал нам пример. Он сказал, вот смотрите, вот он воскрес, и у нас такой же путь. У нас такой же путь. Вот смотрите, как Господь называется в книге Откровения Альфа и Омега. Да? Вот Альфа, мы пришли ко Христу. Омега – это то, что Христос придет во второй раз. Что там между ними, знаете, это две буквы греческого алфавита, там еще целый алфавит есть, да? Вот. Но мы не знаем, что будет в нашей жизни. Но мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что смерть – это не то, что является окончательным каким-то, знаете, рубежом или каким-то окончательным вердиктом. Потому что Господь придет, потому что Он благ и милостив, потому что Он нас воскресит.
1: Очень такие... Слова, которые вдохновляют и позволяют мыслить иначе уже безусловно. По этому поводу. Абсолютно. Я абсолютно согласна с вами. Я думаю, что каждый должен осознать и понять, что это очень важно, вот принять вот эту истину в свое сердце и последовать за Богом. Эдуард Михайлович, а вас сейчас, вот понятно, что да, с помощью изучения слова и становясь все ближе с каждым днем к Богу, в познании Бога, вот все-таки что движет вами больше? Жажда жизни или вот этот страх смерти?
0: Нет. Я думаю, что сейчас уже никакого страха смерти нет. Ну, понятно, что вот мы там можем провожать там каких-то родных, близких. Вот я одел сегодня галстук, мне его подарил мой близкий друг, которого не стало буквально в прошлом году. Мы вместе выросли. Он мне однажды показал фотографию и говорит, она какого-то 1920-х годов. Говорит, ты здесь кого-то узнаешь? Я говорю, нет. Кто это такие вообще? И он мне говорит, вот это твоя прабабушка, а вот это моя прабабушка. Они дружили вместе. Понимаете? Вот. И вот как-то вот этот уход, он был тяжелый какой-то, знаете, потому что человек болел. Он узнал, что у него четвертая степень рака. Вот. И как-то сопротивлялся, боролся, но не смог одолеть. Господь его успокоил. Вот. Но вопрос в том, что, знаете, вот я, может быть, опыт расскажу. В последний день, когда он уже, ну, видно было, что все уходит, он как-то ему было уже тяжело вот сидеть, там, лежать, все, и он как-то сидел и вздремнул. После этого просыпается, говорит, к жене, говорит, Катя, скажи, пожалуйста, а вот эти вот бригада уже ушла? Она спрашивает, какая бригада, дорогой? Ну, говорит, 6 человек, говорит, приходили из больницы в белом, все одетые. И они, говорит, постелили постель мне. Они, говорит, уже ушли. Она говорит, никакой бригады не было. И вот Господь через это показал, что ты не должен переживать, ты не должен волноваться. тебе приготовлено место, где тебя утешат, где ты отдохнешь просто. Поэтому вот Писание нам, вот знаете, пытается до нас достучаться, что человек умирает, и, может быть, люди там страдают, плачут, там истерику у кого-то. Господь говорит, а многие даже не подозревают, что праведник от земли восхищается. Вот. Праведник от земли восхищается. Был такой в V веке Иоанн Златоуст, известный патриарх константинопольский. И он осуждал людей, которые, вот знаете, были христианами вроде бы все. И он говорит, они идут вот этой толпой во время похоронной процессии, эти женщины и мужчины одеваются во все черное, они рвут на себе волосы, они вот истерики какие-то, такое впечатление, что они неверующие. Поэтому нет, сегодня нет вот этой смерти. Переживание от того, что от тебя уходят какие-то близкие люди, да, потому что твой мир разрушается, но он земной, потому что наступит момент, когда он будет воссоздан и уже по другим принципам. Поэтому нет, сейчас нет этого, сейчас есть жажда жизни. Я иногда Отлично. Студентам говорю, что я по жажде жизни дам вам форму.
1: Эдуард Михайлович, хотел еще вот один момент вспомнить с вами. В одном из путешествий на надгробии вы увидели фразу «Это только до тех пор, пока он не придет».
0: Да.
1: Когда вы эту фразу увидели, что вы испытали и что вы осознали?
0: Вы знаете, это вообще фантастический момент на самом деле, потому что я действительно был в путешествии и находился уже долго, почти месяц. Говорил на чужом языке, не на русском, с людьми, которые вот вообще с других мест, с другого конца мира. Вот. И вот это путешествие, ты приезжаешь в какой-то очередной город, монастырь, кладбище, церковь, музей, и вот все такое, только в разной последовательности. И вот мы приехали в город, который назывался Абернети. Это в Шотландии. Вот. И мы приехали рано утром, какие-то тяжелые какие-то тучи висят, знаете, такое настроение какое-то уже домой хотелось, вот, и привезли на кладбище. Ну, кладбище старое, ну, я стал по нему ходить, что-то фотографировать, и вдруг увидел вот это надгробие, оно сломано уже было, даже не видно было, какой там, кто похоронен. Оно лентой желтой было перетянуто, и вот по-английски было написано «dangerous», «опасно». Вот. Я стал смотреть на эту могилу и увидел, по-английски было написано «It is only till he come». Это только до тех пор, пока он не придет. Вы знаете, это такое было вот удивление и какое-то вот... Я Господа прославил, я стал людей звать, которые рядом вот находились. Идите посмотрите, что происходит. Это могила, по-моему, там какого-то или 17 или 18 века. Уже не видно вот этих фамилий, имен. Она уже заросла, уже сломалась, это надгробие. Но вот это «It is only till he come», это только до тех пор, пока он не придет, оно уже там 300 лет говорит. Оно говорит к тем, кто... живой, кто ходит, кто смотрит, кто поминает, кто приносит цветы. Вот, хотя на это кладбище уже, наверное, давно никто цветы не приносил. Но вот это чувство, что христиане проносят эту веру свою христианскую в скорое пришествие Христа, в то, что когда Он придет, все эти могилы, они откроются, и люди выйдут все с другим телом, как Павел говорит, вдруг во мгновение ока, понимаете, все преобразуется. Вот это то, что согревает, утешает, дает радость. И просто ты понимаешь, что все, это тебя ничто теперь не может вот, привести к такому состоянию, которое было в 9 лет.
1: Эдуард Михайлович, огромное вам спасибо за это интервью.
0: Слава Богу, спасибо вам, Аня.
1: С Страх смерти может навсегда уйти от нас, если мы полностью откроем сердце Богу. И в нашу жизнь обязательно придет надежда и радость.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: В нашей жизни все меняется. Мы уже привыкли получать обновления программ и приложений в телефоне, сообщения о смене пароля на банковской карте. А как относиться к обновлению Священного Писания? Допустимы ли новые переводы Библии? Как воспринимать перевод древнего священного текста на современные языки? В каком переводе читать Библию? В современном или привычном, старом переводе? Сегодня на наши вопросы нам поможет ответить наш гость Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, наш разговор пойдет о Библии. Для нас, с одной стороны, привычном, синодальном переводе, но а с другой стороны, о современных переводах Священного Писания, которые уже появились в 21 веке. Скажите, существует ли возможность новой жизни для старых вещей?
2: Давайте посмотрим на это в целом, ну и в широком смысле слова. Вы наверняка сталкивались с практикой перетяжки мебели. Читали, видели, ну, конечно, занимались.
1: Конечно.
2: То есть, когда берут мебель старую, особенно если она хорошая, с крепкой древесины, даже специально покупают, перетягивают новой тканью и опять продают. По сути, все осталось же старым. Дерево, начинка там какие-то эти. Поменялась только ткань. Вот вам, пожалуйста, новая вещь. Новая жизнь, старые вещи. Или, если вы смотрите, увлекаетесь, следите за этим. Вот некогда Шекспир в конце Возрождения, эпохи Возрождения, написал свои великие произведения, в частности, трагедии. Да, мы знаем, там Ромео и Джульетта в школе проходит, там Гамлет великий, на сценах разных театрах ставится постоянно. Такая вечная пьеса. Или там... скажем, Макбет, Король Лир. И постоянно время от времени Голливуд и прочие студии снимают обновления этих картин. Новые киноверсии. Вот вам, пожалуйста, старая пьеса, которая когда-то шла еще в Англии, в Лондоне, в Глобусе, в Шекспировском театре. И вот вам новые версии. Более того, иногда эти пьесы снимают не просто по тому сценарию, а иногда их адаптируют, как бы Ромео и Джульетта, Ромео приезжает там на мотоцикле Харли Дэвидсон, к Джульетте, которая живет там в 50-этажном доме. Вот, опять-таки. Или, а вы знаете, кстати, какая самая популярная книга, экранизация какой книги русского автора самая популярная в мире? Или вообще даже самая популярная
1: экранизация?
2: В мире? Экранизация какой книги? Вот мировой бестселлер. Знаете кто? Ну, на мой взгляд. Самая главная русская книга в мировой литературе.
1: Может быть, «Война и мир»?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, «Войну и мир» экранизируют, но не так часто. Я специально считал количество экранизаций. Она даже Шерлока Холмса обогнала по количеству экранизаций.
1: Да, мне самому стало любопытно, Александр.
2: Не знаете?
1: Нет.
2: Анна Каренина.
1: Анна Каренина. Но я был близко. По крайней мере, автора я, видите.
2: Ну, конечно. Вы могли ехать в Нижний Новгород, приехали в Казань, но это ж недалеко. Где-то близко.
1: Ну, хорошо. Но все равно классика.
2: Поэтому, конечно, возможно. Иногда старые или даже, кажется, кому-то устаревшие, те, которые списать нужно вещи, обретают новую жизнь, безусловно, и актуализируются, и осмысливаются вновь, потому что в них содержится нечто вечное, неприходящее, неуходящее. Вот поэтому, конечно, да.
1: Ну, знаете, Александр, вы привели пример, например, с обновлением мебели, да, ну, естественно, каждый человек, ну, там, участвует там, в ремонте, будь это капитальный ремонт, будь это косметический перевод, ремонт. Естественно, после своего там, труда человек видит результаты своей, там, своей деятельности. Но очень трудно представить как-то, вот, что касается Священного Писания, как его можно там, отремонтировать или как вот, внести какое-то новое, ну, вот, что-то в библейский текст. Вообще возможно ли это?
2: Ну, конечно. Вот мы с вами пользуемся в основном, привыкли, по привычке, синодальным переводом. А вы же помните, когда синодальный перевод был сделан?
1: Да, в 1876 году.
2: В 1876 году. Это практически 150 лет тому назад.
1: Да, очень давно.
2: Вот, то есть давнишняя вещь. Более того, как раз-таки вторая половина 19 века и первая половина 20 века – это было время, когда было найдено много-много рукописей. Ну, самые яркие, самые известные, которые просто у всех на слуху, которые все, ну, практически все знают, это рукописи Мертвого моря, кумранские свитки. Вот они были найдены в 40-х годах 20 века. И огромное количество свитков. Маленьких фрагментов множество, сотни, тысячи даже, наверное. А больших свитков, конечно, меньше, но тем не менее. И это уже нужно учитывать. Потому что разница между кумранскими свитками и самой ранней рукописью Ветхого Завета, который у нас был, почти 1000 лет.
1: Это много.
2: Я не знаю, наверное, Ленинградский кодекс, кодекс Алеппо, в общем...
1: Ну, может быть, там кодекс Алеппо там пару лет, чуточку, он немножечко,
2: да,
1: раньше.
2: Незначительно, да. То есть между ними разница в 1000 лет, даже чуть больше. Поэтому у нас появились свидетельства текста гораздо раньше. Интересно же сравнить, сопоставить. Соответственно, уже перевод требуется новый. Более того, так находились многие папирусы, многие свитки. Тот же самый знаменитый кодекс Синайский, самый ранний из кодекса Нового Завета, который у нас есть, был найден Константином Лабиготом фон Тишендорфом, опять-таки, во второй половине XIX века. То, что синодальный текст не мог еще учитывать. Поэтому вот с точки зрения богословия, текстологии, археологических находок, да, нужно, необходимо, жизненно необходимо. Вот. С точки зрения филологии, языка, то тоже необходимо, потому что язык претерпел колоссальные изменения. Колоссальные. Не то, что за 150 лет, а, допустим, то, как говорили в 90-х, и то, как говорили в нулевых, это уже огромная разница была. Столько, как сегодня говорят, столько слов хлынуло в наш язык.
1: Но
2: англицизмов.
1: Больше,
2: все, что,
1: да,
2: связано, например, с IT.
1: Да, да, да.
2: Вот представьте, вы в 90-м году стоите где-нибудь в очереди в магазин, где-нибудь там 92-й, 93-й, дефицит и прочее, и какая-нибудь бабушка за вами стоит и говорит: а кто вы по профессии? IT! А кто вы по профессии? IT! Ну и что, она поймет, что ли? Не,
1: да,
2: не поймет.
1: Это еще может ее и обидеть.
2: И обидит, а иди, она услышит, да. Иди! Да, поэтому язык меняется. Вот. И тоже, ну, давайте мы с вами некоторые примеры посмотрим.
1: Давайте,
2: вот я,
1: конечно,
2: вам буду текст,
1: было бы интересно,
2: видите,
1: да.
2: Плохо, что вы человек уже не совсем молодой.
1: Ну,
2: правда, это не совсем.
1: Ну, конечно.
2: И поэтому вы все-таки вы учились в школе тоже еще в Советском Союзе.
1: Да.
2: Это для вас ближе. Современный школьник тут бы путался. Ну, давайте все равно попробуем. Может быть, те, кто молодые нас слушают, они немного заметят. Я вам буду читать тексты из привычного синодального перевода. И там будут употреблены названия частей человеческого тела в таком, такими словами, которыми мы сегодня не говорим. Давайте попробуем.
1: Давайте.
2: Вот книга пророка Исаии, 22 глава, 22 текст. Ну, а вам нужно перевести.
1: Мне перевести?
2: Вам нужно перевести.
1: Давайте попробуем.
2: Исаия 22:22. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит».
1: На рамена, я так понимаю, да, вот это,
2: да,
1: слово?
2: Да.
1: Это плечи.
2: Вот,
1: ну, во-первых, известно, а вот в поисках современного так и стоит на раменах,
2: ну-ка,
1: на плечах.
2: А вот современному человеку сказать: ой, подожди, можно я у тебя ранец на раменах поправлю? Чего ты хочешь? Ну, поэтому. Ну, давайте дальше. Исаия 50 глава, 6 текст. Видите? «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим». Ну, хребет все понятно. А второе? «И ланиты мои поражающие».
1: Щеки, наверное.
2: Ну, щеки.
1: Щеки.
2: Да, щеки.
1: Ну, потому что этот текст читается еще на Писании. Естественно, ну, мне, знаете, было любопытно, да.
2: Вы же...
1: Но, видите, в синодальном переводе есть словарь, и мне всегда было интересно,
2: да,
1: вот,
2: вы,
1: а что
2: человек,
1: такое ланиты.
2: Во-первых,
1: да,
2: с того времени, который... И, во-вторых, вы хорошо знакомы
1: со второй половины 19-го столетия, вы,
2: да,
1: хотите сказать,
2: где-то...
1: оттуда, да?
2: Да-да-да. Я же говорю, что вы человек не молодой.
1: Да.
2: Поэтому, да, ну, и вы синодальный перевод постоянно читаете, не ведь не раз прочитали.
1: Ну, да, человека, который первый раз берет читать текст, он будет останавливаться на этих словах.
2: Да, да. Да. А, притча 7 глава, 3 текст, например. «Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижалях сердца твоего».
1: Ну, персты – пальцы.
2: Пальцы.
1: Да.
2: Ну, все равно, вы же не слышали, чтобы мама где-нибудь в автобусе ребенка говорит: «Куда ты персты свои суешь?»
1: Нет.
2: «Прищемит сейчас персты, и все».
1: Нет, не слышали.
2: Не слышали, да? Нельзя указательным перстом показывать на другого человека. Они так не говорят.
1: Или там, хватит дуть тебе твои ланиты, да?
2: Да, да, хватит раздувать ланиты, что ты тут стоишь? Ну, числа, например, числа 15 глава. 5 глава, прошу прощения, числа 5 глава, 21 текст, если я ничего не перепутал. «Тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим».
1: Лона живут.
2: Ну да. И живот твой опухшим. Не совсем живот.
1: Не совсем живот.
2: Ну да, та область лона. Например, еще же это использовали в таком смысле, там, и было у Давида много жен, и взял он ее на лоно свое. В данном случае речь идет не о части тела человека, а речь идет о постели.
1: Эмфемизм.
2: Да, да, да, да. Поэтому лона, да, область живота, но речь идет о, понимаете, да. Ну, или вот смотрите, Откровение, 1 глава, 13 текст. Видите, некоторые слова, даже если непонятны, мы можем из контекста их восстанавливать, ну, да, из рядом находящихся слов. Откровение 1.13, смотрите. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом».
1: Грудь персям.
2: Да, да, да.
1: То есть, получается, смотрите, Александр, сегодня современный читатель в 21-м
2: столетии. Еще, например, три текста.
1: Еще у вас есть, да?
2: Да, да, да. Ну, давайте, вы скажете, да.
1: Ну, вот, то есть, получается, что вот дать оценку тексту Священного Писания, что он уже устарел, вот как раз-таки вот эти встречающиеся архаизмы.
2: Ну, в том числе.
1: В том числе, да?
2: Да, в том числе. Ну, давайте еще три примера, а потом какой-нибудь смоделируем чего-нибудь по ходу. Четвертая книга царств, 17 глава, 14 текст. 17 глава, 14 текст. «Но они не слушали и ожесточили выю свою, как было выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего».
1: Ну, вы это шея.
2: Да, да. Да. А можно подумать, что это два местоимения. Выя.
1: Выя. Да, да.
2: Или кто-нибудь сказать, а что это у тебя тут выя такая? Да не выл я тут ничего.
1: Ну, конечно, да, ну, вот, ну, я согласен, что вот это понимание этих слов уже обретается, когда ты читаешь текст Священного
2: Писания. При всем том, что...
1: Ну, и опять же, там, да, заглядываешь и в словарик, и тогда становится яснее и понятнее, вот,
2: что имеет то или иное слово. Ну, когда это совокупность слов. Да. Вот Псалом, 10 глава, 4 текст. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих».
1: Вежды.
2: Вежды.
1: Вежды.
2: Да. Это вот не вежда, например, вежды.
1: Ну, это, наверное, не вежда, и вежда, это не совсем может быть связано.
2: А вот что такое? Ну, очи зрят, мы говорим.
1: Ну, очи, да.
2: Очи.
1: Знания.
2: У нас очки ведь есть, да, очки. Вежды. Есть такой врач, очулист.
1: Слушайте, вот видите, уже я как-то не обращал...
2: Вежды. Ну, давайте, вот вежды. Вежды. О, даже вы.
1: Да,
2: даже
1: видите, вы я как-то так и не обращал...
2: Забуксовали.
1: Да, забуксовал. Да. Видите, я как-то не обращал, может быть,
2: на это. Ну, здесь же парализм. Очи его зрят, вежды, ну,
1: глаза,
2: его испытывают.
1: Глаза, наверное, все равно.
2: Нет, глаза нет.
1: Нет. Веки.
2: Веки.
1: Веки,
2: да. Веки, конечно. Ну и последнее, может быть, уже Захария 2.8, хотя их столько много. Я вам сейчас даже еще одно слово скажу, что и вы не знаете.
1: Ну, я
2: Захария
1: не претендую, что я могу все знать, конечно.
2: «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его».
1: Зеница – это ядрышко? Ну.
2: Ну, а как это ядрышко называется?
1: Ну, глаз так. Зрачок.
2: Зрачок, да. Мы же это можем себе представить, какую-нибудь вот такую картину, что утром просыпается ваша супруга, подходит к зеркалу и говорит, «В зерцале зрю я на очи своя, и зеницы страны, и припухли вежды мои, и ланиты не так красны, как вчера». Ну, и что-то. Или придите к окулисту и начните ему рассказывать про ваши вежды.
1: Да, то есть, прежде чем вы ко мне зашли, вы зайдите к психиатру, да, там, чтобы пройти освидетельство медицинское, то есть, что-то вы не совсем понятны.
2: Да, ну, или знаете, такой забавный случай, я помню, произошел с псалтирью, когда текст псалтирь, я вам прочитаю, и как это воспринял молодой человек. Это 145-й псалом, 9-й текст, начало, первая половина 9-го текста. Вот я вам прочитаю. «Господь хранит пришельцев». Он говорит, а что, в Библии про НЛО есть?
1: Да, пришельцев. Для современного человека пришелец.

0: где-то там в другом, как-то так сильно, может быть, и, ну, и сильно не обращаешь внимания, ну, словарик открыл, посмотрел там значение этого слова. Но вот когда вы в один момент как-то так сконцентрированно вот, вот эти слова вместе озвучили, то, знаете, существует, я понимаю, что все же проблема. Существует,
1: конечно, проблема. И вы все равно проблема, знаете, как много проблем существует. Проблема еще есть в том, что вы, во сколько вам лет?
0: 47.
1: О, молодцы. 47 лет. То есть учились...
0: В этом году будет 48.
1: Вот, 48 уже можно считать. Вы учились в Советском Союзе. Вы много раз читали Библию «Синодальный период». Она у вас на слуху. А если вы даете молодому человеку, которому учится в школе, скажем, старших классах, которому 15-16 лет, который никогда не читал «Синодальный период», да он там ногу сломит. Более того, даже вы сталкивались с тем, что даже люди в возрасте берут Библию, начинают читать, даже Евангелие, да. И говорят, я ничего не понимаю.
0: Да.
1: Что, что там непонятно? Просто язык.
0: Ну, а это же еще плюс, еще какой-то может иметь отталкивающее воздействие на читателя. То есть он человек, ой, мне непонятно, я тогда не буду читать. В этом проблема.
1: Да, это может
0: Александр, отталкивать барьером. Александр, механизм, как тогда решать эти вопросы? Что быть, как поступать?
1: Ну, надо современный перевод, вот поэтому он и необходим. Для того, чтобы человек мог прочесть и понять.
0: То есть вот с учетом вот этих вот проблем, с учетом чтения, что вот эти встречаются там архаизмы.
1: Да, но это, помните, это замечание как филолога мое. Но есть еще более важное, богословское.
0: Вот в самом начале я хотел, сказал, да, о рукописи. Хорошо, вот филологически действительно с вами согласен.
1: Вот есть и это, да. И это.
0: Ну, а вот о богословске вы тоже какие-то можете обозначить? Какие-то, ну,
1: конечно,
0: проблемы?
1: Мы будем, собственно, вся наша программа, все наши 12 встреч будут посвящены именно богословским особенностям, преимущественно.
0: Александр, какие-то примеры, вот, может быть, там, современных переводов? То есть как решается там сегодня там, эта,
1: ну,
0: проблема?
1: Это есть ряд современных переводов. Это перевод Российского библейского общества, Библия в современном переводе, Заокская Библия, или иногда ее называют Библия под редакцией Кулаковых, Михаила Петровича, Михаила Михайловича.
0: То есть переводчики, они учитывают вот эти слова, архаизмы? То есть, вот как вы обозначили, и вот филологическая проблема и богословская проблема. А сильно-богословская вот эта проблема, она существует,
1: да,
0: в тексте, да?
1: Да, конечно.
0: Но это же, наверное, тоже зависит как-то там, может быть, от предпочтений, конфессиональности.
1: Нет, это уже будет связано с переводом
0: конфессиональности. Это будет с переводом, да?
1: Да, это не будет, потому что тексты ведь, они тексты.
0: Скажите, а вот, может быть, в примере, эта вот проблема существует, может быть, только в русских переводах? Или вот вы знакомы, может быть, с переводами другими какими-нибудь там языками? Там, не знаю, в английском
1: это
0: проблема
1: актуально
0: такой
1: везде.
0: Не существует? Может
1: Нет,
0: быть,
1: это
0: какой-то...
1: же актуально везде.
0: Эта проблема
1: абсолютно
0: такая универсальная для...
1: Да. Ну, давайте я вам так еще это попробую проиллюстрировать. Знаете, если вы каждый вечер завариваете чай в самоваре и пьете его при свете лучины или, скажем, вот этой вот керосинки... то, знаете, то вы либо аристократ, либо дегенерат. Понимаете? Поэтому в любом случае нужно здесь современное. Вы же не используете современное месть. Это как аналогия. А вы пользуетесь текстом довольно-таки старым, с целым рядом изъянов. Это не значит, что он совсем плох. Нет. Он хороший, если ничего другого недоступно. Более того, мы же его не выкидываем. Вот. Но он содержит целый ряд барьеров, препятствий, помех.
0: Александр, а вот у меня возникает вопрос, а может так вот найти вот решение этой проблемы, вот какое-то вот идеальное, универсальное, раз и навсегда, чтобы не возвращаться там, может быть,
1: видите,
0: к таким вопросам этих переводов?
1: Смотрите, в русском обществе, в русской культуре, в русской ментальности есть еще такая осложняющая дело проблема, чего нету, к примеру, в английском. Потому что если бы вы читали перевод, скажем, вот вы человек, как человек 19 века, вы же сказали, что вы родились 19-го.
0: Я нет. Ну, я
1: утрировал. Если бы вы читали даже где-нибудь в конце 19 века синодальный перевод, и ему было бы тогда, ну, скажем, 20 лет, да, ну, 25 лет, это уже рубеж, то этот язык все равно был бы для вас стар. Потому что он переводился на язык, на котором уже тогда не говорили. Да? Что такое 1876 год? Это реформа Александра II. Это в обществе уже подходит, уже, ну, зреет Серебряный век. А это язык. Это язык, я бы даже сказал, что даже не Пушкина, а более старый. Это вот ну, скажем так, Батюшков, Жуковский, это туда вот.

0: от Пушкина туда, в сторону Державина. То есть на тот момент, а это ведь первая треть 19 века, а к концу 19 века уже этот язык стар. То есть в 1876 году Библию, это первый перевод на русский язык Библии, уже этот язык стар, уже этот язык вышел из обихода. А что же вы хотите в 20 веке, тем более в 21 веке? Но в русской культуре была следующая проблема. На Руси издавна, изначально существовало двуязычие.
1: Или, на Руси?
0: Да. Билингвология. Вот, двуязычие. С одной стороны, на Руси на каком языке говорят? Помните, как он называется вообще? Какое принято название?
1: В Древней Руси.
0: В Древней Руси.
1: Ну, говорят, древнерусский язык.
0: Вот, все правильно. Говорили на древнерусском языке. А Кирилл и Мефодий переводили Библию не на древнерусский язык.
1: А на какой?
0: Ну, как мы обычно говорим.
1: Церковно-славянский?
0: Церковно-славянский.
1: Они отличаются, эти языки?
0: Это разные языки.
1: Да?
0: Это разные языки, но конечно, отличаются. Потому что церковно-славянский язык – это русский извод древнеславянского языка.
1: То есть, получается, на церковно-славянском не общались, не разговаривали.
0: Не разговаривали.
1: То есть это какой-то богослужебный
0: конечно,
1: язык,
0: да? Да, церковно-славянский язык, это русский извод, мы помним, что это... мы могли бы назвать его древнеболгарским языком, мы бы не ошиблись.
1: Угу. А болгары сами разговаривали?
0: Ну, конечно.
1: Болгары
0: А вы вот возьмите сейчас. А есть разница между болгарским и русским языком?
1: Ну, конечно. Между белорусским и русским языком?
0: Конечно.
1: Разница.
0: Хотя белорусский и русский язык, они вышли из древнерусского языка. Древнерусский язык потом разделился, это язык для всех восточных славян, потом разделился на три языка. Три языка сформировались из древнерусского языка. Старобелорусский, староукраинский и старорусский язык. Древнеславянский язык или древнеболгарский язык – это язык южных славян. Угу. Поэтому они-то сходятся все. Они сходятся в прославянском языке. И польский, и чешский язык западных славян, там и болгарский язык, и русский, белорусский, украинский языки – они сходятся, но это давно было. И поэтому получается картина, что говорит на одном, законы на одном, переписка на одном, об этом у нас есть свидетельство в массе просто новгородских берестяных грамот, а Библия на другом. И получается ситуация двуязычия. И поэтому это идет, и текст синодального перевода не совсем текст, на котором говорят. Понимаете?
1: Получается, что вот если бы вот смотреть в прошлой истории переводов вот на нам язык, то есть вот получается, он был на русский вот это все это время, вот до 1876 года, или на церковно-славянский это был перевод сделан?
0: Смотрите, первая русская Библия, первый перевод на русский язык, это синодальная Библия 1876 год.
1: Все. А до этого было
0: церковнославянский. До этого это церковнославянский язык.
1: Это, слушайте, понимаете? Это очень такой...
0: То, что используется в обиходе в православной церкви, это Елизаветинская Библия. Да? В то время как попытка перевести на белорусский язык, это 1517 год. Это так называемый старобелорусский язык, где Скорина пытается... огромный процент, около 30% лексики – это старобелорусская лексика, а не церковнославянская.
1: То есть он ближе
0: лексика.
1: К народному он пытается
0: конечно,
1: сделать.
0: Конечно, он пытается сделать ее понятной, доступной. А вы чувствуете разницу? 1517 год – старобелорусский, перевод на белорусский язык.
1: Да.
0: Полностью Библия так и не была сделана. И 1876 год.
1: Ну, конечно, тут
0: первый русский перевод.
1: Столетие, да.
0: То же самое, когда мы говорим об Острожской Библии, это не русский.
1: Это не русский перевод.
0: Это не русский.
1: Это вот церковнославянский.
0: Церковнославянский, да.
1: То есть, получается, это все такая богослужебная практика для чтения
0: и он
1: в церкви.
0: На нем не говорили никогда. И вот это сохраняется сегодня, что Библия остается непонятным. Поэтому это культурный такой код определенный, но он есть барьер между людьми.
1: Хорошо, вот, Александр, вот мне любопытно тогда вот в этом случае, вот инициатива, вот, чтобы приложить эти переводы, она должна исходить от читателей, то есть я не знаю, как правильно это будет сказать, от низов или от тех, кто занимает должности там, священника, богослов, или это от них должна инициатива там вот исходить и говорит, все, мы должны пересмотреть этот текст, потому что вот по этой причине нам нужно его
0: Ну, менять. Я бы так сказал, чтобы добиться успеха, то инициатива должна одновременно исходить с двух сторон. Ну, в конце концов, знаете как, чтобы ребенок появился в семье, инициатива должна исходить от мужа или от жены. Какая идеальная ситуация? Ну, понятно, какая идеальная ситуация. Обоюдная. Так и здесь в переводе Библии идеальная ситуация обоюдная, чтобы был и спрос, и была реализация этого спроса. Вот как-то так. А то, что вы спрашиваете, допустим, идеальное, ну, знаете, как идеальное решение? Идеальное решение есть, но идеальное решение не идеальное, потому что нужно знать древние языки.
1: А, все равно в это останется какая-то
0: идеальное решение – это знание языков оригинала, но оно не идеально, потому что это слишком сложно. Ну, я бы русский выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин. Ну, вот это вот, если перефразировать, я бы еврейский выучил только за то, потому что на нем написано Тора. Mm-hmm. Да? Или древнегреческий, потому что на нем написан Новый Завет. Но это вот такое идеальное, не идеальное решение. Но оно недоступно. Для многих людей это, да, при занятости это сложно. Поэтому нужны современные переводы.
1: А вот появился в нот еще, может быть, Александр там быстро, вот появился синодальный перевод, и в 1876 году сразу вот почувствовали переводчики, что нужно, или уже прошли десятилетия, чтобы вот почувствовать этот перевод?
0: Так этот перевод зрел, понимаете? Зрел, мы же помним архимандрита Макария Глухарева, к примеру. Переводы Российского библейского общества после победы 1812 года. Он зрел, он требовал, уже все было. Да.
1: Хорошо, Александр, я хочу поблагодарить вас за очень интересную нашу беседу, за это пояснение, за этот экскурс в переводы и проблематику этих переводов. Но я думаю, что в наших встречах вы еще больше расскажете, и решения какие-то еще покажете, и конкретно еще озвучите нам и переводы новые, современные. Всего вам наилучшего, Александр, успехов вам, до новых встреч. Спасибо и вам, что вы были с нами, дорогие наши друзья. Пусть ваша жизнь продолжается в чтении Священного Писания. А может, вы еще не пробовали читать Библию? Пусть по-новому она у вас начнется с чтения Слова Божия, которое вдохновляет человека, несет человеку надежду и благословляет. Всего наилучшего вам. До новых встреч. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем тему конфликта, и сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга!
4: Здравствуйте, Роман!
3: В прошлой программе мы говорили о конфликтах, о возможных вариантах, как предотвратить конфликты, как решать, как себя вести. Но вот, тем не менее, мы продолжаем тему о том, что делать, чтобы конфликты возникали как можно реже. Есть ли какой-то рецепт от специалиста?
4: Да, конечно, есть. Для начала я хочу сказать вообще, почему возникают конфликты. Ну, мы уже говорили о некоторых причинах в прошлой программе, но есть еще другие причины. Вообще конфликты возникают почему? Потому что, во-первых, люди не умеют общаться. Просто не владеют элементарными навыками общения. Не умеют, не осознают свои чувства. Соответственно, не умеют их проговаривать партнеру, не осознают свои глубинные потребности и ценности, соответственно, не умеют доносить их до партнера. И также не умеют правильно формировать запрос или пожелания. Либо еще возникает такая вещь, когда человек слишком зацикливается на своем запросе, и когда запрос путается именно с глубинной потребностью. Вот тогда это очень большая почва, ну, большое поле для развития конфликтной ситуации. И возникает у людей такое ошибочное мнение, что как будто бы мы не сходимся с характерами, мы вообще совсем разные люди, у нас якобы совсем разные интересы, но это на самом деле иллюзия. Потому что если дойти до глубины, если бы люди дошли бы, позадавали бы себе правильный вопрос, осознали бы свои потребности, они поняли бы, что на самом деле потребности у них мало чем различаются. Они нашли бы точки соприкосновения. Возможно, то, что я сейчас говорю, немножко непонятно. Я хочу привести пример, который очень хорошо вот это вот иллюстрирует. И для начала я хочу сказать, что вот есть какая-то ситуация, допустим. Мы сейчас берем не нейтральные ситуации и не радостные ситуации. Мы сейчас берем какие-то ситуации,
3: конфликтные, да?
4: Которые вызывают не очень хорошие чувства. То есть ситуация вызывает какие-то чувства. И очень важно человеку осознать именно эти чувства, которые вызывает ситуация. Но за чувствами, почему ситуация вызывает чувства, есть еще как бы уровень глубже. За чувствами обязательно стоят потребности. То есть почему вызывают ситуации какие-то гневные чувства или грустные чувства, там обиду, печаль? Потому что идет неудовлетворение какой-то очень базовой потребности. И вот эту вот потребность человеку важно осознать. И осознав эту потребность, человек уже может внятный запрос сделать другому человеку, чего же ему хочется-то на самом деле. Возьмем такую ситуацию, что муж и жена, у них трое детей. И понятно, что у них быт, очень много занятости, люди устают в этом быте. И на выходные детей, всех троих детей забирают родственники, и вроде как у них освобождается время. И отработав пятидневную неделю, муж приходит с работы к жене и говорит: «Пойдем в ресторан. Слушай, я так устал. Давай вот сходим в ресторан». А жена, значит, она тоже в такой же ситуации находится. То есть она тоже отработала 5 дней в неделю, плюс еще дети у нее были. Она тоже уставшая. И она говорит: «Нет, не хочу в ресторан. Давай лучше вот мы останемся дома, закажем там еду из ресторана, посмотрим фильм». И у них произошла ссора. То есть мужу уже наскучило дома быть, одна и та же обстановка, ему хочется вроде как развеяться. Жене, наоборот, хочется отдохнуть, никуда не хочется выходить.
3: По большому счету, желание и у него, у нее хорошее такое, доброе.
4: Конечно.
3: Провести время вместе.
4: Конечно, да. И вот они в этом конфликте приходят к психологу и говорят: «У нас такие разные потребности». Но на самом деле в этом случае речь идет не о потребности, а о запросе. То есть когда стали задавать вот вопросы мужу, то есть что он чувствовал, что он хотел, то есть что хотел муж. Он хотел расслабиться и провести время с женой, и переключиться как-то с рутины, с обычной. Что хотела жена? Она то же самое хотела. Она хотела, на самом деле, провести время с мужем, и хотела то же самое расслабиться. То есть она не хотела готовить, она хотела... Ну, в одном случае муж предлагал просто пойти в ресторан, жена предлагала заказать, наоборот, еду на дом. То есть, в принципе, потребность-то у них была именно в каком-то разнообразии, именно в каком-то отдыхе, именно в какой-то близости, в каком-то времени вместе. Потребность у них была одинакова. Но вот они как раз споткнулись на запросе, что они как бы перепутали свой запрос друг к другу именно с потребностью. И поэтому у них случился конфликт. Это возникает достаточно часто. На самом деле, ну вот ситуации в жизни, ну, в жизни супругов. И когда они вот осознали свою глубинную потребность и поняли, что на самом деле они хотели то же самое, они, ну, как бы им был задан вопрос, а как еще это можно было бы решить? То есть когда люди понимают, что знаменатель-то у них один и тот же, угу, сразу же открывается возможность для творчества. То есть уже человек не стоит так очень жестко на своем запросе, что вот хочу именно так, а не иначе. И в итоге они оба признались, что да, был очень хороший третий вариант, например, там, взять с собой еду на пикник и пойти на озеро прогуляться. Mm-hmm. Это было бы очень здорово, и устроило бы и мужа, и жену. То есть этот вот пример, он очень наглядно демонстрирует то, как люди вообще, им сложно понимать свои чувства, им сложно понимать свои потребности. И они запрос путают с потребностями. Когда человек начинает настаивать на своем запросе и как бы требовать это от другого человека, а у другого человека другой запрос, вот и получается, пожалуйста, конфликт.
3: Ольга, ну вот вы сказали сейчас о паре, о мужчине и женщине, которые пришли к специалисту, и специалист помог им осознать причины, помог им действовать, помог им находить ответы на вопросы. А что делать, когда в семье конфликт происходит, и хотелось бы вот здесь сразу на месте каким-то образом его решить? Вот здесь какие бы советы дали нашим зрителям?
4: Элементарный совет – научиться решать конфликт. Обрести навыки разрешения конфликтов именно в мирное время. Ну вот все, что я об этом говорила. То есть человеку очень важно понимать свои чувства, осознавать, что с ним происходит. Потому что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, я бы даже сказала 99%, человек не осознает свои чувства. И если спросить, если задавать взрослому человеку вопрос, допустим, что вы сейчас чувствуете, обычный ответ, который человек говорит, это нормально. Нормально либо хорошо. Но дело в том, что ненормально, нехорошо чувствами не является. Угу. Вот. Человек очень много знает всего о внешнем мире, ну, хорошо разбирается, знает, как называются вещи во внешнем мире, но очень часто человек не разбирается, что творится у него в душе, и даже название элементарных своих чувств, элементарных своих состояний не знает. Если человек не знает сам свои чувства, как он может свои чувства донести до другого человека? Получается, что никак.
3: А все-таки что первостепеннее? Донести свои чувства до партнера, либо быть чувствительным, чтобы понимать, что чувствует партнер?
4: И то, и то. Это в равной степени. Абсолютно в равной степени. То есть очень важно как свои чувства осознавать, также очень важно осознавать, что чувствует другой человек. И очень важно тоже проговаривать чувства другого человека. Когда возникает какая-то конфликтная ситуация, если мы начинаем проговаривать чувства другого человека, то обычно напряжение, оно очень сильно снижается. Градус напряжения снижается. Потому что есть даже такой закон, названо «потеряло силу». Как только мы называем чувство другого человека, либо свое собственное чувство, оно тут же теряет силу. Ну, речь идет, конечно, о негативных чувствах, о негативных эмоциях.
3: А есть люди, которые конфликты, разные конфликтные ситуации используют для того, чтобы каким-то образом воспитать. Особенно жены часто воспитывают своих мужей, и конфликт используют как механизм какой-то. Это приемлемо?
4: Ну, здесь мне совсем не нравится слово «воспитать». Здесь сразу речь идет не о равных партнерах. То есть мы говорили вот в предыдущих программах о том, как важно находиться обоим в позиции взрослого. Позиция взрослого, она характеризуется прежде всего уважением к другому человеку. Если я пытаюсь кого-то воспитывать, мужа, например, воспитывать, я занимаю не ту позицию. То есть я становлюсь уже не равным партнером, я становлюсь мамой. Я становлюсь строгим, наказывающим родителем. То есть я занимаю как бы более верхнюю позицию, а его, получается, принижаю. Это уже как бы перекос в отношениях. И я бы, конечно, так не советовала делать. Это не задача, не дело взрослого человека воспитывать другого взрослого человека, воспитывать своего партнера. Вообще это слово «воспитать» к партнеру, оно абсолютно неприемлемо.
3: Ну вот многие женщины считают, что есть недостатки у мужей. И мужья тоже понимают, что есть недостатки. Там не прикрученный плинтус, что-то недоделано. И он бы сам бы и хотел бы что-то попробовать в себе изменить. И супруга видит, что у него есть такое желание. И она использует вот некоторые моменты для того, чтобы его, хорошо, не воспитать, стимулировать.
4: Стимулировать чем? Конфликтом?
3: Конфликтом, да, он знает, что если... Он придет поздно или не вовремя, или еще что-то подобное. Будет конфликт, и после этого конфликта будет затяжная обида. Использует это как
4: вариант. А у меня сразу возникает вопрос, а это работает? Это вообще эффект имеет хороший?
3: Хороший вопрос. Некоторые женщины считают, что, наверное, да. Но если они это делают, значит, рассчитывают на что-то.
4: Но здесь вот смотрите, опять, если мы пойдем вот по этой схеме, которую я рассказала, ситуация, чувство, потребность и запрос. То есть вот, пожалуйста, ситуация. Не прикручен плинтус? Допустим, я сейчас с позиции женщины буду говорить. Какие чувства это вызывает у женщины? Возможно, раздражение. Почему? Какая потребность за этим стоит? Может быть, у нее потребность в красоте в какой-то. Может быть, это потребность чисто в каком-то, практическом.
3: Эстетика, порядок.
4: Эстетика, порядок, да. И если она вот осознает вот это вот все и на основе этого сформулирует свой запрос к мужу, но в уважительном ключе. То есть можно сказать вот буквально пару фраз очень, очень просто. Вот, например, дорогой, когда я смотрю на этот неприкрученный плинтус, у меня возникает чувство раздражения. Потому что я очень хочу, чтобы здесь был порядок. Я хочу вот любоваться, допустим, вот красивой кухней. Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы ты его прекратил, когда у тебя будет время. Ну, то есть каким-то образом, то есть можно сказать вот таким вот образом, вместо того, чтобы кого-то там воспитывать, перевоспитывать, ссориться, конфликтовать. И это будет намного эффективнее. И вот еще тоже, когда мы говорим запрос человеку, очень важно сказать это в форме пожеланий своих, не в форме требований, да, в форме пожеланий. И сделать шаг назад, отойти. То есть таким образом дать свободу человеку, дать ему пространство. То есть мне бы очень хотелось, чтобы это было сделано. И здесь как бы такой посылается сигнал, что сделай, когда будет у тебя время. Либо я верю, что когда у тебя будет возможность и время, и силы, когда ты захочешь, ты это сделаешь. То есть если вот доносить свои запросы именно таким вот пожеланием и отступать, давать человеку свободу. Иначе иногда запросы бывают такие, что сделай это прямо сейчас. А это уже как бы нарушение границ другого человека, это посягательство на его свободу, да, вдруг он в это время, например, пришел уставший и хочет отдохнуть, расслабиться, телевизор посмотреть, или свои планы какие-то у него есть. И вот это тоже как бы почва для возникновения конфликта.
3: Но... А если запрос повторяется слишком часто?
4: Слишком часто делать не надо это. Важно давать человеку какой-то временной период. Ведь и важно понимать, неделю, две, не знаю, ведь... все зависит от того, как женщина будет это доносить до мужчины. Если она доносит это мне, в уважительном ключе, мне кажется, здесь, мужчина пойдет навстречу. Обычно, когда хорошие отношения, люди склонны к сотрудничеству, они склонны идти навстречу друг другу.
3: Ольга, я хочу еще задать один вопрос. Интересный, на мой взгляд. Мне встречались такие семейные пары, которые... получают удовольствие от примирения. Мы понимаем, что после конфликта всегда рано или поздно наступит такое время, когда муж и жена помирятся. Есть семьи, которые после таких сильных, ярких конфликтов очень ярко и мирятся. И появляется такое внутреннее, глубинное желание. Или сначала это умозаключение – Угу. О, как приятно мы помирились. Это угу. после конфликта.
4: Угу.
3: И шутят друг с другом. А может быть, еще поругаемся. Давай, ты помнишь, как мы в прошлый раз помирились?
4: Угу.
3: Это возможно вот такая форма взаимоотношений?
4: Вполне. Если это устраивает людей, то это вполне возможно. И, скорее всего, что глубина у них потребность в каком-то разнообразии, в каком-то драйве, в каких-то таких сильных эмоциях ярких, ну, в каких-то приключениях, может быть. И когда у них какая-то скука, рутина, им уже, может быть, это надоедает, они специально провоцируют такую ситуацию, во время которой можно испытать какие-то яркие очень эмоции, после которой можно испытать какую-то невероятную близость. Ну, то есть, если люди живут, и им так нравится, то пожалуйста, то есть, пусть они это делают.
3: Но это не может привести к каким-то фатальным последствиям?
4: Я думаю, что нет. Ну, конкретно в этой ситуации, если им нравится угу. ссориться и нравится потом мириться, и что они даже ссорятся, возможно, из-за того, чтобы потом примириться, испытать какую-то невероятную сильную близость друг с другом, то в этом случае это абсолютно безопасно.
3: Угу. Мы говорили с вами об обидах после конфликтов. Вообще, может быть такое, что конфликт был, угу. а обиды нет?
4: Угу. Вполне возможно.
3: Ведь как к этому прийти?
4: Что такое обида? Обида – это затаённая злоба. Обида – это затаённый гнев. Что эти чувства не были пережиты, что ситуация до конца не разрешилась примирением каким-то. И тогда человек носит вот этот груз с собой. Но если был конфликт, и ситуация как-то разрешилась, и чувства вышли наружу, все друг другу высказали, помирились, то вполне может быть конфликт, но без обиды потом.
3: Угу. Конфликтная ситуация предполагает выход, определенный выход, конкретное решение. Либо можно остаться при своем.
4: Я думаю, что бывают такие ситуации, когда оба человека... Ну, как остаются на своих позициях, на своих собственных mm-hmm. позициях.
3: Но это можно назвать решением конфликта?
4: Здесь бывают зависшие конфликтные ситуации. Mm-hmm. Бывают какие-то ситуации, когда люди не могут прийти к консенсусу пока. Но здесь очень важно тоже уважать мнение другого человека. Опять, даже если у нас разные мнения, ну вот у меня такое мнение, у тебя такое, ты имеешь право испытывать другие чувства, другие мысли по этой ситуации. Я уважаю твое мнение. Но люди могут остаться на своих позициях.
3: Да, действительно, тема конфликтов очень большая, обширная, и, наверное, можно было бы еще много и долго об этом говорить. Мы благодарим вас, Ольга, за хорошие советы. Наша тема – конфликты, и мы желаем вам, дорогие зрители, чтобы конфликтов было поменьше. Время наше подходит к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: всегда радуйтесь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: В 1492 году в России ожидали конца света, потому что по расчетам церковников, людей духовных того времени, прошло 7000 лет после сотворения мира. И даже не были рассчитаны пасхалии ежегодные, да, на какой день должна приходиться Пасха православная. Люди ждали, что придет Иисус Христос второй раз на эту землю. Накануне, за год до этого, многие не посадили хлеб, не посеяли, то есть не ждали урожая, ждали конца света. И потом было разочарование от того, что конец света не наступил, и наступил голод, потому что люди не подготовлены были к дальнейшей жизни, ждали, что наступит конец света. К сожалению, много раз в истории христианства были такие моменты и в нашей стране, и в зарубежье. Вот. Что говорит Библия о конце света? Действительно ли нужно будет однажды вот так вот готовиться к нему, точнее, перестать заниматься своими обычными делами какими-то, да, на работу ходить и ждать, что вот-вот наступит конец света?
2: Да, Алексей, действительно, это, если не центральная тема, может быть, нельзя сказать, что это центральная тема Священного Писания, но это очень интересная тема, которая представлена в Священном Писании, а еще интереснее то, как к этой теме относятся люди. Что происходит с человеком в этом отношении, описать сложно, но почему-то с самого начала еще человеческой истории, по крайней мере, в том виде, в котором мы ее находим в Священном Писании, создается такое впечатление, что человек как бы перетягивает канат на одну сторону. Вот по некоторым источникам, когда случилось грехопадение в Эдемском саду, и, конечно, Господь по милости своей, по любви сказал первому человеку, Адаму и Еве, что, в общем-то, дальше жизнь будет складываться не так, как это предполагалось Творцом с самого начала, но безвыходной катастрофы тоже не произойдет, потому что в своей любви Господь предусмотрел план спасения, согласно которому Сын Божий, Иисус Христос, должен будет принести себя в жертву и таким образом даровать человеку спасение.
1: Но Христос пришел, принес себя в жертву, конца света не наступил.
2: Но самое интересное в другом. Еще до того, как пришел Христос, самое интересное в том, вот я сослался на некоторые источники, самое интересное, что ничего не было сказано по поводу того, что, когда это будет? Когда вот придет Сын Божий, Ева узнала с Адамом, что да, придет Сын Божий в виде человека, очевидно, в виде смертного человека, потому что должен будет крестной смертью, или вообще-то смертью это все сделать. Но и ни слова о том, когда это произойдет, или хотя бы в терминах «скоро» или «не скоро».
1: Вы о первом пришествии говорите.
2: Я, конечно, говорю об этом.
1: Но... Ну да, Ева ждала еще, да, что она будет матерью.
2: Как раз об этом и речь, что Ева, когда у нее на руках появился сын, она подумала, о, вот он и Спаситель. Дальше уже мы приходим к первому пришествию, да, пришел Христос, действительно, интересно отметить, что как раз-таки о первом пришествии было очень много информации относительно даже времени пришествия. Так что, в общем-то, люди, которые что-то там читали и сопоставляли, могли об этом узнать.
1: Ведь и те, кто ждали его, например, когда он пришел, принесли его в храм, старец Симеон, например,
2: да,
1: он ждал
2: его. Он ждал.
1: Анна пророчество тоже было там.
2: Да, были люди, то есть, которые вполне очевидно понимали, что это именно в это историческое время происходит. Но дальше опять интересно. Иисус Христос на земле проповедует, собирает учеников, и теперь уже он говорит о втором пришествии.
1: А он, что, то есть он ученикам своим о втором пришествии что-то говорил и даты обозначал?
2: Так вот, вот об этом же и речь. То есть он говорит о том, что этим все не заканчивается. То есть план спасения – это не первое пришествие, крестная смерть и все. Это как бы была такая точка, к которой вели все служение во святилище, вело жертвы, вот об этом. Но теперь пришло время от первого уже смотреть во второе пришествие. Угу. Интересно, опять-таки, поведение учеников. Христос говорит им, что, ну, вы знаете, будет второе пришествие, Сын Божий придет с облаками и все остальное. Вопрос, который их интересует. А когда?
1: Ну да, и ведь мы знаем, те, кто читали Новый Завет, а я думаю, что большинство наших телезрителей читали Новый Завет, понимают, что ученики Иисуса Христа все практически при своей жизни ждали его пришествия. Более того, было сказано Иоанну, любимому ученику, что он не увидит смерти, да, и уже придет Господь.
2: Вот именно. То есть, но здесь еще, если немножко назад отойти, то ответ Иисуса Христа на вообще-то вот этот вопрос второго пришествия, он состоит из двух частей. Первая часть говорит о том, что невозможно узнать. Об этом дне и часе, как сказано в Евангелиях, не знает никто, даже ангел, только отец.
1: И сын не знает.
2: И сын не знает. Вторая часть ответа заключается в том, что Иисус Христос говорит о признаках. То есть, ну, если оглянуться вокруг, он говорит, то, ну, можно предположить, что вот это вот близко уже, где-то так, скоро.
1: Да, получается, что, с одной стороны, даты назначать какие-либо, это заранее, заведомо себя обманывать. Потому что сказано, никто не знает ни дня, ни часа. Если мы слышим, что назначаются какие-то даты, что вот тогда-то будет такого-то числа, то сразу же можно предположить, что это ложь.
2: А вот это и самый интересный вопрос. При том, что, как вы сами упомянули в начале передачи, что вот 1400,
1: много раз назначались эти даты.
2: Это был не единственный случай. И эти даты назначаются из стопроцентной долей вероятности никогда не подтверждаются, никогда.
1: Вот. Но они продолжают назначаться,
2: они продолжают.
1: А почему так?
2: Вот,
1: и люди верят, самое главное.
2: И это то, о чем я сказал в самом начале. Почему-то, что случилось с человеком, что всегда тянет... Христос сказал, не знаете, невозможно узнать. Но была вторая часть ответа. И человек, видимо, так устроен, что, ну, невозможно узнать, это что, все, сесть и невозможно узнать. Но есть хотя бы маленький намек, и вот здесь человека, мне кажется, играет злую шутку маленькая, теперь уже маленькая продолжительность жизни человека. То есть свои там активные, сколько у нас там, 40-50 лет, которые человеку отводятся, ну, для какого-то более-менее разумного мышления, когда он может что-то сопоставить, что-то прочитать, посмотреть по сторонам. Вот за эти 40-50 лет на долю, пожалуй, любого человека, принадлежащего любому поколению, приходятся какие-то вещи, которые больше или меньше, в большей или меньшей степени подходят под описание Иисуса Христа как признаков второго пришествия. Вот в Матфея 24 главе он написал там в основном все страшные вещи. Землетрясения, войны, кто-то на кого-то восстает, убивает и все остальное и так далее.
1: Но большинство людей, читая это, понимают, что эти события всегда происходили, что не было такого периода в истории Земли, когда люди бы не воевали или там не болели, сразу после грехопадения начали болеть. И землетрясения были всегда, и они описываются даже вот во времена Иисуса Христа историками, что были землетрясения. Какие же это признаки?
2: Вот, позволю себе не согласиться, Алексей, с формулировкой «большинство людей». Потому что, как оказывается, большинство людей почему-то склонны верить в каждую новую дату. То есть, когда... Я, наверное, даже оговорюсь, большинство верующих людей. То есть, когда верующий человек, проживая свою жизнь, выглядывает в окно, ну вот почему 1492 год? Потому что в то время жили люди, которые приблизились вот к 7 тысячам.
1: Для себя решили, что 7 тысяч – это время, на которое
2: люди, отпущены, которые жили 100 лет назад, у них не было 7 тысяч, они об этом и не думали. 1000 лет назад. Люди, которые жили в 16-17 веке, никаких 7 тысяч не было, ничего такого. Зато было другое. Потом я себе, конечно, представляю людей, которые жили в Первую или Вторую мировую войну. Конечно, когда они смотрели за окно, наверное, весь верующий люд, как один, говорил, что аж это какие вам еще конца, нужны признаки для того, чтобы поверить, что Христос придет, вот тут осталось буквально-буквально ничего.
1: Ну да, но с тех пор уже сколько лет прошло.
2: Вот и,
1: да,
2: мы... и вы правы, что и апостолы тоже. Апостолы, когда видели, какая война, что происходит, что вообще с римляне эти творят и так далее, тоже они думали, о, вот это вот то, о чем говорил Христос, точно.
1: Так получается, что 2000 лет люди себя как будто бы обманывают, как будто вводят сами себя в заблуждение, живя вот такими накачивают апокалиптическими, да, настроениями, да, и все равно все умирают, все равно все, и кто его знает, может еще мы не одну тысячу лет проживем, вот и вот так и не придет.
2: Вот я бы хотел сделать акцент на том, что нельзя верующему человеку каждый раз, когда гремит гром, каждый раз, когда мы слышим о каком-то событии, которое так или иначе подходит под
1: можно притянуть,
2: описание, да, к этому описанию Евангелия, да, чтобы сразу во все колокола срочно покайтесь, а то не успеете, придет Христос и все погибнут. Вот. Это, мне кажется, ложный подход к Евангелию и ложный подход к тем принципам, которые были заложены Иисусом Христом. Это вот...
1: Ну а как же, а он сам сказал, бодрствуйте на всякое время и молитесь.
2: Вот, вот, вот.
1: То есть готовым надо быть, с одной, да, с другой стороны.
2: Значит, есть интересный момент. Апостол Павел, путешествуя с миссионерской вестью, рассказывая и проповедуя людям о Христе, он, по всей видимости, сталкивался, ну, то есть ничего нового у нас сейчас, он сталкивался с такими же вещами, что, о, смотрите, скоро, давайте срочно что-то делать. Вот в этом пагубность такого вот апокалиптических ожиданий сиюминутных. Как только что-то произойдет, надо что-то срочно делать.
1: Зависящих от, да, ситуации.
2: Если, да, срочно что-то не сделать, все пропало. И тогда человек живет от этого, от одного срочно надо что-то делать, к другому срочно что-то надо делать.
1: Так может, тема конца света вообще тогда она и не актуальна? Может, это вообще не то, о чем Бог желает, чтобы мы думали и размышляли? Или все-таки мы должны об этом думать?
2: Нет, мы должны об этом думать. И вот почему я о Павле заговорил. Когда он приехал в Фессалонику и встретился там с... ну, с вопросом в подобном ракурсе, он, пожалуй, самым отчетливым образом из всех библейских авторов, ну, по крайней мере, на мой взгляд, самым отчетливым образом он решился все-таки, ну, значит, вот в этой такой двухступенчатом ответе Иисуса Христа, который Евангелие представляет, все-таки он решился поставить акцент. То есть в своем ответе, когда он писал церкви в Фессалониках, он этот акцент поставил, и что он написал? Это очень интересно. Он этот вопрос переформулировал. То есть вопрос «когда же?», «когда?», видимо, это свойственно человеку, «когда?», «надо знать», «я должен подготовиться», «мне надо знать», «когда придет Христос?». Он верующим в Фессалонике предложил ответ. Он сказал: «слушайте, когда вы сосредотачиваетесь на вопросе «когда», это неправильно. Этот вопрос вам надо забыть. Вам надо его для себя переформулировать, и вам нужно его задавать в следующей редакции. Не «когда придет Христос», а «за кем придет Христос». И вот здесь, конечно, во всей полноте раскладывается концепция о постоянном бодрствовании, молитве, постоянной готовности и ожидании. То есть верующего человека, хоть в современности, будь то там какие-то годы тому назад, и будь то через 200 или 300 лет, верующему человеку опасно даже произносить слово «скоро». Потому что для человека, который живет 50 лет, слово «скоро» теряет всякий вселенский смысл. Это, конечно, ничего, это пшик.
1: А Господь сказал: «Се гряду скоро».
2: Да, потому, а в словах Господа «се гряду скоро», слово «скоро» в масштабах вечности совсем другой смысл приобретает, чем мы в него вкладываем. Поэтому апостол Павел... И дальше, когда он говорит, когда он делает такую редакцию этого вопроса, вы думаете не о том, когда придет, вам не надо думать об этом. Вы думаете о том, за кем придет Христос. И дальше целый список. Говорит, например, вот посмотрите, Христос придет за тем, за теми людьми, которые научились прощать, за теми людьми, которые не отвечают злом за зло. Христос придет за теми людьми, которые помогают бедным, вдовам, сиротам. Христос придет за теми людьми, которые богопоклонение сделали центром своей жизни. Вот за такими людьми придет Христос, когда бы он ни пришел.
1: Ну, кто-то может подумать, вот слышу ваши слова, что он придет только за идеальными какими-то людьми, которые настолько усовершились, что вот достойны уже, избавились от всех своих вот этих вот грехов, страстей и прочего. И вот они уже достигли совершенства, и он их заберет.
2: Да.
1: Или нет?
2: Есть такая опасность удариться в сверхперфекционизм такой, да, когда человек уже ни о чем не думает, как только галочки ставит напротив каждой ошибки, которую он совершил. Нет, Священное Писание не об этом. Вот, и Павел не об этом говорит не раз в своих посланиях. Он говорит, понимаю, что хоть ваша церковь и дальше, возможно, или хорошая, но там есть что-то, или наоборот, вам надо что-то менять, но у вас есть что-то и хорошее. Христианский путь – это путь возрастания. Никто, Павел сам, сколько бы он всего ни делал,
1: говорит, я не
2: все равно
1: о достигшем,
2: как о себе он говорит. Еще мне стремиться и стремиться.
1: Так в чем же основная идея-то тогда, вот ожидание конца света? Если дату знать
2: нет
1: не надо, ожидать ничего не надо.
2: Ничего
1: а на чем сосредоточиться в этом контексте?
2: Сосредоточиться надо на том, на концепции, которая называется возрастание во Христе. Сосредоточиться надо на том, чтобы, проживая каждый день по Евангелию, становиться все более и более похожим на Иисуса Христа по тем рекомендациям, которые давал Он, ну или авторы, которые писали Новый Завет. А время, как таковое, тем более, извините за выражение, за какие-то наши там смешные 40-50 лет, вообще нас не должно волновать.
1: Угу. Спасибо, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, что в контексте ожидания второго пришествия Иисуса Христа, или еще называют это событие концом света, нам необходимо понимать, что мы не знаем ни дня, ни часа. И готовым нужно быть ежедневно, каждый день думать о том, готовы ли мы к тому, чтобы встретиться с Господом сегодня. Пусть Господь нас благословит в этом. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
2: Ну, ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
2: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделаю его из картонной коробки.

0: контролем.
1: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
0: Но я же не знала, что так получится.
1: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
0: Как что? Вытираю со стола.
1: Моим любимым шарфиком?
0: Ой, я же не знал.
1: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
0: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
1: Да нет. Думаю, я справлюсь.
0: Ну, ты меня прощаешь?
1: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
0: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
1: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
0: А в чем же дело?
1: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей – если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
1: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
0: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
1: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ела ли ты плодов с дерева познания?»
0: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
1: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
0: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
0: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
0: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
0: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном.

0: А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
1: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
0: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
1: Я знаю, они записаны в Библии.
0: Да, их ровно 10.
1: Не обманывай.
0: Я не обманываю.
1: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
0: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
1: А еще не играй в футбол руками.
0: Что-то я такого правила не припомню.
1: Шутка.
0: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
1: Да, только я не поняла, как в него играть.
0: Сейчас я тебе расскажу. Это твои маркворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
1: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
0: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
1: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
0: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
1: Это почему еще?
0: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
1: Это ужасно.
0: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки. И...
1: Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
0: По правилам?
1: По правилам.
0: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам. И мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: «Корнута эсет фасес суа», что переводится по-русски «рогато было лицо его». Бог милосердный, прощающий, милующий. Неужели никого не накажет? Не вари козленка в молоке матери. Это еще что такое? Казалось, что страшное уже позади. А нет, оказалось, что страшное еще впереди. Пойди ты с нами, не оставляй нас. Если ты не пойдешь, и мы не пойдем. И очень часто он употребляет слово «помни». «Помни, как ты вышел из Египта». Помни субботу. Помни, помни, помни. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы будем с вами читать одну очень интересную главу. Главу, в которой заключены как сложные, так и достаточно интересные исторические события. 34 глава книги «Исход». Глава, которая писалась уже после того, как Моисей получил скрижали завета или закон Божий на горе, там от Господа. И, конечно, это уже было после выхода их из Египта. И 34 глава, она очень часто, я думаю, вы слышали многие нарезки, как бы проповеди из фрагментов, соответственно, из 34 главы. Но сегодня я бы хотел вас познакомить с этой главой целиком. Возможно, вы каждый для себя возьмете очень много интересного. У нас будет 10 пунктов, которые мы сможем извлечь из этой главы. Предлагаю вначале прочитать эту главу, потому что каждый текст имеет какое-то очень важное, особенное свое значение. Читаем. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и встал рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их, жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, праздника пресноков соблюдай, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай, пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева, и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». После этого написано, что он собрал общество сынов Израилевых, но то уже была другая история. Хочу, чтобы мы с вами сделали целый ряд выводов из этой главы. Это такой цельный, интересный фрагмент, начинающийся с того, что сказал Господь Моисею. И заканчивается этот отрывок тем, что когда Господь говорит с Моисеем, его лицо сияет. В середине между этими двумя, скажем, такими важными пассажами мы находим несколько важных эпизодов – повелений, запрещений и откровений. И вот хочу, чтобы первое, с чего мы начали это исследование или, скажем, разбор и выводы для себя, а именно из этой главы есть очень много полезных выводов для нас сегодня. Первый вывод, который я для себя делаю, это здесь есть фраза во 2 стихе, «И будь готов к утру». Что это означает «будь готов»? У меня очень скоро выйдет проповедь о готовности. И там я очень подробно буду касаться, что значит «готов». Готов к пришествию Христа или не готов к пришествию Христа? Готов ты встретиться с Богом? Что это в себя включает? Ну, об этом подробно мы поговорим в следующей проповеди. Но сегодня, когда ты читаешь такие слова, Господь фактически готовит Моисея к тому, что будет что-то важное. И встреча человека с Богом должна подразумевать подготовку. Когда Моисей пойдет, чтобы увидеть Бога лицом к лицу, он должен был подготовиться. Вот это важно, чтобы мы могли все-таки понимать, что время и день встречи с Богом должно отличаться тем, что человек должен к этому готовиться. Что это означает готовиться? Возможно, это будет включать в себя как бы несколько таких человеческих элементов. Ну, например, время. Ты должен быть готов к какому-то конкретному времени. Второе, как ни банально бы это звучало для кого-то, но это внешний вид. А готов ли ты внешне, что ты идешь навстречу с Господом? Я не перестаю восхищаться людьми, которые занимаются, скажем, авиационным вообще делом, авиацией, и даже стюардессы. Посмотрите, как они красиво выглядят. Работники железной дороги и многих других серьезных структурных подразделений, они всегда носят форму. Женщины, мужчины, есть мужская одежда, женская, но это очень торжественно. Когда человек говорит, я на службе, это видно даже по его внешнему виду, по его форме. Когда человек идет к Господу на службу, то написано, что у левитов были специальные одежды для благолепия и святыни. Да? То есть это очень важно было, чтобы предстать пред Господа. У них была специальная одежда, которая специально делалась, специально готовилась. И там все было на своем месте, и все имело свое значение. Поэтому, приходя на встречу с Господом, Бог ему говорит: «Моисей, будь готов, приведи себя в порядок. Мысленно, внешне, морально, духовно, потому что ты будешь переживать сверхъестественное». И поэтому вхождение человека в сферу общения с Богом – это как раз-таки вхождение в сверхъестественную ситуацию или сферу. Поэтому мы все хотим, чтобы Бог с нами делал чудеса. Вот чтобы я помолился: ой, Господи, дождь начинается, я зонтик не взял, пусть он не идет пока. И потом мы прибегаем и говорим: слушай, правда, я вот и дождя не было. Но мы иногда недопонимаем, а что значит, когда ты молишься Богу о чем-то, и Он начинает делать для тебя сверхъестественное. А ты готов к этому? Вот когда апостол Павел воскресил юношу, который упал, он был готов к тому, чтобы после того, как юноша воскреснет, у него не появились лишние звездочки в нимбе, и он перестал вообще ходить по земле, а только летал, он продолжил слово дальше. То есть это один из эпизодов. И таких, знаете, много эпизодов происходило с апостолами, пророками, евангелистами. И они были готовы, чтобы не возноситься от того, что Бог с тобой делает что-то чудное. Елисей говорит: Господи, порази их слепотою. Раз они ослепли, вся армия сирийская. Потом говорит: Господи, открой им глаза. Открыл. Господи, открой глаза слуге, чтобы он увидел, что тех, которых с нами, больше, чем тех, которых против нас, которые против нас. И он ему открыл глаза, закрыл глаза. То есть это такая близкая связь с Богом и никакого, скажем, намека на гордость или на превозношение, на тщеславие и так далее. Поэтому эта фраза очень значимая. Будь готов, завтра ты будешь встречаться со мною. Вот почему, кстати, когда мы говорим о субботе, а сейчас ниже тоже здесь есть текст о субботе, 21-й, он говорит: 6 дней работы, а 7-й день покойся, покойся и во время посева, и жатвы. То есть, а начинается заповедь о субботе со слова «помни». Опять же, очень важно, да? Когда я помню, я готовлюсь. Это вот самое как бы страшное для нас, когда ты что-то важное забыл. Вот почему суббота важна, и Господь говорит «помни». Это для нас очень хорошая заметочка. Мы сейчас еще чуть-чуть об этом скажем. Второе, на что хочу обратить внимание в этой главе. Вот вы увидели общий экскурс главы. А теперь мы как бы заметочки ставим. Первое – это готовься. Второе. Бог открылся перед Моисеем в очень необычном виде. В основном, когда человек хочет увидеть Бога, он хочет увидеть какую-то плоть, какую-то мощь, может быть, что-то сверхъестественное. Поэтому Бога рисуют с бородой, таким седым. Почему? Мудрость. Как ты нарисуешь мудрость? Только вот в лице старца. А как ты нарисуешь мощь или могущество? Никак. Опять же, старец, потому что это авторитет, а в авторитете есть свое определенное могущество. И поэтому это неправильно. Вот поэтому Бог сказал во второй заповеди: ничего не рисуй, ни меня, пожалуйста, не рисуй, говорит Господь, ни то, что на небе вверху, ни на земле внизу, ни в воде ниже земли, потому что ни одно из того, чем ты меня сассоциируешь, не соответствует действительности, оно будет ущербным, и оно представит меня совершенно в другом свете. Поэтому это очень важно, и посему Бог открывается перед Моисеем вот в таких эпитетах: Бог милосердный, прощающий, но не оставляющий без наказания. Кстати, как в Америке, в Германии, во многих таких успешных, серьезных странах, Китай тот же, очень серьезное наказание за преступление. И в Нью-Йорке когда-то я читал одну интересную статью, когда преступность в 90-е годы была очень высока, и не знали, как навести порядок. Все исписывали граффити, вагоны метро рисовали граффити, был мусор везде, здания обрисовывали. И вот как с этим боролись? И очень интересным образом. Во-первых, сразу же отправляли покрашенные вот эти изрисованные вагоны в депо, там их реставрировали, показывая бессмысленность твоей деятельности. Ты потратил краску, потратил время, а он опять чистый. То есть ты не можешь сказать, вот этот вагон, вот он ездит уже месяц, два, три, год, я его рисовал. То есть бессмысленность, ты тратишь время на пустое. Второе, что очень важно, это было решение применять строгое наказание за малое преступление. То есть, когда человек перепрыгивал турникет в метро, не желая платить за проезд, его, если ловили полицейские, они его пристегивали наручниками, и он стоял на виду у всей проходящей толпы метрополитена, и люди видели, ничего себе, вот тут безбилетника арестовали. Я не оплачу билет, меня арестуют. И таким образом преступность, неоплачиваемые билеты сразу очень сильно снизилась, пошло на низ. Поэтому Господь говорит, я Бог прощающий, но не оставляющий без наказания. И вот тут вопрос. Так подожди, наказание будет. А как понять, прощающий и наказывающий? Если прощающий, то не наказывающий. То есть этого не должно быть. А он говорит, нет, я прощающий, но не оставляющий без наказания. И вот это важно понять, что Бог прощает только тот грех, в котором человек покаялся. Не покаялся во грехе, он не может быть прощен. Потому что это твоя собственность. Ты не отрекся от нее. Ты не отказался от этой собственности. Ты сказал, она моя, она мне нравится. И поэтому это очень важно понять в этом отрывке, что Господь, во-первых, вытесал Моисей те скрижали, которые он разбил, он сделал такие же. Но Бог снова написал. И написав, он подметил очень важную вещь. «Знайте меня как Бога любящего, доброго, прощающего». Поэтому проповедь Иоанна Крестителя и проповедь Иисуса Христа начинаются со слова «покайтесь». И вот это важно для нас. А как покаяться, если не будет закона Божьего? В чем каяться? В чем? Как я должен прийти к покаянию, потому что кто-то мне сказал, так не делается. А что не делается? Вы знаете, что в Америке люди ходят обутые с улицы, заходя, входят в дом. А в России люди так не поступают, и в Украине, и в других местах. Так что правильно, если мы скажем человеку, разувайся, когда заходишь в дом, он посмотрит на нас, скажет, что за новые правила, я жил, рос, никогда не разувался. И что мы скажем человеку, который будет ходить обутым в доме или там будет разуваться? То есть вопрос, что должен быть закон, который и регулирует эти отношения. Поэтому Бог прощает, но не оставляет без наказания. Вот почему многие люди не ссорят, не выбрасывают мусор, потому что выброшенный мусор в окно автомобиля равно $1000 штраф. Я уверяю, что если бы у нас было что-то подобное, мусора бы сразу стало в разы меньше. От безнаказанности обычно происходит прецедент. Так всегда было и так есть. Третье, на что хочу обратить внимание. 9 стих, он говорит следующее, и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыйный. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Обратите внимание, как Моисей мыслит нестандартно. Он говорит, «Мы грешники, но, пожалуйста, пойди с нами». То есть не просто ты, конечно же, идешь с нами, а он просит, он говорит, вот мы нуждаемся в тебе. И это хороший вывод для меня сегодня. Я грешник, и я нуждаюсь в Иисусе. Я нуждаюсь, чтобы он пошел со мной и сделал меня частью своего наследия, чтобы я был его сыном, усыновлен. И то наследство, которое он приготовил, чтобы оно распространилось и на меня. Четвертое. Очень интересное, что здесь мы находим в этой главе. Господь говорит в 10 стихе такие слова, да? И сказал, я заключаю завет перед всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле, ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. То есть, казалось бы, они прошли Черное море, они пережили 10 язв, египетских. То есть это как бы, ну, знаете, когда ты видишь, как Египет погибает, это вот эта мощная страна, которая тебя и твоих потомков, пред тобой идущих, держит в рабстве, когда плети еще не позаживали раны, скажем, на спинах, и вдруг ты видишь и саранча, и мошки, и град, и огонь, и первенцы. Такое бедствие, что физически человек бы это никогда не смог организовать. И они думали, ну самое страшное позади. Море расступилось, а Господь говорит, самое страшное впереди. Вы знаете, я для себя делаю вывод, когда читаем книгу Даниила. И в книге Даниила в 12 главе есть такой небольшой отрывочек. И мы находим здесь вот такие слова. В первом же стихе. «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Вот интересно, да, что в последнее время будет время тяжкое. Бог говорит, я что-то такое покажу. То есть это очень апокалиптическая глава. Поэтому я хочу еще раз показать, Ветхий и Новый Завет, они очень между собой дружны. Поэтому, когда нам иногда кажется, что страшное уже позади, ну, пандемия, да, или там Пхукет, цунами, страшное еще впереди. И только Господь может помочь пережить эти страшные времена пандемий, разрушений, дефолтов, войн и прочих-прочих страстей, какие могут еще развернуться на этой земле. Но на фоне того, насколько страшные будут бедствия, точно такие же будут величественные чудеса Господни. Потому что чудо Божье проявляется там, где жарче всего. Вот если бы вавилонский царь юношей не бросил в раскаленную печь 7 раз сильнее, то, что они там сохранились, и даже запаха от волос, огня на волосах не было, этого бы чуда не было, если бы не было раскаленной печи. Поэтому мы должны очень четко понимать для себя, что иногда Бог допускает трудности, чтобы потом ярким было его избавление и его благословение. Пятое, на что хочу обратить внимание, это с 11 по 17 стих. Он говорит очень интересную вещь. Практика воспитания Господнего народа. «Выйди». Отделись, уйди оттуда, не женись, не служи, не кади, никаких не проявляй вот этих интересов к этим иноземным народам, которые я изгоняю, потому что они отступили от Бога, они покатились в своем нечестии, и ты, находясь с ними, они будут для тебя сетью, то есть они будут, ну если по-современному, они будут для тебя интернетом, да? Что делает интернет плохого при всем, что он делает хорошее? Он раскидывает искушения, и человек, который ничего не думал, вдруг увидел в интернете, и оно не дает ему покоя. Кстати, точно такая же мысль будет присутствовать в книге Откровения, в Трехангельской вести, в 14 главе, где будет сказано о том, что «выйди от нее, от этой блудницы, народ мой». 14 глава, потому что ангел следовал, очень, скажем, громким голосом говорил и предупреждал о том, чтобы люди вышли из Вавилона, вышли, отделились. Поэтому мы никогда не сможем навести порядок во всем, что происходит вокруг нас. Преступность будет продолжаться, аморальность будет развиваться. Мы должны от этого отделяться. Вот он, призыв этой интересной главы и целого этого отрывка. И, кстати, он интересную вещь говорит, не являйся пред лицо мое с пустыми руками, да? И шестое, что хочу сказать, вот 18 по 21 стихи он здесь говорит, помни, как ты вышел из Египта. Тут же он говорит о субботе, помни, что суббота напомнит тебе, кто тебя сотворил, и что ты ни от какой не от обезьяны, и что ты сотворен по образу и подобию Божию. И ты очень мощный и сложный организм. Ты лицо Бога, веди себя соответственно. Поэтому вот эта идея о том, что помни и соблюдай субботу, потому что это святой день. А почему он святой? Потому что ты встречаешься с Отцом, с Творцом со своим. Вот почему говорит и во время посева, и во время жатвы. А что это означает? Мы же говорим, день год кормит. Он говорит, ничего страшного, это я вас кормлю. Это вам кажется, что день кормит. Но если я не дам урожая, не будет урожая, в каком бы ни был благополучный день посева или день жатвы. Поэтому это очень сильная истина о том, что мы должны помнить. Седьмое. Он призывает нас быть чистыми. И отсюда вот эта фраза «не вари козленка в молоке матери». Как это понять, да? И вот интересно, что это загадочное предписание, оно трижды используется в Ветхом Завете. И я бы хотел сказать, что два раза оно используется в Исход, 23 глава, 34 глава, и один раз во Второзаконии, 14 глава, 21 стих. Но что надо сказать, что контекст всех этих трех случаев разный. Это для того, чтобы никто не думал, что все так простенько. В обоих фрагментах книги Исход данное предписание, оно причисляется наряду с законами, имеющими отношение к праздникам. То есть праздник, праздник, праздник, не вари козленка в молоке матери. Дальше написано, но оно относится и к кущим, вот, а в Исход 34 связано с принесением первых плодов. А вот во Второзаконии 14 главе оно завершает раздел, посвященный чистой и нечистой пище. И вот интересно, каким выводом можно прийти. Кстати, неоднозначным. И поэтому вот этот запрет варить козленка в молоке матери имеет три интересных позиции. Первая. Иудейская традиция, основываясь на присутствии этого предписания во Второзаконии среди пищевых правил, восприняла как запрещение употреблять одновременно мясную и молочную пищу. И поэтому в ортодоксальном иудаизме практическое исполнение этого закона выливается в следующее требование. Мясо разрешается вкушать не менее чем через 2 часа после употребления молока, тогда как молоко только через 6 часов после употребления мяса, чтобы они не пересекались. И кроме того, для мясной и молочной пищи всегда используется разная посуда, которая должна храниться в разных шкафах, чтобы, опять же, не было ошибки, не было случайных ошибок и прочего. И такое, конечно, толкование отражает некий такой фарисейский подход к тексту Священного Писания, потому что при внимательном подходе вряд ли мы сможем вот объективно увидеть именно это повеление Бога относительно такого запрета. Второе, что мы находим тоже как толкование, это иудейский средневековый комментатор Маймонид. Он предположил, что варение козленка в молоке – это хананейская практика, и потому библейский запрет на это действие фактически означал невозможность участия в языческих церемониях. Поэтому, в принципе, он, Маймонид, как рационалист, многие неясные библейские предписания объяснял языческими, или точнее, языческими мотивами. Находки 20-х годов были такие, что раскопали город Угарит и нашли такой текст «Рождение богов». И там, кстати, очень интересная была такая заметка, что вроде как подтвердили догадку Маймонида в том, что в этом тексте среди магических ритуалов хананеев описывается варение козленка в молоке. И там не уточняется, чье это молоко. Либо это было молоко матери, либо это было отдельное молоко другой козы. Так что эта версия как бы жизнеспособна, если в тексте заповеди делать акцент на слове «молоко», а не на местоимение «его». Ну и, кстати, тем не менее, эта история, эта идея вообще пользуется очень широкой популярностью. И третье есть. Данное требование возникло как следствие необходимости гуманно относиться к животным и отражает идею, что мать не должна принимать никакого даже косвенного участия в гибели своего потомства. Это предписание можно соотнести с запретами брать птицу вместе с птенцами, например, заколовать одно в один день животное, его мать и так далее. Но мы видим, что Господь призывает нас быть чистыми и не оскверняться от всего языческого. Восьмое, что хочу сделать как вывод из этой истории, это потрясающая глава, 28 стих. «Когда приходишь к Богу, берешь в руки Его закон, вступаешь с ним в завет, обязательно с тобой начнет происходить что-то сверхъестественное. Моисей 40 дней не ел и не пил. И мы знаем, что всякий, кто приходит ко Христу, с ним происходят удивительные вещи, какие-то чудеса. Обязательно в жизни каждого обращенного было какой-то удивительный опыт, чудо, что он может сказать, вот тут только Бог мог со мной это сделать, и никакой случай, никакое повезло. Девятое. Очень важно в этой главе. Моисей не знал, что он светится. Он общается с Богом, и он даже не знает, что он светится. Поэтому вывод, который хочу сделать, общайтесь с Богом, и вы начнете светиться. И вам будет казаться, что вы обычный человек, более того, что вы даже еще больше грешник, чем другие. А люди будут говорить, ты светишься, ты особенный, или, как говорят, ты светлый человек. Вот это делает Господь в время, когда человек общается с Богом. И десятое. Очень интересный вывод. Когда Моисей спустился, когда он, Бог перестал с ним говорить, то мы читаем, что он начал другим передавать то, что он получил от Бога. Он начал учить других, то есть он делился тем светом, который имел. Итак, что мы можем сказать относительно рогов Моисея? Вот это, кстати, очень важный момент. Микеланджело тоже, кстати, изобразил его с рогами, но он жил в католической Италии, и вы прекрасно понимаете, что он мог читать только вульгату, это латинский перевод Библии, за авторством блаженного Иеронима. Но вульгата представляет собой уточненное, исправленное издание более старого перевода или септуагинты, когда перевели Ветхий Завет на греческий язык. И таким образом, что там написано в вульгате? Что когда сходил Моисей с горы Синай, две скрижали откровения были в руке, при сошествии с горы Моисей не знал, что лицо его стало рогато, дословно, от того, что Бог говорил с ним. И вот эта фраза «карнута эсет фасе суа» по-русски «рогато было лицо его». Но если посмотреть в сам текст, то слово, вот это как раз-таки еврейское слово, можно прочитать несколькими способами. А именно «керен» – это «рог», «керен» – это «луч», и «каран» – это «сиял», «излучал» или «лучился». Таким образом, перевод должен быть примерно таким. «Когда сходил Моисей с горы Синай, две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Вот такая интересная ремарка. По мере того, как Бог дал больше света, справочной литературы, возможности читать в оригинале, мы увидели, что некоторые ошибки древности, они стали исправляться. Пусть Господь нас благословит, чтобы вот эти 10 выводов, которые мы сделали из этой одной потрясающей главы, они смогли научить нас жить по-другому. Пусть вас Господь благословит, дорогие друзья, и я бы хотел об этом сейчас и помолиться. Отец Небесный, благодарны Тебе за эту главу. Благодарны Тебе за то, что Ты с горы, с небес спускаешься низко-низко в долину к людям, чтобы общаться с ними. И когда ты общаешься со своим народом, все меняется, даже лицо начинает сиять. Благодарим тебя, Господи, за эту удивительную историю, которую мы сегодня, прочитав, разобрали и увидели, как много ты хотел сказать своему народу. Но вместе с этим, как мало ты просишь от своего народа, и как много ты пообещал своему народу, что ты сделаешь нас своим уделом. И самые лучшие небеса, безгрешные небеса ты отдашь тому, кто будет готовиться встретиться с тобой. Помоги нам приготовиться, и чтобы мы готовыми встретили тебя. А тебе за все честь и хвала, великий Бог. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Пшеница была известна уже в Древнем Египте. И уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм. Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь. Оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять в салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии, это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог вдохновляет древнего семита, посылает ему свои вести, а тот формулирует и записывает. И так спустя тысячелетия мы получили Библию как Слово Божие, в создании которого человек принимал самое непосредственное участие.
6: Горький говорил о том, что писатели Библии пишут в небольших словах очень точно, красиво и выразительно. Советским писателям говорил, надо учиться писать у библейских авторов.
4: Библия и литература очень близки. Но, собственно, ведь Библию мы можем рассматривать тоже как литературу. Это как одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее. И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библии сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи, да там почти все Библия. Возьмите современную литературу, возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
3: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу экклезиаста. «Старался экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружило колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
4: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, никак не шло с моим прочтением.

0: Там ведь 12 человек, их имена Петруха, Петр, Андрюха, Андрей. А в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите ли мастера и Маргарита? Многие христиане не любят, ненавидят там, хулят мастера и Маргариту Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерушалаим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
1: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
0: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер, и там есть Воланд. И одновременно есть роман мастера, где есть Иешуа и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура. Интересная фигура. Спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат. То, как представлено зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией. Ведь Ассирия – страшная империя. Дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки и потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги. Все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон, и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
1: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Свирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма книги Иова. Притча, как афоризм. Да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и, может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов, а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал, эта библейская история представляет собой мини-роман. Там есть все, что характерно для литературного произведения. Фабула, завязка, конфликт, разрешение. А какие страсти кипят? Ревность, зависть, жадность, гордыня, тщеславие, корысть. Этот маленький древний шедевр, который потряс многих читателей. Тысячи людей рыдали над этими страницами. Томас Манн, впечатленный этим лапидарным текстом, пишет свой глубокомысленный роман «Иосиф и его братья». Вот так библейский мини-роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее текста немецкого автора, это ценности священного писания.
2: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. А они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
0: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не «Ревизор» буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность. на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. Есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека, послушай, что ты написал. А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильно.
1: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди. Поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
0: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаии 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет, архаизированный. А дальше появляется новый. Появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные, Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
1: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие, и это не подлежит никому сомнению. С другой стороны, Библия – это гигантское зеркало, в котором отражается божественное видение мира, человека и всего сущего. А светская литература – это земное зеркало, отражающее реальность живых людей, живущих с Богом и без Бога. Но реальность осмыслена через призму библейских ценностей. Я не раз говорил студентам, и это, кстати, отражено в предмете, в программе по предмету вершины русской и зарубежной литературы, что с точки зрения христианина художественная литература отражает извечный конфликт человека с Богом, тяжбу с самим собой за нравство самоопределения.
0: Авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих, всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены. Мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст, для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
1: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение, или даже, можно сказать, боговедение. Постигая судьбы реальных персонажей, читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
0: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши 90-е годы, у Фазилия Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин, боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит молитва. Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение, это не отвлеченное стихотворение, это жанр молитвы, а это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть, да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что ж тут такого молитвенного? «Боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делал дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве, это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? «Господи, а да совершится твой замысел. Пусть женщины будут женственными, а мужчины мужественными». А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как? Я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность. И мужественность. Маскулинность – это некая самцовость. А мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность – это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины – женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И, простите, это стихотворение, это вот, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой, серьезной поэзии. Искандер – это величина.
1: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них, ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека, расколотость мира. И Христос как звено, примиряющее и снимающее трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
2: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
1: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
3: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, ну, в общем-то, это католический университет. Я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком от небольшого городка, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Die Betenden Hände» Дюрера. Это «Молящиеся руки» Дюрера. Протестантское же искусство-то. Протестантское, которое продавалось в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который... Это частный католический университет. И так мне эти Betenden Hände, молящиеся руки, так они мне нравятся. Это из дерева сделанные. Вот. Там не бог весть, не золото там никакого, ни серебра, ни серебра. Но это вот чувствуется настолько это вот проникновенно. Это вот просьба человека, это желание быть услышанным. И это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение. В данном случае то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да, вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия, в том числе, которая является источником и художественного образа какого-то культуры в широком смысле слова. Как бы очень хотелось, чтобы это было символом мира, уважения, но никак не раздора.
4: «Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынью. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться». Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Духовное наследие.
1: Стала уже банальной фраза «духовные ценности». Тем не менее, об этих самых духовных ценностях писали великие поэты, писатели, мыслители прошлого. И кажется, что и сегодня нам без этих самых духовных ценностей не прожить. У нас в гостях писатель Анатолий Юрьевич Мавшевич. Духовные ценности, что это такое? Что для вас это значит?
2: Хороший вопрос. Для меня, наверное, то же, что и для большинства людей. Это, ну, то, чего, может быть, нельзя потрогать. Ну, вот отношения между людьми, они же носят не только материальный характер, да, между близкими мне людьми, вот их внутренний мир, мой внутренний мир, те вещи, которые там иногда приходится писать, думать об этом. Но вот те самые ценности, которые, ну, как это ни странно, в наше коммерческое время их, в общем-то, ну, правда, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, но все-таки, допустим, беседа за полночь, как в старые добрые времена, духовное участие в судьбе другого человека, душевное тепло. Ну, все то, что все знают, в общем, с одной стороны, тут это не просто.
1: Уверен, не уверен, что все это знают, потому что как-то вот уходит это, выхолащивается из нашей жизни.
2: У моего одного из любимых поэтов, Федора Ивановича Тютчева, которым я еще занимался и на студенческой скамье, писал о нем работы, есть такое стихотворение, написано очень и очень давно. Но вот насколько оно звучит сейчас злободневно, называется «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Такие удивительные строки. И самое интересное, вот полтора века назад, а как это злободневно сейчас? «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Вот это очень глубокий смысл, потому что внешние проявления упадка, так сказать, нравственности, они вторичные.
1: Начинается все в голове.
2: Конечно, начинается в голове.
1: Как преодолеть или как противостоять вот этому растлению духа? Ну, хотя бы в самом себе. Понятно, что повлиять на всех мы не в состоянии.
2: Да. Ну, наверное, во-первых, может быть, помнить свое детство, те счастливые, радостные моменты, ценить тех людей, которые нас окружают, потому что иногда люди, ну, я уж не хочу никого учить, но ценят, рассуждают о благе человечества, а вот увидеть ближнего.
1: Конкретного человека увидеть очень трудно.
2: Трудно.
1: За этими рассуждениями.
2: Да, ну вот у Тютчева есть такое четверостишье, посвященное одной из женщин. Ну, тут не суть даже важно, кому. Биографы разные версии выдвигают. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душой чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». То есть, с одной стороны, вот это вот ощущение, которое было у поэта, что есть вот люди, при общении с которыми, притом это написал действительно большой поэт, но есть люди, вот, общаясь, да, в данном случае, с женщиной, удивительный, вот это вот ощущение другого мира.
1: Ощущаешь прикосновение к другому миру.
2: Да, но и в то же время, и в то же время, если бы было только вот это, то есть ощущение света, красоты, это хорошо, несомненно, очень важно, но у Федора Ивановича было и другое. Он очень умел жестко видеть то, что ему не нравилось, и называть это своими. Ну, проще говоря, то, что называется ханжеством, лицемерием общественным, и с чем многие мирятся, и даже что культивируется. Поскольку самое страшное, наверное, для духовных ценностей – это их подмена, внешняя форма.
0: Духовное наследие.
2: Мне здесь хотелось бы прочитать отрывок из письма дочери, уже написанной в старости, оставалось ему не так много жить, но вот удивительные строчки, я прочитаю эту цитату, я думаю, она будет интересна. Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к Заутрене в Зимний дворец. Хотя местный колорит совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из своего гроба, в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскрешением Христовым, а совсем иным, переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, которые является для них благой вестью во всем значении этого слова. И далее удивительные слова. Сказано, что человек старее делается собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми, когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь, в конце концов, восторжествует над омертвевшими формами. Хотя Федор Иванович Тютчев не был таким уж только оптимистом, ему свойственен был и горький скепсис, и ирония, и мучительные размышления, и поэтому в устах такого человека, это, как говоря словами другого классика, дорогого стоит. Ну и, конечно, самый большой духовной ценностью, я боюсь показаться банальным, является способность к любви, способность чувствовать другого человека. И вот это ощущение, оно тоже передано во многих стихах Тютчева. Тут целые циклы есть удивительных стихов, они, я думаю, известны всем. Но вот одно стихотворение мне хотелось бы прочитать, оно исполнено глубочайшей мудрости. «Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай, она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердный, всемогущий, он греющий своим лучом, и пышный цвет на воздухе цветущий, и чистый перл на дне морском». Вот такие, да, многозначные, глубокие стихи. Они действительно прошли годы, и открывается у них что-то еще. Все эти пресловутые русские вопросы, что делать, куда мы идем, что нас ждет дальше. А вот когда открываешь русских классиков, ну, какой-то смысл мы обретаем.
1: Становится понятнее, да?
2: Конечно, этот смысл очень глубок, многозначен. И идет он, наверное, вот из той великой книги, которую читают все народы. Это Библия, и ее образы, ее глубочайший смысл. Он вдохновлял и великих поэтов, и художников, и композиторов, и будет вдохновлять. Я думаю, что обращение действительно к таким великим источникам, оно необходимо. Особенно в такие непростые, переломные времена.
1: Наподобие тех, в которые мы сейчас живем, да?
2: Да, да.
1: Спасибо, Анатолий Юрьевич. Всего доброго. До встречи.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад вас сегодня снова приветствовать на нашем цикле лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять тему, которая очень непростая тема. Тема, которая, корни которой уходят в начало 19 века, даже в конец 18 века. Я хочу два слова сказать по поводу истории христианства, в частности, протестантизма, на рубеже 18 и 19 веков на Западе. Как мы знаем, протестантизм или реформация начали свою историю в 16 веке с Мартина Лютера. Позиция Мартина Лютера была однозначна. По его мнению, Антихрист, описанный в книге Откровения, 13 глава, в общем-то, все церкви, все конфессии, начиная с отцов церкви, понимали, что десятирогий, семиглавый зверь в 13 главе книги Откровения – это Антихрист. Так вот, Лютер был первый, кто сказал, что Антихрист – это папство. Естественно, это была серьезная проблема. В конце XVI века двое католических кардиналов Альказар и Райбира разработали интересную альтернативу. Согласно этой альтернативе, Антихристом является не историческая церковь, папство, а некая мистическая личность, так называемый человек греха, сын погибели, которому надлежит еще прийти. И они ссылались на второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. И постепенно эти идеи профильтровались и в протестантизме. К концу XVIII века протестантизм раскололся на две фракции. Фракция историцистов, то есть те, которые продолжали видеть в апокалиптических пророчествах историческое исполнение, и на футуристов, так называемых, которых еще называют диспенсационалистов, которые, в общем-то, адаптировали эту католическую теорию и начали говорить о том, что пророчества Даниила и Откровения исполнятся в далеком будущем, в течение 3,5 лет перед самым пришествием Иисуса. Вот это вот разделение, оно обуславливает и по сей день определенное отношение, которое существует среди историцистов по отношению к еврейскому народу. В чем здесь дело? Давайте посмотрим. Дело здесь вот в чем. Книга Даниила, 9 глава, говорит нам о том, что Даниил, во-первых, увидел по книгам пророка Иеремии о том, что 70 лет должно было исполниться над опустошением Иерусалима. Вчера мы в предыдущей лекции мы это подробно с вами разбирали. Иеремия, пророк, предсказывал 70-летний вавилонский плен. Что вызывало переживание Даниила? Дело в том, что незадолго до того, как Вавилон пал и оказался в руках медоперсов, и царь Кир разрешил указ, дал указ, разрешающий иудеям отстраивать храм, Даниил видел видение, в котором ему было показано, что святилище очистится аж через 2300 вечеровые утро. Даниил однозначно понял, что это 2300 лет, еще ему сказали, что это относится к отдаленному времени. И поэтому Даниил молится. Даниил понимает так, что пророчество Иеремии, оно под угрозой неисполнения. Ну, как любому тогда человеку, иудею, ему было понятно, что любое пророчество, оно может быть условным. Сам Иеремия написал об этом, мы читали. Если я сказал, что царство какое восстановлю и отстрою, но народ не будет следовать за мной, то я отменю это. То есть Даниил подумал и сделал вывод из видения, которое он описал в 8 главе, которое еще видел при Валтасаре, вавилонском царе, что Бог фактически отменяет пророчество Иеремии. И поэтому он молится покаянной молитвой, говоря Богу о том, как израильский народ согрешил, и просит прощения. На что Господь посылает ему ангела, который начинает ему объяснять суть видения. И интересно, вы видите параллели. 70 лет вавилонскому пленению, а ангел говорит, что вот от этого периода 2300-летнего отрезаны 70 недель. И вот что в эти 70 недель вкладывается. 70 недель определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы было покрыто преступление, запечатаны были грехи, заглажены были беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 70 дней, и 62 седмины, и возвратится народ, и остроятся улицы и стены в трудные времена. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Смотрите, в чем здесь дело. Дело, оно, оказывается, получается интересное. Перед нами, во-первых, однозначно пророческая неделя, соответствующая 70 годам. Это пророчество точности предсказывает смерть Иисуса. И я лично вам скажу, что если бы этого пророчества я не прочитал 25 лет назад, то перед вами сегодня меня бы не было. Я бы, возможно, продолжал свое служение в синагоге, потому что никакие другие тексты из пророческих книг Ветхого Завета не звучали для меня убедительными. Здесь мы видим, в 9 главе дается дата начала, отсчитывается 483 года, и получается ровно год распятия. Это самое точное, однозначное временное пророчество, указывающее на то, что именно Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, распятый по приказу Понтия Пилата в 31 году нашей эры, является Мессией Израилевым и Спасителем мира. Но именно это пророчество является предметом жарких дебатов между внутри протестантского современного движения, между сторонниками исторического истолкования пророчеств и сторонниками

ней отрезаны. Они все начинаются в 457 году до нашей эры. И мы видим, что здесь перед нами указана дата смерти Иисуса, середина последней седмины. И что получается? Футуристы берут последние 3,5 года и отбрасывают их в далекое будущее, говоря о том, что Израиль восстановится, мы об этой проблеме говорили, все евреи вернутся в Израиль, евреи отстроят храм, даже ведутся разговоры о том, что вот в этот храм, отстроенный из колена Данова, придет Антихрист и так далее, и так далее. А историцисты правильно ставят вопрос. Они задают вопрос, а на каком основании вот здесь вот этот последний промежуток 3,5 года вы решили отрезать и выбросить вперед на неопределенный срок? Это хороший аргумент. Но дальше они говорят, пытаясь противостоять вот этим идеям, что евреи вернутся в Израиль и отстроят храм. Они говорят, вот вы видите, евреи никуда не вернутся. Бог проклял евреев. Вот здесь они, понимаете, побили камнями Стефана. И все, на этом закончилось все с евреями. Нет больше евреев, и Бог их теперь не признает. Вместо них теперь вот церковь. Понимаете? Дискуссия-то она хорошая. Знаете, в чем проблема? Евреи, которые живут по всему миру, многие евреи, которые приезжают сегодня и живут в Израиле, они понятия не имеют об этой дискуссии, которую ведут протестанты. Вы понимаете, что интересно еще произошло? Дело в том, что эта дискуссия, она велась, я недаром говорю, в начале 19 века. Кто был одним из главных представителей историцизма? Одним из главных представителей историцизма был известный баптистский проповедник Вильям Миллер, который рассчитал конец пророческого периода 2300 вечеров и утр. Естественно, если сейчас применить к этому футуризм и сказать, что вот эти 3,5 года отбрасываются в далекое будущее, понимаете, то тогда вот этот пророческий период, целостность его нарушается, и аргументы разваливаются. Естественно, историцисты хотели свою точку зрения отстоять. И она была достаточно библейская. Еще раз повторяю, на каком основании футуристы решили, что вот этот маленький 3,5-годичный период можно оторвать от пророческого периода вот этого и вынести далекое будущее? Такого библейского прецедента мы не видим. Второе, что и важно – важно то, что это речь идет о годах, а не о буквальных днях. И здесь уже я говорю, как свидетельствуя личным опытом иудея, который
понимал, что это

годы, если это буквальные дни, 490 буквальных дней, ну тогда, извините, все пророчество о Мессии – это откровенная фантастика и не имеют библейского подтверждения. Вы понимаете? Но что начало происходить? Футуристы настаивали в начале 19 века, что вот эти последние полседмины начнутся тогда, когда евреи начнут съезжаться в Израиль. Историцисты им говорили: нет, евреи не будут съезжаться в Израиль. Бог не будет собирать евреев в Израиль, потому что их время закончилось. И вдруг, внезапно, 1897 год, образуется сионистское движение в Европе. Съезжаются все евреи в Палестину. 1915 год. Британский министр иностранных дел, лорд Бальфур, дает декларацию о том, что Британская империя будет способствовать на турецких палестинских землях созданию национального дома для еврейского народа. И евреи начинают ехать, ехать. 1948 год, Израиль, понимаете, что видят футуристы? Они хлопают в ладоши. Наши пророчества исполняются. А что делают историцисты? Они начинают говорить: Израиль – это от дьявола, это все дьявол, это все дьявол. Бог проклял евреев, это все дьявол. Понимаете, как? И это все слышат евреи и задумываются: как это? Это что, мы от дьявола? Или как это? Наши отцы еле унесли ноги из печей Освенцима, и тут Бог помог, что нас не задушили в 48-м году и в 67-м году эти арабские армии, и это от дьявола? Вы понимаете, какая проблема? Вот оно, суть вопроса. Поэтому нам нужно разобраться. Нам сегодня необходимо разобраться, что произошло. Я еще раз хочу показать вам стих и интересную последовательность. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а города святилища разрушены будут народом вождя. Последовательность, да? Предан смерти Христос, города святилища разрушены народом вождя. Сколько лет прошло между первым предложением и вторым предложением? 36. Почему образовывается этот 36-летний разрыв? Ведь храм же мог быть разрушен прямо в момент распятия. Вы посмотрите, умирает Иисус, происходит землетрясение. Я не знаю, жили ли вы в сейсмической зоне, посмотрите на эту стену храмовую. Она сделана из известняка. Что известняку делают даже слабые толчки? От этого вот от них ничего не остается. Разваливается известняк. Он не приспособлен к землетрясениям. А посмотрите, что завеса в храме раздирается надвое, а храм остается. Зачем Бог
Несмотря на то, что книга Даниила, 9 глава и 26 стих говорит, в конце седмины прекратится, вернее, в середине седмины прекратится жертва и приношение, почему все-таки Бог оставляет храм, несмотря на то, что случается землетрясение? Это явно сверхъестественное явление, что трясется земля так, что разрывается ткань, а структура остается. Наверное, у Бога был какой-то план. План для храма, который, в принципе, с точки зрения жертвоприношений, уже смысла не имеет, но с какой-то другой точки зрения этот смысл имеет. Смотрите внимательно, давайте посмотрим на историю, которую многие из нас знаем, мы о том, что произошло в день Пятидесятницы. И вот здесь сказано: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Где они находились? О каком доме могла идти речь? Я знаю, что большинство людей считают, что речь идет о верхней горнице. Но давайте посмотрим. Вот у нас, ну, недалеко от Сионских ворот, находится церковь Успения. И там, в этой церкви, как бы на ее территории находится верхняя горница, то есть как бы традиция считает, что вот здесь они... Даже само слово «верхняя горница» – тавтология. Горница просто, верхняя комната. Здесь совершалась последняя вечеря. Ну, посмотрите на эти размеры. Сколько здесь народу может поместиться? 3000 человек здесь поместится? Вы понимаете, что? Написано, что они-то начали говорить на языках, как Дух начал провещевать. Вот, это четвертый текст. И тут же написано, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ... И пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящий его наречием. Собрался народ в маленькую горницу. Друзья мои, что-то у нас не склеивается. А я вам скажу, что у нас не склеивается. У нас не склеивается то, что мы зачастую не понимаем о том, что такое дом в Библии и как слово «дом» употребляется. Греческое слово «ойкос» переводит еврейское существительное «байт», которое означает зачастую не просто «жилой дом», а «дом Божий». Вот это место... по фотографии, которое все узнают, вот это место, оно называется по-русски «Храмовая гора», а на иврите она называется «Гар ха-Байт» – «Гора дома».
Вы понимаете, что только на территории, которую отстроил Ирод, вы видите это, огромную площадь, которую он сделал всего за 30 лет до событий, описанных здесь. Только на такой территории могли собраться паломники, которые пришли в город Иерусалим на праздник Шавуот, Пятидесятница. Вы видите, это, конечно, немножко другая территория, но это стена, западная стена, именуемая стеной плача. Друзья мои, если бы со смертью Иисуса был бы сразу разрушен храм, то скажите, пожалуйста, где бы могли покаяться в результате проповеди Иисуса вот эти около 3000 душ? Кстати, кто это были? Друзья мои, давайте внимательно прочитаем, кто услышал апостолов, говорящих их наречием. Это были иудеи, люди набожные из всякого народа. Почему из всякого народа? Мы рассматривали на прошлой лекции диаспору. Сегодня вы, наверное, встречаете и в Нижнем Новгороде евреев. На каком они языке разговаривают? На русском. Если они не проживают в Израиле, они, может быть, иврит знают, но недостаточно, потому что их родители говорили по-русски. Сколько поколений, понимаете? В Америке живут 6 миллионов, 7 миллионов евреев. На каком они разговаривают языке? Из них как минимум миллион говорит по-русски, остальные по-английски. А на иврите говорят лишь те израильтяне, которые просто из Израиля уехали и переехали в Америку жить. Понимаете, для чего нужен был дар языков-то, оказывается? Для того, чтобы могли принять крещение и покаяться. 3000 набожных иудеев, которые пришли в храм со всех концов Римской империи для того, чтобы отпраздновать годовщину дарования Торы. Вот так заключен Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Он начинается с этого. Но еще больше вы увидите после короткой паузы в следующей части наших лекций.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище. Благо, что не было тогда денег, и пить не на что было. Воровать я не умел как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное. Но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод. И был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию тоже, выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал. Думаю, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила, может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Ну, знал, и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне, да во всех делах, не только здесь, и со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз Левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «Левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Толпа ревела, зрелище хлеба. Толпа была безжалостней зверей. И вновь бросал свой жалкий вызов небу.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей. С нами сегодня также ведущий Размик. И гостья наша Настя.
2: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
1: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай, наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
2: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
3: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
1: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
2: И, ну, то есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
3: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. Mm-hmm. И решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
1: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
2: Это вопрос вообще для всех студентов
1: ЕГЭ,
2: проблемный.
1: Они еще пока, мы еще пока в это, в мечтах, в думах, да.
3: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
1: А ты, то есть, ну, ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
3: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти, и вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
1: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на
3: да,
1: твой...
3: Да, так получилось. И,
1: твой факультет.
3: Да, к концу 11 класса я уже... Я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
2: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт? Как ты, ну, вообще выбрала эту специальность? Как ты оказалась там?
3: Ну, я всю жизнь...
2: Поступила.
3: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я... Сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить на, именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом, но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
1: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
3: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
1: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
2: Мы так понимаем, то есть, это и есть та ситуация.
1: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
3: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
1: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
3: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
1: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
3: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня, плюс родители меня побуждали к этому, что это это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это, потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И...
1: Так, и что дальше?
3: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
1: Да, и это же была проблема для тебя.
3: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения.

0: сказала бабушка, то есть вот как-то так вот. Раз, раз.
1: И... То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить, ты попала на платную, но ты решила пойти.
0: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год отработать, а на следующий год поступать. Но в это же время как бы неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно. Потому что это 11 класс, это метание, это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
2: Найди, найди свой путь.
1: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам, закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать, и тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда ступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
0: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу, ну, провести занятия, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
3: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности, то есть ты как-то доверяешь Богу?
0: Ну, конечно, на самом деле Бог, ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь, я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуациях.
1: Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот... Если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару слов?
0: Ну интересно. Да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала,
1: то есть собирала. Ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
0: Да, правильно? Я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма, которая нужна.
3: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, вот, тоже на платное,
1: и те же трудности.
3: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. В чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как он помог?
0: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я

0: Общалась с ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне. То есть у меня есть уверенность, у меня есть, ну, на кого положиться, на кого опереться. Mm-hmm. То есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов. То есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. Вот, и мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
1: И я пойду туда,
0: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
1: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это, значит, так предначертано мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там, ну, на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатил, ты не понимал, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка и кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не писала, я сейчас бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
0: с второго семестра.
1: Я хочу, да, вот я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если Бог, ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь делать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
0: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам, а потом просто уже пошло по накатанной, то есть я уже...
1: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
2: Найди свой путь.
3: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще... Также, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни.
1: Может быть, сейчас... это переезды куда-нибудь?
0: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
3: Тоже Бог помог тебе в этом?
0: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
3: Ну, тоже в Нижний переезжала?
0: Я переезжала, я жила 4 месяца, и потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот, и так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И он говорил мне через людей, он говорил мне через мои ощущения, он говорил мне через какую-то окружающую меня жизнь, то есть что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
3: Но сейчас тебе уже здесь нравится,
0: ну,
3: ты переехала?
0: Ну, сейчас, да, ну, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
1: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это его воля, чтобы ты была здесь.
0: Да, я считаю, что...
1: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решение, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствует сегодня, он сам принимает решение. И получается также, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть, так скажем, возможность, что если уверенность, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать в пару слов вот, зрителям? в плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
0: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это uh-huh. важно, uh-huh. рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить, и вот я за каждую свою жизненную ситуацию, я благодарна Богу, которая со мной произошла, вот, и нужно доверять.
3: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
1: Будем заканчивать?
3: Будем заканчивать.
1: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами в рамках цикла «Небо на земле» говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В Священном Писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на его пролитую кровь. Но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная.
3: Да.
2: И там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании Священного Писания, книги Левит, об этом виде жертвы, о хлебной жертве?
3: Давайте начнем читать. И, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. Книга Левит, 2 глава, 1 стих.
2: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу».
3: Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет.
2: Угу.
3: То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания, поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа
2: на жертву всесожжения.
3: Дальше используются те же самые жертвы. Слово «жертва» само по себе в оригинале – это «корбан». Точно так же называется «жертва всесожжения». Вот. И затем есть также термин «благоухание приятное».
2: Тоже указывает на схожесть с жертвой.
3: Да, это буквально цитата, то есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» — это огонь, «ише» — это то, что сгорает в огне.
2: Целиком.
3: Да? То есть потому ее переносят как огнепалимая жертва. Да? Это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается. Здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения.
2: А в каком смысле она жертва? Ведь вот в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное, и само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. Что тогда является здесь самой жертвой-то?
3: Ну, мы должны помнить, что термин «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем жертвы кровной, Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие «жертвы» в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта.
2: То есть это получается как пожертвование, что ли, со стороны человека, или что? То есть
3: вполне возможно, что и так.
2: Но часть своего имения он должен вот на это отдать, получается.
3: Термин «пожертвование» хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом, да? С чем мне приблизиться к Нему? Каким образом войти в Его присутствие? На земле, когда приходишь к какому-то значимому лицу, обыкновенно что-то несешь. Так издревле было принято, да? Вот. И приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги «Числа» 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос о том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава, стихи из 3 по 5. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянные. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное» и так далее. То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Угу. Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное.
2: То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без кровных?
3: Приносились. Но коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но пока важно отметить, что по смыслу, по терминологии и по внутренней взаимосвязи...
2: Это то же самое, что и всесожжение.
3: Это то же самое, что жертва всесожжения.
0: Далее в программе.
3: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.
0: Небо на земле.
3: Вот. Таким образом, первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы, надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования. А пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано «сожжет сие священник в память». Память. Термин «память» отсылает к какому-то событию, да? Отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава, здесь же стих 13.
2: «Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль».
3: Итак, появляется термин «завет». Угу. Да? Когда приносился этот хлеб, это мука, это лепешка, здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе, говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Таким образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о завете. Это память именно о завете. А чуть подробнее, в 28 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6 сказано так. 28 глава, с 3 по 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Это мы уже читали о всесожжении. И вот теперь стих 6. «Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу». Завет был заключен на горе Синаи с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою завет.
2: Или обновление завета.
3: Или обновление завета. В память того завета, который заключен был на горе Синаи.
2: А соль? при чем здесь?
3: Термин «соль» связан с термином «завет». Да? Во второй главе книги «Левит» в 11 стихе о соли, точнее, о цели, ради которой соль использовалась, сказано так, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть брожённого, так? «Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в подлиннике используется термин «дваш». Дело в том, что вот, производство меда в обычном принятом смысле этого слова в ту пору не занимались. Термин «дваш» описывает результат брожения фиников. И вот эта вот загустевшая масса, которую, естественно, выпаривали, кипятили и так далее. То есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвеннике. Так вот, соль – это как раз-таки продукт, который препятствует брожению.
2: Консервант своего рода.
3: Да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание – «соль завета» отвечает на вопрос, в каком смысле в память? В память о заключенном завете. Так вот, когда прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению, он говорит о природе завета следующее. Книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят перед лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Природа завета, которая была заключена в эпоху Моисея, такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда, а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы, так? Но и с теми, которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет, заключенный в эпоху Моисея, он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось и язычников. Потому вот здесь спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое, он присоединялся. И потому вот этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало, что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе написано так. Книга Второзакония, первая глава, ну, например, третий стих. Давайте прочитаем.
2: «Сорокового года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них».
3: 40 лет прошло, да? С того памятного момента, когда Господь фактически дал свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Тем не менее, говорится в 5 главе, когда Моисей начинает повторять текст диколога, который прозвучал вслух, сказано так, 5 глава книги Второзакония, Вот, начиная со второго стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня». То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все-то...
2: Их еще и не было, наверное, тогда.
3: Да, все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли, сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было.
2: Вот там будто, у горы Хариф или Синай.
3: Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Вот это величайшая истина Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех, кто захочет позже в него войти.
2: И пришельцев, и детей, которые рождаются, и всех.
3: И жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь рассмотреть с точки зрения Нового Завета. Да? То есть распространено мнение о том, что Новый Завет – это нечто совершенно новое.
2: И не связано с тем заветом.
3: Как говорится, мы тот мир разрушим и новый мир построим. Но когда сам термин «Новый Завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится, о Новом Завете, в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33.
2: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет».
3: Позвольте...
2: Интересно, да, с кем он заключает?
3: Пауза. Да, первый. С кем заключен новый завет?
2: С домом Израиля и с домом Иуды.
3: С тем же самым народом, который уже состоит в завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений.
2: Чем же он отличался, дальше мы прочтем.
3: Да.
2: «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
3: Вот первый ответ. С точки зрения Господа и со стороны Господа
2: ничего не
3: поменялось. «Я оставался верным». Причем, если смотреть в подлинник, то термин вот здесь, что касается стороны Божьей, который используется в подлиннике, «я оставался им мужем», говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. «Я оставался этому брачному обету со своим народом». Верным.
2: Ну, вот написано, я оставался в союзе с ним, брачный как бы союз, да?
3: То есть... Вот здесь речь идет именно о брачном завете. И вот теперь, коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста.
2: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом».
3: Господь всегда именно этого желал, и нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть вот именно то желание Бога вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзаконии, 30 глава, начиная с 10 стиха.
2: «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя да, и недалека».
3: И далее, если можно, 14 стих.
2: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
3: Видите, Господь описывает реальность того времени. Он говорит слово, вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да? Но в эпоху замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому когда Господь говорит: «Я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности» и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божия.
2: И только в этом смысле он новый. Не в смысле условий завета, да?
3: Да.
2: Не в смысле того, между кем и кем он заключается, а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы, да?
0: Небо на земле.
3: На случай, если кто-то пропустил тот момент, что завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так? Еще раз повторим. Мы прочитали в 29 главе «И пришельцы», а вот 12 глава книги «Исход» еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит: «И множество разноплеменных людей вышли с ними».
2: И они стали частью израильского народа, но были по национальности своей не потомки Авраама.
3: По происхождению. Были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Он по своему происхождению кенезиянин. А вот этот народ был в числе народа хананских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, из обреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть Священное Писание изначально показывало, что Божий завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества.
2: Ну и во Христе, естественно, сказано: если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова.
3: И по обетованию наследники. Да. Аминь, аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же нужна была такая жертва, когда жертва всесожжения с той же самой целью, с тем же самым смыслом.
2: Она действительно жертва, и кровь проливается. Да. А тут зачем? Дополнение, довесочек такой.
3: Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу. Ну, прежде 5, может быть, в 1 главе. Интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот 1 глава, 3 стих говорит: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делают так-то». Дальше 10 стих: «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». 14 стих: «Если же из птиц приносит, сделают так-то». То есть материальная ценность жертвы идет по нисходящей. Но были и те, кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить. И в 5 главе книги Левит это объясняется вот таким образом. Стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, 7 по 11.
2: «Если же не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит».
3: И далее там идет церемониал, потому что другая жертва описывается. Но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, 11 стих.
2: «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
3: Так причина?
2: Социальный статус и финансовое состояние того, кто согрешил.
3: Если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу. Но если беден, да, если не в состоянии даже двух птиц принести, то вот 1/10 ефы пшеницы.
2: То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает, но для бедных получается.
3: Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто был настолько беден, что ничего другого принести не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так в ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть вот что у тебя есть, то и принеси.
2: А десятая часть ефы, это, наверное, не так много, да?
3: Это где-то около 2,5 литров, если говорить об объеме. Да? Вот. То есть если говорить о семье, то, ну, скажем, может быть, ну, дневное пропитание принеси свое, приблизительно вот так вот. То есть... Очень важная истина открывается о доступности Господа. Любой мог войти в завет, вот это очень важно, войти в завет и обновить завет с Господом путем этой жертвы.
2: А когда Христос потом говорил, что «я есть хлеб жизни», и когда на вечере Он установил вот обряд, да, вечери Господней или Евхаристии, причастие, как он называется в христианстве, это связано вот с хлебной жертвой? С хлебной жертвой?
3: Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого хлеба, так, то оказывается, что он и на вкус, то он совпадает со вкусом манны. Написано, что вкус манны был
2: как
3: лепешка с елеем.
2: А, с елеем, да.
3: Да. Ну, есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елеем. И это, между прочим, истолковывается так, как вот Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна, и по объему, это очень важно, вот то, что было сохранено во святилище касательно вот манны, это именно 1/10 ефы. То есть хлебная жертва указывала на хлеб небесный. Потому Христос и говорит: «Я хлеб, шедший с небес». Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы. И именно тело Его ломимое, как
2: вечере,
3: и написано
2: на причастие,
3: во второй главе книги Левит, нужно разломить, если это лепешка и так далее. Вот это все единый образ, который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях.
2: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, которая описана во второй главе книги Левит. В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
3: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.

0: неба на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Может ли Бог допустить отчаянные, безвыходные обстоятельства, чтобы дать урок человеку? Кажется, да. Так было в жизни многих библейских персонажей. Когда, например, израильтяне выходили из Египта, Господь привел их к берегу Черного моря, где они оказались в ловушке. Позади была армия египтян, впереди воды моря. Куда деваться? Многие тогда потеряли веру и впали в отчаяние. Но Бог спас их, показав всю свою мощь и силу, погубив в одночасье огромную вражескую армию. Нечто подобное произошло и в жизни Антонины Федоровны из города Павлово. Небольшую поучительную историю из ее жизни описывает ее подруга и тезка Антонина Панова. Антонина Федоровна Перевезенцева живет в городе Павлово, пишет автор этого письма, Нижегородской области. Маленького роста, щупленькая для своих немолодых лет, к тому же инвалид второй группы. Она поражает своей выносливостью, жизнелюбием, доброжелательностью, порядочностью во взаимоотношениях. Всегда скромна и немногословна, старается ничем не обращать на себя внимания. А уж ее трудолюбию просто приходится удивляться. Недавно Антонина Федоровна рассказала своим друзьям случай, который произошел с ней в лесу минувшей осенью. За всю свою долгую жизнь Антонина Федоровна немало километров исходила в лесу. Знает все лесные тайные тропки Тумбатинского леса. Порой доходила до самых границ Гороховецкого лесничества. И ничто ее в лесу никогда не пугало, и она ничего не боялась. Не было случая, чтобы она сбилась с пути или не узнала заветного поворота. Но вот однажды это случилось глубокой осенью 2003 года, когда стала поспевать на болотах клюква. Это был один из самых обыкновенных дней. Правда, с утра моросил дождь, но ранним утром с первым автобусом Антонина Федоровна отправилась за реку, где на границе с Гороховецким районом расположено дальнее болото с богатым урожаем клюквы. На этот раз Антонина Федоровна не взяла с собой подруг, пожалев их, так как погода была не из приятных. Но она-то привычная, в любую погоду может часами бродить по лесу. Вот и долгожданное болото, и ягод, видимо-невидимо, корзина незаметно тяжелеет, вот уж и полным-полна. Пора домой. Все как всегда, увязала ношу и за плечи, а впереди знакомый путь. Но что-то случилось в этот раз, и знакомый путь вдруг показался незнакомым. Не узнает Антонина Федоровна ей одной из известных примет, и прошагав приличный путь, не нашла она выхода из болот. Вернулась назад, но и во второй, и в третий раз по возвращению назад она не узнавала знакомого выхода из болот. А осенью темнеет быстро. За все время, пока она рвала ягоды и потом безуспешно пыталась выйти из болот, дождик из моросящего превратился в проливной. Одежда намокла, не было, как говорится, сухой нитки на теле. Антонина Федоровна поняла, придется ночевать на болоте. Под ногами сплошная вода, мох давно пропитался влагой. Ноги, хоть и в резиновых сапогах, но практически стояли по колено в воде. В очередной раз, помолившись Богу, Антонина Федоровна приняла решение провести ночь на болоте, чтобы не идти и не плутать наугад. Да и тьма стояла кромешная. Болото – это не лес, где можно набрать валежника, устроить себе место для ночлега. И поэтому Антонина Федоровна тихо замерзала. Руки закоченели, не сжимались даже в кулак. Плечи не двигались. Подкрадывалась зловещая мысль, что до утра не дотянуть.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Резко заболело горло, проглатывать слюну было невозможно, язык распух так, что не умещался во рту. Пришло отчаяние, но вера в Господа взбадривала ее. Не может же такого быть, чтобы Господь оставил ее одну, ведь она его так любит. Ведь она в него верит. Верит, что все под его вездесущим контролем, и он не даст ей погибнуть. тут же Антонина Федоровна вспомнила свое любимое обетование, данное Господом. Как же она могла о нем забыть? Как же она могла усомниться? Пророк Исаия в 43 главе передает слова Божьи. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Тут же стало теплее, как будто бы что-то изнутри обожгло, наполнило сердце радостью. Радость переполняла Антонину Федоровну так, что аж перехватывало дыхание. Она стала на колени и просила только одно: «Прости, прости меня, Боже, что забыла тебя, что усомнилась, что растерялась, что впала в отчаяние. Прости». В голове появлялось одно обетование за другим. Например, из той же книги пророка Исаии, 42 главы, 16 текст. «И поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, а кривые пути сделаю прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Замечательное обетование. И вот забрезжил рассвет. Даже не верилось, что уже наступило утро. Как будто той страшной холодной ночи и не было. И как будто в этот момент пелена спала с глаз Антонины Федоровны, она отчетливо узнала вдали очертания тех высоких деревьев, на которые нужно было ориентироваться для выхода из болот. Радости ее, конечно же, не было границ. Поблагодарив Бога за то, что Он так дивно сократил эту страшную ночь, за прилив силы, внутреннюю радость, Антонина Федоровна смело зашагала навстречу новому дню и новой жизни с уверенностью, что Бог любит ее и никогда не оставит, что бы с ней ни случилось на жизненном пути. А поскольку лил дождь и был проливной, в автобусе никто не обратил внимания на промокшую до нитки женщину. Лишь один мужчина вскользь заметил, когда же успела столько клюквы набрать, поскольку было еще утро, 10:30 утра было. Антонина Федоровна пришла домой сырая, продрогшая, но счастливая. Муж, не став задавать лишних вопросов, нагрел воды. Антонина Федоровна погрела ноги, напилась горячего сиропа из клюквы и, тепло укутавшись, легла спать. Попросив у Бога благословения и в очередной раз поблагодарив за счастливое избавление. Проспав почти сутки, Антонина Федоровна встала здоровая и радостная. Ни легкой простуды, ни кашля, ни насморка, ничто не напоминало ей о той ночи. Да еще одно чудо. У нее много лет болела рука, и в локтевом суставе полностью не разгибалась. После той ночи полностью излечилась и теперь не беспокоит ее нисколько. Вот такие чудеса происходят в жизни любящих Бога и верящих в Него. Антонина Панова, город Павлово.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел и жизнь отдал, чтоб ты жизнь

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о

седьмом годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать седьмые годы. В седьмой год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в седьмой год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в седьмой год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра.
Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания, но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины, поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из 3 человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей Земли. Выражение 4 ветра встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100 означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон.
Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифесте означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея 7 связана с совершенством. Совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8-й цвет снова красный, 8-й звук снова до, 8-й день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8-й день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 — это 10 плюс 7, малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны,
с Господом.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Наша тема сегодня будет касаться мужчин. Поэтому я приглашаю женщин внимательно прослушать эту тему. Конечно же, мужчины тоже будут внимательно слушать, но я буду говорить о них. И второе название этой темы – «Женская дипломатия». Одна женщина посвятила своему мужу прекрасные слова. Она сочинила стих для него. Я бы хотела, чтобы эти слова были посвящены всем мужчинам, чтобы каждая женщина могла это сказать своему мужу, рядом сидящему, рядом по жизни идущему. «В прекрасном имени мужчина сложилось мужество и стать». Умение думать и мечтать, быть вдохновением и быть сильным, уметь ценить, уметь дарить, любовь и дружбу непременно, и для семьи опорой быть, и для детей примером верным. Вы представляете характеристику такого мужа, который идет с вами по жизни? Каждая женщина в мире хотела бы иметь такого друга жизни, такого мужчину рядом. Но есть небольшие секреты, которые могут помочь вам, дорогие женщины, как раз и создать обстановку для воспитания, для подготовки такого сильного мужчину, который будет стоять, сидеть рядом с вами и будет любить и дружить с вами, у которого и мужество, и стать, и чтобы он был примером для своих детей. Можно это помочь сделать мужчине. Итак, есть несколько особенностей, которые женщина должна помнить, что эта особенность есть у каждого мужчины. Если она этого не знает, и мужчина что-то подобное производит в своем поведении, она начинает злиться. Она начинает не пускать его, или кричать, или быть неудовлетворенной, недовольной и злой. Поэтому эти несколько факторов, которые являются особенностями мужской психики, вы запомните. Первое. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Унижение в любой форме не воспринимается. А если унижение присутствует, то воспринимается очень болезненно. То есть уважение для мужчины более важно, чем ваше любезное, нежное, какое-то словесное обращение к нему. Уважайте своих мужчин. Вы знаете, что есть много таких особенных обстоятельств в отношениях мужчины и женщины, когда мужчины выносят из дома, когда они выходят, вот что-то такое в душе, которое тяготеет к тому, чтобы поговорить с другими людьми и узнать, у них ли тоже так, или это у него только в семье. И что же это такое? Это состояние уважения. Когда мужчина чувствует, что его не уважают, что не гордятся им только даже потому, что он мужчина, когда это отсутствует в семье, у него накапливается такое отрицательное восприятие рядом стоящей женщины. Очень болезненно это отражается на его поведении. И тогда такая поговорка складывается среди мужчин, когда они встречаются где-то во дворе. Когда их унижают в семье, они идут во двор, садятся за столиком, там бутылка появляется, стаканы. Они разливают там спиртное в стаканы. И первое, что они спрашивают друг друга. Вы помните, что они задают вопрос? Ты меня уважаешь? Что у пьяного на языке, то у трезвого человека где это было? В уме. У него это уже накопилось. Его унижали дома. Его не уважали дома. То ли это дети по наущению жены, то ли сама жена проявила свое поведение неуважение к мужчине. И вот когда они пьяные уже сидят за столом, они уважают друг друга и говорят, мы уважаемые люди, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Это именно то, в чем нуждаются мужчины. Дорогие женщины, вы учтите, что мужчина очень нуждается в том, чтобы вы постоянно поддерживали в нем эту особенность, эту черту характера, черту его внутренней жизни. Он нуждается в том, чтобы вы его уважали. Поступать по-мужски – это как? Если мужчина поступил по-мужски, то есть это или снисходительно, или с чувством опеки над кем-то, вы поддержите его и скажите ему, Ну, настоящий мужик в доме. Когда же нужно воспитывать это чувство уважения к самому себе? Ведь у нас очень много есть мужчин, которые испытывают в этом дефицит уважения к самому себе. Женщины испытывают, но, дорогие жены, вы знаете, что ваши мужчины испытывают этот дефицит очень болезненно. Мы говорили о 3-летнем ребенке и говорили о том, что его нужно уважать. Это первый шаг. Уважение маленького мальчика, который решает сам проблемы, а он пытается их сделать, он нуждается в том, чтобы вы поддержали его, похвалили его и сказали ему, когда он говорит «я сам», маме некогда ждать. Она говорит: «да не надо, убери руки, я сейчас тебе завяжу шнурки», а он пытается их завязывать сам и кричит маме «я сам». Это первые подвиги его в жизни. Он хочет сделать это сам. Поддержите его. Следующий этап воспитания мужчины будет где-то около 10 лет, когда мальчики начинают самоутверждаться. Они начинают думать, что же они могут действительно сами сделать. И если мама и папа не знают, что с ним делать, он начинает сопротивляться всему тому, что делают для него папа и мама. Например, мама хочет поцеловать 11-летнего мальчика. Мальчик ее легко отстраняет, говорит: «мам, ты что? Я уже вырос, я уже большой». О чем думает мальчик? Что поцелуй его будет унижать, как мужчину. Это состояние у мальчика пройдет годам 17, и он будет сам целовать маму, уходя или приходя. У него не будет вот этого проявления такого настоятельного, требовательного уважения к себе и ко всем его мыслям или решениям. Но когда мальчик ощущает себя, начинает ощущать себя мужчиной, поддержите его, помогите ему. И в чем же это надо помочь? Дело в том, что мальчику очень важно в этот момент не только ваше мнение, которое вы высказываете, заставляете его что-то делать, а ему важно, чтобы вы поддержали его хотя бы в чем-то. Как мама может и папа сделать много для воспитания вот в этом мальчике будущего крепкого мужчину? Научите его правильному выбору, научите его правильно поступать, научите его самокритике, научите его внимательному отношению к другим, и он будет уважать себя, и его люди потом будут уважать. Он не будет чувствовать дефицита внимания или уважения. Итак, это первое качество. Мужчина гордится тем, что он мужчина. Поддержите его, начиная с самого раннего детства, своего маленького мужчину, подростка-мужчину и будущего юношу и мужа. Вторая особенность мужского характера – это понятие или убеждение у мужчины, что у него, кроме жены и детей, есть еще какие-то важные вещи, занимающие его время. И часто это бывает работа. Откуда это? Ведь женщины возмущаются. Да как так? Он вечно сидит на работе, а я всегда одна с детьми. Но вы учтите, что вот это понятие, что мужчина должен работать, может быть, он не слишком много времени отдает работе. Но вы знаете, чувство ответственности мужа, который находится с вами рядом, ведет к этому понятию. Он должен работать зачем? Чтобы прокормить семью. Вот это чувство ответственности за семью и ощущение себя как кормильца и защитника заставляет его интересоваться работой немножко более углубленно, чем бы вы хотели. Он не может немножко уделить времени работе, а больше вам, потому что он вас и ваших детей хочет прокормить, хочет помочь. Иисус Христос, когда говорил с учениками, он говорил, интересно объяснял им принципы поведения, в том числе и мужчины. И он говорил им, что тот человек, который очень хочет иметь хорошие отношения в семье, он будет обладать еще одним качеством, о котором мы с вами сейчас поговорим. Муж нуждается в друзьях вне своего дома. И это очень интересная особенность характера мужчины, каждого мужчины, и мальчиков в том числе. Он нуждается в друзьях вне дома. А чем это для семьи грозит? И вот женщины видят в этом угрозу. И они говорят: когда ты женился, у тебя есть жена дома, и сиди, пожалуйста, с женой дома. И они требуют от мужчины сидеть дома с женой. Он может сидеть месяц, посидит два. Потом оно что-то его тянет, где-то его куда-то буквально толкает из семьи. И он начинает находить места, где собираются его друзья, и просит у жены: «ну я пойду с друзьями там посижу». Как? Какие друзья у женатого человека? Но там у друзей все женатые. И они собираются там, как пусть это назовем мальчишником. Женщины на дух не переносят такие сборища мужчин. Но вы должны знать, дорогие жены, что особенность мужской психики отличает вот это качество или эта потребность. Муж нуждается в друзьях, которые будут вне его дома. Другом останется жена, друзьями будут его дети, его родители. Но как мужчина он нуждается в том, чтобы быть среди тех людей, которые в том же статусе находятся. Они должны поговорить. Это путь самоутверждения мужчины. Они, когда там собираются на этих мальчишниках, они начинают рассказывать. О чем рассказывать? Каждый о своей жене, каждый о своих детях. Они нуждаются в общении с подобными себе. Это необходимость для мужчины. Между прочим, это характерная черта, вот когда они собираются на мальчишники. То, что характерно для мужского типа особи. Соревнование. Кто лучше, кто быстрее, кто сильнее. И они соревнуются, это иногда задевая ваши имена. То есть и у меня жена лучше, и у меня это лучше. Это характерно для мужского общения, и им это нужно. Поэтому не очень стойте там на дороге ему, не давайте ему особенно вот таких запретных своих распоряжений. Ты туда не пойдешь, я тебя туда не пущу. Так и знайте, вы потеряете уважение мужа. Поэтому знайте, муж нуждается в друзьях вне своего дома. Почему Иисус Христос, я вот говорила об этом, своим ученикам, именно этот вопрос поднял. Когда мы читаем Матфея 20 главу 28 стих, Иисус Христос там такие слова говорит. «Так Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Этот совет Христа особенно касается мужчин, потому что именно Он опекун, Он защитник, а не тот, кто поднимает себя и чувствует себя авторитарным человеком, кто в доме хозяин, всем слушаться без разговора. Именно настоящий мужчина делает то, что сказал Христос. Самый лучший мужчина, чтобы послужить. И если вы собираетесь в своем мужском обществе, то вы говорите о том, насколько вы можете послужить своей семье. По примеру Христа. Эти мальчишники должны быть соревновательным обществом, кто больше любит, кто лучшее отдает своей жене или своей семье. И это очень важно. Четвертая особенность мужской психики – мужчины предпочитают решать проблемы в одиночку. Женщины никак не могут согласиться с этим. Приходит муж домой, и она видит его озабоченное лицо. А мы знаем с вами – почему женщина замечает это? Если озабоченное лицо у жены, муж может не увидеть этого. У него менее наблюдательный пункт в этом отношении. Но женщина обладает особенностью многоэмоциональному проявлению. Она чувствует. Ее особенность ума – больше чувствовать. И она почувствовала, что что-то случилось у мужа. И она его спрашивает. «У тебя что случилось?» По озабоченному, да нет, ничего, все в порядке, да нет, все в порядке. Но она уже знает, что-то не в порядке, что-то случилось. Она это как бы прочла по его эмоциональному напряжению. И вот она начинает его допрашивать. Что там случилось? У тебя на работе неприятности? Или там? Ну, наконец-то он не выдерживает, рассказывает ей проблему и говорит, ну, у меня там неприятности по поводу машины, по поводу этого. Она начинает ему там или совет давать, или что. А он ей говорит, или она расспрашивает его подробнее. Муж в это время говорит женщине, жене своей, «Знаешь что, оно тебе не надо. Не напрягайся, я его решу. Я этот вопрос решу сам. Не надо». Некоторые мужчины склонны вообще ничего не говорить, а только сказать, «Я эти проблемы решу, не беспокойся». Женщина не может этого допустить. Как это мужчина ей ничего не рассказывает? Мы же одно, мы же семья, я же хочу знать, я же хочу тебе помочь. Дорогие жены, дорогие женщины, не терзайте мужчину допросами, как они будут решать свои проблемы. Почему этого не надо делать? Вы только раздражаете мужчину. Почему? Потому что он склонен и предпочитает решать проблемы сам. Если бы мы нарисовали, как решает проблему женщина, И тогда нам станет понятно, как это решается, как к чему это приводит. Если изображаем круг, это будет наша проблема. Женщина ее решает, если вы поставите от этого круга, вне много стрелочек. Вне круга во все стороны много стрелочек. Если вы это нарисуете, вы увидите себя. Эти стрелочки – это ваши способы решать проблемы. Внутри вас есть проблема, вы ее решаете вне. То есть вы можете посоветоваться с мужем, с детьми, с мамой, с друзьями, с соседями. Вы пойдете решать, вы пойдете спрашивать. И поэтому мужчины часто не понимают жен. Почему она маме рассказала? Мы же что, ты тут не можешь рассказать? Почему ты подругам растрепала, как они говорят, вот эту всю ситуацию? Я тебе в следующий раз ничего не расскажу. Но женщина иначе не может. Она создана так Богом, что ей нужен обязательно совет. Она должна посоветоваться. И если мужчина ее не слушает, и не склонен, потому что он иначе решает проблему. И он хочет, чтобы женщина точно так же решала. И поэтому не говори никому. Женщина не может не говорить. Поэтому мужчина склонен говорить. Все женщины языкатые. Они все всем кругом рассказывают. Женщина иначе не может решить, как ей поступать, если она не посоветуется с несколькими источниками. То есть от этого круга уходит информация в разные стороны. Как решает проблему мужчина? Если мы нарисуем этот же круг, то все эти стрелочки вы можете направить из круга внутрь. И много их может быть, но этот круг закрытый. И эта проблема, которая внутри круга решается, это один мужской мозг. Он будет один решать эту проблему. И когда вы скажете «я тебе помогу», он может вам сказать «не надо мне». Я буду решать ее сам. Это вызывает массу отрицательных эмоций у женщины. Как сам? А мы же одна семья. Я же хочу знать. И вот теперь мы должны это правило знать и соблюдать. Какое? Мужчины предпочитают решать проблемы в одиночку. Необходимо нам просто знать, что без нашего вмешательства, без особого такого надзора над мужчиной, он решит быстрее проблемы, чем если мы будем давить на него, и он будет обороняться, чтобы нам не сказать. И это приводит к очень большим проблемам в семье. Женщина считает, что муж скрывает от нее что-то. В самом деле, дорогие жены, они скрывают от вас тревогу. Они скрывают от вас лишнюю неврозность какую-то. Они, может быть, скрывают какие-то свои невозможности решить проблему сейчас, и они хотят вырасти в ваших глазах. Поэтому не говорят: «Я проблему решу сам». Когда вы имеете маленького мальчика в доме, девочки тоже пытаются это сделать, но у них это быстро проходит. А вот мальчики, они решают проблемы с маленького возраста. И он еще многих слов не говорит, но если у него какая-то проблемка есть, он кричит буквально «Я сам». «Я сам» — это характерно для мужчины. И он будет расти с этим правилом «Я сам». И когда он женится, он скажет своей жене: «Я сам решу проблему, не волнуйся». Что мы можем сделать как жены, будучи женами-дипломатами, как мы говорили, женщина-дипломат? Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы мужчина чувствовал себя легко рядом с нами? Чтобы он был вот таким мужчиной-статью, мужчиной уметь думать и мечтать, мужчиной, который вдохновляет. Что можем сделать мы со своей стороны? Первое, что мы можем сделать – не только он пусть гордится тем, что он мужчина. Гордитесь вы тем, что рядом с вами находится мужчина. Может быть, он не все так делает, как бы вы хотели, но ваша доброжелательность и подход к этому мужчине с точки зрения поддержки, оно поможет ему во всех решениях всех проблем. И он не будет вам доказывать, что он нуждается в уважении где-то за соседним столом во дворе. Он этого не будет делать. Он не чувствует дефицита уважения. Уважайте его и любите его, когда он гордится тем, что он мужчина. Не унижайте его. Второе, чем может помочь ему женщина? Посочувствуйте мужчине и примите вот эту характерную черту его, что он имеет занятие, которое занимает большое количество времени вне семьи. Может быть, это рыбалка. Может быть, это мальчишник. Может быть, это какое-то путешествие, когда он хочет быть сам. Время от времени мужчине надоедает такое близкое очень отношение к нему и интерес в его закрытом круге. Поэтому он хочет побыть где-то вне. Доверяйте ему. И тогда он не сделает глупостей, которые часто мужчины делают именно тогда, когда женщина стоит как страж в этом отношении. Ты куда пошел? Почему у тебя там друзья? Почему работа занимает большую часть времени, чем это положено? И когда жена ревнует мужа к работе, это получается очень такая недоброжелательная обстановка в семье, накал и расход в разные стороны. Учтите, и работа занимает у мужчины иногда много времени, только потому, что он хочет вас удовлетворить. Что жена еще может сделать? Примите его таким, какой он есть, потому что он нуждается в друзьях вне вас. Примите этих друзей. Может быть, он, когда будет уважать вас, он не будет их приводить так в больших количествах. Но если вы доброжелательно отнесетесь хотя бы к тому, что у него он имеет право на то, чтобы быть там с друзьями, ведите себя соответственно этому требованию мужской психики. Вне вашего дома, вне вашей семьи у мужчины могут быть друзья. Позволяйте ему время от времени побыть с ним или в сауне, или в бане, или где-то на пляже, или где-то на речке. Он нуждается в этом. Это его вдохновляет быть потом любящим, таким сострадательным, благодарным мужчиной. Но когда вы его пилите за все эти особенности, которые он проявляет, он, конечно же, жалеет о том, что рядом с ним не друзья, а рядом с ним находится на данном этапе жена. Это вам совершенно не надо. Что еще может сделать женщина? Поддержите мужа в том случае, если он хочет проявить себя в решении проблем в одиночку. Но вы скажите ему поддерживающую фразу. Вы должны сказать своему мужчине то, чего он ждет от вас. И эта фраза будет такой: «Я знаю, что ты мудрый мужчина и решишь проблему лучшим способом. Я в тебя верю». Если у него есть проблема, он будет ее пытаться решать, естественно. Он не хочет вам рассказывать не потому, что он скрытый человек, а потому что это особенность мужской психики. Не выуживайте эту информацию. Что ты будешь делать, как ты решил? Вы просто скажите: «Я сочувствую тебе, у тебя есть проблема, но я верю в тебя, и ты ее решишь». Он будет очень благодарен за то, что вы поняли его. Он мужчина, он имеет такую особенность – решать проблему сам. Дайте ему эту возможность. А если он ее неправильно решил? Бывает такое. Женщина говорит: «Я в тебя верю», а он решил ее совершенно не так, как нужно. Что должна делать женщина? Дипломат. Женщина – умница. Она скажет ему: «Ничего, ты у меня мужчина. Я знаю, что в следующий раз ты поступишь более совершенным образом». Ну, не хватило ума нам, ну что? То есть она часть проблемы берет на себя. Может быть, она признает какую-то часть, что я тебя не поддержала вовремя. Может быть, я тебе не сказала то доброе слово, которое нужно было. Она найдет способ, каким образом утешить этого человека, который стоит рядом с ней. Но если она не будет его ковырять и не будет допрашивать, он ей будет очень благодарен. Это очень важно знать. Для женщины, которая может рядом создать вот эту каменную стену, в которую она тут же и упрется, плечо, которое ее поддержит. Поддержите мужчину в этой гордости за себя. Поддержите мужа, когда он много занимается работой и считает ее важной. Приветствуйте мужскую дружбу. По крайней мере, не пилите его за проведенное время не с вами, а с друзьями. Это еще одно правило. И четвертое правило. Не приставайте к мужу с вопросами в течение хотя бы первых 30 минут, когда он заходит в дом. Тогда, когда он адаптируется от всех своих проблем к вам. Он пришел к вам. И если вы будете его сейчас в первые же секунды, минуты начинаете его допрашивать или рассказывать ему что-то неадаптированному к дому, это вызовет его неудовольствие и нежелание идти домой. Будьте умницей. Первых 30 минут по приходу домой мужа Сделайте ему просто спокойную обстановку, накормите его, пусть помоет руки, пусть примет душ и придет к вам. И тогда вы можете увидеть, что он сам спросит, как у вас настроение, что вы сделали, чем вы заняты. И после этого общения с вами вопросы будут решаться. Но не допекайте мужа. Почему он вам не рассказывает? Очень многие проблемы из-за этого простого, короткого предложения. Что ты пережил? Где ты был? Какая у тебя проблема? И как ты ее будешь решать? И вы увидите результат вот такого разговора, такой речи. Неудовольствие, необъяснимое раздражение мужа. А это просто особенность его психики. Если вы умная женщина, оставьте его в покое. Помните, что у мужчины есть 4 особенности, которые помогут вам сделать свою семью спокойной, удовлетворенной и счастливой. Я желаю вам только счастья.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.
3: Искать и не в собственной правде –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем разговор о духовности. На наши вопросы отвечает доктор богословия Юрий Николаевич Друми. В прошлой программе мы начали разговор о символах духовной жизни в Священном Писании. И сегодня мы продолжим этот разговор, какие символы духовной жизни встречаются в Новом Завете, конкретно в Евангелии от Луки.
3: Да, действительно, в прошлый раз мы говорили с вами о реке, о пустыне, о горе и об озере, что это не просто какие-то случайные места, а физический ландшафт, географическое место усиливает значение тех слов, тех событий, которые произошли там. И говоря о Евангелии по Луке, вот в нашем в контексте нашей беседы о духовности, я хотел бы обратить ваше внимание и на два других, или точнее на один, еще один символ духовной жизни человека. Это дорога. Дорога. Если вы внимательно читаете Евангелие, вы обратите внимание на то, что в Евангелии по Луке говорится о двух дорогах. Я не имею в виду, если пойдешь налево, то, если пойдешь направо, то. Нет, это не два пути, ведущие в противоположные стороны, но свой материал или же вот то, что евангелист Лука узнал в результате тщательного исследования, тщательных расспросов, которые он провел для того, чтобы создать панораму жизни Иисуса Христа, группируется в том числе и по географическому принципу, или же в связи с двумя дорогами, о которых говорится в Евангелии по Луке. И сейчас я мог бы назвать эти две дороги. Первая дорога – дорога в Эммаус, селение, которое называлось Эммаус. Вторая дорога – это путь в Иерусалим. И вот давайте поговорим о каждой дороге. Во-первых, это дорога в Эммаус. Представьте себе такую картину. Ученики, которые связывали со своим учителем так много надежд, которые оставили все и пошли за ним, за Иисусом. В конце концов, оказались у разбитого корыта, потому что Иисуса схватили, арестовали, унизили, били, плевали в Него и потом распяли. Он умер на кресте позорнейшей смертью, был снят со креста, положен во гроб, и все. И вот двое из учеников, одного звали Клеопа, имени второго мы не знаем, идут и размышляют обо всем, что произошло в Иерусалиме в последние дни. В 24 главе Евангелия по Луке, в стихе 13 и 14, говорится следующее. «В этот же день, это первый день недели был, двое из учеников шли в селение Эммаус, расположенное в 2 часах ходьбы от Иерусалима, и разговаривали обо всем, что произошло». О чем же им еще разговаривать? Конечно,

все. Где Бог? Классический вопрос. Любой души, столкнувшейся с безысходностью. Где Бог? И когда они идут, к ним присоединяется путник. Идет вместе с ними. И вступает в диалог вместе с ними. Они начинают вместе рассуждать, и этот путник спрашивает их, о чем это вы, идя дорогою, рассуждаете? Обратите внимание, снова подчеркивается вот эта взаимосвязь между дорогой и рассуждением. Потому что духовность – это путь, и духовность – это размышление. Духовность – это движение от к. Это всегда динамика, это всегда перемена, изменение, развитие. Направление, развитие какое-то. Да, это обязательно так. И Лука просто с гениальной простотой выразил это, когда сумел свое Евангелие построить вот вокруг этих двух дорог, что ли. Вот одна дорога в Эммаус. И появляется путник, присоединяется к ним и задает им вопрос, а о чем это, идя дорогу, вы рассуждаете? Они ему говорят, как это ты спрашиваешь нас об этом? Весь Иерусалим об этом говорит. Все жители, все гости, все, кто в эти дни находится в городе, только об этом и говорят. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, который не знает того, что произошло за последние несколько дней, в частности, в последнюю пятницу? Неужели ты ничего не слышал об Иисусе, который был сильный в слове и деле, который провозгласил наступление Царства Божьего, как его схватили, арестовали и предали смерти? Иисус слушает их внимательно и начинает им объяснять, что, минуточку, а разве вы не читали в Писании, что так должно было произойти, что все это предсказали пророки, что именно это и должен был претерпеть Мессия? И все пророки от Моисея и дальше говорили об этом времени. И тут он начал им открывать Писание, то есть начал им объяснять, что это все было предсказано, что Писание нужно читать несколько по-иному, что то знание, которое было у вас, по-видимому, неадекватно, и теперь вы не можете понять, как же объяснить вот это несовпадение между вашими ожиданиями и действием Божьим. Вот это на самом деле кризисная ситуация для каждого человека, ищущего более высокого уровня духовной жизни. Христиане постоянно сталкиваются с этой ситуацией несовпадения собственных ожиданий, то есть несовпадения того, как я считаю, Бог должен проявить себя, что Он должен сделать, как Он должен вмешаться в мою жизнь, в какую-то ситуацию, и тем, как он действительно это делает. И это может быть связано с болезнью ребенка, близкого человека, с какими-то переживаниями в семейной жизни человека. Я думаю, что вот здесь-то Бог и должен был бы вмешаться, но он этого не делает почему-то. И это создает глубокий конфликт, вызывает глубокий конфликт духовного порядка. То есть под вопрос ставится вера человека. Он сомневается в Боге, в его присутствии, в его действии. В лучшем случае Богу отводится место одиноко и издалека наблюдающего за всем происходящим и как-то равнодушно смотрящего на это, но бессильного как-то помочь и обратить ситуацию вспять. И здесь двое учеников находились в таких же обстоятельствах. И вот Иисус пытается с помощью Писания объяснить им, что да нет, вы не так прочли Священное Писание. Вы должны увидеть в произошедших событиях исполнение Писания, а не наоборот что-то чрезвычайное, что никак не вписывается в то, о чем писали пророки, о чем писал Иисус.

0: фарисеи. И вот они дальше идут вместе с Иисусом, приближаются к селению, и Иисус делает вид, что хочет идти дальше, но они упрашивают его, удерживают его. Написано, нет, пойдем с нами. По обычаям восточного гостеприимства они не могли незнакомца, спутника своего оставить в одиночестве. Они настоятельно просят его войти с ними в дом. И когда они вошли в селение и упросили его остаться с ними, он вошел действительно с ними. И вот дальше в 30 и 31 стихах мы читаем: «Оказавшись с ними за столом, взял он хлеб, возблагодарил Бога за него и, преломляя, подавал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но в этот миг он стал невидим для них».
1: Открытая книга.
0: Посмотрите на то, что происходит на этом пути и что происходит потом в доме. Ученики пребывают в состоянии духовной слепоты. Они ничего не могут понять в Боге и в Его посланнике, в Его Мессии Иисусе. Они ничего не могут понять. И когда сам Иисус приближается к ним, присоединяется к их компании, идет вместе с ними, становится их спутником, они задают ему вопрос: «А неужели ты один из тех, кто не осведомлен, кто не знает о произошедшем?» То есть, обратите внимание, какая ирония в этих словах. Виновнику всего они говорят, что ты единственный, кто этого не понимает.
2: Но он же начинает им задавать вопросы. Они это истолковывают как неосведомленность его о событиях.
0: Да. А вот смотрите дальше, как ситуация меняется. Когда они входят в дом и приглашают Иисуса к трапезе, написано, что он берет хлеб. А кто должен взять хлеб, если вы в гостях? Юля, когда вы в гостях, кто берет хлеб?
2: Не знаю. Хозяин может
0: хозяин,
2: быть.
0: Конечно,
2: в те времена,
0: хозяин.
2: Какой был обычай.
0: Конечно,
2: хозяин
0: должен
2: был взять хлеб.
0: Вы гость.
2: Преломить
0: да,
2: и предложить гостям.
0: И хозяин должен первый прикоснуться, первым должен прикоснуться к хлебу, преломить и предложить гостю. И когда они уже, когда хозяин готов уже был это сделать, по-видимому, это был Клеопа, а когда трапеза накрыта, вдруг его опережает гость. И гость берет хлеб, преломляет, благодарит Бога за него и подает им. И вот только тогда, написано, открылись у них глаза.
2: То есть они его узнали.
0: Вот только тогда они узнали, что это был Иисус. Они прошли с ним несколько часов, они с ним беседовали, но настолько велико было бремя несчастья и горя, которое сразило их, что, видя или смотря, они не видели. Слушая, они не слышали. И только когда гость стал хозяином, у них открылись глаза. Мы говорим о христианской духовности. И вопрос вот в чем: в вашей жизни, в моей жизни. Иисус Христос, гость или хозяин? Мы приглашаем его в нашу жизнь как гостя и на правах гостя? Или мы доверяем свою жизнь ему как хозяину? Условия для того, чтобы открылись глаза, чтобы мы стали видеть духовный мир, духовную реальность, условия для этого – это чтобы Иисус стал хозяином жизни человека. Когда это произошло с ними, тогда глаза их открылись. Во-первых, конечно, они по-новому посмотрели на Священное Писание. И Иисус не делает какое-то чудо в данном случае. Это потом он стал невидим для них. Потом произошло чудо, но он начинает утверждать веру учеников со Священного Писания. Но чтобы понять Священное Писание, гость должен стать хозяином. Мы гости в Священном Писании. Когда мы открываем Библию, мы гости, мы в гостях. Мы не господа, мы не мы решаем, что это значит, что то значит, как это понимать. Иначе базар начнется. Но мы должны предоставить возможность хозяину священного текста, священного писания, открыть нам смысл, открыть для нас этот смысл. И это может сделать только Иисус.
2: А каким образом он может открыть нам смысл?
0: Когда мы не диктуем ему, что ему делать, как ему вести себя, что ему говорить и как ему объяснять, когда мы не выдаем желаемое за действительное, когда мы в смирении покоряем себя, свой интеллект, свой дух, свое мировоззрение, учению Священного Писания и впускаем его в себя, вот тогда происходит то, что хозяин распоряжается своим так, как он считает нужным распорядиться. Он распоряжается своим словом, и он распоряжается нашей жизнью. Мы говорим здесь, конечно, о Боге, о Его Мессии, об Иисусе Христе. И когда это произошло в жизни этих двух учеников на дороге в Эммаус. И, кстати, я не сказал, что они идут из Иерусалима, это центр, там все произошло, в малоизвестное селение Эммаус. Вы даже его на карте не найдете. Можно только предполагать, где оно находилось. И оно никогда в Евангелии больше не упоминается, нигде. Что такое Эммаус? Да ничего, ничего особенного в этом селении нет, кроме того, что произошло в доме этих двух учеников, где Иисус открыл себя как хозяин. Но самое интересное происходит дальше. Когда это произошло, когда у них открылись глаза, меняется их маршрут. Если они шли из Иерусалима в малоизвестное селение Эммаус, то теперь из Эммауса они возвращаются назад. Дорога вспять. Они идут в Иерусалим, они идут туда, где другие ученики собрались вместе и в такой же агонии, в таком же горе недоумевают, что же произошло и как понимать все эти события. И когда они поняли, когда они узнали в этом компаньоне, в их спутнике Иисуса, они спешат с этой радостной вестью к другим ученикам, чтобы сказать им о том, что Иисус воскрес. Это пасхальная дорога, если хотите. Это дорога, на которой открывается смысл Пасхи, смысл воскресения Иисуса Христа. И когда мы думаем о духовности, о том, что мы тоже в пути, что мы идем, и бывает, мы идем не туда, но если Иисус входит в нашу жизнь, если Он становится хозяином нашей жизни, и мы узнаем Его, тогда происходит та необходимая метаморфоза, без которой невозможна настоящая духовная жизнь. То есть вот это несовпадение наших ожиданий и Божьего действия мы начинаем наконец-то понимать. И, оглядываясь назад, мы начинаем видеть в хаотичном каком-то расположении событий, каких-то фактов, жизненных эпизодов, мы начинаем видеть контуры какого-то рисунка, и вот это и становится для нас неопровержимым доказательством, что Бог был с нами, что все это имело смысл, что Бог нас не оставил, что это путь, которым нам нужно было пройти для того, чтобы подняться на более высокую ступень богопознания, ступень духовности, и тогда можно считать, что Пасха или же воскресение Иисуса Христа произошло и в нашей жизни, обрело свой смысл. Вот какой символ духовной жизни я вижу в Евангелии по Луке, в частности, когда мы говорим о дороге в Эммаус.
2: Но есть еще вторая дорога.
0: Есть еще вторая дорога. Эта дорога более тяжелая, и этой дорогой мы тоже должны идти, если мы хотим быть людьми духовными, христианами духовными, если мы всерьез относимся к зову Христа «Следуй за мной». Давайте откроем 9 главу Евангелия по Луке, потому что эта дорога начинается здесь, в 50.
2: Я напоминаю, что вы читаете тексты из современного перевода. Что это за перевод?
0: Да. Я предпочитаю в нашей беседе использовать Новый Завет в современном русском переводе, выполненном под редакцией доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. И, как я уже сказал, в 9 главе, 51 стихе написано, что Иисус твердо вознамерился идти в Иерусалим. Вот, Юлия, представьте себе, Евангелие по Луке, это 24 главы. Главы с 9 по 19. Какой значительный, ну какой большой пирог, так?
2: Да.
0: Часть пирога всего. Это дорога Иисуса в Иерусалим. Все притчи, там какие-то наставления, чудеса, исцеления, изгнания бесов и так далее, все, что происходило между 9 и 19 главами, происходило на дороге. Или же тогда, когда Иисус и его ученики были в пути.
2: То есть это практически половина Евангелия.
0: Да, да, половина Евангелия по Луке. И вот начинается все с 51 стиха 9 главы. Иисус твердо вознамерился. Нужно обратить внимание на эти слова. Иисус твердо вознамерился идти в Иерусалим. И шел он туда, полностью отдавая себе отчет, что ждет его там. И это путь. Путь в Иерусалим есть путь на Голгофу. И что интересно, евангелист Лука настолько вот с высоким мастерством сумел передать эту идею, что он не просто сказал один раз об этом здесь, в 9 главе, и все, и потом уже Иисус входит в Иерусалим. Нет, но он периодически в одной главе, в следующей, через две главы вкрапляет туда такие слова – продолжение пути их, когда они шли в Иерусалим, приближаясь к городу. Постоянно он напоминает читателю, что все нужно понимать в связи с этим движением, развитием, направлением пути Иисуса в город Иерусалим. И туда он шел, конечно же, не на прогулку, туда он шел, чтобы встретить смерть, чтобы встретить позор, унижение. И когда Иисус звал учеников пойти за Ним, когда Он говорил «следуйте за Мной», Он фактически говорил им «я не хочу идти в одиночку, я хочу, чтобы вы шли со Мной, я хочу, чтобы вы тоже поняли, что христианский путь подразумевает самоотречение, христианская духовность подразумевает самоотдачу, бескорыстное служение, самоотречение. И это демонстрируется на пути Иисуса в Иерусалим.
1: Открытая книга.
2: Это означает, что путь христианина тяжел, и это всегда путь к какой-то определенной цели. Можно так сказать?
0: Да, я бы согласился с вашим выводом. Действительно, путь христианина – это не хождение по кругу, а это движение к цели. Как Иисус не ходил по кругу, Иисус шел к цели, Иисус шел в Иерусалим. И евангелист Лука снова и снова подчеркивает это в продолжении пути, приближаясь к городу. Иисус жил с очень сильным и глубоким чувством собственного предназначения и собственной миссии. Мы не можем свою миссию и свое предназначение делать таким же, каким это было у Иисуса. Мы о разных вещах, конечно же, говорим. Но в то же время христианскую духовность нельзя сводить к только к медитации какой-то или к только сосредоточиться на себе и на своем, и только смотреть внутрь себя. Нет, но мы должны идти к какой-то цели, и эту цель нам должен открыть Господь.
2: А какая эта цель? Она у каждого своя? Для каждого верующего человека она своя? Или это что-то общее для всех верующих людей? Вот что это за цель?
0: Ну, в данном случае, если мы читаем, чем же закончился путь Иисуса, написано, это как кульминация, что ли. Написано, что когда Иисус приблизился к городу, что вот наконец-то, да, он дошел до Иерусалима, написано, что он заплакал о нем. Так долго шел, такой трудный путь, столько на этом пути всего произошло, столько попыток было сделано, чтобы отвратить Иисуса от этого пути. Он, не подчиняясь никому и ничему, все-таки дошел до города. Зачем? Чтобы заплакать о нем. Глядя на город, он глубоко сожалел о том, что люди жили своей беззаботной жизнью, люди были поглощены своими делами, каждый думал о своей цели, каждый думал о чем-то своем, не понимая того, что надвигалось на этот город, какая туча приближалась к городу. То есть, во-первых, немногие думали о том, что должно было произойти, и какое значение должна была получить смерть Иисуса. А во-вторых, никому не было дано видеть того, что произойдет через несколько десятилетий, когда город Иерусалим окажется разрушенным и не останется камня на камне в храме, в городе, и произойдет национальная катастрофа. Вот когда мы говорим о христианской духовности, должна ли у каждого из нас быть своя цель? Конечно, должна быть, но в то же время мы не должны упустить из виду эту глобальную перспективу. Мы должны смотреть на наш мир, на наши города, на наши селения так, как на город Иерусалим в свое время смотрел Иисус Христос. Мы должны тоже суметь заплакать. То есть мы должны проникнуться тем же чувством, тем же отношением к окружающим нас людям, к городам, в которых мы живем. Как это наблюдается в опыте Иисуса Христа? Посмотрев на город, написано, он заплакал о нем, потому что люди не повернулись лицом к посланнику Божьему. Они предпочли свой образ жизни, свой путь божественному пути. А духовность, христианская духовность, обязательно включает в себя ответственность человека и за других людей, чтобы люди один за другим могли выходить на этот путь, на путь Иисуса Христа, на путь жизни, чтобы люди проникались теми же чувствами, какие были во Христе, чтобы духовность материализовывалась в сострадании к этому миру. И слезы Иисуса были слезами духовности, потому что это были слезы любви, сострадания и жалости. Без этого христианской духовности нет.
2: А что конкретно может сделать верующий человек для того, чтобы помочь людям, обществу, да даже просто своим соседям?
0: Самое главное, что мы можем и должны сделать, это помочь человеку, другому человеку, нашему ближнему, понять Христа, увидеть Его, полюбить Его. Но для этого нам необходима жалость Христа, сочувствие Христа, слезы Христа. То есть это не просто переживание, это не какая-то сентиментальность христианская. Мы говорим с вами о христианской духовности, а не о христианской сентиментальности. Христос не был сентиментальным человеком, когда Он плакал, не потому что это были слезы каких-то приходящих чувств. Нет, но это открывало сердце Христа, Его глубокий внутренний мир и Его отношение любящего сердца. После этого, и мы, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что и до этого, и после этого Иисус очень много сделал. Он учил, Он делал, Он прикасался, Он исцелял, Он помогал людям. Но все это Он делал для того, чтобы они поняли, что Бог не мертв, что Бог жив,
2: То есть главное это была проповедь в служении Иисуса,
0: конечно,
2: Христа.
0: Конечно, Евангелие, открыть, да. Евангелие. Да.
2: Иисус Христос ведь не изменил существующий политический строй. Он, нельзя сказать, что он изменил общество, но можно сказать, наверное, что он изменил настроение в народе, может быть, мировоззрение других людей. Он помог, наверное, в умах или в сердцах некоторых людей родиться вере, которая была утрачена к тому моменту.
0: Да, он внес туда закваску, которая через некоторое время произвела такое действие, что преобразилось все. Тот ум, который впустил в себя Евангелие, преобразился. То сердце, которое впустило в себя Христа, преобразилось. И то общество, которое впустило Евангелие к себе, преобразилось. Та страна, которая это делает, тоже преображается. То есть в этом я вижу смысл того, что сделал Иисус, и смысл всего пути, в который Он зовет своих последователей. Делать то же самое. И в этом символ, один из символов христианской духовности в Евангелии по Луке.
2: Мы говорили о том, что путь верующего человека тяжел, и это путь к цели. Не хочется человеку испытывать трудности. Трудности никому не нравятся. Но есть такие ситуации, когда трудности, тяжелые моменты жизни действительно оправданы. Когда мы видим перед собой цель, и ради достижения этой цели мы готовы идти на жертвы, мы готовы переносить трудности. И это, наверное, вот именно те трудности, которые потом нами будут забыты, когда мы этой цели достигнем.
0: Действительно, мы не можем говорить о трудностях только. Мы не можем сводить все к страданиям, к трудностям, к терпению, к необходимости.
2: И делать это целью.
0: Да, да, делать это целью. Ни в коем случае. Но нет настоящей радости без этих трудностей. Нету Пасхи без Голгофы. Нету венца без Голгофского креста. Венца победы. Поэтому приходится платить за это. Приходится платить за подлинную духовность, за подлинную радость, за восторг христианской жизни, христианской духовности тем, что да, мы боремся за это, мы сражаемся, мы должны подчинить свою волю, воле Божьей, но впереди нас ждет победа, впереди нас ждет пасхальное воскресение, впереди радость. Как написано об Иисусе, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, Он будет радоваться, глядя на то, что Он сделал. И вот наш свой жизненный путь мы должны пройти так и завершить его так, чтобы, оглянувшись назад, испытать эту радость. Вот это была жизнь с подлинным вкусом, с подлинным смыслом, с подлинным служением, с настоящей радостью. Вот такой смысл я вижу в этих символах христианской духовности, которые открываются на страницах Евангелия по Луке.
2: Юрий Николаевич, на этой прекрасной ноте, думаю, можно завершить нашу беседу. Большое вам спасибо за ответы на вопросы, за участие в нашей программе. Мы продолжим разговор о христианской духовности в следующей передаче. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Зарядка – это хорошее средство взбодриться и улучшить настроение. Правда, Марин?
1: Да.
0: Сегодня мы продолжим разучивать комплекс упражнений с гимнастической палкой. Итак, пожалуйста, встаем и делаем разминку. Руки на поясе. Упражнение «Птичка чистит перышки». Хорошо. Теперь упражнение «Маятник» к правому плечу и к левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Упражнение «Сова» крутит головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Хорошо. Упражнение для рук. Мельница. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И упражнение «Обними себя». И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Закончили. Теперь нам понадобится гимнастическая палка. Возьмем ее в правую руку, вот так посередине, и поворачиваем вправо-влево, вправо-влево. Мы тем самым разминаем кисти рук. Так, хорошенько, хорошо. Возьмем другую руку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь мы возьмем палку обеими руками. Пожалуйста, поворачиваем ее. Здесь пошире немного. Так. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение «Поднимаемся на носки». Называется оно «Деревья стройные». Поднимаем палку вверх, поднимаемся на носки. Вдох, выдох, опустились. И вдох, выдох, просто на носочках. Вдох, выдох. Пошире, Юля, палку возьми. Вдох, выдох. Можно не смотреть на палку, но просто ее поднимать вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. Марина, не отставай. Вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Теперь отставляем ногу назад. Палку поднимаем вверх, прогибаемся, смотрим на нее. Назад нога. Опустили. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Смотрим на палку. Вдох, выдох. Еще по разу. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Хорошо. Теперь положили палку на лопатки. И наклоны вправо-влево. И раз вправо, влево. Вправо, влево. Вправо, влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Перехватили палку назад. Взялись за нее. Сзади, вот так пошире. Наклоняемся, смотрим прямо перед собой. И руки прямые назад отводим. Раз, два. Выпрямились. Наклонились. Раз, два. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Хорошо. Выдох. Вдохнули. Выдох. Вдох, выдох. Смотрим прям. Хорошо. Следующее упражнение. Взяли палку вот так в локте. Локтями держим. Крепко держим. И повороты вправо и влево. И вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим прямо. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Закончили. Палку перед собой. Пружинящие движения. Вперед. 16 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. Приседания. Палка перед собой. Приседаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не наклоняемся вперед. Прямо. Хорошо. Еще приседаем. Так. Замечательно. Угу. Закончили. И немножко расслабились. Потрясли ногами. Хорошо. Продолжаем зарядку. Палка у нас перед собой внизу. Перешагиваем через нее туда и обратно. Пожалуйста. Раз. Перешагнули. Назад. И еще. Так, хорошо. Еще перешагнули. И еще по разику. Туда. И обратно. Хорошо. Палка вверху, над головой. Махи ногами вперед. И раз, достаем палку. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь палка у нас также перед собой. И мы садимся, не касаясь пола руками. Пожалуйста, садимся. Аккуратно ноги вытянули. Хорошо. Встаем. Молодцы. Это нагрузка, конечно, солидная. Садимся. Вытянули, встаем. Вот как Олег Резов это делает. Садимся. Хорошо, вытянули. И теперь мы ложимся на спину и подтягиваем палкой колено к груди. И правую. Хорошенько. Так, вытянулись. Левая нога. Носочки тянем. Хорошо. Выдох, когда подтягиваем колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И закончили. Так, а теперь из этого же положения мы садимся и вытягиваем руки перед собой. Вот так. Руки за голову и садимся. Упражнение на пресс. Садимся. И последний раз. Хорошо. Легли. Немножко полежали, расслабились. Так. И становимся на колени. На колени. Садимся на пятки. У нас гребля. Взяли палку пошире. И, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошенько работаем плечами вперед. У нас напрягаются мышцы талии. Так, плывем, плывем. А ну-ка теперь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, закончили. Встаем. Прыжки. Палка у нас вверху. Ноги в стороны. И прыгнули вниз. Ноги вместе. И, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Теперь палка у нас впереди. И мы бежим с высоко поднятыми ногами. Пожалуйста. И Хорошо. Положили палку. Немножко восстановим дыхание. Руки вверх. Вдох. Опустились. Выдох. Повисели. Повисели. Ну вот, наша зарядка закончена, но только на сегодня. Мы очень хотим встретиться с вами завтра. Будьте с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы занимаемся богословием, по определению, наукой о Боге. Мы исследуем, что Библия говорит о природе Божества. В частности, в прошлый раз мы начали разговор о Троице, о Триединстве, и поставили цель выяснить, говорит ли Библия о том, что Бог триедин. В прошлый раз мы прочитали первый стих Библии, первый стих Торы, книга Бытие, 1 глава, 1 стих, который говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И обнаружили, что в оригинале используется для обозначения Бога древнееврейское слово «элохим», которое встречается там во множественном числе. И дословно означает «вначале сотворил Боги небо и землю». Появляется вопрос, имеет ли слово «элохим» форму единственного числа, или же оно, как и целый ряд слов в русском языке, в древнееврейском, всегда используется только в форме множественного числа, но фактически говорит о ком-то одном. Ответ на этот вопрос вот таков. Более 250 раз в Ветхом Завете для описания Бога, для описания Божества, используется древнееврейское слово «эль». Это как раз форма единственного числа слову «элохим». Посмотрим на несколько примеров, где используется древнееврейское «эль». Книга Бытие, 31 глава, 13 стих. Бытие 31:13. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». В синодальном переводе и в книге Бытие 1.1, когда говорится «сотворил Бог небо и землю», и Бытие 31.13 используется одно и то же самое слово «Бог». Но в оригинале используются разные формы. Вот здесь, в 13 стихе 31 главы книги Бытие, форма единственного числа, а там «элохим» – множественное число. Еще парочка примеров того, как слово «эль» используется в единственном числе. Книга Бытие, 35 глава, стихи 1, 3, 7 и 11. 35 глава, 1, 3, 7 и 11. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Третий стих. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Снова в оригинале «эль» — единственное число. Седьмой стих. «И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». И одиннадцатый стих. «И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Также, например, книга «Числа», 23 глава, 8 стих. «Числа», 23 глава, стих 8, говорит: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». Вот в этих примерах и во многих иных общим числом более 250 раз в Ветхом Завете Бог обозначается словом «эль» — единственным числом. Также есть еще одна форма слова «эль», тоже единственного числа. Это древнееврейское слово «элохай». «Элохай» встречается в Ветхом Завете 58 раз. Посмотрим на два примера. Первый из них – это книга Второзаконие, 32 глава. Второзаконие, 32 глава, стихи 15 и 17. «И уточнел Израиль», 15 стих, «и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». И 17 стих: «Переносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши». Вот здесь, где встречается слово «Бог», это древнееврейское «элохай». И еще один пример – книга пророка Аввакума, 3 глава, 3 стих, который мы читать не будем. Для желающих можно законспектировать и затем заняться этим позже. Аввакума, 3 глава, 3 стих. И в целом 58 примеров мы находим в Библии, когда применяется для описания Бога древнееврейское слово «элохай» в единственном числе. Итак, мы находим, что Бог то говорит о себе в единственном числе, то говорит о себе во множественном числе. Иногда он говорит «Бог», иногда он говорит о себе «боги». Таким образом, с самого начала монументальным фактом является то, что, открывая первую строчку Библии, мы находим там информацию о множественности Бога. 2600 раз в Ветхом Завете используется форма множественного числа «Элохим». И 250 – форма «Эль» единственного числа, 58 – форма «Элохай» единственного числа. Это означает, что поскольку есть и форма единственного, и форма множественного числа, то Бог в каких-то случаях говорит о себе как об одном, в каких-то случаях, в подавляющем большинстве случаев, говорит о себе как о нескольких, как о многих. Это наша точка отчета, это первое, что мы узнаем о природе Божества. Но этим, конечно же, информация на эту тему не исчерпывается. Когда мы в контексте исследования этой же все первой главы книги «Бытие» читаем дальнейшее повествование о деяниях Божьих, то в 26 стихе первой главы книги «Бытие» мы находим весьма интересное высказывание. Книга «Бытие», первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Даже в синодальном переводе мы находим использование местоимений множественного числа, описывающих Божьи деяния. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Итак, посмотрим, что говорит оригинал, что говорит древнееврейский. Мы находим следующую фразу: «Вайомер Элохим нааса Адам бецалмену кидмутену». Дословно оригинал говорит: «И сказал Элохим», то есть боги, «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Перед нами использование глаголов во множественном числе «сотворим», и перед нами, помимо использования множественного числа слово «Элохим» – «боги», еще и использование местоимений Божьих во множественном числе. Что означает этот стих? Что означает это место Священного Писания? Среди тех, кто силится отвергать учение о множественности в Боге, есть главным образом две теории по этому стиху, которые ясно описывают множественность Бога. И первая из них заключается в том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, и ангелам говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Что с точки зрения Библии и в свете логики можно сказать на эту теорию? Во-первых, Библия говорит о том, что Бог повелевает ангелам, повелевает ими, управляет ими, а не советуется с ними. В книге «Послание к евреям» в 1 главе в 14 стихе говорится о том, что они служебные духи. Во-вторых, человек сотворен по образу Божию, а не по образу ангелов, что указывается в Бытие 1.27 в следующем стихе, где сказано: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Следовательно, когда 26 стих содержит предложение «сотворим человека по образу нашему», этот вот термин «нашему» может включать только Бога, поскольку в противном случае человек должен быть сотворен по образу ангелов, что, как мы знаем, не является правдой, не соответствует действительности, поскольку в этом же стихе, да и в принципе, ясно, что человек по образу Божию сотворен. Таким образом, разговаривают в 26 стихе именно представители божества, по образу которых сотворен человек. В-третьих, против теории о том, что здесь Всевышний советуется с ангелами, следует сказать, что ангелы являются творениями, а не творцами. Ангелы не обладают творческой силой. Ангелы не в состоянии из ничего произвести что-то. О Люцифере, например, главе ангелов, сказано было так. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13 и 15. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи 13 и 15. «В день сотворения твоего описывается его появление. И дальше: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». То есть даже предводитель ангелов был сотворенным существом, равно как и все ангелы. Между тем, в исследуемом отрывке между собой разговаривают те, кто является Творцом. Итак, мы находим в 26 стихе еще одно свидетельство о том, что Бог представляет собою множественность. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Отиты – одно из наиболее частых осложнений после простуды или гриппа, особенно у детей. Каковы их причины? Можно ли их избежать? И как лечить? Эти вопросы сегодня мы сможем вновь задать нашей гости, врачу-отоларингологу Наталье Гавриковой. Здравствуйте, Наталья! Я рада, что мы сегодня с вами можем продолжить эту тему, которую в прошлый раз только слегка затронули. Это о заболеваниях среднего уха, отиты. Что здесь важно? С чего начать разбираться в этой теме?
3: Я снова хочу напомнить вам, что отиты бывают разные. Это большая группа. И что отитами называются и поражение наружного уха, наружные отиты, средние отиты и внутренние отиты. Но вы совершенно

0: Верно сказали, что осложнениями насморка и простуды являются именно средние отиты, и что касается детей, то именно у них это наибольшая проблема. Поэтому, если вы хотите, давайте сосредоточимся на средних отитах.
1: Это большая проблема для многих родителей детей.
0: Почему вы правильно отметили, что у детей? Оказывается, дети гораздо чаще болеют средними отитами, чем взрослые. Дети анатомически по-другому немножечко устроены. Пока они развиваются, пока развивается их костный скелет, пока удлиняется форма их лица, у них все еще маленькое внутри, и ушко тоже маленькое. Особенно маленькое и короткое, помните, вот важная трубочка есть такая в среднем ухе, слуховая труба. Она короткая и широкая. И благодаря этому, что она короткая и широкая, инфекция из полости носоглотки очень легко и быстро проникает в полость среднего уха и развивается средний отит.
1: Говорят иногда, что нужно для этого всего лишь несколько часов. Это правда?
0: Совершенно верно.
1: И то есть я как мама вообще ничего не могу поделать? То есть если у моего ребенка насморк, то все, практически 100% что будет отит?
0: Не 100%. Опять же, будет зависеть от того, как устроена ваша слуховая труба у ребенка.
1: То она есть может... у конкретного ребенка,
0: конкретного ребенка. Она может под другим углом идти. Если вот она идет более горизонтально, тогда быстрее инфекция проникнет. Если идет под большим, под меньшим углом, точнее, то тогда будет меньше вероятности, что инфекция проникнет в область среднего уха. Но как мама вы можете смотреть, как ваш ребенок опорожняет полость носа, как он сморкается. Не позволяйте ему натуживаться, тужиться, зажимать носик и сильно...
1: А ведь мы часто сами провоцируем детей на
0: сморкайся,
1: это.
0: Сморкайся, сморкайся, давай, сильнее, сильнее.
1: Мы чувствуем, там что-то есть.
0: Нет, надо аккуратненько, аккуратненько. Нужно закрыть одну половинку носа и выдохнуть с усилием.
1: То есть это обязательно,
0: это обязательно, чтобы все вылетело из носика. И пусть это... Вот в Европе я заметила, когда очень важная отличительная часть, люди там достаточно громко сморкаются, они не стесняются ни чихать, ни сморкаться. А вот, кстати, при простуде мы очень часто имеем с вами такую привычку сразу зажать нос. И когда мы чихаем, сразу проникает содержимое в уши.
1: То есть даже взрослый человек может оттолкнуть.
0: Вы знаете, в Америке учат детей чихать даже правильно. Они берут вот такую муфточку, одевают им на локоточек, где изображен какой-то вот, ну, персонаж мультипликационный, который чихает. И они знают, что когда нужно чихнуть в локоть. Это очень важное имеет вот значение и в плане эпидемиологии, и в плане лечения уха. Во-первых, свободно выходит содержимое из носа, не затрудняя слуховую трубу. А во-вторых, человек не разносит инфекцию.
1: А, то есть вирус не попадает на руки, чтобы дальше не пошли.
0: А именно с ручек дверей, с телефонных трубочек или с каких-то еще предметов мы переносим инфекцию друг на друга. Поэтому чихать в локоток – это очень правильная привычка.
1: Да. Но хотя бы, если мы не сможем так на людях, то хотя бы дома. Это
0: на своих детях, да.
1: Точно будет очень важно. То есть одна из причин, я так поняла, у детей – это то, что там коротенькая и широкая вот эта труба. А какие вообще еще причины отитов?
0: Ну, для среднего отита это ключевая причина, потому что часто говорят, вот, покупался или ухо продуло, и поэтому ухо заболело. Но я слушаю эти версии как фантазии, потому что обычно ухо не продувает. Наружный слуховой проход имеет поворот.
1: То есть нас Бог так ухо сотворил, что оно
0: верно,
1: ветром что защищает.
0: Что оно даже от ветра защищено. Оно должно в норме даже проникать туда воздух. Он должен как бы вентилироваться. Но пока идет по этому повороту, уже, во-первых, интенсивность ветра снижается, а во-вторых, он согревается уже. И до барабанной перепонки доходит уже теплый воздух. А вот инфекция проникает именно через носоглотку. Но бывает еще, если наружное ухо повреждено, если барабанная перепонка повреждена, есть отверстие, тогда здесь может проникать инфекция через наружное ухо. Тогда такому ребеночку, и особенно если у него средний отит, с дырочкой, с перфорацией, идет выделение гноя, ему важно закрывать при купании ваточкой, смоченной вазелином или маслом, чтобы вода ни в коем случае в ухо не попала.
2: Живой источник.
1: Но тогда это уже нарушение, которое ребенок заработал, да, в течение жизни, какие-то осложнения.
0: Вы знаете, в прошлом веке это была очень частая причина. Болели золотушкой дети. То есть вот, прорывало среднее ухо, и потом формировалось отверстие. Иногда об этом не знали, но сейчас, когда есть у нас врачи, которые имеют специальное зеркало, специальные приборы, увеличительные стекла, которые могут осмотреть ухо и сказать: мамочка, будьте осторожны, у вашего ребеночка дырочка, пожалуйста, когда купаете или он купается у вас, затыкайте ушко.
1: А еще какие причины могут быть такого повреждения барабанной перепонки?
0: Ну, я опять сказала, каким-то инородным телом, mm-hmm. если все-таки прошли вот это вот узкое место сужения, которое Богом mm-hmm. было предусмотрено, чтобы не травмировать ухо, и все-таки ребенок травмировал ухо, то может быть повреждение через... Может быть, в самолете, когда человек летит. Помните, в прошлой передаче mm-hmm. мы с вами рассказывали, что перепад давления, и может быть разрыв барабана и перепонки.
1: Но это если у него насморк в это время, да?
0: Если просто даже дисфункция слуховой трубы, если у него аденоиды увеличены, если у него закрывается. Вот, кстати, вот хорошо, что мы сейчас с вами об этом вспомнили, что частые воспаления уха могут быть еще от того, что там может быть какая-то анатомическая обязательно причина. Либо у него увеличены, заложен нос в результате аллергии, или увеличены гипертрофированные носовые раковины, или аденоиды у ребенка, которые закрывают, опять же, слуховую трубу, то это все может провоцировать отит. У ребенка может быть просто сниженный иммунитет. Mm-hmm. Вот, что коснуться сниженного иммунитета, вот часто мы врачи, очень узко, особенно ларингологи, узко смотрим на заболевание и видим, что... Только ухо и, в крайнем случае, еще и нос, носоглотку, да?
1: А всего ребенка уже не видит.
0: А всего точно. Ребенка, но человек – это целостная система, у него есть еще эмоции, у него есть духовный компонент, у него есть социальный компонент, о котором тоже нужно помнить. И если в любом из этих компонентов есть нарушение, то это также влияет на функционирование нашего организма. Поэтому если ребенок подавлен, если он растет в обстановке эмоционального насилия, если он не может строить отношения в своем коллективе, в детском саду, у него появляется больше причин не ходить туда, быть больше с мамой или проводить время с компьютерами в своем замкнутом мире, которому защищается от окружающего мира, он тогда, ему будет выгодно чаще болеть, и он будет даже к этому где-то подсознательно стремиться. Я в детстве очень любила болеть. Все было со мной. Со мной была мама, со мной были игрушки, и можно было не учить уроки в школе.
1: А болезнь – это приятный повод, да, остаться
0: дома? Для меня это был приятный повод.
1: А ведь действительно, чаще всего вот болеют отитами это дети вот дошкольного возраста, когда они начинают ходить в садик, да. Вот у моей сейчас одной знакомой, две девочки, одна из них ходит в садик, и они просто где-то с ноября месяца в течение полугода не вылезают из отитов.
0: Вот и замечено, дети, которые легко адаптируются, которые легко сходятся с сверстниками, которые растут в обстановке, где нет эмоционального насилия, где их друзья и ребята, которые с ними, они также научены принципам добра и могут хорошо относиться. Вот сегодня я смотрела, как общаются дети в христианской школе. Мне было очень интересно наблюдать, насколько они добры, насколько добры к ним учителя. То есть это очень важная среда для ребенка, там, где его понимают и принимают. И замечено, что люди в церквях, которые, когда имеют больше общения друг с другом и поддержки, они тоже гораздо меньше болеют.
1: И с одной стороны, конечно, это такой эмоциональный как бы стимул не болеть, идти в эту среду, где это хорошо и приятно. А с другой стороны, вот одна из моих гостей тоже на этой программе сказала, что вообще любовь, спокойствие, принятие – это основа нашего сильного иммунитета. То есть Бог он нас так создал, что в нас все взаимосвязано, нам это порой трудно понять и трудно представить, но это на самом деле так.
0: Я совершенно с ней согласна.
1: А вот вообще, если все-таки произошел отит у ребенка и уши болят, то что мы здесь можем сделать? Как лечить?
0: Если произошел отит, средний отит, это причина, при которой нужно сразу обратиться к врачу, чтобы врач оценил степень и стадию отита. Дети – это такой, как сказать, мы называем врачи благодатный материал, который, в кавычках материал, который очень быстро заболевает, у них очень быстро развивается любое заболевание, но также и очень быстро оно прекращается. И если вовремя назначена грамотная терапия, то все очень быстро сойдет на нет.
1: То есть даже тот же отит, да?
0: Нет, тот же отит сойдет на нет. Есть специальные обезболивающие капельки, которые можно закапать, но опять же надо посмотреть, нет ли там уже перфорации барабана перепонки, при которой нужно только определенное количество капель капать и только определенного названия, которое не спровоцирует дальнейшее развитие хронического отита, переход в хронизацию. И как ни удивительно, когда болит ухо, врач начинает в первую очередь рассказывать маме, что надо лечить нос.
1: Ну вот да, я с этим сталкиваюсь.
0: Ухо мы лечим через нос и лечим каплями. Каплями, которые улучшают функции слуховой трубы, которые вызывают сужение увеличенной набухшей стенки носоглотки и открывают слуховую трубочку. Важно первые сутки, в первые дни закапать сосудосуживающие капельки. Те же нафтизин, галазолин, санарин, их большое количество названий. Закапать правильно, значит, запрокинув немножко головку и наклонить в сторону больного ушка. В сторону больного ушка, что способствует проникновению капель прямо к устью слуховой трубы.
1: И там сойдет отек, да.
0: Что-то. Но слишком долго этими каплями пользоваться нельзя. Это очень важно. И говорят, мы часто меняем капельки на нафтидин, на санарин. Это не замена, это одно и то же, совершенно верно. Тут можно перейти на гипертонические солевые капли, типа морской воды. Они после 3-5 суток эти капли будут более безопасными уже.
2: Живой источник.
0: И если воспаление еще в легкой стадии, то можно обойтись только этим, только лечением носоглотки. А если воспаление уже в средней стадии, то есть когда появляется температура, очень яркая гиперемия, тут нужно уже перейти к антибиотикам.
1: Мне кажется, у ребенка оно очень быстро переходит именно в эту стадию,
0: да, очень быстро. Поэтому здесь важно обратиться к врачу, и чтобы доктор смог уже назначить антибиотики. Вот именно на этой стадии зачастую без антибиотиков не обойтись. Антибиотики бывают разные. Они бывают, которые действуют больше на желудочно-кишечный тракт, есть которые на мочевую систему, а есть которые индивидуально действуют именно на ухо и больше там концентрируются. И доктор знает эти названия, дозы для возраста ребенка или взрослого, он сможет уже правильно назначить антибактериальную терапию.
1: А можно ли как-то все-таки что-то дома предпринять, чтобы не довести до антибиотиков, вот, до такой терапии?
0: Вы знаете, в случаях среднего отита я скажу, что не нужно делать, чтобы не довести до такой стадии. Нельзя ни в коем случае ухо греть. Ухо греть ни в коем случае нельзя, потому что это может спровоцировать развитие абсцесса, гнойника, может переход быть в менингит. Вот, кстати, у ребенка до года обращение к врачу срочное просто необходимо, потому что если средний отит у ребенка до года, это уже показание для госпитализации, чтобы оставить этого ребеночка и маму под наблюдением. Потому что очень часто тут же молниеносно может все перейти в менингит.
1: А то есть это головной мозг, да?
0: Это уже спиной, головной мозг, это уже более серьезное осложнение. Поэтому греть ни в коем случае здесь не нужно.
1: А какие все-таки вот последствия бывают отитов? У меня вот у дочери, когда был отит один раз, чуть ли не 5 месяцев, она мне даже 2 раза слух за это время теряла. Ну, это было страшно, конечно.
0: Да, слух можно потерять, потому что воспаление среднего уха переникает с помощью маленькой перепоночки в полость внутреннего уха. Особенно это при вирусных отитах, при гриппе может быть. И здесь токсическое повреждение тонкого механизма восприятия слуха, слуховых клеточек, может привести даже к глухоте. И поэтому своевременное лечение может вернуть слух такому ребенку. Ну, может быть, затруднение слуха из-за того, что вообще происходит выпад секрета, выпад содержимого крови в полость среднего уха, и вода в ухе, она тоже будет снижать, вот эта вот жидкость в ухе, она тоже будет снижать слух. Кроме того, врач сможет определить, в какой стадии находится средний отит, если происходит очень сильное выбухание, интенсивные боли. И часто у детей происходит разрыв барабанной перепонки и истечение жидкости. После этого боль проходит и становится лучше ребеночку. Но когда несколько дней не происходит этого, потом она зарастет. Если правильно все делать, она зарастет и не останется никаких следов. То врачу приходится делать маленький-маленький прокол для того, чтобы помочь вытечь секрету и уменьшить боль в ухе.
1: То есть я поняла, что отит – это вообще такое заболевание, с которыми как бы вообще шутить не стоит, самолечением заниматься, в общем-то, тоже. А есть ли какая-то профилактика все-таки отитов? Потому что, наверное, моим детям антибиотики вообще, в принципе, ну как бы...
0: Противопоказаны,
1: в общем-то,
0: дети,
1: да.
0: Дети, которые имеют аллергию, не все антибиотики.
1: Да, как раз
0: возможно.
1: Это у нас ситуация такая именно и есть. То есть мне вот, например, нужно ни в коем случае ребенка до такой ситуации не довести. Что мне делать?
0: Ну, тогда ему поможет общая противовоспалительная терапия, если какие-то есть лекарства, которые у него нет аллергии, общей противовоспалительной. Или травы те же противовоспалительные, такие как ромашка.
1: Это в какой момент нужно делать?
0: Ну, когда он простыл.
1: А, то есть когда простуда еще только началась,
0: Простуда,
1: да?
0: только началась, да. И когда уже развелась. Когда есть. Есть лекарства, которые на травах тоже есть, некоторые названия. Тоже можно, они не будут антибиотиками, они общим противовоспалительным действием обладают, можно ими воспользоваться.
1: Я вот, например, для себя сделала такой вывод, что я всегда как бы вот, ну, дети, когда чуть постарше становятся, они уже понимают, дышит у них носик или не дышит, да?
0: Да.
1: И вот если я только чувствую, что он не дышит, и уже сморкаться так легко нельзя, то мы начинаем вот как раскапывать эти сосудосуживающие средства, да?
0: Можно для начала просто солевыми. Вот у маленьких детей, у них вообще сосудосуживающими даже не всегда при насморке, если не развился еще отит, при насморке можно просто солевые капельки.
1: То есть первые дни мы вот солевыми пользуемся, да?
0: Да. Солевые капельки, просто промывание носовой полости уже помогает освободиться от инфекции.
1: А как это правильно делать? Мне, вы знаете, всегда что страшно, что у маленького ребенка, если я буду как раз промывать, то я как раз и протолкну всю эту инфекцию в ух, и я им просто из пипеточки капаю.
0: Вы правильно делаете.
1: То есть никаким шприцом, да, с...
0: Ну, когда у нас с вами будет тема ринитов, мы с вами эту тему разовьем более.
1: Вы нас отдельно этому научите, да?
0: Да, я отдельно расскажу об этом.
1: Еще мне, вот, знаете, что кажется, у меня был такой опыт просто в жизни, когда моей старшей дочери был отит в течение 5 месяцев, и в конце концов мы пришли к врачу, и там был на фоне больных ушей новый насморк. Врач на нас посмотрел и сказал, говорит, я не знаю, что с вами делать, вам только Бог может помочь. И вот, вы знаете, на самом деле, в тот момент Бог помог ей, дал ей мудрость, и она как бы посмотрела на моего ребенка всего в целом, что у нее просто был нарушен в тот момент уже иммунитет. И выписала нам несколько лекарств на выбор, которые именно поднимают иммунитет. Вот, то есть, мне кажется, здесь, может быть, надо обратить внимание на весь организм ребенка в целом, если он никак не может вылезти.
0: Совершенно простуд. Верно. Совершенно верно. Тут очень много, может быть, аспектов, которые могут приводить к этому частному воспалению. И иногда приходится ни одному даже специалисту поработать над ребенком. И иммунологу, и иногда терапевту, и психологу иногда приходится, если это хороший специалист.
1: Потому что не нужно забывать, что мы все-таки целостное существо, созданное Богом. Спасибо, Наталья. Надеемся, что рекомендации, данные сегодня, помогут вам, дорогие друзья. Желаем вам здоровья и радости. Всего доброго. До свидания.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В мире очень много различных религий, и каждая религия по-своему раскрывает характер и деяния своего Бога. В какого Бога сегодня верят люди, исповедующие ислам? Каким открывает Аллаха священная книга всех мусульман Коран? Какие есть сходства и различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большим уважением и любовью относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Многие задают такой вопрос. Какие есть сходства и какие различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? Что общего во взглядах на Всевышнего?
2: Ну, интересный вопрос. Дело в том, что нужно прежде всего понять, что мы верим в одного Бога. Нету мусульманского Бога, нет христианского Бога. Мы верим в одного единого Бога. И меня это очень радует, что между мусульманским и христианским пониманием характера Бога практически нет никакой разницы, никаких противоречий. Mm-hmm. Наши взгляды полностью совпадают. Вот возьмите сразу, откройте Коран и посмотрите на самую первую фразу первой суры, Аль-Фатиха, сура, открывающая книгу. Mm-hmm. Ведь это же не даром, вот именно с этого начинается, собственно говоря, весь Коран. А там звучит это так. «Бисмиллахи рахману рахим» в переводе означает это «во имя Бога, во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Милостивого и милосердного. Мусульмане верят в Аллаха, милостивого и милосердного. Вот эта фраза первая – «во имя». Угу. Дело в том, что в культуре Востока, угу, в имени сокрыт смысл, сокрыто содержание. Угу. Поэтому, когда мусульманина, спрашивая, в какого ты Бога веруешь, угу, и он произносит, и вы, если замечали такое, всякий раз, начиная беседу, приступая к каким-то рассуждениям, да, мусульманин всегда применяет вот эту фразу «Бисмиллахи рахману рахим». Означает, что мы с тобой начинаем беседовать, мы с тобой начинаем говорить о великих вещах вот именно с этого понимания. Именно с этого понимания, что Аллах наш милостивый и милосердный. Да. И милосердный.
1: Ну а что означает вот эти характеристики «милостивый и милосердный»?
2: «Милостивый и милосердный» – удивительные слова, которые заключают в себе глубочайший смысл. Угу. Слово «милостивый» указывает на Аллаха как на Всевышнего, как на царя, угу, и как на судью. Угу. Потому что именно от царя зависит, будет человек помилован, угу, или будет человек осужден.
1: То есть это прерогатива царя.
2: Это прерогатива царя, прерогатива Аллаха, угу, или миловать, или наказывать. Но мы читаем о том, что он милостивый. Угу. Он милостивый. Что его вот эта милость, она превозносится над судом. А это есть величайшая основа Священного Писания, которое раскрывает нам Бога, в котором мы веруем.
1: Да. То есть он не ставит цель наказывать, но он ставит цель
2: миловать
1: всякого, кто уповает на него.
2: Совершенно верно. Миловать, что значит миловать? Миловать – это значит снисходить и прощать. Угу. Понимаете?
1: Ко всякому, кто кается, кто обращается.
2: Совершенно верно. Вот это очень важно заметить, потому что ни о какой милости не может идти речь, если нет покаяния, если нет осознания человека, кто он, что он грешный, и он нуждается в этом помиловании.
1: Просто сегодня очень многие считают, что он может заниматься чем угодно, может грешить, и все равно будет помилован. Так ли это?
2: О, нет. Эти люди очень сильно заблуждаются. Угу. Почему? Потому что милость, она может быть проявлена в ответ на осознание и на покаяние, на просьбу о прощении. Mm-hmm. Искренне попросить просьбу о прощении может исключительно тот, кто глубоко осознал свою вину перед Всевышним. Mm-hmm. Вину перед Всевышним. Поэтому вот это первое слово «во имя Бога милостивого», оно очень важно. Это посыл. Mm-hmm. Это посыл. Каждому человеку, который заявляет о том, что он верующий, mm-hmm. что он мусульманин, что он покорный, mm-hmm. да, это посыл каждому человеку, что между им и Богом есть проблема, которую нужно решать. Mm-hmm. Для того, чтобы жить, необходимо получить милость. Для того, чтобы получить милость, mm-hmm. необходимо каяться в своих грехах, просить прощения, осознавая свои грехи. А вот второе слово...
1: Слово «милосердный».
2: Да, да, «милосердие». Это тоже удивительно красивое слово, характеризующее нашего Творца. Да? «Милосердный» – это значит проявляющий теплоту и любовь. Наш Бог является любящим Богом. Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Mm-hmm. Бог есть любовь. Что Бог с особой теплотой относится к своему творению. Mm-hmm. И все Священное Писание об этом свидетельствует. А вы можете открыть, допустим, 34 главу книги «Исход». Mm-hmm. И там между Богом и Моисеем состоялся разговор, в котором Бог себя открыл. Вот давайте почитаем.
1: Да, вот, значит, 34 глава книги «Исход», 6 и 7 стих, там сказано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступление и грех».
2: Вот, видите, как можно было еще более красиво выразить характер нашего Творца. Вот читая вот этот текст, мое сердце просто умиляется. Я понимаю, с каким Богом я имею дело. Но это не говорит о том, что этот Бог, будучи долготерпеливым, может быть вечно терпеливым.
1: Да, потому что здесь есть продолжение.
2: Да.
1: «Но не оставляющий без наказания того, кто не повинуется, кто грешит». И написано, что Всевышний, он внимательно, получается, следит за каждым человеком, и он видит сердце человека. Если человек кается, то Всевышний проявляет милость, милосердие. Но если человек упорствует в своем грехе, то что тогда?
2: То тогда тот грех, который, скажем так, приведет человека к вечной погибели, остается на человеке. Угу, угу. Он подвергается осуждению, он подвергается наказанию, и это наказание ужасное, вечное исчезновение. То есть, когда мы размышляем о Боге, мы должны понимать, что его характер, его содержание, оно состоит из двух вот этих полюсов – любовь и справедливость. Любовь и справедливость. Если грешник упорствует и не желает подчиниться своему Творцу, то у Бога не остается больше никакого шанса этого человека сохранить для вечной жизни. Почему? Потому что Бог является источником этой жизни. Бог никому эту вечную жизнь не навязывает. Он ее может предложить, а человек может ее или принять, или отвергнуть. Таким образом, если человек, упорствуя в грехе, продолжает сопротивляться Богу, он, по сути, сопротивляется этой жизни, потому что Бог есть источник жизни. Вот это первая уже фраза Корана «Во имя Бога милостивого и милосердного» закладывает основание всего дальнейшего, что дальше Мухаммед будет в Коране нам сообщать. Да? И в этом плане между Библией и Кораном полное единство. И христиане, и мусульмане понимают Бога правильно. Понимают Бога правильно. Вот когда здесь на земле был Иса, Евангелие сообщает нам о его удивительно красивой и очень содержательной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где он говорит: «Я открыл им имя Твое».
1: О.
2: «Я открыл им имя Твое».
1: А имя – это не просто имя, как мы его сегодня понимаем. Имя…
2: Вот именно Иисусе. Содержание.
1: Это содержание, это характер.
2: Это содержание, характер. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы же видим, какой образ жизни вел Иисус или Иса в Коране. Мы видим, как он взаимодействовал с людьми. Мы видим, каков он был по отношению к Всевышнему. Да? Вот почему он мог сказать: «Я открыл им имя Твое». Открыть человеку имя Божие может только тот, кто Бога хорошо знает. И причем знает не о нем, а его знает изнутри.
1: Мне вспоминается очень интересный стих из Инджила. В первой главе Евангелия от Иоанна есть 18 стих. Там написано было так: «Бога Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
2: Он явил.
1: То есть, по сути дела, там сказано, что Сын Божий пришел и явил. Но что означают вот эти слова «сущий в недре Отчим»?
2: Вот это как раз-таки и указывает на Иисуса Христа, как на того, кто знает Всевышнего изнутри, кто обладает полным знанием Божьего характера.
1: Его милость.
2: Выраженного вот в этих его двух любовь. Словах – в милости и милосердии, в любви и справедливости. Это очень важно. Поэтому если кто-то хочет увидеть Творца, понять Его, познать Его, да, то он, конечно, должен прийти к Иисусу Христу и обратить внимание на то, как жил Иисус и как он взаимодействовал с людьми. Один из апостолов как-то попросил его: «Покажи нам Отца». А удивительным образом Иисус ответил ему. Он говорит: «Столько времени я с вами, и вы не знаете Отца?» То есть миссией Иисуса Христа как раз-таки и являлось продемонстрировать Бога вот именно в том виде, каким Бог является. Почему? Потому что общепринятое отношение к Богу – это как к существу, которого нужно бояться.
1: И многие языческие народы, по сути, они бы имели искаженное понимание о Боге.
2: Совершенно верно. Вот это искаженное понимание о Боге пришел разрушить Иисус Христос. Это искаженное понимание о Боге создал дьявол на земле. Ему было очень важно достичь этой цели, чтобы человек боялся Бога.
1: Вот почему многие языческие народы приносили в жертву своим идолам даже собственных детей, не жалея плод чрева своего родных детей. Да. Они думали, видимо, что Бог требует таких кровавых жертв.
2: Да, Бог кровожадный. Да, совершенно верно. Но на самом деле, когда пришел Иисус, Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Вот это одно из самых главных дел, которые дьявол здесь на земле сделал. Он показал, или вернее заставил поверить человека в то, что Бог – это деспот, что Бог – это тиран. Придя же на эту землю, Иисус показал Бога совершенно с другой стороны, что Он есть любовь, что Он есть милость, что Он есть милосердие, что Иисус, приходя на помощь больным людям, несчастным людям, освобождая их от болезни, воскрешая их из мертвых, Он демонстрировал истинный характер Божий. Поэтому и мусульмане, и христиане едины во взглядах, что Бог, Творец, Всевышний Аллах, является милостивым, милосердным, но при этом Он является весьма и весьма справедливым, справедливым Богом, уважающим право выбора человека.
1: Как сегодняшним людям, живущим в окружающем мире, помочь в том, чтобы понять истинную природу и характер Всевышнего, чтобы они не заблуждались, чтобы они не имели ложных представлений о Всевышнем, не боялись Его? Вот, что вы можете посоветовать?
2: Но прежде всего необходимо изучать Священное Писание. Прежде всего. Потому что Священное Писание является тем самым источником, где человек может почерпнуть истинные знания. Дьяволу очень невыгодно спустя рукава смотреть на этот вопрос. Он будет делать все возможное для того, чтобы человек не прикасался к Священному Писанию, чтобы человек не получал этих знаний. Почему? Потому что, когда человек получает эти знания, его сознание, его отношение к Всевышнему начинает меняться.
1: Он начинает доверять
2: своему Всевышнему. А когда человек доверяет Богу, у Бога открываются неограниченные возможности изменить человеческое сердце и в конечном итоге привести человека к вечной жизни. Но хочу еще раз сказать о том, что самое истинное знание Творца Всевышнего, оно кроется в Иисусе Христе. Потому что Библия говорит, что Бог многообразно издревле говорил отцам в пророках, но в последнее время Он говорил в Сыне, Он говорил в Иисусе Христе, желая Себя открыть через Него. Поэтому я бы посоветовал бы всем тем, кто хочет понять истину, понять истинный Божий характер, идти к Иисусу Христу и понаблюдать за Ним, изучив Его жизнь в Евангелии.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что мы веруем в единого Бога, милостивого, милосердного, в Бога, который есть любовь. И, конечно же, я приглашаю вас исследовать Священное Писание, чтобы узнать больше о нашем любящем Боге. Спасибо вам, до свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад нашей новой встрече в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Каждый раз мы с вами открываем бесценные страницы нашей истории, которые записаны в книге Библии. Мы смотрим на эти судьбы интересных библейских героев и сопоставляем их с нашим сегодняшним временем, с нашими сегодняшними реальными проблемами. И, казалось бы, как эти судьбы могут помочь нам в решении каких-то наших сегодняшних проблем? Я скажу, что Библия научает нас действительно многому и многому полезному. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о двух типах работников. Вы, наверное, будете удивлены, спросив, а как работники влияют на мою сегодняшнюю судьбу? Иисус Христос в Евангелии от Иоанна рассказывает нам о том, что еще с давних времен существовало два типа работающих людей. О первом из этих типов рассказывает сам Иисус Христос на своем примере. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он говорит о том, что хороший пастух, тот, который пасет овец, он в свою работу вкладывает все. Он любит каждую овцу. Он готов пожертвовать свою жизнью за маленькую овечку. Он в образной метафоре показывает нам хорошего пастуха, хорошего работника, который любит своих овец. Как интересно, дорогие друзья, здесь было бы не лишним сделать несколько таких параллелей, которые помогут сформировать наше понимание вот этого доброго хозяина, доброго пастыря. Во-первых, я думаю, что добрый работник, независимо от своего рода занятий, он всегда будет заинтересован в исходном результате своей работы. Он, наверное, ждет ни конца рабочего дня, ни зарплаты, он ждет результата. И апостол Иаков говорит, вот земледелец ждет драгоценного плода и от этого терпит долго. Вы знаете, друзья, действительно добрый работник ждет, чтобы был результат. Он работает как для себя, не как для чужого. Работа иногда приносит ему слезы и печаль, но, несмотря на все, он работает, и самое главное, он учится видеть будущее в своем благородном труде. Дальше Священное Писание говорит о том, что есть и другой тип работников. И далее Иисус Христос говорит, а вот наемник, он не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Как интересно, он делает другую параллель и говорит, что есть еще один тип работников, которых нанимают даже вот на работу пастуха. И они не заинтересованы в благополучии от этих маленьких овец. Он только увидит волка, он сразу бросает все и убегает, потому что он найман, он получает за это определенные деньги, и он, наверное, так как и добрый работник, добрый пастырь, он тоже чего-то ждет. Но он, наверное, ждет не какого-то результата, он ждет, скорее всего, конца рабочего дня. Его взгляд как будто прикован к стрелке часов. Он смотрит, а сколько еще осталось времени? Он, наверное, думает о том, скорее бы закончилась эта работа. Премудрый Иов в своей книге Библии говорит, как раб жаждет тени, и наемник ожидает конца работы своей. Как удивительно подмечено. И здесь Иисус Христос говорит о том, что наемник – это наемник. Он не вкладывает своего сердца в ту работу, которую он делает. Вы, наверное, спросите, какое имеет отношение образ этих двух работников к нашей сегодняшней теме. Я хотел бы вам в качестве основной мысли в нашей сегодняшней теме зачитать слова, которые оставил апостол Павел в послании к Колоссянам. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Как удивительно, друзья, Священное Писание говорит о том, что любую работу мы должны делать от души, с удовольствием. Как будто это мы делаем не ближнему, не человеку, как будто мы это делаем для Господа. Иисус Христос говорит о том, что Бог не приемлет труднаемников. В армии когда-то был случай, свидетелем которого я оказался. Один старшина взял двоих солдат на гауптвахте. И для того, чтобы чем-то их занять в их свободное время, он привез их на большой армейский огород, дал им 10 ведер картошки и сказал, чтобы к 5 часам вечера, чтобы эта картошка была посажена. Старшина сел в свой командирский УАЗик и уехал в часть. Тем временем смышленые бойцы стали бойко проводить свое время, активно отдыхая. Но когда они посмотрели на часы, они ужаснулись, было уже 4 часа вечера. Через час приедет командир принимать работу. И недолго думая, они берут лопаты, направляются к самой середине огорода и роют огромную яму. После этого они высыпают содержимое своих ведер, соорудив тем самым своеобразную братскую могилу из картофеля. И потом, когда приезжает старшина, они докладывают, картофель посажен. И вскоре, на удивление ни о чем не подозревающего старшины, весь огород затянуло страшным бурьяном. А долгожданный картофель появился в виде громадного куста, но этот картофель был негодным. Господь не приемлет работу наемников. Он не приемлет большой куст. Он хочет, чтобы самое маленькое дело, которое мы делаем для ближнего, для Бога, для кого-то, чтобы мы в это дело вкладывали частичку своей души. И он говорит, наемник не пастух, потому что наемник. Рано утром, лишь солнышко встало из-за горизонта, хозяин повел сильное животное, вола, в поле работать. Потом он, подцепив к этому волу борозду, ободрил его кнутом, и вол начал медленно вспахивать пыльную землю. Хозяин же тем временем взял лопату и стал обрабатывать почву под виноградником. Вол пашет и горестно думает, как я устал. Остановиться бы, отдохнуть. Да вот боюсь хозяина своего. Еще, глядишь, и кнутом огреет. И сказка говорит о том, что вол останавливается, поворачивает свою голову и спрашивает человеческим языком, почему ты работаешь и поешь, человек? Я не могу тебя понять, ты устал не меньше, чем я. Уставший хозяин говорит, я работаю, потому что работа приносит мне радость. Я работаю под этим высохшим виноградником, потому что я вижу, как из него произрастут прекрасные листья. Мое сердце уже веселит вино, которое я буду пить и услаждаться им. Я работаю, потому что вижу будущее. Тогда вол говорит, научи и меня видеть будущее, и не мучиться, а петь. И хозяин говорит, ты не можешь этого сделать, потому что ты работаешь из чувства страха, под кнутом. Тот, кто работает из чувства страха и при помощи кнута, не может видеть будущего. Друзья, я очень хочу, чтобы в любом деле мы с вами не были наемниками, чтобы мы были добрыми работниками, чтобы в любом самом трудном деле мы видели будущее. Пусть благословит нас Господь, чтобы все, что мы ни делали, мы делали как для Господа, а не для человеков. И получите награду свою. Всего доброго.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Три мировые религии – христианство, ислам и иудаизм – в своем лексиконе используют слово «грех». У людей, далеких от религии, слово «грех» вызывает недоумение, усмешку или резкое осуждение. Почему у людей отношение к греху отрицательное? Упомяну только две причины. Первое – осуждение со стороны верующих людей. Люди религиозные часто осуждают неверующих людей за их недостойное поведение. Конечно же, недостойное поведение – вызовет негативную реакцию у любого порядочного человека, верующего или неверующего. Но бывает, что верующие навязывают свое религиозное понимание нравственности людям, незнакомым с их религиозными предписаниями, нормами и запретами. Ведь человек в это не верит. Зачем ему это навязывать? Вторая причина – узкое понимание греха у самих верующих. К сожалению, многие верующие люди сами не понимают, что такое грех. Порой они называют грехом все, что им не нравится, или все, что их раздражает, а может быть, то, что оскорбляет их религиозные чувства. Верующие могут назвать музыку, одежду, деньги, технику или интернет грехом, но при этом пользоваться этим. А когда неверующие люди пытаются задавать вопросы, чтобы разобраться в том, что такое грех, верующие в ответ порой не могут сказать ничего конкретного. По этой причине мне хотелось бы разобраться в этом вопросе. Так что же такое грех? Как правило, грех – это неправильный поступок, или, точнее, совокупность неправильных поступков, которые совершает человек, нарушая этические нормы, религиозные правила, предписания, законы. В таком случае грех – это преступление. Например, убийство или кража в светском законодательстве – преступление. В религиозном плане тоже преступление, но это еще и грех. С таким определением можно согласиться, но оно не полное. В этом определении

Отсутствует негатив, запрет. Поэтому такое определение я называю негативным. И этого же нельзя делать. Это грех. Боженька накажет. И если ты нарушаешь что-то, значит, делаешь грех. А если человек не делает ничего плохого, то есть не нарушает никакого запрета, но и не делает ничего хорошего, как быть в таком случае? Поэтому я предлагаю другое определение греха. Я его называю позитивным определением греха. Слово «грех» во многих языках, например, в древнееврейском, в древнегреческом, в древнерусском и старославянском, имело значение «ошибка», «промах». Промахнуться – не попасть в цель. Если Бог определил человеку цель и показал, как ему следует жить, то сделать грех – это отклониться от правильного направления, упустить возможности, не реализовать благие желания или цели, которые дает человеку Бог. Бог не только что-то запрещает, но Он еще и повелевает что-то делать. Грех, ошибка, предполагает отклонение от настоящей цели. Позитивное значение этого определения состоит в том, что человек пытается понять, для чего он живет, определить свою роль в этом мире, в рамках данной ему жизни. Важно понять смысл и цель жизни, какой ее создал Бог, и двигаться в этом направлении. Не сбиться, не ошибиться. Без Бога здесь, конечно, не обойтись. Такое обращение человека к Богу делает жизнь человека качественной, наполненный силой, смыслом и любовью.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5. И они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали. Потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают ноги смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Вот. Но мама долгое время ничего не видела, потому что была занята работой младшей сестрой. Я начала не приходить домой, и тогда у мамы появились уже какие-то подозрения. И где-то вот через года два употребления наркотиков, после того, как я неделю не была дома, я пришла домой отсыпаться, потому что на эфедрине можно не спать по несколько дней, когда колешься эфедрином. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый. У меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, ну, даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Тогда я, не знаю, обманывала сама себя, что я не буду пользоваться наркотиками иглой, то есть ни маком, ни эфедрином, но курить гашиш – это ничего страшного, я смогу на море так отдыхать и забыть иглу. Конечно, иглу я не забыла. Я буквально 3 недели пробыла на юге, вернулась в город. И первая с аэропорта я поехала к своим друзьям на Некрасовский рынок и сразу же купила наркотик, опий. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома. Так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. На тот момент у меня были уже попадания в милицию. И один раз меня забрали в милицию с большим количеством мака, с 8 стаканами. И как бы мне грозило уголовное дело и грозило лишение свободы. Тогда я из милиции опять позвонила, опять же, маме, отцу. Вот, и сказала, ну, попросила, чтобы они меня выкупили. Они помогли мне выйти из милиции. И, наверное, только в тот момент я как бы устала уже колоться, потому что уже здоровье как бы и сил не было на то, чтобы добывать деньги. То есть наркоманов становилось все больше, наркотики становились все дороже. И как бы сама я становилась все страшнее, уже на моем лице была печать наркоманки. То есть уже когда я заходила куда-то в какие-то хорошие магазины, где я раньше могла свободно украсть, сейчас уже я заходила, и все обращали на меня внимание. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, и ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков. И в это время я забеременела. И я на тот момент я очень хотела ребенка, то есть я не была замужем, а просто вот у меня был сожитель, который тоже был наркоманом, в принципе, но на тот момент тоже не кололся. Я не скажу, что я любила его, но просто когда я забеременела, я была счастлива, потому что я думала, что это, наверное, остановит меня, и я смогу нормально жить, у меня будет нормальная семья, у меня будет ребенок, как бы, и все будет хорошо, и наркотики, они останутся в прошлом. Все это я думала при том, что я все равно продолжала курить и ношу, но не обращаясь к игле. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости. и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломало. Они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» Когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Когда моему сыну было 5 лет, меня в конечном итоге за воровство арестовали. Ребенок остался с мамой, а меня и вот моего сожителя нас посадили в тюрьму. И в тюрьме я сидела где-то 1.5 года. Первый раз там в камере я услышала всерьез о Христе. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но, знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им: где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». И в моей жизни стали происходить изменения. На тот момент я не понимала этого. Меня чудом освободили через 1.5 года, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет у меня, потому что было 8 краж, был принуд лечения от наркомании, но чудом меня освободили. И перед центром уже моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. Напиши отказ, короче, от него, пока ты наркоманка. И я знала, понимала, что это правда, потому что мама на инвалидности, я уже не способна была кормить ребенка, я только обворовывала его. И я написала отказ, написала, что пока я наркоманка, я отказываюсь от ребенка и доверяю маме воспитывать его. И легла в больницу. То есть легла в больницу переломаться. И когда в больнице я лежала, моя мама пришла и рассказала мне, что есть христианский центр, вот «Новая жизнь» под Кингисеппом. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая, ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение. Просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила. Может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться. И для меня это было чудо. Я думала, Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше. И тут мне не хочется ничего этого. Я слышала притчу о 10 прокаженных, такая притча есть, что 10 прокаженных, они пришли к Иисусу, и Он каждого исцелил. И только один из них остался с Иисусом и последовал за Ним, а 9 ушли и жили своей жизнью. И у меня вот, когда я только услышала эту притчу, у меня было в сердце такое, что, Господи, я хочу быть вот этим одним прокаженным, который останется как бы с Тобой. И знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала, конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. Для меня это было просто тоже подарок такой. Я поняла, что Бог меня простил за то, что я столько горя причинила своей маме, потому что Бог исцелил ее сердце и сердце отца моего, то есть он счастлив, и сердце моего сына. И Бог чудом, опять же, сделал так, что дал мне мужа. То есть теперь у меня есть муж, у моего сына есть отец. И вообще, как бы мы полная такая семья в Господе. И самое главное, что с нами Господь есть. То есть, знаете, хочу правду сказать, может, уже в конце вот так заключить. Есть в Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано, мы радовались. И вот сейчас я могу сказать как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном, и вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: для вас поет группа «Глина».

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Мы открываем Священное Писание, Новый Завет. И бывает такое, что сталкиваемся с различными трудностями. Первый вопрос, который стоит задать себе, это для кого и кем были написаны эти книги. Тогда нам будет легче их понять. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Вот, собственно, вопрос по Евангелиям. Коль скоро мы путешествуем вместе по Евангелиям, то сегодня мы будем говорить о Евангелии от Матфея. Что это за книга? Откуда вообще само название Евангелия? Для кого написано?
2: Да, действительно, вот открывая Новый Завет, первая книга, что нам встречается, это Евангелие от Матфея. Вообще четыре Евангелия, мы их всех рассмотрим, Первое Евангелие, Евангелие от Матфея, ее написал апостол Матфей, бывший мытарь из Капернаума, которого Иисус призвал в ученики, 12 апостолов. Вот. Он видел чудеса, он вместе с Иисусом ходил, учился у него. И таким образом был свидетелем всего того, что Иисус совершал, говорил и составил Евангелие. Евангелие – это благая весть, весть о приходе Спасителя. Но вот что интересно, что Матфей составляет свое Евангелие так, чтобы было понятно именно иудеям. В отличие от других евангелистов, Матфей пишет Евангелие именно для евреев, убеждая их, что исполнились пророчества. Вы знаете, очень много раз, всего 65 раз у Матфея встречается фраза «Да сбудется реченное у пророков». То есть он показывает, что исполнились предсказания о приходе Мессии, царя, спасителя. Это очень интересные как бы моменты такие. Он все это в своем Евангелии, особенно в начале Евангелия от Матфея, показывает. И вот даже родословная, которая приведена в самой первой главе, начинается с родословия. Родословие Иисуса Христа. Она состоит из трех частей, по 14 родов в каждой части. И вот повторяется вот это вот число 14 родов, 14 в трех частях.
1: Что это? Почему 14?
2: А дело в том, что числовое значение вот этих вот букв слова «Давид» как раз и дает сумму 14. То есть Матфей хочет показать, что вот это вот тот обещанный потомок Давида, обещанный царь, которого символизировал Давид, царь истинный, спаситель, мессия, на которого указывали и все цари, и все священники, и все пророчества указывали на пришествие вот этого истинного мессии, истинного царя. И как бы послушав вот даже с самого начала Евангелия от Матфея, первые главы, послушав, честный еврей должен сказать, действительно исполнилось реченное пророками. Действительно пришел Мессия, потому что все предсказания, все сбылось, все соответствует.
1: Тут, в общем-то, вопрос, когда Матфей перечисляет 14 одних родов, 14 других родов, 14 третий промежуток времени. Там что-то я пытался считать, там это время охватывает более 2000, более или трех ли даже тысяч лет. То есть вроде как-то мало поколений.
2: Вообще родословная – это, можно сказать, отдельная тема. Потому что у Луки другая родословная, по другой линии у Матфея родословная ведет именно к Иосифу. К Иосифу, который вот по царской линии. По царской линии. И Иисус, он тоже царь. Вообще очень много элементов, которые указывают, что Иисус пришел именно как в исполнение пророчества, как царь, как истинный царь Израиля. И более того, он пришел не просто как царь, он пришел как законодатель, как тот, кто и был и Творцом, и Богом, который дал закон народу своему. Вы знаете, что самое интересное, когда мы изучаем вот Евангелие от Матфея, то мы можем, конечно, читать, как во всех Евангелиях, о чудесах. Все это очень интересно. Но также мы можем увидеть структуру. Структура книги, вот это Евангелие от Матфея, она очень интересна. Она похожа на Тору. По своей структуре Матфей повторяет пятикнижие Моисея.
1: А можно вот тут поподробнее, как, в чем заключается повтор? Ну, в общем-то, Евангелие от Матфея, оно намного короче, ну, да, чем пятикнижие.
2: Оно, конечно, короче, но интересно, да, вот то, что есть некие параллели. Это заметили богословы некоторые, когда вот изучали. И есть параллели. Дело в том, что каждая часть, вот не считая пролога, первая, вторая глава Матфея, и заканчивается эпилогом, это 26-28 главы, то вот основная часть Евангелия от Матфея состоит из пяти частей, как пять книг Торы. Да? И каждая из этих частей заканчивается такой отличительной фразой. «И когда Иисус окончил все слова сии». Вот каждая из этих частей заканчивается этой фразой. Первая часть – это Евангелие от Матфея с 3 главы по 7 главы. По 7 главы. Можно назвать, что это часть про ученичество. Там Нагорная проповедь, там основные принципы, что хочет Иисус преподать. Иисус закладывает основание церкви, то, чему он учит, преподает. И здесь мы можем увидеть параллель с книгой «Бытие», когда Бог закладывал основание народа своего в Ветхом Завете. Через патриархов Господь закладывал основу своего народа, обучая их, направляя, наставляя и таким образом формируя свой народ. Вот здесь вот в первой части Бог закладывает, Иисус закладывает основу через Нагорную проповедь и через свое учение, заявляя вот о своей миссии, о том, каким должен быть закон в жизни учеников его, в жизни христиан. Вторая часть – это Евангелие от Матфея с 8 по 10 главы. Здесь больше речь идет об апостольстве, призвании апостолов. Да? Параллель с книгой «Исход».
1: Исход?
2: Да, исход, потому что в книге «Исход» призвание народа своего из египетского рабства. Бог призывает свой народ для чего? Для того, чтобы они вышли из рабства и совершали служение. То есть предназначение народа не просто прийти в землю обетованную и там наслаждаться всеми благами, скажем так, да? Но цель в том, чтобы они были священниками Бога, проповедовали. И вот для этого призываются и апостолы – проповедовать об истинном Боге. Есть параллель с книгой «Исход». И дальше идем, третья часть – это Матфея с 11 по 13 главы. Здесь о тайне откровения, можно сказать, вот эта часть. Учение в притчах находится в этой части. Учение в притчах, где Иисус рассказывает притчу о Царстве Небесном. Чему подобно Царство Небесное? И знаете, что вот в этих притчах раскрывается фактически смысл, как нам обрести Небесное Царство, как нам быть спасенными. Так вот здесь вот параллель со следующей книгой.
1: Книга Левит.
2: Книга Левит. А что в книге Левит самое главное? А самое главное в книге Левит – это святилище, которое само является иллюстрацией, объяснением плана спасения. Что делает Бог для того, чтобы нам вернуть Эдемский сад, для того, чтобы нам вернуть вечную жизнь. Что Бог делает шаг за шагом, вот это именно видно вот в этой вот структуре святилища, во всех этих праздниках, все, в этих всех установлениях. Дальше, четвертая часть, давайте пойдем дальше, это Матфея с 14 по 18 главы о церковном управлении. Потому что, ну, все-таки создается христианское общество, да, ученики. Как они дальше должны жить? Какими принципами они должны руководствоваться в своем вот служении? Потому что возникают различные трудности. На всем, скажем так, протяжении христианской эпохи были различные трудности. Иисус оставил свои постановления, как нужно вести различные дела, в том числе и в церкви, среди учеников. Это параллель с книгой «Числа». Параллель с книгой «Числа», когда израильский народ шел в землю обетованную. То есть там в книге «Чисел» описываются проблемы, их переживания, их непонимание воли Божией, отступление, да, и то, как Господь их учил. Вот так же Господь учит истине, предостерегает об каких-то возможных заблуждениях, ересях, чтобы они основывали свое как бы дальнейшее учение на Слове Божьем, на словах Иисуса Христа, на благодати, учение, что нужно всякое служение совершать с любовью, чему учил Иисус. Да? Ну и пятая часть заключительная – это Матфея с 19 по 25 главы. Тут Иисус рассказывает о суде небесном, о суде, последнем суде, да? Грядущий суд. Все, что связано вот с заключительным этапом спасения человечества, людей. И здесь параллель с книгой Второзакония. Повторяется закон. Повторяется закон, повторяется призыв, заключение завета повторяется. Призыв «избери жизнь». Да, вот жизнь и смерть предложил тебе. «Избери жизнь». И проповедь Христа о суде, о втором пришествии, о приготовлении, как приготовиться. Да? Вот здесь вот такая вот параллель.
1: То есть получается, что повествование, собственно, о кресте, о смерти и воскресении, он как-то выносится за рамки?
2: Оно везде видно. Оно, во-первых...
1: Нет, то есть... я понимаю, что там, ну, говорится о том, что Христос идет туда-то, что да. там, ну да, он говорит о себе так. Но само повествование, оно вроде как вынесено за...
2: Да, то есть вот если мы смотрим на повествование, мы видим как бы сами события. То, что происходит вот с Иисусом Христом, с учениками, как Он исцеляет, проповедует, это одна картина. Но когда мы берем Евангелие в целом от Матфея, то мы видим еще одну интересную картину, что не только Иисус совершает вот именно вот спасение, да? Он пришел как царь, об этом говорит Матфей. Он пришел как спаситель, и он пришел как жертва, как истинный агнец. Да? Но структура показывает нам, что Иисус пришел также еще и как законодатель. То есть получается, что вот согласно этой структуре, получается, что Иисус пришел и исполнил в своем служении, в своей жизни, в своей земной жизни, он исполнил закон. Кстати, об этом пишет апостол Павел, что закон исполнился во Христе. Цель закона – Христос, исполнение закона, а закона в смысле Торы, потому что первая часть Танаха, Ветхого Завета, первая часть – это Тора, закон, Писание и пророки, три части в Ветхом Завете. Так вот, закон, то есть Тора, она исполнилась, она воплотилась во Христе. И вот каким образом? Иисус дает объяснение, комментарий и новое воплощение. Почему нужно было новое воплощение вот этой Торы? Почему нужно было новое начало? Об этом мы поговорим в дальнейших темах наших, в нашем дальнейшем путешествии по Евангелию. Там очень много мыслей действительно, что Христос хотел показать и что показывают нам евангелисты.
1: То есть, получается, что Матфей здесь выступает, ну, в роли, ну, наверное, Моисея. Как Моисей передает закон Божий народу и, ну, тем самым, по сути, образует народ, ну, потому что, ну, вот все через Божье руководство, через Божий закон у народа появляется структура определенная, там, руководство, ну, организация жизни и быта, там, власть, войско, ну, то есть вообще все, что...
2: Да.
1: Все это... атрибуты народа, вот они таким образом создаются.
2: Формируется фактически новый народ Божий. Из числа иудеев, в первую очередь, да, как Павел пишет, никто не отверг евреев, иудеев. Нет. И в первую очередь из числа иудеев, потом все присоединившиеся к ним, к народу Божьему, все они составляют. Но что делает Иисус? Иисус фактически, он привносит духовное понимание, то, которое иудеи потеряли. Духовное понимание Торы, духовное понимание закона. То есть Иисус, согласно Евангелию от Матфея, пришел не только как царь, но он пришел как и законодатель. Он заново объясняет закон, чтобы мы не просто вот заповеди знали, да, чтобы мы не просто знали, что и как нам, когда нужно делать, когда что соблюдать, но чтобы мы видели духовное содержание этого закона. Он очень часто говорит, обращаясь именно к сердцу человека, что в наших сердцах, да, что вот в мыслях человека, то вот именно в нашем сердце начинается соблюдение или несоблюдение.
1: Вот. Получается, что иудеи, ну, хотя тут, наверное, не стоит так сильно упирать на, там, на национальную принадлежность, на протяжении всей своей жизни исследуют Писание, ну, и Тору, соответственно, тоже. И при этом им требуется разъяснение, потому что в своей жизни они... ну, вроде бы стремятся, но не достигают. Стремятся, но не понимают. То есть вот странная какая-то ситуация.
2: Ситуация действительно не, как бы необычная и странная. Если мы просто берем Евангелие, открываем, читаем, там, ну, нам все прекрасно, как бы понятно. Вот здесь чудо, здесь какие-то наставления. Но когда мы понимаем, что Иисус пришел к народу,
1: ну, кстати, чудо, наставление, там опять какая-то, какое-то служение, помощь, опять наставление.
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: В общем, тоже параллель.
2: Есть, да. Вот, то есть, и интересно увидеть, что во всем вот этом вот повествовании постоянно есть какое-то непонимание народа, угу. причем Божьего народа, верующих людей, к которым пришел Спаситель, пришел Мессия. А Матфей показывает Иисуса Христа, именно пришедшего как царя. Вот смотрите, пришел царь, а где же его царство?
1: Ну, за ним толпы ходят.
2: Толпы ходят, но даже Иоанн Креститель сомневается, ты ли тот, который должен был прийти, угу. ты ли тот Мессия, потому что от Мессии ожидались определенные действия, а он этого ничего не делает. Иоанн Креститель даже сомневается, ты ли тот, кто должен прийти, или другого нам ждать. А Иисус указывает на то, что он совершает чудеса, добрые дела, проповедует о чем. Он показывает духовную составляющую царства. И к этому были не готовы. Вот именно вот этот духовный аспект Царства Божьего показывает Иисус Христос, привносит его, но проблема-то как раз заключалась в том, что народ Божий, иудеи, они ожидали какого-то вот своего мессию, своего царя. У них были свои убеждения, каким должен был прийти мессия.
1: Ну, как, это... ну какого своего? Вот представьте себе, Иоанн Креститель проповедует Христа, крестит людей. Вот он уже с Иисусом встретился. Вот уже Иисус служит, Иоанн продолжает какое-то еще время служения. Уже учеников отправляет своих к Иисусу у него учиться. И тут его арестовывают, его сажают в тюрьму, и он, в общем-то, в этой тюрьме ожидает, ну, в общем, чего угодно. Вплоть до того, что смерти в любой момент. Просто потому, что, ну, как оно потом и случилось, угу. просто по прихоти
2: царя-правителя, который
1: царя-правителя. Там, да, управлял. Но Христос же царь-правитель.
2: Христос царь, но он как бы ничего не делает. А вот именно с этим были связаны ожидания иудеев. Что Мессия, царь, который вот должен прийти, и вот он пришел, как говорят, да, он должен был их освободить от угнетателей, от римлян, которые захватили власть, да, захватили израильский народ, захватили все территории, да, он должен был освободить и дать политическую свободу. Но Иисус этого не делает. Он устанавливает духовное царство. И даже он говорит, помните, говорит Пилату, «Царство мое не от мира сего». Это он говорит конкретно. И постоянно в проповеди мы видим, что ожидания иудеев не соответствуют тому, что они получили. Мессия, который пришел, он не делает то, что от него ждет народ. Когда мы приглашаем Бога, ждем Господа, просим Его, в молитве что-то просим, да? Часто так бывает, что когда мы просим Бога прийти в нашу жизнь и наладить там все, помочь, да, то мы можем натолкнуться на какие-то такие моменты, которые нас разочаруют. Но вот вы сами представьте, если Бог придет в ваше сердце, в вашу жизнь, вы попросили Его, и начнет там наводить порядок. Господи, сделай меня счастливым. Сделай меня счастливым. Дай мне благословение Царства Твоего. Так он скажет, вот смотри, у тебя вот этот вот момент в жизни, он мешает тебе стать счастливым. Надо от этого избавиться. Надо вот это исправить в твоем характере. Вот это в твоем поведении, вот в этом твоем образе мысли тормозит тебя и не дает счастья тебе и твоим ближним. То есть если мы попросили Бога прийти, и Он придет, ну, слава Богу, что Он действует деликатно очень в нашей жизни, то Он начнет наводить порядок так, что мы иногда будем не готовы к этому. Но спасибо Господу, что Он действует очень медленно и деликатно, помогая нам постепенно прийти вот и к счастью, и к успеху, и к благословениям. Потому что действительно очень много препятствий внутри нас, которые мешают установлению Божьего Царства в нашей жизни, установлению какого-то вот благословения, достижения счастья. Наши именно какие-то внутренние проблемы, противоречия. Точно так же у иудеев, лидеров израильского народа, у них были свои представления о Мессии, каким он должен быть. И когда приходит Бог, это не соответствует тому, что они ожидают. И что они делают? Они отправляют такого Мессию на
1: крест. Раз не соответствует, значит, это ложный.
2: Такой вывод сделан. Но мы-то знаем, что это Спаситель, это план Божий умереть за всех людей вместо нас, чтобы дать нам спасение. А у них на первом месте стояла политическая свобода, благосостояние, богатство, уверенность в своем спасении. Да? С чем связаны ложные ожидания?
1: Если вернуться, все-таки, если мы говорим, что Евангелие от Матфея параллель к Торе, то вообще-то в Торе совершенно определенно говорится о том, что вы будете процветать, вы будете... На условии, конечно, да, но да, тем да. не менее. То есть вы не будете никому, ну, другим народам
2: подчиняться.
1: Вы будете царями. Ну, народом царей и священников.
2: Да.
1: То есть вы будете. Да. Поэтому, ну, мне кажется, что это вполне себе такое оправданное ожидание. Раз Бог обещал, значит, ну чего? Значит...
2: А здесь очень интересный момент. Смотря на чем сделать акцент. Смотрите. Бог обращается к обществу рабов, вышедших из Египта, и говорит, вы будете царями, вы будете господами, вы не будете больше рабами. Здесь идет сравнение именно с тем, кем они были. Вы будете царями и священниками. Но что значит быть священником? Это значит служить кому-то. А кому они должны были служить? Для чего Бог их поселяет на перекрестке караванных путей в Палестине? Для того, чтобы они были светом для всех остальных народов. А к какому выводу они пришли? Они пришли к такому выводу, что они самые лучшие и единственные, кто достойны спасения. Поэтому Иисус приходит и принимает мытарей, грешников, показывая, что для Бога важны все. Он дает спасение всем, и грешникам, и мытарям, и блудницам, всем дает прощение. Он идет к галилеянам, там проповедует. В Галилее языческой совершает чудеса, там он проповедует. И иногда даже избегает, когда уже заговор против Иисуса Христа, он избегает появляться лишний раз в Иерусалиме, потому что народ Божий не принимает своего Бога. И вот Матфей показывает, что Бог пришел, царь пришел, мессия пришел. А народ не хочет такого мессии. Им нужен политический освободитель. Вот это вот разочарование в Боге. Бывает ли такое? Может ли вообще такое быть у верующего человека? Разочарование в Боге.
1: Ну, вопрос, как оценивать, верующий я человек или нет. То есть они себя оценивали как верующие.
2: Они оценивали, у них не было проблем в себе, в сомнениях в себе. То есть они себя считали полностью верующим. У них были сомнения в Иисусе Христе, что Он действительно Бог. Разочарования в Боге наступают тогда, когда у нас ложные требования и ложные ожидания к Богу. То есть мы, например, в молитве говорим: «Господи, дай мне вот это, вот это, вот это». И подразумеваем, что, ну, если ты Бог, если ты любишь меня, ты мне должен это дать. Они увидели вот в том, что вот вы как раз перечисляли, что мы будем царями, мы будем богаты, мы будем благословены. А для чего они не увидели? Что, чтобы служить всем остальным, как священники, служить должны всем остальным народам. Они увидели только то, что хотели увидеть, что они будут благословены. А вывод какой сделали? Что все остальные погибнут, только их Бог любит. Фактически они присвоили Бога себе. И сказали: Бог придет как царь, Мессия придет, и Он будет только нашим царем. Он будет исполнять вот все, что нужно нам. Понимаете? Это такая вот форма манипуляции Богом. Но Господь никогда не делает то, что противоречит плану спасения. И если мы на чем-то настаиваем, мы можем разочароваться. Часто так бывает, что мы разочаровываемся. В жизни, в вере. Люди разочаровываются даже в Боге. Потому что необходимо быть открытыми. Открытыми для того, что делает Господь Бог. Евангелие показывает нам такую глубину, что вот не только то, что мы хотим увидеть в нем, а такая глубина в нем заложена, чтобы это понять, необходимо перечитывать снова и снова. И нам открывается действительно многогранный план спасения. Иисус Христос как Бог, как Спаситель, как Мессия. Но не всегда вот эти вот ожидания Бога, они соответствуют нашим представлениям. Приход Бога иногда привносит трудности в нашу жизнь, потому что нам что-то где-то надо поменять свое мышление, свои требования к Богу, к ближним. Да? То есть вот, например, иудеи знали, как правильно. Мы иногда можем знать, как правильно. И вот это свое знание того, как правильно, мы куда его применяем? Можем к себе, но мы чаще-то кому применяем? К ближним нашим.
1: Ну, и начинаем друг друга... и к себе тоже, и к ближним.
2: Ну, это хорошо, если к себе.
1: И ко всем сразу.
2: Так вот...
1: Не бывает такого, чтобы я вот только к себе применил, а все остальные...
2: Конечно. Обычно, когда мы начинаем применять вот знание правильности к другим, это упреки. Это переделывание друг друга. И возникает это приводит к проблемам. Проблемам взаимопонимания. Точно такие же проблемы были у Иисуса Христа со своим народом. Проблемы взаимопонимания. Потому что они ждали одного Мессию, пришел вот совсем другой. Они хотят его переделать, он не подается, он свое делает.
1: Получился.
2: Он им говорит, а они не хотят тоже меняться. Вот и конфликт.
1: Получился парадокс, что Христос пришел со всей силой и властью, чтобы спасти. Но из-за ложных ожиданий, из-за того, что ждали другого, Христос не смог многих спасти, просто потому что от Него ожидали другого.
2: Да, совершенно верно.
1: Вениамин, спасибо большое за эту беседу, за новый взгляд на Священное Писание, на Евангелие. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы были вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube, канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим и отвечаем на такие вопросы, на которых сегодня в мире говорить либо не принято, либо неудобно, либо стыдно. Сегодня у нас одна из важных тем. Тема, которая волнует сегодня молодежь особенно. Мы сегодня будем говорить о навыках влияния или о том, как найти подход к каждому человеку. Сегодня у нас в гостях бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по корпоративному управлению Руслан Ларин. Руслан, добрый день.
3: Добрый день.
2: Руслан, у тебя такие серьезные регалии. Расскажи немножко со своих слов, чем ты занимаешься конкретно и почему ты это делаешь?
3: Если вкратце, да, я занимаюсь корпоративным управлением, что включает в себя в том числе управление персоналом. Уже занимаюсь этим больше 10 лет, а быть точным 14. Мне это интересно. Я сам в этом развиваюсь, я делаю в этом карьеру.
2: Вот это модное слово HR, которое сейчас...
3: Ты знаешь, да, это модное слово. Многие воспринимают это слово, знаешь, на уровне подбор персонала. Но HR и управление персоналом — это не только подбор, да, это обучение персонала, развитие, это аттестация, заработные платы и так далее. То есть это все, что касается нас с вами, как сотрудников компании.
2: Ну вот сейчас это модные слова, вот эти вот бизнес-практик, коуч, HR. Почему нельзя сегодня это все простыми словами говорить? Человеческими, чтобы было понятно каждому.
3: Да ты знаешь, это смотря где. Кто-то использует обычные человеческие слова. Mm-hmm. Многие просто западные корпорации, которые пришли на российский рынок, они же...
2: Это модно, да?
3: С собой модно. Какие-то свои там аббревиатуры, да. И, ну, это стало, наверное, модным. Ну,
2: сейчас у нас каждый тот, кто убирается, этот менеджер по чистоте, в общем, это модно сейчас принимать.
3: Ну, типа того.
2: Хорошо. Почему ты это делаешь? Почему тебе это нравится?
3: Ты знаешь, я изначально вообще планировал карьеру юриста.

0: юриста-международника. Когда я получал юридическое образование, я хотел стать адвокатом и даже был на стажировке в Совете Европы в Страсбурге в далеком 98 году. Но когда я попал внутрь судебной системы, я увидел, что не совсем мое. Потому что в то время еще не право управляло судами, да, а это было больше на уровне типа телефонного права, договоренностей каких-то. А я же честный, мне нужно отстаивать позицию права. Я понимал, что то, что там происходит, это не мое. И я выбрал немножко другой путь. И так случилось, что когда я строил свою карьеру, мне было очень интересно, когда я стал управленцем уже, мне было интересно обучать свою команду. Я постоянно занимался обучением команды. И постепенно-постепенно я из коммерции, да, вот из коммерческого департамента перекочевал в департамент управления персоналом. И там делал уже карьеру. Вот 14 лет назад начал делать там карьеру. Понял, что это мое. Из обучения перешел в целом в управление персоналом. И так и остался в этом направлении.
1: Можно ли считать, что в данной сфере, в твоей сфере, ну, есть такое мнение, бытует среди людей, что, как, ну, всем известная поговорка «сапожник без сапог», что все те, кто говорит о счастливом образе жизни, о счастливом браке, на самом деле в браке и имеют там проблемы. Вот с тобой, с твоей должностью, с твоей работой, ты можешь сейчас, помимо того, что учить, ты можешь спокойно вот так по щелчку пальцев стать профессионалом в той или иной области.
0: Ну, во-первых,
1: в области управления.
0: Профессионалы учат только тому, что прошли сами, да, научились этому и испытали это на своей собственной шкуре. Тогда это будет не теория, а практика. Сейчас очень много действительно теоретиков, которые, знаешь, там просто начитавшись...
1: Да, знаю, как в теории, а...
0: И рассказывают об этом, да, в теории. Поэтому я не берусь за те темы, которые сам не прошел на своем опыте.
1: Хорошо, тогда перейдем к сегодняшней теме. Есть такая цитата. «Влияние — это любое поведение одного человека, которое вносит изменения в поведение, отношения или ощущения другого человека».
0: Угу.
1: Итак,
0: хорошая цитата.
1: Что такое влияние?
0: Знаешь, очень часто, когда люди говорят о влиянии, первое, что им приходит в голову, — это манипуляция.
1: Вот у меня то же самое пришло в голову, знаешь, когда я готовился к этой программе.
0: Да? Вот я когда провожу тренинг на эту тему, первое, когда я спрашиваю, да, вот что для вас влияние, мне говорят, это манипуляция. И вот здесь я хочу поставить такую некую жирную точку. Нужно все-таки различать манипуляцию от влияния. Потому что манипуляция — это, знаешь, когда мы заставляем принимать какие-то решения человека против его воли. Он бы не хотел так поступать. Ему не очень комфортно от этого. Знаешь, ведь можно влиять на человека, ну, что называется, с дулом у виска.
1: Ну, да.
0: Это тоже влияние, да, по большому счету. Или когда мы давим на какую-то вину или какой-то там компромат на человека и влияем на него таким образом. Так вот, я совершенно против таких подходов, потому что для меня влияние и манипуляция — это совершенно разные вещи. Знаешь, как черное и белое. Так вот, манипуляция — это что-то черное, да, а влияние — это белое.
1: Но ведь то же самое, что мы можем так человека на него повлиять, что он и, ну, вот если плохое, черное и белое, плохое и хорошее, то он может под твоим влиянием также сделать плохой выбор. Пускай это будет не манипуляция, он к этому осознанно подойдет, но это будет влияние. То есть влияние тоже есть, бывает плохое и хорошее, черное и белое.
0: Сейчас мы перешли уже в сторону ценностей.
1: Понял.
0: Понятное дело, что в зависимости от того, какие ценности у человека. Если у меня, ну, скажем так, белые ценности, да, вот возьмем эту сторону, и я хочу повлиять на человека, то есть что я подразумеваю под влиянием? Достучаться до него, чтобы этот человек услышал меня. Есть же такое золотое правило коммуникации, да? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с людьми.
1: Ну да, это правило Библии прописано еще изначально было.
0: Да. Потом оно, ну, знаешь, вот незаметно перешло, перекочевало другими словами. Я его цитирую, ну, практически библейскими
1: самое,
0: словами,
1: да, да.
0: Но если посмотреть на навыки коммуникации, то мы найдем те же самые слова, ну, как-то по-другому выраженные. Вот. Если глубже посмотреть на эти слова, что они подразумевают? Ведь в этих словах, как я хочу, чтобы со мной поступали, так и ты поступай с другими. И вот если задуматься, ведь есть люди, которым, ну, скажем так, вот легко общаться письменно. Да. Они общаются чаще всего письменно.
1: А когда ты общаешься, это абсолютно разные люди получаются.
0: Вот. И ему не очень комфортно. Да. Да, мы же знаем такие понятия, как там интроверт, экстраверт. Угу. Кому-то очень, ну, классно действительно быть среди там молодежи, угу. там тусить с ними, шикарно провести время. А кому-то в это время комфортно, не знаю, там на лавочке сидеть, книгу читать, и ему,
1: значит... Ну, за компьютером посидеть.
0: Да, вот эта туса вся не нужна. И это нормально. Если я понимаю, значит, вот один человек такой, а другой человек такой, и по-разному к ним подхожу, к этому подхожу через его восприятие, а к другому через восприятие второго человека, ему так комфортнее услышать меня и понять. Вот что я имею в виду под влиянием. То есть я подхожу к человеку таким образом, чтобы ему было комфортно со мной общаться.
1: Чаще всего такое бывает, что говорят, у человека должна быть своя точка зрения. Своя позиция, и человек должен ее твердо отстаивать и не поддаваться влиянию окружающих. Так ли это?
0: Ну смотри, своя точка зрения — это классно, да, ее нужно иметь. А что значит не поддаваться влиянию других?
1: Ну мы давай здесь момент... не возьмем сейчас точка зрения правильная или неправильная, но вот у человека есть какой-то свой внутренний стержень, и вот и держись вот его, и все, как бы неважно, что тебе говорят другие, делай так, как ты считаешь нужным. И чаще всего в тех же практиках, тех же каких-то таких, ну, когда тебя учат чему-то, тебе говорят, ты должен четко держать свои позиции и не отклоняться ни налево, ни направо, даже если тебя будут пытаться сбить.
0: Склонять,
1: да.
0: Ты знаешь, одна из самых крутых компетенций, которая сегодня ценится крупными корпорациями, когда они подбирают себе людей, сотрудников, это компетенция, которая считается очень сложно развиваемая. Это компетенция как раз-таки обучения, самообучения. Люди, которые, значит, считают, что только они правы, и вот здесь вот эта вот грань, да, моя точка зрения правильная, я прав, вот эти люди, они очень необучаемые, они не гибкие. Они видят только свое, свою точку зрения и идут по ней. А где гарантия, что она правильная?
1: Ну да, гарантии нет никакой.
0: Но никакой
1: гарантии.
0: В то же
1: время, как бы, это воспитывает человека и его внутренний стержень.
0: Ну, прекрасно. Внутренний стержень и слушать людей, которые знают больше, чем ты, умеют больше, чем ты, могут тебе что-то дать, это тоже классная штука. Поэтому если ты умеешь это совместить, иметь свою позицию, но в то же время быть гибким, обучаться и таким образом дальше продолжать развиваться, мне кажется, вот этот симбиоз намного лучше, чем...
1: А если бороться со стереотипами? Не берем внимание, где как бы, мы видим плюс и говорим, что это минус. Нет. Не берем внимание такую явную ошибку. Но когда кто-то что-то вносит такое, ну, какое-нибудь новаторское решение, ему говорят, ты что, мы всю жизнь работали по такому принципу, и зачем ты это вообще? Мы об этом не будем сейчас говорить. А ты стоишь на своем, потому что, ну, это лучше, это сам сегодня, это современно, это мир сегодня за этим идет. Вот стереотипы у нас была такая одна из программ до этого, которую мы разбирали, когда есть столкновение каких-то таких интересов старшего поколения и младшего в данном случае. Мы можем поддаться, поддаться влиянию более опытных, но более старших людей и себе погасить вот эту вот идею какого-то такого новаторства.
0: Да, классный пример, потому что действительно, знаешь, вот старые стереотипы, они не дают возможность как раз-таки идти вперед. И здесь важно понимать, когда я просто тупо стою на своей позиции, не хочу слышать других.
1: Ну да, когда ты уперся, да. Это, конечно, наверное, в этом...
0: И второй момент, когда у тебя есть действительно новаторская идея, и нужно уметь достучаться до тех, кто консерваторы. И вот этот вот, знаешь, вот тренинг, который я в том числе провожу по навыкам влияния, мы рассматриваем разные вот эти типы людей для того, чтобы к тем же консерваторам достучаться, показать им, потому что, возможно, мы неправильно пришли к ним, неправильно доносим им свою мысль, и они закрылись и не хотят нас услышать.
1: Хорошо, поговорим об умении влиять. Вообще умение влиять складывается из некоторых факторов, навыков.
0: Да.
1: Расскажите о них.
0: Конечно, тема большая. Но если вот так быстро вкратце, да, когда ты начинаешь изучать типы личности, их есть различная типология. Я использую одну типологию, которая, значит так, в бизнесе, да, в крупных корпорациях бизнесовых считается очень практичной, потому что она не очень мудреная, uh-huh. потому что есть типологии очень, знаешь, такие замороченные психологически, там нужно чуть ли не психологическое образование получить, чтобы разобраться.
1: Есть мы сейчас говорим о типах личности именно вот в данной сфере, то есть не те, которые мы привыкли, это там типы личности, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик,
0: или же мы говорим о каких-то конкретных? Даже оттолкнуться там холерика, сангвиника, uh-huh. там, флегматика и так далее, это тоже разные типы личности.
1: Ну да, вот мы
0: если
1: так и говорим.
0: Более глубже посмотреть на них и понять, каким образом тот или иной тип личности принимает решение, как построена его модель принятия решения, что он готов слышать. У меня модель влияния, которую я провожу на тренинге, она немножко другая. Там есть люди доминирующие, те люди, которые постоянно хотят внести какие-то изменения, они пытаются кому-то что-то доказать, они хотят мир окружающий подстроить, что называется, под себя. А есть им полная противоположность этим людям. Люди, которые пытаются подстраиваться под этот мир, которые не пытаются его менять. Вот. То есть такая разная mm-hmm. противоположность. И вот если взять два этих человека, да, то уже эти два человека по-разному принимают решения. Один человек очень быстро принимает решения. Да. Один человек любит генерить новшества. Если глубже на него посмотреть, на его модель поведения, когда психологи изучают ту или иную модель поведения, они смотрят на то, что есть одинаковые определенные поведенческие, да, какие-то модели.
1: Ну да.
0: То есть человек быстро принимает решения, человек любит, значит, быть правым при принятии, да, решения, угу. человек есть любит, такой. Чтобы, значит, его другие послушали. И когда я это анализирую, я понимаю, угу, вот такой человек, а на чем он нацелен, да, вот его цель в принятии решения, я понимаю, его цель в результате, не в процессе, а он хочет быть нацелен на результат. И когда я к нему прихожу с моим новаторским предложением, я все время фокусируюсь на результате, что мы сделаем вот это вместе, или там наша компания сделает вместе, или наша команда сделает это вот вместе, и мы получим вот такой результат. И он через вот эту фразу, что такой будет результат, круто, он зажигается, и он действует. Но к другому я приду с той же самой фразы, что будет вот такой результат. И он будет закрываться, потому что его, там, не знаю, настораживает, что так быстро мы будем изменения внедрять. Угу. Он, возможно, сфокусирован, знаешь, на чем? На процессе, как это на людей повлияет, как, значит, внесет ли это какой-то разлад в наш коллектив или нет. То есть я должен с ним про людей говорить, а я ему про бизнес-результаты. И он меня не слышит, закрывается. Угу. И поэтому если изучать те или иные модели поведения людей, они есть различные, и ты понимаешь, как эти люди принимают решения, ты подходишь через то, что они хотят слышать, эти люди легче меня слушают, слышат и принимают решения. Вот, в общем-то, основной, как бы, закон навыка влияния. Пойми, что человек хочет услышать, и через вот это говори с ним.
1: Ну, то есть у тебя есть всегда туз в рукаве.
0: Но это, знаешь как, не то, что туз в рукаве. Я просто, если долго занимаюсь этим вопросом, mm-hmm. анализирую, я могу делать выводы вот о модели, поведенческой модели uh-huh. человека, исходя там из его внешности, как он себя ведет, как он говорит, я понимаю, как к этому человеку подстроиться правильно, чтобы он меня правильно услышал. Потому что, ну, приведу пример, да, один человек любит по телефону обсудить, а другой с глазу на глаз. И вот я могу прийти к этому человеку, который любит вообще-то по телефону, не хотел бы uh-huh. так вот прям, он не любит, знаешь, таких близких контактов. А я к нему прихожу лично и начинаю ему продавать свою идею. Лично, глаза в глаза. Ему некомфортно. Угу. И он не то чтобы не слышит меня, он вообще закрыт от меня. Лучше бы я с ним все по телефону обсудил. Поэтому назвать ли это тузом в рукаве? Нет. Это называется все-таки больше понимание, как человеку комфортно общаться.
1: Ну да, это, если смотреть с данной точки зрения, естественно, это удобно, когда ты можешь подойти к какому-то своему, ну, к руководителю или кому-то, и с его позиции, с его уровня взглядов ему uh-huh. это объяснить.
0: Да.
1: Хорошо. Если у этих подходов или у этих типов личности свои плюсы и минусы? Вот скажу, назову свой пример. У меня был опыт работы с типом личности, как назвали такой, ну, то есть, грубо говоря, это холерик. Uh-huh. Это человек, который вот готов двигать и все ломать, да, как да. бы независимо от того, ну, какие последствия за это собой влечет. Точка зрения была правильная, только его. Других точек зрения он не воспринимал в принципе. Но да, он был таким активным, он был двигателем. Но работать с ним было тяжело. Относительно вот того, этого примера, другие плюсы-минусы данных типов личностей какие есть?
0: Ты знаешь, я остерегаюсь вот формулировок плюсы-минусы. Я предпочитаю формулировать это. Есть сильные стороны. У каждого человека есть свои сильные стороны. Это то, что вот заложено в нас. Это как некая наша модель поведенческая, да? Есть некие ограничители, да? То, что ты называешь некими минусами, но я называю это некими ограничителями. Например, быстрое принятие решений — это как плюс, да? Человек быстро принимает решения, да? То есть можно вот это плюсом назвать, да? Или сильной стороной человека. Он посмотрел информацию, быстро принял решение и готов действовать. Но это точно так же может быть его ограничителем. Например, решение будет не очень качественно продуманным и так далее. Поэтому, конечно же, у каждого типа личности есть и сильные стороны, и ограничители. Их нужно глубже изучить для того, чтобы понимать. Например, ты управленец, и у тебя есть подчиненные, да? Вот они с сильными сторонами и ограничителями. Как нужно зайти так, чтобы его вот эти ограничители, да, вот он там, своя точка зрения только, как подойти к нему, чтобы повлиять на его ограничители? Да просто показать, что хорошо, мы будем действовать, как ты говоришь, но смотри результат, показываем ему результат, например, который мы нашли, ну, не знаю, какое-то исследование, и показываем, что действовали точно таким же образом и пришли к потерям. Смотри, к чему мы придем. Вот наш результат в будущем. И показываем ему результат. То есть показываем и идем через результат. Он, повторюсь, такой человек слышит через понятие результата. Вот. Есть другой тип личности, который, знаешь, для него очень важно быть центром влияния. То есть он должен быть звездой внутри всего этого. И если мы хотим на него повлиять, мы показываем, что лично он получит вот с этого всего, да, где он получит свою звезду. Точно так же, если его это ограничитель, мы показываем, что если мы провалим, то все полетит на тебя, и ты потеряешь свой авторитет. И для него это серьезно, потерять свой авторитет. То есть вот через разные подходы.
1: Хорошо. Влияние бывает как позитивное, так и негативное, как мы уже это выяснили. И один из факторов негативного влияния, как тоже вначале было сказано, это, ну, как черное и белое, это все-таки манипуляция. Как отключить манипуляцию от влияния и как с этим быть?
0: Ну, первый момент. Если ты не хочешь так поступать, а на тебя давят через какие-то либо механизмы, ну, типа там угроза, давить на совесть, давить на вину человека, это уже точно тобой манипулирует. Это первый момент. Второй момент. Нашим сознанием постоянно манипулируют различные там средства массовой информации. Да? Вот я приверженец того, что большинству людей вообще не нужно смотреть новости. То есть например, программа «Новости» — это программа, которая в основном несет в себе ну, полный такой концентрат негативной информации. Там собрано все, что вот самого ужасного произошло.
1: Ну, потому неинтересно, наверное.
0: Ну вот, получается, да, это им интересно, но нам ничего позитивного там обычно не показывают в этих новостях, только вот концентрат такой негативной информации. И люди, которые, значит, в газетах читают, там, в интернете читают, ролики смотрят, по телевизору смотрят, это тоже оказывает на нас влияние. Это влияет на наше настроение, это оказывает на нашу там, уверенность, не знаю, в завтрашнем дне, это оказывает влияние на нашу самооценку внутреннюю и так далее. То есть, знаешь, вот манипуляции различные бывают. Это могут быть манипуляции там, наших родных и близких, а могут быть там, средства массовой информации. Поэтому, конечно, нужно очень серьезно фильтровать все, что приходит к тебе.
1: А если тебе спустился приказ начальника, который не разбирает, какой там у тебя тип, он тебе просто сказал, делай так и все?
0: Ну, это не обязательно ведь плохо.
1: Не обязательно. Смотря но у тебя там есть своя точка зрения, но тебя не слушают.
0: Да, к нему нужно пойти поговорить обязательно. Смотри, сегодня уже не время, знаешь, таких начальников-самодуров, потому что сегодня найти классного сотрудника — это тоже задача для каждого начальника. И каждый начальник выстраивает себе такую политику, чтобы все-таки сотрудники горели своей работой и хотели работать.
1: Ну да.
0: И поэтому, если сотрудник получил приказ, но он несчастлив и делает эту работу, ну, лишь бы как, его начальник тоже будет несчастлив. Поэтому, если сотрудник имеет свою точку зрения, он достаточно смелый, уверенный в себе, то он должен пойти к начальнику и сказать ему, что, ты знаешь, там, уважаемый там, Николай, Я хочу обсудить с тобой, у меня есть такие кое-какие мысли по этому поводу. И просто рассказать ему свои мысли. Начальники очень часто это ценят. Но сотрудники иногда думают, что это не нужно, это никто не оценит. Они просто увидели это, там, не знаю, надулись, расстроились, обиделись и пошли делать. Это неправильная позиция.
1: Ну вот как мы говорили о том, что все-таки мы разбираем, как найти подход к каждому человеку. И каждый, как я понял, должен в этом совершенствоваться, учиться. Не только должен иметь профессиональный бизнес-тренер. Это должен иметь любой человек, который хочет, конечно, в принципе, профессионально... Ну, даже к обычному общению он должен иметь подход найти каждому человеку. Как человеку перебороть свои барьеры в этом? Вот есть человек, который замкнутый в себе, вот он интроверт, он не готов прям идти как бы всем, со всеми общаться, но хочет, например.
0: Но, знаешь, чаще всего как раз-таки интроверт... Он не так уж прям хочет со всеми общаться. Он общается выборочно с теми людьми, с кем ему комфортно. Но да, то, о чем ты говоришь, он хочет расширять эту зону комфорта, он хочет быть более смелым и так далее. Но это точно так же, как мы обретаем какие-либо навыки. Мы делаем сначала небольшие шаги, а потом у нас уверенность все больше и больше. Мы же на велосипеде тоже так учимся. Один раз попробовали, сначала неуверенно, потом более уверенно, а потом это закрепилось. Или там на автомобиле сначала сложно, а потом проще и проще. Поэтому, конечно, эту тему нужно изучать. Это первый момент. Сейчас, благо, открыта информация очень много. Да. Можно окунуться, посмотреть, почитать, и видео есть и так далее. И третий момент – делать маленькие шаги. Знаешь, слона нужно съесть по кусочкам, да? Целого его никак не съешь. Поэтому маленькие шаги приводят к очень большим результатам.
1: Ну, как мы уже говорили о том, что на нас влияют, значит, не только люди, а влияет и общественность, СМИ, книги. Да. Сегодня в эру современных гаджетов, интернета, средств массовой информации и так далее, человек получает влияние, как мы уже говорили, негативное отовсюду. Как себя от этого влияния попытаться оградить?
0: Ты знаешь, это вообще реально крутая тема, потому что психологи, психологи-физиологи, которые сегодня этим занимаются вопросом, они говорят, что на сегодняшний день успеха практически невозможно достичь, если ты будешь постоянно подвержен вот этому негативному влиянию. Если ты реально хочешь в жизни достичь успеха, в семейных отношениях, в отношениях там, с близкими людьми, в отношениях с коллегами, успеха в бизнесе, успеха на работе, тебе нужно по максимуму окружать себя людьми позитивно мыслящими, которые зажигают тебя, от которых у тебя... возникает желание действовать, идти там, не знаю, добиваться нового чего-то. И если ты чувствуешь, что, не знаю, эта программа, эти люди, они как раз-таки опустошают тебя, то ищи новое окружение. Окружай тебя, себя, да, теми людьми, которые реально зажигают тебя. Это важно.
1: Где больше таких людей найти?
0: Да ладно, таких людей много. И они точно так же ищут вот этого окружения. Они есть, они все вокруг нас, и наш бы мир прекратил существование, если бы негативных людей было больше, чем позитивных.
1: Хорошо, тогда в завершении нашего разговора попробуем подвести тему таким образом, что ты человек, который профессионально можешь влиять на людей, находить с ними точки соприкосновения. Как нам, как верующим людям, как верующей молодежи, использовать эти лайфхаки, чтобы приводить людей в церковь к Богу?
0: Ну, в первую очередь, наверное, это наше собственное поведение. Смотри, если я подхожу к человеку с позиции, как ему комфортно, этот человек уже начинает меня уважать. Ему комфортно со мной общаться. Он уже ищет продолжение общения со мной. Если мы с ним общаемся, ему, не знаю, там, интересен, ну, не знаю, какой-то мой пример, мой образ жизни, он начинает присматриваться. Обычно, знаешь, как люди присматриваются? Они наблюдают со стороны, они могут в социальных сетях наблюдать. Вот. И ты постепенно показываешь себя. Вот. Когда ты открылся перед человеком, человеку ты действительно интересен, тогда ты показываешь, почему ты такой, да, что сделало тебя таким. Когда ты пишешь, что тебя сделала таким Библия, человеку становится интересно. Интересно, для него Библия — это книга, на которой он обучается. Нужно посмотреть в сторону Библии. И таким образом человек смотрит в сторону Христа.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Руслан, за эту интересную и такую, наверное, новую для меня тему, новый вектор направления. Спасибо за эту интересную беседу.
0: Спасибо тебе, Вадим.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Современные бизнес-тренеры, коучи используют золотое правило, написанное в Библии: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Написано в Библии много тысяч лет назад. В Библии еще есть множество лайфхаков. Поэтому позвольте Библии оказывать на вас влияние, и это сделает вас успешными. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко, а самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос. А ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать, ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают, все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену. И сделать с ним все, что угодно. сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано «не делай в этот день». Никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести Его людей в Его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели – в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за шесть дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими. Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот, ну, вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос типа: «Почему со мной произошло то и то?» Ну, нечто хорошее или не совсем. Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве. Потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое Царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Stretch Limo», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство – это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, да вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще

Входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я родилась в христианской семье, как и мои родители, и большинство моих родственников. Это большое счастье и вместе с тем довольно большая ответственность. По мере того, как я взрослела, мои родственники, мои родители и мои друзья, они спрашивали, когда я хочу принять крещение, заключить завет с Богом и стать частью церкви. Меня почему-то этот вопрос вызывал такой внутренний протест, потому что я считала, что заключить завет с Богом – это не решение, которое я должна принять просто потому, что нужно, просто потому, что моя семья сделала так же, а это то решение, которое я должна принять лично сама, когда я буду в состоянии это сделать. И я начала задумываться вообще о том, а на самом деле верю ли я в Бога, верю ли я Богу, вообще существует ли он. В общем, началось такое переосмысление, это было в подростковом возрасте, лет 13-14, наверное. И это очень сильно меня терзало, очень мучило, потому что я хотела верить, но не ощущала в себе достаточно этой веры для того, чтобы принять такое важное решение в своей жизни. Как-то однажды я даже задумалась, существует ли Бог, может быть, я вообще все это время, всю свою жизнь я просто молилась в пустоту, просто говорила какие-то слова. И в этот момент мне стало так одиноко и так грустно. И я ощутила, что не может быть такого, что нет Бога. Ведь я чувствую, что Он отвечает на мои молитвы. Мне кажется, что я чувствую Его присутствие. И в тот момент мне сразу в голову пришел стих из Библии, из Псалма Давида. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. И я подумала, это безумство, что Бога просто не может не быть. И спустя еще какое-то время я подумала, что да, я хочу принять крещение, я хочу заключить завет с Богом, пообещать Ему, что я буду жить с Ним, я буду стараться соблюдать Его заповеди, любить Его. И в один год я поехала на молодежный летний слет христианский, где проходило крещение. Я захотела заключить завет с Богом именно там. Одним из священнослужителей, который крестил молодежь, был мой дядя, также член моей семьи. И я помню тот день, он был очень солнечный, мы пришли все на реку. Было очень много молодежи, которая просто поддерживала и радовалась за тех, кто крестится. И тех, кто крестился, было тоже очень много. Я была в числе них. Когда я спустилась в воду, и за меня молились, у меня просто покатились слезы и глаз, я начала рыдать вслух. Я не знаю, это был просто какой-то всплеск эмоций, и это было очень сильное ощущение того, что Бог присутствует здесь, что Он, правда, очень рад за меня, что Он очень переживает за меня, что Он очень хочет, чтобы я с Ним была всегда. Не просто потому, что моя семья в церкви, не просто потому, что говорят мне об этом мои друзья, а потому что я хочу этого действительно сама. И тот день запомнился мне очень ярко, как один из самых счастливых дней моей жизни, потому что в тот день я стала частью Божьей семьи и стала частью своей семьи, которая верит в Него, которая находится в церкви и служит Ему всю свою жизнь.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Вадим Бутов.
1: Однажды ночью на Элеонской горе 12 апостолов Христа спросили Его: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И вот тогда Христос излагает им будущее. Он говорит им о знамениях времени. Иисус Христос предостерегает их, что перед Его возвращением в этот мир появятся ложные Христы и ложные пророки, умножатся войны. Впоследствии в книге «Апокалипсис» будет высказано мнение о том, что люди в последнее время мировой истории будут иметь способность погубить землю. Появятся знамения в солнце, луне, звездах, море возшумит и возмутится, на земле будет уныние народов и недоумение, разного рода кризисы в социальной, экономической, политической сферах. Христос предсказывает всплеск национальных войн и конфликтов. Он говорит о том, что произойдут глады, моры и землетрясения по местам. То есть будет умножаться голод, болезни разного рода и возрастет сейсмическая активность земли. В нашем прошлом рассуждении мы попытались подробно подчеркнуть каждую из вышеупомянутых деталей. Мы остановились на том, что умножится землетрясение. Так вот, сейсмологи говорят нам сегодня, что количество землетрясений в каждом столетии увеличивается в геометрической прогрессии. Если в X веке нашей эры на Земле произошло всего лишь несколько десятков землетрясений, то уже в XVIII веке их было несколько сотен. Несколько тысяч землетрясений произошли в 19 столетии, в 20 столетии несколько десятков тысяч крупных землетрясений. И мы видим, что сейсмическая активность Земли не уменьшилась, она возрастает с каждым годом в начале 21 столетия. Увеличение сейсмической активности Земли предвосхищает будущее, ибо в книге «Апокалипсис» говорится, что когда наступит кульминация мировой истории и Христос придет в этот мир во второй раз, произойдет большое землетрясение. Сказано в Откровении в 16 главе о том, что произошло великое землетрясение, такое страшное, какого люди не видели с тех времен, как живут на Земле. Многие спрашивают, почему же случится это землетрясение? Это связано с тем, что в момент вмешательства в мировую историю наш грешный мир задрожит, затрепещет в присутствии святого Бога-Творца. Вместе с этим Христос описывал и состояние самих людей перед своим приходом в этот мир. Он говорил: «По причине умножения беззакония», это Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 12, «и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Есть еще несколько отрывков, которые мне хотелось бы зачитать, и затем мы попытаемся суммировать то, что в этих отрывках сказано. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 6, говорит о состоянии человека в последнее время мировой истории. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Библия не сообщает нам о прекрасном золотом веке перед тем, как Христос придет. Библия постоянно подчеркивает мысль, что перед приходом Христа в этот мир наступит время сложное, смутное, тяжкое, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Только вчитайтесь в эти строки. Сказано, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И что же мы наблюдаем с вами сегодня? Когда мы смотрим на окружающее нас общество, мы замечаем, что люди очень сильно изменились в нашу эпоху. Если мы возьмем серию самых больших праздников, скажем, 8 марта, Новый год, даже дни рождения, люди не справляют их с той же сердечностью, с той же душевной радостью, которая была когда-то. Мы видим, что в нашу эпоху люди стали более прохладными, холодными и даже морозными душами своими. Если раньше человек падал на улице, то к нему подбегала толпа людей, чтобы посмотреть, что случилось, как помочь ему. Сегодня же люди проходят мимо. «Кабы чего не вышло», слышим мы голоса. Мы видим, что в нашу эпоху люди все более и более живут по принципу «своя рубашка ближе к телу». Мы видим кризис семьи. Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И что же мы видим? Мы живем в век процветания гомосексуализма, когда узаконены гомосексуальные браки, и гомосексуалистам и лесбиянкам даже разрешено усыновлять и удочерять детей. Только подумать, к какому рубежу мы с вами подошли. Конечно же, Бог любит каждого человека на земле. Бог любит и гомосексуалистов, и лесбиянок. Бог любит все сексуальные меньшинства. Но Бог не может принять тот грех, в котором они живут. Грех содомии, как об этом говорит нам текст Священного Писания. Сегодня мы возьмем обычные семьи. Только в России, по данным самым скромным, более 50% браков разваливаются через полгода после заключения. Да и что ходить нам по России, матушке? Возьмем мы за границу, там статистика еще хуже. В Северной Америке, в некоторых штатах, статистика разводов 90%, а иногда 100%. То есть заключается 100 браков, и через полгода 100 браков разваливаются. То есть абсолютное число браков разваливается во многих регионах мира. Сегодня, когда мы смотрим телепередачи, мы часто слышим, как ведущие спрашивают друг друга, «А сколько у тебя было мужей?» «А сколько у тебя было жен?» – спрашивает один ведущий другого. То есть сегодня уже телезвезды, звезды, на которых равняется современная молодежь, хвастаются друг перед другом, сколько каждый из них раз побывал в браке. Только вчитайтесь, несмотря на то, что сегодня все это замазано, затерто, красивой косметикой телевидения. Но когда вы подумаете о том, что происходит с детьми, которые остались одни, когда вы посмотрите на детей многих звезд, которые брошены, оставлены, мы видим, что сегодня человечество исполняет древние слова пророчества. Люди стали более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Мы видим, как в последние годы в России матушки появились на столбах и остановках объявления «Хочешь похудеть? Спроси меня как?» «Помощь страдающим ожирением». Мы видим, что, несмотря на все экономические кризисы, человечество во исполнение древнего пророчества становится более сластолюбивым. Пьянство и обжорство стали привычкой европейских народов, не исключая русский народ, американского народа, австралийского народа. Это проникает в Латинскую Америку, и мы видим, что в целом мир, благодаря доступности питания с одной стороны и в то же самое время неуемному аппетиту современного человека, страдает ожирением. Все больше людей полных и ожиревших в нашем сообществе. Люди стали действительно более сластолюбивы, нежели боголюбивы, говорит Священное Писание. Другой текст из Евангелия от Луки, глава 21, говорит нам сегодня с вами, что в последнее время мировой истории люди будут издыхать от страха. Это Евангелие от Луки, глава 21, стих 26. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Вдумайтесь в слово «страх». По-латински оно звучит «террор». И мы видим, что в нашу эпоху в мире развит международный терроризм. То есть группа нечестивых людей, нечестивцев и беззаконников, которых и людьми-то назвать нельзя сегодня, когда мы видим их бесчинство, убийство ни в чем не повинных детей, они используют человеческий страх в глобальных всемирных масштабах для достижения своих политических, социальных или экономических целей. Но страх – это не только проблема мирового терроризма. Это и в целом общечеловеческий страх. Если в прошлом, лет 20-30 назад, милиционер имел свисток как главное свое оружие, только вспомните, было время, когда для того, чтобы разогнать группу дерущихся хулиганов участковому нужно было только засвистеть, как все бросались в рассыпную. Сегодня же посмотрите на милиционера. Он похож на мотострелка из армии, который ходит по улицам города, и он вынужден быть вооруженным до зубов, очень часто надевать каску, бронежилет, поскольку разница в обществе произошла. Сегодня хулиган может застрелить милиционера. Мы видим, какие изменения произошли в архитектуре современных российских городов. Да и не только у нас в стране, это касается всего человечества в целом. У нас появились железные двери, Решетки, домофоны, наши дома превратились в настоящие крепости. Мы видим, что в людях произошли серьезные изменения. Люди боятся за безопасность свою больше, чем раньше. Люди боятся и переживают за своих детей, за безопасность своего имущества, жилища. Посмотрите на автомобили, которые ездят сегодня по нашим улицам. Вы практически не найдете одного автомобиля, на котором не установлена самая современная автомобильная сигнализация, поскольку люди также постоянно переживают и боятся. И проблема общечеловеческого страха касается не только России-матушки, это касается и всего человечества в целом. Сегодня, если мы отправляемся за рубеж, мы видим, что в некоторых западных, процветающих, чистых, казалось бы, самых благополучных странах ни один из родителей не может быть уверен, что если сегодня мой ребенок отправился в школу, он не будет там застрелен своим сумасшедшим одноклассником. Мы видим, что с каждым годом стало обычным для теленовостей сообщить, что в школе такой-то, в штате таком-то, в Соединенных Штатах, или же в Германии, или же в Австралии, или в Новой Зеландии, то есть в самых процветающих странах мира, школьник взял пистолет, пришел в школу и расстрелял беспощадно, жестоко мальчиков и девочек. Сегодня люди пребывают в состоянии страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Люди сегодня боятся и будущего. Люди не знают, что ждет нас с вами впереди, что будет завтра, что будет с мировой политикой, что будет с мировой экономикой, что будет сегодня с состоянием общечеловеческого голода. Люди понимают, что наступит наконец тот день и час, когда мы не сможем прокормить все увеличивающееся население планеты. Сегодня с этой проблемой особенно остро столкнулась Индия, поскольку никто не может сегодня сосчитать, сколько в реальности людей живет в Индии. Возможно, там 1 100 000 000 человек, 1 300 000 000, возможно, там уже 1,5 миллиарда человек. Статистика вышла из-под контроля. Мы видим, что сегодня эти древние признаки, события, описанные Христом, говорят современному человеку, что однажды наступит день вмешательства Христова в мировую историю. Мы понимаем, почему происходят эти бедствия. Голод, войны, болезни, землетрясения, национальные конфликты, ядерная угроза, способность людей губить этот мир, всеобщее охлаждение человеческой души и духа. Когда мы с вами видим страх человеческий, когда мы видим разного рода катаклизмы, мы понимаем, что является корнем и главной причиной всех бедствий и страданий человечества. В книге «Откровение» или «Апокалипсис», глава 12, говорится: «К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Дьявол понимает, что дни его сочтены, что однажды Бог вмешается в мировую историю и навеки вечные положит конец существованию греха и зла. Вот почему в нашу эпоху, в 21 столетии, мы наблюдаем интенсификацию зла, умножение беззакония, как говорил Христос в Евангелии от Матфея, глава 24. Но вот вопрос. Современный человек спросит: хорошо, мы видим, как действует дьявол, но что же сегодня делает Бог? А мы видим также, что на наших глазах сбывается еще одно самое важное, ключевое древнее предсказание. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. В библейском тексте говорится: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Христос говорит: «Евангелие будет проповедано всем народам мира, и тогда я приду в этот мир». Когда Иисус Христос впервые произнес эти слова, его окружала на горе Элеонской жалкая горстка учеников, большинство из которых не были высокообразованными людьми, а некоторые из них и вовсе были неграмотными. Кто бы мог поверить в то время на Ближнем Востоке ночью? Могли ли поверить в это апостолы, что однажды Христово учение облетит весь мир и достигнет всех народов мира? Но с тех пор прошло 20 столетий, и мы видим, что Библия сегодня бьет все рекорды, как мировой бестселлер. Сегодня, по самым скромным данным, на планете распространено более 4,5 миллиардов экземпляров Священного Писания. Мы видим, как активизировалась проповедь Евангелия за последние годы, и все спасенные Богом дети жаждут одного – предупредить мир, предупредить человечество о грядущих бедствиях, рассказать человечеству о том, что скоро придет Христос, и что нам всем нужно спасаться и находить искупление, находить радость и смысл бытия человеческого в Господе и Спасителе Иисусе Христе. Однажды древний пророк Даниил в 12 главе 4 стихе говорил, что в последнее время мировой истории, когда люди начнут читать Священное Писание, они распечатают и разгадают пророчество книги пророка Даниила. «И умножится ведение», — говорит пророк Даниил. И мы видим, что слова Даниила сбываются в нашу эпоху. Знания людские умножились. Возьмите телевидение, радио, интернет, способность человечества достичь любую точку планеты. Еще в 19 столетии люди мечтали достичь Северного и Южного полюса. Сегодня нет сложности достичь их, и мы видим, что полярные станции работают сегодня как на юге, так и на севере планеты. Сегодня, благодаря интернету, мы можем проникнуть сквозь границы. То же самое телевидение, спутниковое, скажем, которое может сегодня достичь любой точки земного шара. И мы видим, что проповедь Евангелия динамичная, распространяется в мире. Благодаря радио, телевидению, интернету, газетам, журналам, прочим средствам массовой информации, благодаря усилиям всех тех, кто любит Христа, которые рассказывают об этом своим ближним, проводят большие массовые евангельские мероприятия, на которые приглашаются тысячи людей в разных странах мира, чтобы сказать им: «Бог любит вас! Евангелие предназначено вам! Евангелие — это добрая, благая весть для современного человека, и ее средоточие есть живой Христос, однажды умерший за грехи людские и воскресший на третий день, и грядущий в этот мир снова». Для того, чтобы взять нас в небесные обители, для того, чтобы подарить человечеству вечность. Евангелие сегодня провозглашает смело и четко, что злой век заканчивается, и не за горами новый век, век евангельский, век Христовой победы, век Христова царствия, и рубежом между этими двумя эпохами является второе пришествие Христа. И признаки, изложенные Христом в синоптических Евангелиях Матфея, Марка, Луки, а также во всех других книгах Нового и Ветхого Завета, говорят современному человеку: «Скоро придет Христос». Но для нас главное не то, что эти признаки происходят. Главное то, как мы с вами реагируем на эти знамения. Да, сегодня мы можем отреагировать на них двояко. Мы можем беспечно смотреть на то, что происходит в этом мире, и обречь себя на вечную погибель. Мне не хотелось бы напугать ни одного телезрителя, но мы должны посмотреть правде в глаза. Сегодня Бог взывает к современному человеку и говорит: «Я люблю тебя». Но есть второй, безопасный, самый прекрасный, самый лучший путь на свете. Это доверить свою жизнь Господу Иисусу Христу. Библия говорит: «Евангелие будет проповедано всем народам мира, и тогда придет конец». Христос говорит: «Когда же вы увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко, при дверях». Мы не знаем дня и часа, когда Христос придет. Мы не знаем даты, когда Он вернется, но знаем одно – Он вмешается. Это произойдет внезапно. Но чтобы день пришествия не застал нас врасплох, Библия говорит: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Позвольте повторить эту фразу из Евангелия от Матфея 24:44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Многие из вас спросят: «А как же я могу приготовиться?» И Библия дает нам ясный и четкий ответ. Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вы спросите: у каких же дверей стоит Христос? И Библия говорит: это дверь твоего сердца, дорогой друг. Если сегодня в нем нет Христа, то знай, что Христос стучится в эту дверь. И когда он войдет, все меняется. Везде и всюду, куда идет спасительное Евангелие Христово, все меняется. Там человека-ненавистник становится любящим. Жадный становится щедрым. Там алкоголик становится трезвенником. Там наркоман обретает свободу от своих злых привычек. Там разрушенная семья восстанавливается. Там непослушный ребенок начинает любить своих родителей и уважать их. Там меняется жизнь человеческая, взгляды, мировоззрение. Меняются чувства человеческие, потому что Христос, входя в сердце человеческое, дарит мир и покой в душе. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И сегодня к этому миру и покою призывает вас Евангелие. Сегодня знамения времени говорят: Христос скоро вернется. Но, друг мой, обрети сегодня мир со Христом в сердце, впусти его в свою жизнь, и будешь спасен навеки вечные, и да благословит тебя Бог.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Извини, Анжела, у тебя есть минутка?
2: Конечно.
1: 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю!
2: Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз?
1: Потому что на этот раз я пригласил органиста.
2: Органист никак не поможет тебе попасть на небо.
1: Да, но это усиливает мое решение.
2: Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает его прощение.
1: Разве не нужно держать слово?
2: Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе?
1: Прости, я заплатил органисту.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас, потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: «Позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве». Он говорит: «Очень трудно войти богатому в Царство Божье». Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Славянская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта «Мастерская добрых». «Мастерская добрых дел».
3: А что это у вас такое? Добрый сапог какой-то.
4: А, это мы с моими друзьями решили устроить день добрых слов. Мы пишем дружистики вот на этих вот бумажечках и бросаем их в сапог. Ну, а потом будем читать почту.
3: Здорово, а можно мне тоже что-нибудь написать?
4: Конечно, пожалуйста, вот ручка.
5: Здрасте, а вы кто?
3: Здрасте, я Вениамин.
5: Это моряк, что ли?
3: Моряк, а что, не видно?
6: Марья Ивановна, дворник.
3: Очень приятно, Вениамин.

0: Спасибо. Ваша М.И.
1: А можно я?
0: Конечно. Пожалуйста, угу. Кристина.
1: Что я там? Тут дружусь к Марии Ивановне. Да. Мария Ивановна, вы самый лучший дворник на свете. Мы вас никому не отдадим. А еще у вас красивые глаза от Самвела.
2: Ой, Самвел, спасибо, дорогой.
0: Последний дружистик прочитаю тогда я сам. Эта мастерская действительно добрая. Желаю счастливого плавания, Веня.
2: Как приятно слышать хорошие пожелания, правда?
3: Это не проблема, просто надо чаще друг другу их говорить.
0: Кстати, это неплохая идея.
1: И тогда у каждого будет хорошее настроение.
0: А вот что бы вы почувствовали, если бы сделали бы кому-нибудь доброе дело, а вас за это никто бы не поблагодарил? Я вот как раз сегодня приготовил вам историю о людях, которые забыли о важности добрых слов. И вы послушайте, что из этого получилось. История эта произошла в далекие библейские времена. За чертою одного города жили люди. Они были в изгнании и не имели права общаться с другими людьми, потому что у них была смертельная болезнь – проказа. К тому же она была очень заразной. И вот однажды до этих людей дошла чудесная весть, что от них неподалеку находится Иисус, который может их исцелить. Они отправились к Нему. Увидев Его издали, стали громко кричать: «Иисус, Владыка, сжалься над нами, исцели нас!» Иисус сказал им: «Идите, покажитесь священникам!» Дело все в том, что в те далекие времена только священник мог определить, выздоровел человек от проказы или нет, может он войти в город или нет. Они пошли и по дороге поняли, что болезнь отступила, и они совершенно здоровы, и что могут войти в город. Но один из них возвратился к Иисусу, пал на колени и сказал: «Спасибо, Господи!» Иисус же сказал: «А где же остальные? Ведь исцелились все 10. Что же они не вернулись воздать благодарность Богу? А пришел только один. Встань! Встань и иди, вера твоя спасла тебя». Этот человек встал и счастливый пошел в город. А Иисус еще долго грустно смотрел вслед неблагодарным исцеленным. Понимаете, благодарность порой является самым главным дружистиком. И как важно не прятать их в карманах, а их нужно отдавать тем, кто нам дорог и кого мы так любим. Например, Богу.
3: Слушайте, я даже знаю хорошую песню про добрые слова.
2: Да, так давайте петь. Давайте.
3: Самвел, подай мне.
0: Спойте нам ее.
4: Спасибо, привет, ты добрый и красивый, Бог тебя любит, ты Богом.

0: Бай!
1: Спасибо, спасибо, Вениамин. Дорогие ребята, обязательно порадуйте ваших мам, пап, бабушек, дедушек, друзей и подруг дружистиками. Пишите нам. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. До свидания. Пока.
3: Пока.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня.
2: Очищение. Освобождение человека от греха и злых наклонностей. В Ветхом Завете существовало понятие ритуальной нечистоты, состояние, не позволявшего человеку участвовать в богослужении. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом или трупом животного. Ритуально нечистым человека также делали некоторые болезни и физиологические процессы. Средством избавления от нечистоты было омовение в воде и другие обряды очищения, подробно описанные в книге Левит. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на духовно-нравственную нечистоту. В 7 главе Евангелия от Марка Христос говорит: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, достигается посредством исповедания, покаяния и примирения с Богом. Господь очищает сердца и совесть людей через веру в искупительную жертву Христа. Описывая небесный город, в котором будут жить искупленные, Иоанн заявляет: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи».
1: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
2: Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней нашей передаче мы коснемся такого продукта, как лен. Семя льна. Семена, которые мы часто используем в лечении многих заболеваний, особенно тех, которые сопровождаются воспалением в желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что семя льна, оно обладает способностью выделять слизь, которая может обволакивать воспаленные участки и снижать тем самым воспаление. Поэтому, если у вас есть проблема с желудочно-кишечным трактом, то вполне можно использовать этот настой. Как он делается? Делается он очень просто. Для того, чтобы сделать настой семян льна, мы используем такую пропорцию. Мы берем одну десертную ложку или две чайные ложки. Это практически то же самое. И вот это вот количество мы заливаем двумя стаканами воды, кипятка. Не просто воды, а кипятка.
1: Полезная минутка.
2: И для того, чтобы нам получить настой, нам необходимо это семя проварить. Вы ставите это на огонь, и вот это вот количество нужно прокипятить в течение 3 минут. Получается, что выделяется такая слизь. И у вас получается примерно вот такой вот настой. Настой семян льна, в котором есть лечебное вот это вот вещество.

0: Мы рекомендуем пить настой семян льна по одному стакану 3 раза в день. Когда вы проварите, прокипятите этот настой 3 минуты, вам надо будет после этого просто его процедить. И у вас будет готовый раствор уже для употребления. Так что это простое средство вы вполне можете использовать в домашних условиях. Если проблемы, которые сопровождаются болями в желудке, изжогой, неприятными ощущениями в области живота, тогда можно использовать вот этот вот такой лечебный продукт.
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! За долгую историю человечество накопило множество письменных источников своего существования. Благодаря письменности люди веками передавали знания, размышления, суждения. Сегодня мы продолжим разговор о древних рукописях, о их достоверности. Библия, как древняя книга, тоже должна выдержать те же испытания на достоверность, что и любой другой исторический документ. Может быть, даже к ней предъявляется гораздо больше требований, чем к любой другой исторической книге. Мы сегодня беседуем с филологом, магистром богословия Олегом Владиславовичем Воскресенским. В прошлый раз мы с вами говорили о достоверности Библии, о рукописях, о том, сколько у нас рукописей дошло до наших дней из рукописи Библии. Рукописи создавались людьми. Как известно, люди склонны ошибаться, что-то преувеличивать. Почему вы думаете, что рукописи Библии донесли до нас все-таки оригинальный текст, тот, который был изначально?
3: Ну, наверное, мое мнение не так важно. Важно, что думает по этому поводу историографическая наука, которая исчисляет достоверность того или иного манускрипта, той или иной рукописи в цифрах и сравнивает таким образом, количественно сравнивает меру достоверности. Какой-то документ мы знаем с большей мерой достоверности, какой-то с меньшей. Давайте мы с вами прибегнем к этому инструменту науки и сравним наш с вами исторический текст, текст, содержащий сообщение, информацию о том событии, уникальном в истории человечества событии, когда Бог стал человеком, вступил в человеческую историю и жил посреди людей, и содержащейся информации, содержащейся во второй части Библии в Новом Завете. Давайте попробуем применить эти же инструменты науки к историческому тексту Нового Завета, в котором содержится эта информация. В прошлый раз мы рассмотрели с вами один показатель – количество копий, количество списков, дошедших до нас. Да, и убедились в том, что Новый Завет на несколько порядков превышает по своей исторической достоверности, по этому критерию, по количеству списков, любой другой древний источник.
2: Давайте напомним, сколько вот количественно это?
3: 24633 рукописи, манускрипта имеется в распоряжении современных ученых. Это превышает даже величайшее исключение, которое составляет Илиада. 643 рукописи Илиады имеется в распоряжении историографов. И на несколько порядков, еще на несколько порядков, превышает такой исторический документ, по которому историки считают, что они достоверно знают события, происходившие в Древнем Риме в конце первого столетия до нашей эры и в начале нашего летоисчисления, как Гальские войны. Всего 10 копий, а тут 24 тысячи. Согласитесь, чисто количественная оценка уже должна внушать доверие к этому историческому документу. Но, как вы совершенно справедливо заметили, люди совершают ошибки, и когда люди переписывают что-то от руки, они тем больше совершают ошибки. Но большинство людей, мы с вами, конечно, нет, а большинство людей совершают ошибки, они накапливаются в тексте. Откуда же мы знаем, что этих ошибок в тексте накопилось не слишком много?
2: И
3: что
2: мы с вами... все-таки они накопились. Есть,
3: да,
2: все-таки ошибки.
3: Сколько их? И насколько существенна вот эта погрешность? Она измеряется в показателе, который историографы называют коэффициентом искажений. То есть количество ошибок, разночтений на единицу текста. Историограф, исследователь древних рукописей Брюс Мецгер сравнил три документа древних рукописей разных религий, относящихся к разным религиям, на предмет количества ошибок, разночтений, содержащихся в тексте. Оказалось, например, что Махабхарата, священная книга индуистов, содержащая учение этой религии, содержит в себе 10 с небольшим процентов искажений. То есть каждая десятая строка этого текста, мы не знаем точно, чему она учит. Документ, содержащий это вероучение, имеет погрешность 10%. Я не знаю, как вы, а я бы свою жизнь, не только вечную, даже и земную, на такой учебник полагать бы не стал.
2: То есть это очень большой процент.
3: Ну, согласитесь, кажется, каждая, да, десятая строка содержит некое разночтение, которое ученые знают, что там есть ошибка. Они не знают, не в состоянии ее исправить. В этом смысле Гомерова Илиада, донесшая до нас учение древних греков, выглядит неплохо, чуть менее 5%. То есть каждая 20-я строка Илиады, мы не знаем точно, как она звучит. То есть мы знаем, как она звучит в переводе Гнедича.
2: Тогда, да?
3: Да, вот в переводе Гнедича мы знаем, как она звучит, изумительно звучит. Мы ее и учим в переводе Гнедича и радуемся этому. Но в языке оригинала, если мы обратимся к этому тексту как к историческому документу, который донес до нас эту информацию, каждая 20-я строка подлежит некоторому сомнению. И наш с вами Новый Завет, тот самый документ, на основании которого мы судим об этом историческом событии, содержит в себе 0,2%. Не 5%, не 10%, а 0,2%.
2: То есть даже нет 1%?
3: Даже нет 1%. 0,2%. То есть на 20 тысяч строк стихов Нового Завета 40 содержит разночтения, которые ученые на данный момент не в состоянии выяснить и исправить.
2: Да, и тем не менее, насколько незначительны эти разночтения?
3: Замечательно. И, видимо, верующие люди полагают, что по усмотрению Духа Божия ни одна из этих строк, все они известны хорошо, ни одна из этих строк не содержит в себе ни одной вероучительной истины, ни одного исторического факта, который бы не содержался в параллельных
2: текстах. Который противоречил бы вот основному содержанию, вере, да, вот сущности этой книги.
3: И даже не вероучительно, а фактически ни одной детали, которая содержится в этих неподтвержденных текстах, не только не противоречит, они все содержатся в параллельных текстах. У нас же 4 Евангелия, они во многом параллельны. Возьмите для примера, откройте Евангелие от Марка, 16 глава, 2 половина главы, от 9 стиха и дальше. В современных переводах и изданиях Библии пишется, или курсивом иногда написано, не подтверждается большинством древних рукописей. Но если вы знакомы с текстом Евангелия и будете читать эти строки, они вам покажутся поразительно знакомыми. Где-то вы все это уже читали не раз. В параллельных текстах. Каждая строка, каждый факт, каждое имя уже где-то встречалось, уже где-то подтверждено другим.
2: То есть если там даже вот эти вещи раньше там они встречались, невозможно восстановить, но значит они не противоречат действительности.
3: Они не противоречат, они подтверждаются параллельными текстами.
2: Ну пусть их там несли, но они не противоречат, они говорят о том же самом.
3: Да, и то, что они не подтверждаются, не значит, что они ложны. Мы подтверждения им на данный момент историографического найти не можем. Но они не противоречат всему остальному тексту. До мельчайших деталей. Сколько-нибудь значимая деталь обязательно присутствует в параллельных текстах. Поэтому нам так важно рассматривать библейский текст и новозаветный текст в частности как цельный исторический документ, который дает нам полную картину происходившего события. То есть и по этому вполне объективному и исчисляемому математически критерию Новый Завет как исторический текст, повествующий об историческом событии, не имеет себе равных.
2: И насколько я знаю, вот не знаю насчет греческого, Новый Завет писался на греческом языке, но вот евреи, когда переписывали Тору, там же тоже очень все тщательно, скрупулезно, они даже не то, что вот переписывали, там сверяли, насколько точно там слова, а еще считали буквы, количество букв, если там даже значок какой-то, ну, не совпадало количество, то есть все уничтожалось, переписывалось заново, да? То есть насколько тщательно к этому подходили.
3: Совершенно верно. Это у нас сейчас может быть такое представление о современных документах, как мы их переписываем, важно, чтобы сохранилось содержание. У них было гораздо, у наших предков, и в частности у создателей и переписчиков Нового Завета, было отношение к тексту гораздо более щепетильное, гораздо более
2: вообще
3: бережное.
2: Слово в древности считалось это нечто божественное такое явление, к которому очень трепетно относились. Впустую слова не бросались.
3: Да-да, каждое слово обладало гораздо большим смыслом и значением, чем мы им приписываем сейчас. Тем более рукописное слово, преданное тексту, бумаге, ну, папирусу в данном случае, или пергамент.
2: Мы знаем, что есть некие такие неканонические книги, Евангелия, тексты, их называют апокрифами, которые не вошли в канон Священного Писания. Почему эти тексты не попали сюда? Если они тоже отражают действительность, исторически все верно.
3: Они отражают не всегда историческую действительность, они отражают чаще определенный эпизод в жизни церкви. Ни один из апокрифов, как мы их теперь называем, не датируется ранее, чем второй половиной второго столетия. Ну, давайте представим себе всю эту картину. События новозаветной истории происходили в первые 30 лет в основном, первую половину первого столетия. До конца первого столетия были живы участники и свидетели этих событий. Вот они-то и составили все тексты, которые вошли в канон. Потом они умерли к концу столетия. Кто-то насильственной смертью, кто-то естественной смертью. Потом родилось и умерло еще целое поколение людей. И только со второй половины второго столетия, где-то 150-160 года, пышным цветом стали расцветать вот то, что мы теперь называем апокрифами. Да? Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, от Филиппа, вот недавно найденное Евангелие от Иуды. Да? Все они датируются вот этим гораздо более поздним периодом, когда живых свидетелей уже не было, и когда в церкви стали бытовать и использоваться в богослужениях притчи, нравоучительные истории из жизни Богородицы, из жизни Спасителя, из жизни апостолов. И были известны авторы этих историй. Вот они тут же живут среди нас, вместе с нами в церковь входят. Им не 150 лет от роду, как вы понимаете. Да, это все относительно молодые люди. Они не жили тогда. То есть этим историям в те времена церковь и не приписывала исторического значения. Но нравоучительное, да, конечно. Это очень интересные, богатые, иногда нравоучительные притчи. Но представьте теперь, что происходит. Вот в Иерусалимской, допустим, церкви рассказывается такая история, такая притча, и все слушают, и вот автор известен, вот он молодой человек, вот он, значит, эту притчу создал. И оказался в этой церкви гость из Александрийской церкви. И вот он зашел в гости, кому-то приехал, слышит эту историю, возвращается к себе в Александрию и рассказывает. Там же они не знают этого автора, это первоначально, но знают, что из самого аж Иерусалима эта история пришла. Они-то уж там знали, как было дело. Вот. Ну и пошло-поехало, понятно, да? То есть уже в те времена даже, вот во втором столетии, этим историям некоторым из них стали приписывать больше исторического значения и смысла, чем они того заслуживают. Поэтому нам всегда очень ясно надо различать апокрифические истории конца II века, когда не было в живых свидетелей и участников событий, и новозаветные канонические Евангелия, которые были созданы теми людьми, которые присутствовали, участвовали в этих событиях и знали, как они происходили.
2: Когда составлялся канон Священного Писания, были ли споры по поводу того, что включать, что не включать, вот эти вот Евангелия, может, не стоит? Или как-то все однозначно пришли к выводу, что ну вот только это и больше ничего?
3: На те Евангелия, которые мы теперь называем каноническими, они использовались в церкви, были известны в церкви, произносились в церкви, пересказывались в церкви или зачитывались в церкви еще в первом столетии. И на них ссылаются отцы церкви, священники, богословы, философы, историки еще конца первого, начала второго столетия. В этом смысле ясность относительно этой части Писаний была еще и, по сути, при жизни авторов. Другие, более поздние, по мере их появления, в большей или меньшей мере соответствовали этому, то, что мы называем канону, то есть образцу, который уже существовал. И в меру их соответствия либо принимали в церкви, либо ну, какие-то одноразовые события. Вот кто-то рассказал притчу, и она похожа, она соответствует по духу, и она соответствует по основному смыслу. Ну, вот этот апокриф принимался и там распространялся более-менее. Когда же возникли сомнения, какие из них апокрифы, а какие из них подлинные, критерием было использование этих писаний ранней церкви. Если они были известны ранней церкви первого столетия...
2: То есть они утверждались и не
3: да,
2: было никаких вопросов?
3: В общем,
2: да?
3: Это не велика даже хитрость. Да? Вот только выяснить, что было известно участникам событий, что было известно тем, кто присутствовал во время этих событий, а не тем, кто жил полтора столетия спустя, в другом краю, может быть. Да? То есть критерием была древность и церковность, да, как бы мы теперь бы назвали, да? То есть приемлемость церкви. И теперь мы должны, вот нам теперь немножко труднее, да, мы из 21-го столетия глядим в первое назад, вот, и нам они кажутся, ну, почти одно и то же. Это же тоже второй век, это же так рано. Все-таки конец второго века и начало или середина первого столетия – это очень разные эпохи, очень разные, принципиально разные.
2: Олег Владиславович, общая тема нашей беседы – это христианская вера и основание христианской веры. Для оснований, для утверждения веры человека в Бога могут эти тексты, вот неканонические, каким-то образом послужить во благо, вот, чтобы человек как-то укрепился в вере? Потому что мы говорим, что мы основываем нашу веру на том, что написано, да, что доносится от Священного Писания, но вот по поводу этих текстов. Если они тоже как будто бы, ну, то же самое, там, или как, ну, пусть притчи, но... доносят до нас.
3: Все-таки я думаю, что использовать их, безусловно, надо, потому что они содержат в себе исторический материал, нравоучительный материал, опыт церкви. Их можно использовать, их только не надо путать.
2: Расхождение там есть?
3: Есть. Есть расхождения, есть фактические расхождения. И вот поэтому их не надо путать. Их надо отнести к другому жанру.
2: То есть это исторический как-то избирательно жанр. Все равно там подходить к этому тексту. Да. Да? Что можно принять, что нет. Да?
3: Это исторический жанр. А это жанр нравоучительных историй, притч и так далее. Вот. И по законам соответствующих жанров их и надо расценивать. Для начала разговора о вере, о достоверности писания, апокрифы – прекрасное начало. Давайте поговорим, чем апокрифы отличаются от исторически достоверных документов. В этом смысле не надо их сразу зачеркивать, не о чем говорить, это совершенно не, так сказать, не предмет разговора, не имеет отношения к нашему вероучению. Имеет. Это опыт церкви. Его надо оценивать.
2: Так же, как нынешние труды богословов, да, или да. отцов церкви, которые тоже да. как-то они выражали смысле... свою веру вот через какое-то писание.
3: Они в этом смысле вторичные, и как таковые их надо расценивать. Обращаться же, конечно, следует главным образом и в основном к первоисточникам. И они у нас есть. Если бы у нас не было их, тогда да, надо было, пришлось бы нам довольствоваться гораздо более поздними там, пересказами и так далее. Они у нас есть.
2: Александр Александрович, ну вот смотрите, допустим, вы сказали, что первоначально текст, когда писался там, ну, на каких-то пергаментах или папирусе, они не сохранились, они не дошли до нас, эти источники. И потом только уже рукописи. Могло ли такое случиться, что вот когда уже переписывалось тех оригинальных, уже попали какие-то ошибки, неточности в текст вот этих рукописей, которые дошли уже до нашего времени?
3: Совершенно верно. Поэтому нам так важно, чтобы наши копии, вот рукописные копии, были как можно более раннего происхождения. То есть, чтобы тот зазор между временем создания оригинала и самой ранней, дошедшей до нас копии, был как можно меньше, чтобы туда не могла закрасться ошибка. Ведь если кто-то что-то написал 2000 лет тому назад, а потом копировал, переводил с языка на язык, терял, находил и так далее. И до нас дошла копия, самая ранняя, отстоящая от оригинала на несколько столетий, поколений. Откуда мы знаем, кто и что там как копировал? Даже если потом у нас очень много копий, самые ранние копии должны принадлежать к эпохе, максимально приближенной ко времени оригинала, создания оригинала. Давайте опять сравним Новый Завет с другими уважаемыми исторической наукой документами. Вы помните, мы уже обращались к документу под названием «Записки гальских войн», да, Гая Юлия Цезаря, императора римского, который историки считают вполне достоверным источником. Написаны они были в 50-м году до Рождества Христова, и самая ранняя из 10 копий, вы помните, их всего 10 имеется в распоряжении рукописных копий, в распоряжении исторической науки, самая ранняя отстоит от оригинала на 850 лет.
2: Это какой год получается?
3: Значит, в 50-м году до Рождества Христова
2: они
3: были созданы,
2: да.
3: и потом кто-то, когда-то, где-то, сколько-то раз копировал. Мы не знаем, сколько раз, кто, где, когда. Пока не была создана та копия, которая дошла, самая ранняя из 10, которая дошла до нас. Любого историка спросите, что же мы не знаем записок гальских войн? Отлично знаем. По 10
2: копий. То есть первая рукопись, дошедшая до нас, датируется
3: середины 9 века. Да? И историки считают, что они отлично знают историю Древнего Рима по копии, отстоящей от оригинала, почти на тысячелетие. Аристотель. Неужели мы не знаем Аристотеля? Отлично знаем. По копиям, отстоящим от оригинала, на 1450 лет.
2: То
3: на полтора
2: список...
3: тысячелетия. Самый ранний список отстоит от оригинала на полтора тысячелетия. И мы знаем Аристотеля, мы знаем Платона.
2: И верим этому.
3: И верим, да. Мы считаем, что у нас имеется достоверная информация. Каков же исторический зазор между новозаветными оригиналами, которые утеряны, и копиями, которые дошли до нас? Это не 1450 лет, это не 1250 лет, это не 300, не 500 лет. Кстати, Гомерова Илиада, самая ранняя копия, отстоит от оригинала на 500 лет, на полтысячелетия. В распоряжении современных историографов имеются копии Евангелия от Матфея, Евангелия от Иоанна, отстоящие от оригинала на 15-20 лет.
2: То есть первая рукопись вот была сделана вот так вот близко по событиям,
3: да, то есть
2: по времени.
3: У нас имеются копии, которые были составлены, когда еще авторы оригиналов были живы. Поэтому, если в них попали ошибки, автор оригинала живет, к нему можно подойти, он наверняка эти копии видел, мы их читаем сегодня. Поэтому исторический зазор, в который могла бы вкрасться ошибка, статистически ничтожен, практически отсутствует. Тем более, если мы сравним Новый Завет как исторический документ, я все время пытаюсь напомнить о том, что сегодня мы рассматриваем Новый Завет как исторический документ, не обращаясь к его богословскому содержанию пока еще, а только как история, которая произошла 2000 лет тому назад. Достоверно ли описана эта история? Так оказывается, и согласно этому критерию, Новый Завет не имеет себе равных.
2: То есть искажений никаких не подразумевается.
3: Мы с вами сегодня читаем тот же самый текст. Слово в слово, практически буква в букву, который был написан авторами, участниками и свидетелями событий. Если мы какой-то, опять-таки, можно представить себе, ну не знаем мы ничего из древней истории, но ни один историк с этим не согласится. Если мы что-то знаем из древней истории, то эту историю мы знаем достовернее любой другой. С этими фактами надо иметь дело честно, объективно.
2: Сейчас периодически появляются какие-нибудь публикации, которые содержат некие откровения или открытия по поводу вот евангельских историй. В частности, нашумевший роман, а затем созданный фильм «Код да Винчи». Вот как относиться к подобным вещам?
3: Сколько анафем я слышал в адрес этих текстов. Значит, книгу это надо всю сжечь, этот фильм надо бойкотировать, потому что он содержит в себе вызов христианскому вероучению. Он утверждает недостоверность, настаивает на недостоверности христианских источников. Согласно «Коду да Винчи» и «Откровению» Дэна Брауна, автора этой книги, Новый Завет был составлен в эпоху императора Константина, то есть в IV веке. Согласно этому же «Откровению», на Никейском соборе, тоже в 4 столетии, было принято решение о том, что Христос был Сыном Божьим. То есть до 4 века якобы никому в голову не приходило. Да? На чем, опять-таки, надо вспомнить, на чем основаны эти откровения, в кавычках, автора этого романа. Все, без исключения источники, на которые он ссылается, являются теми самыми апокрифами, о которых мы с вами только что говорили. Все они, без исключения, относятся ко второй половине 2 столетия. Не надо путать эти источники с историческими документами. И тогда и путаницы в отношении этого фильма не будет. Это детективная история.
2: А потом, в принципе, это же все-таки художественное произведение. Да? Можем совершенно сделать ссылку правда. Еще на это, что это роман, это может быть вымысел.
3: Дело только в том, что Дэн Браун со своими легковерными читателями сыграл нехорошую шутку. Люди, которые умеют читать романы, они знают, что роман начинается с заглавия. Все, что после заглавия, это содержание романа. Дэн Браун после заглавия поместил заявление автора. Оно курсивом иногда пишется. И в одной из заявлений, там несколько пунктов, говорится о том, что все события современности, лица, персонажи современности вымышленные, все события древности подлинные. Это что такое? Это мы уже читаем роман, да, это содержание романа. Но раз после заглавия, это содержание романа, это как бы те условия игры, на которых Дэн Браун предлагает нам читать дальнейший роман, детективную историю. Иначе, если мы не примем этих условий, сюжет не будет клеиться. Там не будет понятно, что они друг за другом бегают, убивают друг друга. Если мы не примем этих условий. На самом же деле Дэн Браун честно признался, что все его источники – это вот апокрифы конца второго и далее, более поздних столетий. Да и как, скажите мне, могло бы быть такое, что Новый Завет был бы написан в IV веке, если отцы церкви, историки, богословы первого века, начало второго столетия обильно цитируют Новый Завет? Как можно цитировать то, что будет написано 3 столетия спустя? Согласитесь, затруднительно, да? Вот. Раз цитируется, значит, уже написано. Раз цитируется, раз на него ссылаются, значит, он был достоверен. Ссылаться на то, во что никто не верит, ведь никакого смысла нет.
2: Что еще не было создано.
3: Да, а уж во что не было создано, тем более ссылаться затруднительно. В этом смысле не надо путать исторические документы с тоже очень интересной литературой и некоторыми откровениями, которые посещают современных
2: авторов. Вообще удивляет, знаете, вот лично меня, что люди готовы верить во все что угодно, любые романы, любые вымыслы, кроме вот того, что, может быть, действительно отражает волю Божию, то, что написано в Священном Писании.
3: И понятно почему. Потому что если признать достоверность содержания этой книги, то что-то придется сделать там у себя внутри. Принимать какое-то решение в отношении своей предыдущей жизни и в отношении последующей жизни.
2: Потому что это гораздо серьезнее, чем то, что написано в тех
3: романах. Да, а в отношении Дэна Брауна ничего принимать, никаких решений не надо. Заплатил, посмотрел, почитал.
2: Развлекся как-то.
3: Да, обсудил с приятелями. Какая замечательная книжка. Вот не надо путать эти очень разные жанры.
2: Значит, мы можем быть уверены и сказать с уверенностью, что мы читаем с вами тот самый текст, который читали первые христиане,
3: которые писали,
2: которые писали,
3: и читали.
2: И мы можем быть уверены в достоверности того, что мы читаем. То есть в исторической такой достоверности.
3: В исторической достоверности этого текста. Угу. Опять-таки, не абсолютно вот мы решили, что он достоверен. Мы его сравнили с вами с другими историческими текстами, которым историческая наука доверяет, которые описывают события тех же времен, тех же эпох, вполне и в которых никто не сомневается.
2: В следующей программе мы поговорим уже о, собственно, о тех событиях, которые описываются в Священном Писании, да, и уже о достоверности этих событий.
3: Совершенно верно. Правильно? До сих пор мы рассматривали как бы внутреннее свидетельство Библии. Она сама свидетельствовала о своей подлинности. А нет ли независимых свидетельств? Вот ими мы с вами займемся в следующий раз.
2: Спасибо большое за эту беседу чудесную. Слава Богу. Итак, людям нужны факты и доказательства, чтобы чему-то верить. Основывать свою веру только на чувствах, эмоциях, обстоятельствах, пожалуй, нецелесообразно. Потому что сегодня я чувствую это, а завтра нет. И в результате вера не прочна. А факты всегда на месте, и на них всегда можно опереться. Итак, приглашаем вас к продолжению разговора о достоверности Библии в следующей нашей программе. Божьих вам благословений. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
6: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

С ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.

0: так болезненно потом воспринимаешь обратное, и если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
1: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился. Кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прошлый раз с вами закончили наше размышление словами «И так не будем спать, как и прочие». Как эти прочие используют это последнее время? Давайте посмотрим. Мир. Потому что под словом «прочие» апостол Павел в первую очередь имел в виду мир. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Мир спит глубоким сном. Их презрение к Божьему предостережению обнаруживалось в том, что они продолжали поступать так же, как и раньше. Ели, пили, садились, строили, планировали будущее, заключали выгодные сделки, думая о большой прибыли. Открыто отвергая требования Божьи, мир продолжает все глубже погружаться в нечестие, свидетельствуя тем самым о своем бесстрашии перед безграничным. Беда мира, людей мира была в том и есть в том, что они не думали, хотя и получили предостережение. Допотопный мир духовно спал. Христос утверждает, что в современном мире, живущем непосредственно перед Его вторым пришествием, ситуация не изменится. Мир отвергнет весь предостережение и окажется неприготовленным к грядущим событиям. Но прочее – это не только мир. Ложные религии еще есть сегодня. И мы читаем книгу пророка Иеремии, 6 главу, стих 14. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Сотни ложных церквей объединяются сегодня в союзы, советы и проповедуют о тысячелетнем царстве Израиля. Повсюду раздаются голоса «Мир и безопасность! Нам ничто не угрожает!» Но эта кажущаяся активность не более, чем глубокий сон. Христианский мир так и не узнает времени посещения своего, потому что не примет вести трех ангелов, которые записаны в 14 главе книги Откровения. Повсюду раздаются успокаивающие голоса ложных пророков. Нет никакого основания для беспокойства. Прежде чем придет Христос, должен обратиться весь мир. Или же мир обратится только после пришествия Христа, и только тогда праведность будет владычествовать на земле тысячи лет. Мир, мир, безопасность. Пусть никого не беспокоит то, что поднимают, что проповедуют эти любители поднимать шум. И мы читаем Евангелие от Луки, 18 глава, стих 8. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Отсюда видно, что духовное состояние христианского мира перед вторым пришествием будет таким же, как и у древнего народа при первом пришествии Христа. А что же делают те, о ком в Библии сказано, как об ожидающих пришествия Иисуса? Евангелие от Матфея, 25 глава, стих 5. «А как жених замедлил, то задремали все и уснули». Подумайте, Церковь Божья задремала и уснула. Вокруг погибают люди, а те, кто призваны быть светом и солью миру, который пребывает во мраке неверия, спят. Но ведь нет никакого основания для сна. Откуда же эта уверенность? Я богат и ни в чем не имею нужды. можно немножко и поспать, так? Народ и служители должны обратить самое серьезное внимание на обличение верного свидетеля, потому что в нем нет слов «мир» и «безопасность». Но церковь остатка верит, что она находится в состоянии духовного процветания. Как жестоко будут обмануты те, кто уверены в своей безопасности, тогда как на самом деле это не так. Слова «задремали и уснули» показывают, что Бог знает наши дела. И Он предупреждает детей своих. 25 глава Евангелия от Матфея, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Господь извергнет из своих уст всех спящих. Нам необходимо пробудиться, бодрствовать и молиться, потому что, хотя мы и знаем время, в которое живем, мы не знаем ни дня, ни часа пришествия Иисуса Христа. Церкви необходимо пробудиться, чтобы трубным звуком предупредить этот мир о надвигающейся опасности. В книге пророка Иоиля мы читаем в первом стихе: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Но мы иногда спим даже во время проповеди, в собрании, в молитвенном доме. Мы читаем книгу «Деяния апостолов», 20 главу, 9 стих. «Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Можно быть в собрании, заснуть и упасть замертво. Как же Господь желает, чтобы мы бодрствовали в общении с Ним. Обратите внимание, что самые величественные и торжественные моменты из жизни Христа ученики проспали. Первое. Преображение. Евангелие от Луки, 9 глава, 29 стиха читаем. «И когда он молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Появившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним». Далее мы читаем «Страдания в Гефсимании», Евангелие от Матфея, 26 глава, 40 и 41 стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Сегодня не время, дорогие мои, спать». И апостол Павел как именно об этом и говорит в послании к римлянам в 13 главе в 11 стихе: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Все мы знаем Илию как мужественного и верного пророка Божьего, который удостоился чести быть живым, взятым на небо. Бесстрашно обличал он царя и народ в идолопоклонстве. Но вдруг он впал в уныние и разочаровался, испугался гнева женщины, лег под можжевеловым кустом и заснул. Третья книга Царств, 19 глава, 5 стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. Даже самые сильные люди могут впасть в уныние. Илья перед этим просил смерти. Мы читаем 4 стих. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». Как часто мы просим не то, что нам нужно. И вот, читаем 6 стих. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и наелся, и опять заснул. Два раза ангел будил Илью. А сколько раз он будет нас? Встань, ешь, подкрепись Словом Божьим. Мы встаем, едим, и опять под куст, опять спать. И снова он нас будет. Было ли от чего отчаиваться Илии? Да, он жаловался Господу. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Мы также находим множество оправданий своему сонливому состоянию, но Господь не принимает никаких оправданий бездеятельности. И мы читаем: «И сказал ему Господь: „Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, а Иеуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолы, помажь пророки вместо себя“». Не время было спать. У Бога было много дел, которые Илья должен был совершить. И мы читаем у вдохновенного писателя: многое зависит от постоянной активности верных детей Божьих, и потому сатана и прилагает все усилия к тому, чтобы помешать осуществлению Божьих планов. Он побуждает одних потерять из виду их возвышенное и святое призвание, других склоняет к устройству удобной жизни в погоне за земными благами, отвлекая их внимание от возложенной на них обязанности распространять вокруг себя свет Евангелия, третьих под натиском гонений и насмешек заставляет бежать в разочаровании, оставляя свой пост. Но Бог с нежнейшим состраданием относится к таковым, каждому дитю своему, которого враг по разным причинам заставил замолчать, он говорит: «Что ты здесь, Илья? Я поручил тебе быть стражем этому миру, чтобы приготовить его к моему пришествию. Почему же ты спишь под можжевеловым кустом? Кто послал тебя сюда?» Илье казалось, что дело Божие остановилось. Некому проповедовать, все отвернулись от Бога, один он остался, но он ошибался. Даже в те самые мрачные времена истории народа Божьего были те, кто не преклонили колени пред Ваалом. 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». У нас нет причин для отчаяния и разочарования. Мы ничем не можем оправдать свою бездеятельность. Дальняя дорога лежит пред тобой, Илья. Пробудись, встань и иди. Другой пример. Море, шторм, свирепый ветер ломает мачты, и огромные волны заливают корабль. Люди погибают. А Иона, еврей, чтущий живого Бога и знающий причину этого бедствия, спокойно спит. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь. Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Обратите внимание, не Иона будет людей в минуту опасности, а люди будут Ион, будят Иону. Иона, почему ты спишь? Мы погибаем. Обратись к своему Богу, не спасет ли Он нас в это бедственное время? Наши боги не могут нам помочь. Не происходит ли подобное и с нами? Люди издыхают от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, а мы спим. Не пора ли нам пробудиться от сна? Мы читаем Евангелие от Матфея, 20 главу, 6 стих. «Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? И вдохновенный автор пишет: однажды мне было показано видение. Я видел огромный шар, который катился по земле, разрушая все на своем пути. Я слышал, как кто-то сказал: мы знали, что суды Божьи придут на землю, но не думали, что это произойдет так скоро. И другие голоса с ужасом спрашивали: вы знали, почему же вы нам об этом не сказали? Иона три дня находился в чреве кита. Это было время его раскаяния и обещания Богу проповедовать его весть предостережение жителям Ниневии. И это является прообразом смерти Христа. Всякий, кто принимает крещение, крестится в смерть Христа и, подобно Ионе, раскаивается, давая обещание проповедовать Евангелие. Мы читаем Ефесянам 5 главу, 14 стиха. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Есть предположение, что это слова из раннехристианского гимна, который пели при крещении. В ранней церкви крестили не детей, но исключительно взрослых людей, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Они и пели этот гимн, когда выходили из воды, что указывало на переход от тьмы язычества к светлой жизни в христианстве. Что же фактически означает быть детьми Божьими? Это означает быть его соработниками в великом деле спасения людей, приводя их к вере во Христа Иисуса. Проснись же тот, в чьем сердце живы желания лучших светлых дней, кто благородные порывы не заглушил в груди своей. Иди вперед к заре познания, борясь с глубокой тьмой ночной, чтоб света яркое сияние блеснуло снова над землей. Прекрасные слова Надсона. Вот почему апостол Павел умоляет некоторых христиан встать от летаргического сна и предоставить Христу возможность совершать его спасительное дело в их душе. Использовать каждый день своей жизни для великих и благородных целей будет обязанностью такого христианина. Наше бодрствование и труд должны быть нераздельными, наша вера и дела едиными, иначе наш характер не будет совершен во Христе Иисусе. Принадлежим ли мы ночи или дню? Являемся ли детьми света или детьми тьмы? Спим ли мы или бодрствуем? Другими словами, если мы принадлежим Христу, то и наше поведение будет соответствующим. Давайте не будем проводить наше время праздно. Дни нашей жизни очень лукавы в том смысле, что быстро пролетают. Поэтому будем бодрствовать и трезвиться, чтобы быть готовыми к пришествию Христа, и чтобы день тот не застал нас врасплох. Если наша жизнь будет посвящена только молитвенным размышлениям, наши светильники потихоньку погаснут, так как свет нам дан только для того, чтобы мы освещали им других. И чем больше света мы будем распространять вокруг себя, тем в большем количестве масла мы будем нуждаться. И Господь изольет на нас свой дух в обильной мере, чтобы наш светильник познания правды Божьей сиял в этом темном мире. Для того, чтобы привести к нашему Спасителю тех, за кого Он умер. Вот почему Христос так настойчиво повторял. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что говорю вам всем, бодрствуйте, Господи, помоги нам пробудиться от сна. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Согласитесь, что чаще всего людям приходится бороться со стрессом и впасть в отчаяние не от того, что он сломал ногу или разбил дорогущий телефон, врезался в машину и должен оплатить крупный штраф, а потому что в течение дня накопились мелочи, не решились обыкновенные дела. Мы продолжаем говорить о благодарности, и в свете этого вопроса я хотел бы представить вам фактор сортировки раздражителей. Ведь подобно как могучее дерево падает в результате короедов, так и человек наполняется отчаянием, как результат подобного стресса в результате мелочей. Если я прихожу домой из магазина, не купив вещи, за которые специально туда пошел, купив все остальное, и если каждый светофор словно норовит загореться красным, стоит мне к нему приблизиться, хотя я и без того опаздываю, это все меня раздражает. Но если превращать это в катастрофу, то я сам себе причиняю страдания. Делу можно помочь, если взглянуть на разные беды в сравнении с другими неприятностями. Вы знаете, мелкая досада в данном случае будет равняться единице. А самая непоправимая беда, которую только можно себе представить, например, сообщение врача о том, что мне осталось жить всего лишь неделю, будет равняться 10. У каждого из вас есть и это обстоятельство, которое случалось в вашей жизни. Может быть, в каком-то другом свете, в другом смысле, но тем не менее, вы уверенно на 100% скажете, что это равняется 10, а это равняется 1. Так вот, если присвоить дорожной пробке коэффициент 8, то я реагирую на нее чересчур сильно и навлекаю на себя стресс. Но что такое, если вы попали в пробку? Действительно ли это будет 8 в вашей системе? Вот это и называется сортировка раздражителей. На левом краю нет никаких проблем. Жизнь течет гладко. Иногда выпадают небольшие проблемы. И вот здесь как раз-таки нам нужно и поставить, возможно, пробку, в которую мы попали. Это не самая жуткая неприятность, которую только можно себе представить. Это не десятка, конечно же. Когда размышляешь о происходящем таким образом, тогда можно поставить счет на $2000, которые вы не ожидали получить, на соответствующее место. Понятно, что приятного тут мало, но и убиваться из-за этого не стоит, если вдруг вы попали на штраф на такую серьезную сумму. Возможно, сначала вам покажется, что хуже ничего и быть не может. Но сравнив этот случай с десяткой, с развитием событий, которые у вас были в неприглядном образом происходили в жизни, вы совершенно по-другому посмотрите не фантастическими глазами, а как на реальную перспективу происходящего. Еврейский психиатр Виктор Франкл размышлял о пережитом им в Освенциме, куда он попал как военнопленный, и где поголовно истреблялись евреи. Вспомнил некоторые вещи, которые когда-то раздражали его в довоенные годы, а теперь многие из них для него представлялись такими незначительными в сравнении с невообразимым страданием, которое окружало его в Освенциме. Может, это цинизм, может, всего-навсего здоровая норма, но заглянуть на свои беды в соответствии с их значимостью можно, если подумать, какой бы была бы ваша жизнь, попади вы в качестве заключенного в концлагерь Освенцим. полное бесправие, никаких поблажек, совершенное отсутствие каких-либо условий уважения и заботы о вашем удобстве и благополучии, знание того, что следующий клуб дыма, поднимающийся в небо, может означать, что не стало одного из ваших родителей, вашей супруги или кого-то из ваших детей. В самый разгар процедуры развода или сразу после увольнения чьи-то слова «могло быть и хуже» мало что значит. Но знаете что? Все могло быть гораздо хуже. Даже в то самое мгновение, когда чувствуешь, что дошел до дна, и все идет в крив и в кость, большинство людей все же вполне сносно устроены в жизни. Нам так повезло. У нас столько поводов, чтобы благодарить жизнь. Вы знаете, однажды я участвовал в проекте, гуманитарном проекте в Южной Осетии. И вот мне нужно было срочно взять бухгалтера. Никак не мог подобрать кандидатуру. Не все соглашались. И вот я взял одну даму, которая страдала депрессией. Она сразу выпалила, какая чудовищная жизнь у нее происходит сейчас и как она страдает от депрессии. Но тогда, в сентябре, после военных действий в Южной Осетии, ее проблемы оказались такими мизерными по сравнению с несчастьем и страданием тех людей, которые переживали гражданскую войну и оказались на грани гуманитарной катастрофы. Вот почему апостол Павел советует это противоядие. Противоядие, записанное во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам. «Вы же, братья, не унывайте, делайте добро». Когда доктор Карл Менингер, психиатр и основатель клиники Менингера для душевнобольных, однажды оказался на конференции по его специальности, его спросили, какой бы совет он бы дал бы даме, почувствуя она приближение нервного срыва. И вы знаете, в этот момент все ожидали какой-то удивительной научной формулы. Но на это Карл ответил следующими словами. «Пусть она найдет ближайший вокзал, найдет на этом вокзале какого-нибудь бедолагу, накормит его и поможет ему в социальных нуждах. Некоторые высококлассные специалисты по управлению стрессом в нашей стране обнаружили, что им помогает постоянное напоминание самим себе, что надо смотреть на неприятности в соответствии с их значимостью. Когда смотришь на пасмурный день в такой перспективе, то сквозь мглу начинает пробиваться солнце. Помолитесь, попросите Господа, поблагодарите Его за то, что у вас сейчас есть, что вы живы, что вы здоровы. И поблагодарив Его, вы почувствуете облегчение, потому что этим самым вы сортируете свои раздражители. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Добро пожаловать на уникальный цикл лекций «Тора, пророки, Писания». Что будет происходить в этом зале в течение этих 2 недель? Мы с вами будем изучать Священное Писание уникальным образом. Уникальным в том плане, что перед нами будет открыт непосредственно текст. Мы сможем пройти текст за текстом, тем путем, каким когда-то с времен Ездры изучалась Библия и изучается до сегодня в синагогах. Кто-то из вас скажет: «Извините, что здесь происходит? Причем здесь синагога?» Что ж, давайте разберемся. Давайте посмотрим сегодня не на какие-то, может быть, культурные, политические, этнические, религиозные различия, а давайте откроем Священное Писание и посмотрим в основу того, как было построено по Библии не ритуальное богослужение, и тогда вы сможете понять, о чем я с вами хочу говорить. Книга Неемии. Мало читаемая книга Ветхого Завета, но очень важная и очень насущная книга, объясняющая наш подход. Книга Неемии, 8 глава. События, которые описаны в этой книге, происходят в 5 веке до нашей эры, после того, как израильский народ возвратился из вавилонского плена и после того, как был отстроен храм и Иерусалим. Я читаю с 1 стиха. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, до рассвета, до полудня, перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». Это удивительные строки, показывающие нам историю протестантского богослужения. Историю того, почему сегодня в протестантских церквях и в синагогах происходит то, что происходит. Это не ритуальное богослужение. Вы видите, народ собирается не в храм, где приносятся жертвы. Храм функционирует. Храм и все работает, как часы. До прихода Иисуса, до Его жертвы на Голгофе, храм продолжает осуществлять прообразное служение, указывающее на роль Иисуса и на Его заместительную жертву, и на Его служение первосвященника. Но перед нами не сцена храма. Перед нами сцена на площади возле стен Иерусалима, где происходит нечто другое. Там не совершается жертвоприношение. Там не стоят священники, там находится книжник Ездра. Кстати говоря, в Новом Завете зачастую, если мы читаем книжники, нам кажется, что это какие-то очень плохие люди. Но здесь мы видим совершенно обратное. Задачу книжника входило донесение Слова Божьего до умов и сердец народа. А как по-другому? Представьте себе, была ли такая книга, которая у всех есть сегодня на полках книжных, в руках у народа? Конечно же, нет. То, что мы читаем сегодня в переводе синодальном «Книгу закона Моисеева», речь идет, конечно же, о большом свитке, примерно вот такого размера, который читался при развороте. Стоимость этого свитка была не по карману простому человеку. Могу лишь вам сказать, что такой свиток имеет длину сегодня, вот свиток именно Пятикнижия Моисеева, имеет длину где-то 12 метров, и он сделан из кусков пергамента. Пергамент – это обработанная воловья кожа. Если вы сегодня окажетесь в Нью-Йорке, например, в таком ортодоксальном иудейском районе, Боро-парк, где можно найти несколько мастерских сойферов. Сойфер – это книжник, переписчик, да, те, кто пишут, потому что свитки Пятикнижия Моисеева, свитки Торы писались и пишутся до сих пор от руки. И вы придете и скажете сойферу: пожалуйста, дорогой, напиши мне свиток Пятикнижия Моисеева. То сойфера это займет примерно полтора года. И стоить это вам будет сегодня где-то 80 тысяч долларов. Вы понимаете, что простой человек себе такую Библию не мог позволить. А мы говорим только о свитке закона Моисеева. А что говорить о пророках, о псалмах? Серьезная библиотека. Недаром слово «Библия» называется «Библия», потому что это была не единая книга, а это была библиотека книжных свитков, которая хранилась в древних синагогах, в специальном таком ковчежке в центре. И каждую субботу эти книги доставались и читались. Почему читались? Еще по одной причине. Не только потому, что простой человек не мог позволить себе осилить покупку такой библиотеки. Поэтому необходимо было покупать, приобретать Библию всем городом. То есть именно поэтому Ездра, он является учредителем синагог. И, кстати говоря, как вы видите, это не является чем-то таким злым. То есть синагога с греческого слова «сунага» означает «собираться». То есть это был дом собрания. В отличие от храма, который был в Иерусалиме единственным и неповторимым, там, где приносили жертвы, там, где совершали свое служение священники и левиты, синагога должна была быть в каждом городе для того, чтобы каждую субботу человек мог прийти и слушать Слово Божье. Вот для этого эти чтения были установлены. Вот почему в книге Неемии нам описывается вот это новое, торжественное, нехрамовое богослужение. Именно поэтому христианская реформация, реформаторы осознали тот факт, что после смерти Христа необходимость в ритуальном служении, в прообразном служении, в священническом служении, она отпала. Если католицизм предполагает, что те огромные соборы, или и называет их храмами, являются прамопреемниками Иерусалимского храма, а священники католические являются правопреемниками левитского священства, ну и в католической церкви есть верховный первосвященник, епископ Римский, да, то Лютер и последователи его, реформаторы, открыли неверность этой идеи и этого подхода, полностью осознав, что первосвященник находится на небесах и совершает там свое служение. А здесь, на земле, остается другое служение. Служение, установленное Ездрой в 5 веке до нашей эры. Служение изучение и чтение Слова Божьего. И хотя, в общем-то, в средние века уже при реформации появился печатный станок, и Библия стала сшитой книгой, постепенно доступной до простого читателя, люди смогли ее приобретать и сами читать дома, но принцип остался. Принцип того, что не храмовое богослужение центром своим имеет чтение и изучение Слова Божьего. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше

Иссахария, Йозават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте и читали из книги закона Божия внятно и присоединяли толкование, а народ понимал прочитанное. Еще один важный элемент. Книга не просто читалась, она и объяснялась. Вот основа современной проповеди, библейская основа. Читается текст, которому позднее дается изъяснение или истолкование. Эта система была заложена Ездрой. Это то, чем должны были заниматься книжники. Изъяснять, истолковывать, распространять Слово Божие народу через открытие новых и новых синагог. Полезное дело. Как же читался закон Божий в синагогах? Читался он по системе, которая существовала и во времена Иисуса. По системе, которую и я хочу предложить вашему вниманию. Пятикнижье Моисеева, закон Моисеев разделялся на недельные главы. То есть то, что мы имеем с вами, Бытие, 22 глава, разбита на стихи, все эти элементы современного библейского, как говорится, текста напечатанного, цифровые элементы, я так скажу, они появляются в средние века. Зачастую эти разбиения на главы и стихи происходят весьма произвольно. В древности использовался другой принцип. Принцип ключевых слов. Каждая недельная глава имеет свое название по первым ключевым словам. Так, например, недельная глава, с которой мы начнем изучение закона Моисеева, Торы, называется «Берешит». «Берешит» по-русски переводится как «в начале». И действительно, первый текст первой главы «Бытие» книги «Бытие» начинается словами «в начале сотворил Бог небо и землю». То есть тексты распознавались по ключевым словам. Ну и это как бы понятно было, потому что сегодня у нас есть стандартные определенные даже разбиения на страницы. И человек, который абсолютно, может быть, не знаком с текстом, если у него будет такое же издание Библии синодальной, то я могу сказать, давайте с вами откроем Бытие, 39 главу, 4 текст, и это находится на 42 странице Ветхого Завета. Ну, представьте себе, как этого, каково было бы проповеднику, у которого, в общем-то, работает с свитком 12-метровым, да еще и метровой длины. Естественно, он же этот свиток на кафедре не держит.
Естественно,

здесь находится в синагоге огромный такой постамент Бима, на который разворачивает определенное это место, недельную главу, и с него читается. А потом ему надо воспользоваться другим текстом, что он будет говорить. «Пожалуйста, служитель, отмотай мне от начала метра эдак три и посмотри в десятой колонке снизу». Понимаете? Это способ к шитой книге с пронумерованными страницами подходит. А к древнему свитку главы и стихи не подходит этот вариант. Люди работали по памяти. Что каждый год, то есть вся Тора прочитывалась в течение года. В этом году недельный цикл чтения Торы начинается 25 октября. И будет идти 52 недели и закончится на праздник Кущ. В этот праздник, он на еврейском называется Симхат Тора, свиток, естественно, он же дочитан до конца, свиток Торы торжественно выносят и начинают разворачивать на начало. И потом опять начинается годичный цикл чтения с книги Бытия. 25 октября начнется чтение книги недельной главы Берешит, которая идет по нашему цифровому исчислению с первой главы Бытия по шестую главу, восьмой текст. А следующая недельная глава называется «Ноах» или «Ной». И потому что начинается словами 6 главы и 9 и 8 текста, который звучит: «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Как же изучались остальные части Священного Писания? Тоже изучались. Каждой недельной главе Торы соответствовала недельная глава из пророческих книг, которая носит название «Гафтара». Или завершение, дополнение. Что это такое? Откуда это взято? Не является ли это традицией человеческой? Никак нет. Давайте откроем Евангелие от Луки и прочитаем то, что сказал Иисус ученикам своим в 24 главе, в 44 тексте. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом или Торе, в пророках и псалмах». Ни разу ни в одном месте Священного Писания вы не найдете выражение «Ветхий Завет», относящийся к вот этой части Библии, большей части Библии. Книга эта не ветха. Ветхим Заветом, послание к евреям, это слово употребляется постоянно, называется система храмовых ритуалов. К сожалению, церковь за первые века своей истории развернула все наоборот. Она оставила
за собой ветхозаветнюю систему священства и храма. Даже в католицизме причастие является правопреемником буквального жертвоприношения. Таким образом, католическая церковь верит в преосуществление крови и плоти Иисуса. То есть то, что в Библии названо Ветхим Заветом, церковь продолжала исполнять. А то, что не названо Ветхим Заветом, огромнейшая часть Священного Писания назвалась Ветхим Заветом и перестала читаться. Иисус все ставит на свои места. Евангелие от Луки. Мы читаем, как называлось Священное Писание у иудеев. Оно, оказывается, называлось законом, пророками и псалмами. Или сокращенно на иврите Танах. Тора, Невиим, Кетувим. Закон, пророки, Писания. Традиционно в синагогах изучается все Священное Писание. Так постановил Ездра. Ну, где-то сегодня не так, но я говорю, когда я употребляю слово «синагога», я употребляю его в том смысле, в котором это было создано Ездрой. Я не имею в виду современный иудаизм. То, как это постановил Ездра, то есть система нехрамового богослужения, предназначенная для того, чтобы народ знал Священное Писание. Те из вас, кто будут продолжать посещать вечером в 6:30 наши лекции по книге «Откровение», увидят, насколько эти понятия важны в понимании книги «Откровение». Так вот, в синагоге, заложенной Ездрой, все три компоненты тогда существовавшего Священного Писания изучались. Псалмы пелись, Тора и пророки читались и комментировались. О том, что комментировались книги пророков и читались, мы можем с вами тоже увидеть свидетельство в Евангелиях. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 текст. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исходя из этого отрывка, сегодня, зная расписание годичных чтений Торы и пророков, мы можем очень точно определить, когда, собственно говоря, происходило это событие в синагоге в Назарете, где Иисус впервые назвал себя Мессией Израилевым, помазанником Божиим. Это подтверждение говорит нам о том, что, во-первых, Иисус никаким образом не протестовал против установления Ездры, а наоборот, использовал их.
И во-вторых, это открывает нам дверь понять и прочувствовать, как Священное Писание изучалось во времена Иисуса. И, может быть, взять что-то для себя в пример –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, как сделать так, чтобы твоя мечта перестала быть просто мечтой? На удовлетворение твоих потребностей уходит почти вся твоя энергия? Тут уже не до мечтаний. Бог заботится о потребностях человека, если тот живет в согласии с его волей, если его мечты, цели, мотивация не противоречат Божьим принципам. Как этого достичь? Оставайся с нами, и ты узнаешь это. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Юлию Качалову. Встречайте.
2: Привет, Вадим.
1: Привет, Юля.
2: Привет, друзья.
1: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
2: О пути нашей жизни.
1: Поиска счастья или чего-то большего?
2: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
1: Как найти себя.
2: Ну, отчасти да.
1: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста, да? Мы понимаем, чего мы хотим, что... В чем мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия. Потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Вы знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот, каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке, вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нету вот возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать, то когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно, для чего вот этот путь нужно продолжать, и что вы ожидаете в конце. Поэтому мотивация вот в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Ну вот интересно, что в мире, вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет основание пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности – а вы не этого ищите, вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят, хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит, «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать? Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам царствия твоего, потому что иначе мне не будет хватать там на кров, на еду, на питье, да. И поэтому Господь говорит, если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не забудьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду, мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «для меня не проблема, манна, идите, собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение, о моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток и всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут». Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит, я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно, спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь, Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, но нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот оно. И оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди, сегодня очень большая проблема, я, консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний, А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит, и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя. Господь опять предлагает: ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает: ищите прежде царствия моего. Он говорит: если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды, это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит: «Любите друг друга». И как узнают, что мы его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбили друг друга, и так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят, заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят, на работе, дома, в семьях, имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит: как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но Он... Кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли? Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих». Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда, бегло прочитывая, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях моих»? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, Судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, что когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем, и радость от этого переполняющая, и любовь, которую Он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому Он имеет право сказать следующие слова: «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда Он совершил свою великую жертву на Голгофе, Он показал, что Он выкупил нас, показал свое право над нами, как Его творением, вновь. И Он говорит: вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят. И Господь говорит: так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он и то воображение, да, которое он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на Его Царстве. Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания, вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер? Да? Что, вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да, и человек, может быть, идет в разрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, такую ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим. Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот этого все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыни. Этого просто нет места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь, исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да, то есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление, когда вы устали, когда все идет не так. У вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности? Желание самореализации вот любыми путями. То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, а, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце, он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. У него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которой я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю, Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так, но если так, то хорошо. И в тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы и, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И вот не бояться позволила лишь только... Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моменты мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы вы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель вот уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить. В принципе, Господь желает нас всегда вести лучшим путем, но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да, иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. Они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда.

кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона. Потому что Он есть путь, и истина, и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для Него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Ну, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят, вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят: «Ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг и не уступлю, то наши отношения развалятся просто». Пусть развалятся. Господь говорит: «Не прелюбодействуй». Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются. Потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство. Не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, имеет, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу. Будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими, на то, чтобы постигать Бога, на то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, оно так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу

0: проявляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений.
1: Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: О, слава Богу, спасибо за приятный отзыв. А как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. Угу. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, угу. Да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Угу. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому, когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
2: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце. Но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло. Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? Mm-hmm. Вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: Такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так, как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими, по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общения, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
2: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Ну нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности, и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, ну, я приведу пример, это такой, ну, может быть, послушайте, в общем, сами определите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что затянуло все тучами, это было, дело было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно надолго. И я думаю, я и так часто, вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. Uh-huh. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, пожалуйста, пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, не было тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора. Да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: «Подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву». А иногда Господь говорит: «No way, никак, ни за что. Uh-huh. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло». Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, слава Богу, что Он мне не ответил. И я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
2: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, угу, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть жуликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь, ставить там позвоночки куда нужно, да? Mm-hmm. Или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, угу, как Он хочет нас вести.
2: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.
2: Друзья, «Ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится. Доверьте Богу ваш путь, и Он обязательно благословит и направит. И мы желаем вам сделать в этом правильный выбор». Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

Жемчужина, как тайна мироздания. Всей тайне столько света и тепла.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Известная фраза «блаженны нищие духом». Каково ее значение и откуда она произошла? Дорогие друзья, вновь приветствуем вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки. И, может быть, кто-то из вас знает ответ на вопрос, который был задан в начале. Каково происхождение фразы «блаженны нищие духом» и откуда она взялась? Говорим мы сегодня, дорогие друзья, о Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии от Луки.
2: Да, но прежде чем мы приступим к Нагорной проповеди, хотелось бы все-таки такое небольшое введение 17 текста 6 главы прочитать, все-таки, что предшествовало Нагорной проповеди. А предшествовало, во-первых, избрание 12 учеников, пол Евангелия от Луки. А вот другое, о чем хочется сказать. 17 текст написано: «Сойдя с ними, с учениками, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест тирских, и сидонских, то есть мест языческих, не иудейских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своей, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. И написано «исцеляла всех». Mm-hmm. То есть вот после того, как эта сила, исходящая от Иисуса, мы говорили об этом в прошлой программе, она исцеляла людей, возможно, и духовно тоже, не только физических. После этого Иисус произносит вот эти слова – которые мы начали на сегодняшнюю программу.
1: И вот, ну, насколько я вижу, я, кстати, прочитывала эти строки, наверное, не раз, но почему-то ты сейчас так ярко это прочитал, я себе представила вообще огромное множество народу слушало Нагорную проповедь Иисуса Христа.
2: Да, и еще вот если про силу мы говорили, сила, она не ломающая, не взрывающая, это не динамит, который там, сила там, да, или там не удар какой-то, а это сила, которая исцеляет, собирает, восстанавливает, там, не знаю, как еще назвать.
3: Делает целым.
2: Да, наоборот, созидают. Это сила созидающая.
3: Да.
2: И сила, которая делает человека смиренным, кротким, любящим, честным и так далее. То есть вот сила удивительная.
1: Это в этом сила Нагорной проповеди или просто сила Христа?
2: Нет, мы говорили о силе Христа. Вот это сила Его, исходящая от Него сила. И вот эти люди, о которых ты сейчас сказала, представьте их радостные лица после того, как Иисус исцелил всех, никто не остался обойденным. Тут сказано как бы в абсолютном таком отношении, что никто не был там несчастным. Вот там на этой горе, на этом месте.
1: Ну да, Нагорная проповедь, то есть проповедь на горе.
3: Но пришли-то ведь сначала именно несчастные люди, нуждающиеся,
2: да?
3: В исцелении.
2: Больные, да.
3: Да.
2: Одержимые духом
3: нечистым. Может быть, даже просто в пропитании. И мы видим, как Господь, прежде чем что-то говорить, Он кормил людей.
2: Ну, здесь не сказано, что Он их кормил, да, в данном случае.
3: Да, но в других местах
2: в других
3: есть,
2: местах,
3: да, то есть, когда Господь перед тем, как говорить слово, Он всегда восполнял нужду человека. Нужду вот в том, да, в чем Он именно на настоящий момент,
2: да,
3: есть Его нужда.
2: О чем я хотел сказать еще? Что вот эти люди уже были блаженными. Вот те, то есть счастливыми. Блаженство – это счастье.
1: Mm-hmm.
2: И они уже были осчастливлены Христом.
1: А вот давайте остановимся. То есть вот Нагорная проповедь, она включает в себя заповеди блаженства. И
2: да,
1: поэтому вот, Коля, ты эту тему сейчас, да, раскрываешь, что блаженны, то есть счастливы.
2: Мы как бы предваряем вот эти слова. Блаженны, нищие духом.
1: Mm-hmm.
2: А они вот стоят вот уже счастливые. Вот mm-hmm. уже. Что еще желать, казалось бы? Ну, лицезреть его только осталось. А он им еще говорит вот целую проповедь, целое, ну, учение, что ли, христианство. Это ведь краеугольный камень,
1: угу.
2: Основа.
1: То есть можно сказать, что Нагорная проповедь – это краеугольный камень христианства.
2: Ну, я всегда так думаю. Когда я читал впервые Библию, или там не впервые, а сначала, в первые годы своего христианство, что ли. Я всегда думал, что вот Нагорную проповедь – это вот мне дают понять, что же такое христианство. Вот его основы, то, что я должен вначале постичь, что ли, к чему я должен быть готов, что от меня Христос ждет. И когда он говорит, блаженны нищие духом, уже как-то... А я нищий духом. Да что, я должен быть нищим духом? Я вот наоборот кажу себе, что духом-то богат. Я же вот не случайно Библию читаю, потому что дух меня как бы ведет.
3: А ведь, Николай Генрихович, где-то написано, что просто блаженны нищие. Не просто нищие духом, а именно блаженны нищие. Те, кто не имеет ничего. Нищий – это тот, который идет и просит. У него нет ничего.
1: Оказывается, он счастлив.
3: А он счастливый.
1: Блажен.
3: Ему нечего терять.
2: Ну, опять же, вспомнил, что он обращается к кому? К осчастливленным людям.
3: Да.
2: То есть там не было несчастных. И он говорит, что вы блаженны, нищие духом. Тут, наверное, я не знаю, как эти люди восприняли вот эти слова. Исказилось как-то у них там лицо, или там недоумение какое-то возникло, или они это все приняли как на ура, вот то, что сказал Христос. Может быть, это было понятно, может быть, им? Только одним ученикам непонятно.
3: Но я так понимаю, что именно он сказал им как, осознание, для осознания их, что они счастливы именно потому, что они нищие духом. И они это, вот те, кто слушал его, я думаю, что они именно приняли, что это относится к ним.
2: Потому что он осчастливил их. Он осчастливил их, блаженны нищие духом.
3: Да.
2: Как бы подтвердил еще.
3: Да,
2: того,
3: точку
2: что...
3: поставил.
2: Да, вот пришли
1: нет,
2: такие.
1: Нет, это, наверное, не точка, это все-таки это первая заповедь Нагорной проповеди.
3: Да, да.
2: Потому что там
1: первая заповедь блаженства.
3: Да, да.
2: Но с этих слов начинается проповедь, да. И Господь как бы расставляет по местам заповеди. Вот все то, что Господь дал когда-то на Синае, он их расставляет. У Матфея особенно это заметно в его интерпретации Нагорной проповеди. То есть он дает проекцию закона на повседневную жизнь человека. Проекцию закона Божьего, да, что Господь
1: как
2: хочет
1: интересно,
2: от нас.
1: Нагорная проповедь – это проекция закона Божьего на повседневную жизнь человека. Очень интересно. Хотя по-прежнему продолжает оставаться непонятным, что же это такое блаженный нищий духом.
2: Ну, если еще говорить о Евангелии от Луки, то мы можем вспомнить, что автор этого Евангелия, он заимствует, он не сам был очевидцем слов Иисуса, его действий, он даже с ним не общался лично. Он заимствует это все из источников других очевидцев. Вот он собирает это все, и по порядку все вот так вот он нам расписывает, по порядку, он даже подчеркнул. Ему это было важно, вот это все вот как бы как историк, идет вот так все событие за событием, все чуть не по хронологии даже. Это он делает. Он старается как бы расставить одно за другим вот эти события из жизни Иисуса Христа, чтобы нам было все это понятно. Поэтому мы видим некоторую разницу
3: наверное,
2: с другими.
3: И, наверное, ведь не только из написанных источников он черпал информацию, да, и он черпал и из уст очевидцев, которые непосредственно были с Иисусом Христом. Потому что написанных-то посланий еще к тому времени было не очень много, да?
2: Вряд ли он вот такие вот уже готовые, что ли, конспекты где-то брал.
3: Да, то есть тут скорее уже такие устные, да?
2: Записывал скорее со слов, скорее всего.
1: Итак, вот вопрос, заданный в самом начале, что это за известная фраза «блаженны нищие духом»? Это первая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа.
2: Да.
1: Про нее давайте поговорим, что же она такое означает.
2: Эти слова совершенно не стыковались с тем, чему учили книжники и фарисеи того времени, то есть передовые люди.
1: Да, потому ты говоришь, что, наверное, участники, слушатели Нагорной проповеди были очень удивлены, у них, наверное, глаза просто такие, расширились от удивления. Как это так? Блаженны нищие или блаженны нищие духом?
2: Это особенно расширились они у тех, кто считал, что как раз богатые блаженны-то. Что они счастливые люди, потому что какая же вера, какой же там, я не знаю, общение с Богом без того, что Бог тебя не благословил чем-нибудь, там, стадами или там деньгами, положением в обществе. И если ты нищий, то какое же тут благословение быть нищим? Вот у этих людей, но не у тех, которые стояли там исцеленные. Я вот не верю, что они там изумились особенно. Может быть, там их немножко так удивило, немножко так, опять же. Но я не думаю, что вот ощущение радости у них исчезло после того, как он сказал вот это у тех людей.
1: Может, наоборот, даже усилилось?
2: Может быть, это было им понятно, опять же. Но вот учителя закона, фарисеи, книжники, такие люди, искушенные в Священном Писании, вот для них это было новостью, конечно. Потому что Бог считался, что слово «богатство» происходит от слова «бог» вот в нашем русском языке.
3: Ну да, а тем более еще более недоумение возникло у них, да, когда он потом говорит: «Горе вам, богатые». То есть блаженны нищие, а горе вам богатые.
2: Кстати,
3: то есть, когда
2: интересно.
3: Когда в человеческом мнении, то есть счастливые – это те, кто богат и имеет возможность удовлетворить свои нужды, не задумываясь ни о чем.
2: Это вот, кстати, сказано здесь, в 24-м же тексте, напротив. То есть Иисус как бы делает параллель вот такую: одним так, а другим вот так. То есть если нищим блаженство, то напротив, богатым-то горе. И почему-то у Луки только...
1: Прочитай, пожалуйста, Коль, как написано.
2: 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». То есть Бог утешил их уже. Я думаю, что это от Бога утешение или нет? Или, может быть, не от Бога? Но они получили утешение.
3: Но Господь дает каждому. Мы ведь читаем, да, это ведь тоже у Луки, когда о Лазаре, о богаче и Лазаре, да, притча.
2: 16 глава, да.
3: Да, она очень интересная, да? То есть о том, что действительно, он говорит, блажен Лазарь-то, да? Потому что он
2: утешается
3: на лоне Авраамовом, да? А горе как раз богатому, да? Который имел все в своей жизни, но...
2: То есть он получил свое утешение при жизни.
3: При жизни. И здесь все, он тоже говорит.
1: Он получил свое утешение тем... Он утешился тем, что он хотел иметь,
2: да,
1: по своему разумению.
3: Да. Да. Что он пользовался всем тем, чем
2: он
3: наградил
2: его
3: Господь.
2: Он был блаженный в этой жизни, но оказалось, что в следующей жизни тебя ждет ничего, в общем-то. Горе того, что ты вот так вот прожил эту жизнь, не задумываясь о вечности, не задумываясь о Боге, не нуждаясь совсем в Боге. Потому что
1: то есть
2: вот как
1: мы
2: раз
1: ведь...
2: блаженство вот этого нищета духа, это же нужда в Боге.
1: Да, ага. То есть мы не утверждаем, что богатые люди, они не благословлены Богом, потому что они богатые. А мы противопоставляем, что вот нищета духа – это нужда в Боге, а богатый человек, он себя считает уже, что он все приобрел, все что
2: достиг.
1: Ему нужно, у него нет нужды в Боге.
2: А что ему еще нужно? Все есть. Потом, я никому плохого ничего не делаю, я хороший человек, я положительный, у меня полно положительных качеств, меня ценят в обществе, меня даже выбирает он куда-нибудь там. И
3: но,
2: я но, при этом...
3: Но,
2: что,
3: но,
2: зачем
3: горе,
2: мне Бог?
3: Но горе-то ведь, наверное, именно в том, что вот он говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие.
2: Да.
3: А у тех, у кого богатство, да, кто считает себя богатым всей жизни, у них просто она короткая жизнь-то.
2: Они получили Царство Божие на земле.
3: На земле, да. То есть она слишком короткое время даже пользоваться тем богатством, которое человек имеет. А у человека нищего, у него нет окончания жизни. У него Царство Божие ему обещано. И вот его счастье в чем.
2: Нищий духом, человек нуждающийся, можем вот это подчеркнуть. То есть у него есть какая-то нужда. В чем эта нужда?
1: Угу.
2: Самое главное.
1: Боги. Нищий духом.
2: Нищий духом. Он себя осознает, он, во-первых, себя осознает нуждающимся. Ему это нужно. Ему нужно. Ему не хватает, допустим, милосердия. Или не хватает
1: своего
2: веры.
1: Собственного.
2: Своего собственного. Хотя, может быть, и не только своего. Может быть, и от окружающих он испытывает одно там, не знаю...
3: Презрение.
2: Одни, да.
1: Угу.
2: Или там любви ему не хватает, как внутри, так и извне. Опять же, ему надо это все. Он где-то ищет это, не находит, может быть, в себе не находит, прежде всего. Не находит в окружающих. Угу. Но Иисус говорит, а он найдет в Царстве Божьем, он найдет во мне это, Иисус говорит.
1: Угу.
2: То есть в Иисусе.
1: То есть даже, может быть, не в вечности, а ведь, ну, говорится, что Царство Божье внутри вас есть. оно и при жизни на этой земле, оно с нами, оно у нас, оно внутри нас. То есть мы уже счастливы, когда мы ощущаем свою нужду в Боге.
2: Да, нищий духом – это человек, который ищет поддержки, ободрения, утешения, исцеления, может быть. Глядя на эту толпу, вот они. Они нашли это все здесь. Вот сейчас у ног Христа это на все нашли.
1: То есть ищет не в себе, ищет не в окружающем мире, ищет в Боге.
2: Ищет в Боге прежде всего, да. Mm-hmm. Потому что в себе-то он этого не находит. Но это ему нужно. Вот это он осознает. Богатый, он, вот, о котором говорит Христос, вот об этих богатых, не о всех, правильно, да. Mm-hmm. Но вот о тех, которые вот не нуждаются ни в чем, вот это богатство губит. Угу. Может быть, не случайно тому юноше сказал, иди продай все, как-то в другом Евангелии, отдай, все раздай нищим, а ты иди за мной и проповедуй Царство Божие. Может быть, вот поэтому он сказал тогда, потому что он тебя погубит, это богатство в результате.
1: Просто мы знаем, что, например, герой веры Авраам, патриарх, он был очень богатым человеком. То есть, как там некоторые подсчитывают, что в пересчете на современную экономику там, он был миллиардером. Но, тем не менее, он друг Божий, он герой...
3: Царь Давид.
2: А если мы вспомним, в чем нуждался Авраам, то мы увидим его глубоко несчастным, потому что у него не было наследника. Он: «Господи, что ты мне дашь? Что ты мне еще дашь? Вот все вот у меня есть, что ты мне еще можешь дать? Мне сын нужен, мне вот это вот не нужно. Кому я это все оставлю? У меня нет наследника». Он был страдающим таким богатым.
1: То есть он жаждал,
2: богачом.
1: Он испытывал нищету духа. Да? Давид говорил: «Господи, сердце чистое сотвори во мне, дух правый обнови внутри меня». То есть он тоже свою нищету духа.
2: А он видел духовную нечистоту свою, духовную нужду. В этом. То есть мне не хватает духовных сил, чтобы противостоять сатанинским искушениям. И он падает в эти искушения, впадает, а потом раскаивается, сожалеет искренне. Господь мгновенно его прощает. Стоило бы сказать, и ты прощен. То есть я согрешил. Только стоит признаться, вот насколько...
3: Да даже Даниила вспомнить, да? Хотя он был в Вавилонском плену, да? Но он... видя вот эту вот нужду в очищении, да, он приравнивал себя с тем народом, который: «Господи, я сам с нечистыми устами, да, и живу среди народа с нечистыми устами».
1: То есть это тоже нищета духа?
3: Это нищета духа. То есть, хотя человек был богатый. То есть мы сейчас пытаемся сказать о том, что не всем богатым горе. То есть они не все получили уже то, что хотели.
2: И не все нищие блаженны тогда.
3: То есть вот здесь все-таки именно нужно понять вот золотую середину, которую Господь хочет выделить, да, то есть вот это именно сердце, открытое к воздействию Бога, да, которое ищет Бога, да, то есть при всей своей, может быть, материальном богатстве, таком осязаемом, да, он понимает, что он нищ, и он нуждается в Боге ежеминутно, потому что без Бога он ничто.
2: То есть вы вот эти люди, он говорит, вы пришли ко мне, чтобы получить исцеление, или там духовное там какое-то, или физическое, получить ободрение, утешение. Вы его получили, и вы блаженны. Вы нашли меня, говорит Иисус. Вы пришли к... То есть человек, нищий духом, ему нужен спаситель. Он понимает, что он сам себя не спасет никак, и сам себе помочь он не в силах. Вот такая нужда. Это есть человек, вот в нас. Я понимаю, что я сам себе помочь не в силах.
1: Это и есть нищета духа.
2: Если это есть, то это уже нищета духом. Это уже нужда. И когда человек приходит с этим к Спасителю, когда он открыт, что ли, для него, для Спасителя, для меня не духа его, то тогда действительно происходит вот это вот, наступает блаженство. Иисус говорит: вы пришли по адресу, вы пришли именно туда, куда нужно. Вы получите именно то, что вы ищете. Если богатый ищет богатство, ты получишь его, но, извините, тебе,
1: не в общем-то... Не все оно тебе даст.
2: Я тебе не завидую. Тебя ждет незавидная участь, если ты так вот останешься вот в этом богатстве своем. А если ты вот откроешь себя перед Богом, увидишь свою вот эту нужду в нем и свою зависимость от него, вот тогда ты блаженный. С этого начинается, как бы, восхождение человека к Богу.
1: Вот мне хочется такую сейчас провести параллель. Мы с вами рассуждаем на всех наших встречах о том, что такое Евангелие. Мы говорили о законе Божьем, что закон Божий ведет человека ко Христу, что это, ну, что он, что ли, Христос дает человеку силу. Это Евангелие. А как Нагорная проповедь? Она тоже ведет человека ко Христу, то есть она тоже дает человеку силу?
2: Несомненно.
1: Да.
2: Вот эти слова Христа, они дают мне ободрение, что какой бы я ни был, в каком бы подавленном состоянии, там, в каком бы, какой бы, может быть, и физической нищете я ни находился, у меня всегда есть надежда, всегда есть путь, в который могу выйти из этого состояния.
3: Да, интересно, даже, да, вот Павел, вспоминаешь, он, будучи в тюрьме, говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть все, человек уже, там, можно сказать, был в безнадежном состоянии, да. Да, в заключении, да, но писал такие слова, да, но что это, все возможно.
2: Нужно, правильно понимать, только он не говорит, что он теперь всемогущий, что он сейчас вот раз, и стен нет. То он говорит, все, я могу перенести,
3: да,
2: могу,
3: да, выдержать. Так, а я и говорю, то есть, да, в том состоянии, уже отчаянно, можно сказать, когда человек в безысходном состоянии, а он пишет письмо, да, в послании к филиппийцам, да, что все могу в укрепляющем, и вы сможете преодолеть все то, что на вашем пути встречается.
2: Да.
1: Да. Действующие у вас силы.
3: Да, действующие у вас силы, да.
1: Встречи.
2: Человек, нищий духом, это человек, способный к покаянию. Еще вот одна такая, одна черта такая.
1: Интересно.
2: Если богатый на это, не, вот то, что он уже все имеет, ничего не нужно, он вот... Он как бы черствеет в этой способности. И в конце концов доходит до такой стадии, когда Дух Святой уже не может к нему пробиться. И он уже не откликается на его призыв покаяться в своей греховности, в своем неправильном там поведении, словах, делах. А вот человек, нищий духом, он, этот человек открыт всегда для Святого Духа. И он, если сознает свою греховность, он раскаивается в ней. И говорит, Господи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это человек нищий духом. Без Павла, да, очень много он написал в Новом Завете посланий. И все время приходит на ум вот его именно вот такие вот заявления, его возгласы, что ли. Бедный я человек, ну какой же бедный? А вот не бедный, это говорит Христос, это ты вот как раз блаженный, что вот так вот признаешь себя, ну... несостоятельным, что ли, нуждающимся.
1: Не самодостаточным.
2: Да.
1: То есть сам в себе недостаточно.
2: И в своей гордости ты не погряз.
3: Да, интересно, вот Павел как раз перед вот тем, как он сказал, да, что хочу, то не делаю. Чего не хочу, то делаю. И потом он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего, да, тела смерти. То есть это, ну...
1: Это он признает свою нищету духа.
3: Свою нищету духа. То есть он понимает...
2: Бедный, он говорит.
3: Бедный, да, бедный. Я нищий, я ничего не имею, поэтому... Да. И только Христос, только Дух Святой может действовать и давать силу.
2: И вот Иисус говорит, что такие люди, они обогатятся. Потому что, ну, он говорит о блаженстве. Вы обогатитесь Духом Святым, вы получите и утешение. Вот как сейчас вы получили исцеление, вы получите также и Духа Святого, и получите все, что вы ищете у Христа. Вот всех его благословений.
3: Тут вообще Царствие Божие есть ваше.
2: И потом, да, и в итоге Царство Божие. Да. Вы получаете
3: Его. То есть
2: вы
3: будете царями.
2: Вход открыт. Что еще нужно? Во Христе, как у нас в послании, нищий скажет, я богат.
3: Да, да, да.
2: Вам нужен Христос. Все. Имеющий Христа имеет все. Угу. Не имеющий Христа, сколько бы богатства ни было, не имеет ничего. Иисус им сочувствует и говорит, ну, угу, горе.
1: Ну что, не то богатство вы ищете, да? Да. Что искать земное богатство – это не порог, это
2: нет,
1: не
2: конечно,
1: грех, это не проблема. Главное – это искать богатство духовное, обладая всем тем, ну, чем вот Господь тебе позволил обладать в этой жизни.
3: И как раз нищим духом, да, Петр говорил, да, и он обращался именно к таким людям, да, вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, да, чтобы возвещать совершенство пославшего вас в этот мир.
1: Да.
3: То есть это именно обращение его тоже к нищим духа.
1: Да.
3: И именно... только нищий духом может быть тем вот посланником Божьим, что, да, называется.
1: Именно вот поэтому ты сказала, да, что в Царстве Небесном мы цари. Не цари, потому, что мы, нам есть чем гордиться, мы там только благодаря Господу будем, да, а потому что Он сам нас называет, что вы царственное священство. Ну, то есть вы соединились со мной, вы Христовы, поэтому только благодаря этому.
3: Да, вы получили наследство и царей, и священников.
2: Дальше Иисус говорит второе блаженство. Это мы только о первом говорили.
1: Да, да, да. Это второе блаженство, которое в Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Алчущие – это голодные, ищущие пищи, хотят насытиться. Блаженны те, которые это что-то ищут, алчут, то есть. Ибо насытитесь.
1: Видимо, вот то же самое, наверное, духовное, да?
2: Созвучно, да.
1: У этого преломления, что блаженны вы не потому, что вам есть нечего в физическом смысле, а блаженны вы...
2: Ну да.
1: Чего вы алчите? Что вам нужно?
2: Вспоминаются другие слова, о которых мы говорили. Не хлебом одним, да?
3: Да, да?
2: Будет жив человек. Это из Второзакония цитата Иисус привел. Он говорит, не хлебом одним, но словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот этим действительно вы насытитесь.
1: Да. Алчущие, жаждущие правды.
3: Это ведь у Матфея.
2: Праведности,
3: это записано,
2: да? Праведности.
3: Да.
2: Человек алчущие хочет жаждущие быть праведным. Он этого всей душой жаждет и алчит. Это ему нужно. Он, опять же, осознает свою духовную нищету, что ему не хватает вот этих качеств, вот этих честности, твердости, смелости не хватает, принципиальности, может быть, любви не хватает. Вот он это опять признает, и он этого хочет. Он этого жаждет. Он алчит, то есть.
1: Он голоден поэтому. Ну, если еще одно слово употребить, голоден.
2: Ну, мы находим, некоторые есть такой синонимизм, да, вот с нищетой духа, что-то это родственное.
1: Да.
2: Если нищий, он...
1: Может быть, даже это раскрывается. Вот нищета духа, она раскрывается через вот это алчущее, жаждущее.
3: То есть это более сильное уже состояние, да?
2: То есть я хочу есть, и Иисус говорит, вы насытитесь, то есть вы утолите свой голод. Вы будете сытыми, что ли. А вот в противоположность сказано, да, вот если мы параллель опять найдем.
3: Горе вам, пресыщенные ныне.
2: Наевшиеся, то есть.
3: Да, ибо алчите, да, ибо взалчите.
1: Вот никогда я на это не обращала внимания, что, оказывается, параллелизм вот именно в Нагорной проповеди, изложенной евангелистом Лукой, есть вот этот вот параллелизм, да, что блаженны вы, когда вы алчите, и горе вам, когда вы пресыщены. Я никогда вот, ну, не замечала, что идут параллельно эти тексты.
2: Это удивительно, Лука, он вот это подметил. Он не случайно вот не стал следовать Матфею и там пересказывать его проповедь. Он, наверное, проявил уважение к Матфею, поскольку тот был очевидцем и слушателем этой проповеди. Но он не мог пройти мимо краеугольного камня христианства. И вот свои, как бы, ну, свое видение этой проповеди он вложил в четырех всего, хотя у Матфея их восемь, в четырех всего блаженствах, заповедях. А у Матфея вообще о горе он в Нагорной проповеди не говорит.
3: Там от счастья только.
2: Не пишет. Да. А здесь вот он как бы противоположность, что чтобы было больно, наверное, понятно, да? Что, ну что я могу присытиться? Я могу присытиться, послушайте, да я хороший человек, да я никого не обкрадываю, да я никого не ругаю даже, я вообще тихий и мирный.
1: Добро делаю?
2: Я работаю от и до, я делаю только добро. И почему это мне нужен Христос? Зачем? У меня и так все есть. И вот это состояние пресыщения духовного, что ли, человек себя оправдывает, еще к тому же, он кому-то что-то сделал нехорошее, говорит, ну, что подумаешь, ничего страшного, это мелочь, это так. Да и потом, все так делают, ничего страшного, нет.
1: Может, ему это на пользу пойдет?
2: Ну да, может, в воспитательных целях. То есть человек не ищет праведности, а он оправдывает себя. Он, я и так праведный.
3: Интересно, вот вы говорите, да, а я вот просто как бы мне представилась сцена, ну, вы все прекрасно знаете, Марфа и Мария, да? То есть Мария сидит у ног Иисуса, да, а Марфа заботится о большом угощении, да, заботится, много чего делает, да, и говорит, ну, Иисус, тебе что, дела нет, что она сидит тут и не помогает мне? То есть я все делаю, а она сидит, ничего не делает, и ты ей об этом не скажешь. Да еще мало того, поощряешь ее, что она имеет особую часть. И вот это вот, ну, вот нужда, да? Мария ведь всегда, она нуждалась, и она проявила вот такую любовь к Богу, да, что, да, что он сказал, что они, когда будет проповедано Евангелие, то и о ней будет сказано. Потому что та любовь, которую она вот отдала, да, и вот это, потому что она алкала и жаждала, да?
2: Ну вот возникает другой вопрос, а в Царстве Божьем будет там какой-то голод? Или там вот эта жажда чего-то, или нет. Потому что в Царстве Божьем вроде бы, ну, что еще там жаждать? Там не будет, наверное, никаких вот таких вот мук и голода, и жажды.
3: Ну, Господь же сказал, что отрет всякую слезу с очей наших, и уже не будет этого. То есть оно уже останется все здесь. То есть тот путь земной, который мы прошли, мы, ну, сполна, я думаю, всего хватили лихо.
1: Но, может быть, все-таки нищета духа-то и останется. И вот желание восполнить эту нищету Иисусом Христом, единением с Ним – может быть, это и останется навсегда. Так
2: это значит, и голод останется?
1: То есть
2: тебе останется. Всегда нужно, будет хотеться общения с Христом. Тебе всегда будет к Нему тянуть и узнать Его еще лучше. И общение с Ним, вот это и есть вот голод, общение с Богом.
1: Угу. Вот этим, желание общения.
2: Вот этим, вот это чувство испытывали Адам и Ева, наверное, когда были еще безгрешными. Вот. Пожалуйста, ешь, что хочешь, там, насыщайся, как хочешь. Но им нужно было общение с Богом обязательно. Они этого страстно желали. Алчали, что ли? Алкали? Да. Жаждали этого. То есть вот эта жажда, этот голод никогда, наверное, не покинет в Царстве Божьем тех, кто туда попадет.
1: Да. Ну, это лучший голод, который только можно испытывать, потому что он постоянно удовлетворяется, он постоянно утоляется. Да. И это может происходить, и это будет происходить бесконечно, всю вечность. Мы будем насыщаться Господом, благами Его.
3: Присутствие.
1: Да.
3: То есть именно там же он солнце правды, да? Что нет нужды даже в солнце, потому что сам Бог этим солнцем является.
2: И вот Иисус говорит о тех, кто этого не поймет, что вы все-таки это поймете, что вам нужно прежде всего общение с Богом. Он говорит, пресыщенные ныне, ибо взалчите, ибо вот этот голод все-таки придет, и жажда Слова Божьего, да, голод по Слову Божьему, в пророчествах написано, что будут такие времена, когда будут искать люди не пищи нигде, а где вот Слово Божье найти, услышать его. Что же будет с нами дальше-то? И что нас ждет? И это будет только слишком поздно, к сожалению, потому что вот о тех, кого Иисус имеет в виду, говорится «горе вам». Это будет уже, ну, человек пожинает плод, то, что он сеял в этой жизни, и результатом является то, что он не получает следующее, то есть не получает общения с Богом больше в результате своих грехов. Давайте дальше еще блаженство посмотрим. «Блаженные плачущие».
1: Это третья заповедь блаженства из Нагорной проповеди.
2: Да. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Дается обетование. Угу. Кроме того, что вы сейчас уже блаженны, что плачете, но в будущем вы будете смеяться.
1: Ну вот опять парадокс. То есть как могут быть блаженны плачущие? Ну, плачущие, может быть, от смеха, но ведь тут нет, наверное, имеется в виду.
2: Ну, слезы радости, конечно, это тоже слезы, да. Но нет, это не об этом человек плачет. Он, опять же, плачет о том, что мы говорили с вами в предыдущих двух блаженствах. То есть он плачет о своей духовной несостоятельности, о своей, ну, о своих неправильных поступках. Он раскаивает. Это покаяние. Он глубоко раскаивается в том, что он неправильно ведет свой образ жизни, или там обижает близних, или нанес кому-то вред такой, что уже не исправишь ничего. Вот это плачущие вот об этом люди. Не просто плачут, просто вот так вот, там каприз какой-то, или что-то ему не дали, он плачет, как ребенок. А здесь Иисус имеет в виду, опять же, духовное состояние человека, раскаивающегося в своих грехах. Тут о покаянии идет речь, скорее
1: всего. То есть поэтому он блажен, что он плачет, потому что он раскаивается.
2: Потому что дальше написано, потому что вы смеетесь.
1: Вот вы смеетесь, это уже будут слезы радости, что Господь в нашем сердце победил.
2: Потому что вы получите прощение, потому что вас Бог простит. Если вы будете у Него просить прощения за свои грехи, то неизменно последует прощение. Конечно, это если искренне. Но я не знаю, как можно наигрывать слезы, вот как можно так сыграть, слезу выпустить, что да, я действительно плачу, и действительно мне плохо и тяжело. Это вряд ли сыграешь так.
1: Ну,
2: вот.
1: Да, это искренне.
2: Большим артистом надо быть. Но Иисус говорит, что вот ваше покаяние будет принято, потому что оно исходит как от плачущего, то есть человека искреннего, человека искренне сожалеющего и искренне желающего все-таки, ну, что-то изменить и в своей жизни, и в жизни окружающих, сделать им, может быть, какое-то добро взамен того зла, которое они получили от меня. И вы смеетесь, это будет радость, опять же. Блаженны вы, потому что, может, блаженны без радости, это блаженство, это, не знаю, что это такое. Блаженство, но без радости. И в противовес, опять же, мы прочитаем тут. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Вот еще одно, да?
1: Еще один парадокс.
2: Они как будто одно говорят, плачете, вы смеетесь. А вот вы сейчас смеетесь, а потом вы заплачете. Басня «Коза и муравей»,
3: да?
2: Вспоминается сразу. Ну, «Лето красное ты пропела, а вот сейчас будешь плакать. Сейчас ты бездумно провел свою жизнь, увлекался вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Ты думаешь, что это важно, а на поверку это выходит-то вот что.
3: Это все тщета.
2: Это все пустое, это не спасает, и это к Богу не приводит, и Царство Божие тебе чуждо вообще. Потому что тебе там будет плохо, тебе там будет скучно, тебе там будет неинтересно. Тебе Бог скучен уже сегодня, значит, в Царстве Божьем будет только Бог. Что там тебе еще привлекательного? То есть вот опять же здесь идет о духовных качествах, не о физическом каком-то смехе. Но смеяться можно над многим. И беда, если ты смеешься над Богом, над верой кого-то, над искренностью кого-то, над добрыми побуждениями. И человек, который вот так смеется, то есть, ну, не нужен ему Бог, да, это опять же, и это вот этот голод, это нищета, а вот теперь уже и смех. Опять же, вот в этом направлении. Ты смеешься над людьми, ну, как мы говорили, не значит им ничего там, да?
3: Да, да, кто ты?
2: Ты говоришь, это нищеброды, да что они там, что это такое? Вот надо каким быть. Вот.
1: Таким, как я.
2: Вот, да, успешным, да, у меня 2 Мерседеса, 3 виллы, там, с границей дома еще. Вот так вот надо жить, вот к этому. То есть, опять же, человек устраивает себе рай здесь на земле, а Иисус говорит, а другого рая у тебя нет. Просто ты будешь просто жестоко сожалеть о том, что вот именно вот этим ты занимался всю свою жизнь.
3: А в притчах Соломона, да, вообще есть такой текст, да, что ты, по сути дела, трудился, а пользоваться будет другой.
2: Да.
3: Который не трудился над этим. Да. Потому что
1: ты даже не знаешь, кто.
2: Это эклезиаст,
3: и ты даже не знаешь, кто, потому что короток век твой. И вот в этом и действительно и жалость того, что ты трудишься, а пользоваться будет совершенно другое. Вот и слезы твои уже на поверку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, очень интересный разговор о Нагорной проповеди, о заповедях блаженства. Мы 3 только из них разобрали.
2: Не
1: да,
2: успели
1: Коля?
2: Четвертый.
1: Да, ну у нас есть еще много встреч впереди, и мы продолжим размышления над Нагорной проповедью Иисуса Христа, над теми удивительными словами, которые Он сказал людям, собравшимся множеству людей. И эти удивительные слова продолжают звучать к нашему сердцу и сегодня. Мы ждем следующей встречи с вами. Огромное спасибо, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и вам, дорогие друзья. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все с вами хотим, чтобы врачи, которые нас лечат, были бы призваны Богом для этого дела. Мы все хотим, чтобы учителя, которые учат наших детей, были бы от Бога. Сегодня у нас в гостях Евгений Владимирович Зайцев, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института. Сегодня мы хотим поговорить вот именно об этом – призвании от Бога. Наверное, человек, возглавляющий христианское учебное заведение, призван для этого Богом? Или же каким-то иным образом это может произойти, Евгений Владимирович?
2: Я думаю, что это действительно призвание свыше, ибо когда меня пригласили переехать в Заокский и работать в Заокской духовной семинарии, тогда она так называлась, я, будучи уже тогда состоявшимся врачом, педиатром, проработавшим почти 10 лет в сфере здравоохранения, принял для себя решение оставить медицинскую карьеру и посвятить себя развитию христианского образования.
1: Евгений Владимирович, это очень-очень интересно. Расскажите немножечко, пожалуйста, о своем духовном становлении.
2: Я родился в христианской семье. Мои родители были глубоко верующими людьми. Более того, мой отец был священнослужителем, и, конечно же, мы, вот нас четверо было в семье, четверо детей, мы получили хорошее христианское образование. Это были 60-е годы, в стране господствовала атеистическая идеология.
1: Да, поэтому, наверное, и трудно говорить, что вы получили христианское образование, в прямом смысле этого слова, да? Вы получили христианское образование в своей семье.
2: В своей семье, конечно же, в семье. И в тогдашних условиях говорить о получении христианского образования где-то за пределами семьи было совершенно невозможно.
1: Даже опасно?
2: Даже где-то опасно, да.
1: Все-таки эти годы, к счастью, уходят в прошлое, и многие из нас, наверное, уже и не помнят о преследованиях каких-то за веру. А через что-то подобное приходилось?
2: Да, приходилось. В школе меня вызывали перед всей школой на линейке и вот позорили перед всеми учениками,
1: и после этого... И что говорили про вас?
2: Я вот такой вот сектант из такой забитой, неграмотной семьи, и что, значит, меня нужно спасать каким-то образом, и мы все должны помочь этому.

0: мальчику, а после того, как линейка заканчивалась, заканчивались уроки, помощь заключалась в том, что меня начинали дразнить, а иногда даже избивать. Поэтому действительно было нелегко и непросто тогда вот заявлять о своей христианской идентичности в те годы.
1: А соответствовало это в какой-то степени действительности, ну хотя бы в какой-то, что это была забитая семья, необразованная семья?
0: Нет, конечно же, это не соответствовало действительности. Вот. Мои родители, хотя они и были простыми, рабочими, но у них было полное вот, среднее образование. У мамы было даже среднее специальное образование. Вот. Отец, хотя и был священнослужителем, но он вынужден был работать, поскольку тогда невозможно было говорить о священнослужении в отрыве от какой-то деятельности общественно полезной. То есть если человек нигде не работал, он просто считался тунеядцем. И существовал даже такой закон о тунеядцах. То есть его могли вполне осудить за то, что он нигде не работает. Но он работал честно, добросовестно на производстве. Поэтому мы получили очень, я бы сказал, целостное, хорошее воспитание и образование в семье, поэтому мы благодарны Богу за наших родителей.
1: Да, это очень ценно. В Библии говорится, наставь юношу в начале пути его, он не сойдет с него, когда и состарит.
0: Да.
1: Евгений Владимирович, как складывалось дальше? Вы закончили школу?
0: Я закончил школу и поступил в Горьковский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. Я чувствовал вот какое-то призвание к медицинской профессии.
1: Вы с трудом поступили или с легкостью?
0: Я поступил, наверное, с трудом, поскольку я подавал документы на лечебно-профилактический факультет, не набрал баллов. Когда я уже отчаялся, я подумал, что, наверное, я не прошел. Вот, мне предложили переписать заявление на педиатрический факультет, поскольку там был недобор мальчиков. А группы тогда старались сделать такими вот сбалансированными, чтобы было 50% девушек и 50% юношей. Вот ребят шло меньше на педиатрический факультет. Мне предложили, я переписал заявление, так я поступил на педфак. И, в общем-то, никогда после этого не жалел о том, что вот так волею судьбы я оказался в педиатрии.
1: Немножечко об учебе в мединституте расскажите. Были ли трудности, как в плане именно получения образования, так и, может быть, какие-то социальные моменты, когда затрудняло то, что вы верующий человек, вашу учебу в мединституте?
0: Вы знаете, когда я начал учиться в медицинском институте, моя вера, вот эта детская, где-то наивная вера, она потихонечку стала подвергаться вот, какому-то сомнению. В душе зародилось...
1: Вашему.
0: Да, да. В душе зародилось какое-то сомнение. А действительно есть Бог, а действительно ли Библия – это Слово Божие, потому что образование в целом было атеистическим. Вот в центре всей системы образования была марксистско-ленинская идеология, материалистическая по сути своей. А этот блок, вот общеобразовательный блок, идеологический блок, он был довольно-таки мощным в учебной программе тогдашних вузов. И, вы знаете, моя вера была подорвана, и очень серьезно подорвана вот этим приобщением моим к науке, к биологической науке. И у меня было очень много серьезных дискуссий с родителями, прежде всего с отцом. Я начал задавать острые вопросы.
1: Какие, например?
0: Ну, вот вспомнил буквально один вопрос. По Библии. В Библии говорится, что после того, как Каин, один из сыновей наших прародителей, совершил убийство брата своего Авеля, он пошел в другую страну и там взял себе в жены кого-то. И, естественно, возникает вопрос, кого он мог взять себе в жены, если тогда на земле было всего вот Адам с Евой и Каин с Авелем, да. Их было всего три человека.
1: Три человека после того, как Каин убил Авеля.
0: Да, типичный такой атеистический вопрос, который я задал своему отцу. Он, немало не смутившись, открыл Библию и показал мне, что у Адама с Евой было много других детей. Вот, поэтому никакой проблемы-то, в общем-то, здесь и нет. Mm-hmm. Но были, конечно, и куда более серьезные вопросы mm-hmm. относительно.
1: А вы сожалеете вот об этом кризисе вашей веры? Или он в чем-то нужен?
0: Вы знаете, я, наверное, должен был пройти через него, поскольку я не был обращенным христианином. Вера моя была неосознанной. Вот. Я просто в силу определенного воспитания усвоил христианский образ жизни, христианский стиль, может быть, мышления, поведения, но я не был обращенным христианином. И когда случился такой кризис в моей жизни, я только тогда и начал искать Бога. И я чувствовал, что мне нужно как-то выходить из этой ситуации, потому что я начал вести какую-то двойную игру. Я начал быть таким вот двуликим, что ли, актером. Дома я делал вид, что я как бы разделяю веру своих родителей, а в институте я играл роль светского мальчика. Я, вы знаете, скрывал свои религиозные убеждения. Более того, у меня появился страх, что если вдруг обнаружат, что я верующий, меня просто выгонят из института. И я понимал, что это действительно может случиться. Вот. И когда ко мне подходил комсорг группы и предлагал вступить в комсомол, я всякий раз вот трепетал от страха. Вдруг он узнает, что я верующий, и по этой причине не вступаю в комсомол, и донесет, и все. На этом моя карьера врача закончится в будущем. Поэтому под таким страхом я жил несколько лет, наверное, 3 года. Вот 3 года я учился, и этот страх все углублялся, и кризис углублялся. Я понял, что так дальше продолжаться не может, потому что я чувствовал такой внутренний дискомфорт. Мне так было неудобно от того, что вот я сижу на двух стульях, что я ни рыба, ни мясо, что я боюсь. И однажды, когда комсорг прямо в лоб мне задал вопрос: «Ты что, верующий, что ли? Почему ты в комсомол не вступаешь? Ты что, верующий?» Вот, я готов просто был сквозь землю провалиться. Я понял, что все, теперь они знают, и теперь меня выгонят. И тогда я ответил, я хорошо помню эти слова, они до сих пор жгут мою совесть. Я ответил: «Да какой я верующий?» Вот. Тем самым,
1: может быть, так оно и было в тот момент?
0: Да, может быть, как раз-таки тем самым я и расписался в своем неверии, угу. Вот в этом своем страхе, в своем двоедушии. И вы знаете, как мне стало плохо после этого. Угу. Вот я...
1: Очень интересно, Евгений Владимирович. Да. Я думаю, что то, о чем вы говорите, наверное, узнаваемо сейчас достаточным количеством наших зрителей, потому что не так уж мало народу воспитано в нашей стране в христианских семьях. Как произошел выход из кризиса? Он ведь произошел? Вы
0: да,
1: сейчас
0: конечно,
1: ведь подлинно обращенный человек?
0: Конечно, выход произошел, и этот выход произошел благодаря моему отцу, который, видя вот это мое внутреннее состояние, эту неудовлетворенность внутреннюю, борение, он как-то вызвал меня на откровенный разговор. И...
1: То есть 3 года он позволял вам развиваться, что ли,
0: да,
1: вот в этом своем состоянии, в общем-то, падения духовного, да? То есть он вам дал свободу прочувствовать все, через что вы должны были пройти.
0: Да, совершенно верно.
1: И вот когда он увидел, видимо, что вам совсем тяжело, он вмешался.
0: Он вмешался, и он сказал мне, я тоже вот до сих пор помню эти слова его: «Сын, я тебя понимаю, я понимаю, как тебе тяжело, но ты можешь выйти из этого состояния, это очень легко и просто, тебе нужно определиться. Ты должен сам, прежде всего, себе сказать, кто ты. Скажи честно, если ты христианин, скажи об этом себе, да, я христианин. Если нет, вот я неверующий, я как все, тоже скажи об этом себе честно». И живи вот в соответствии с сделанным выбором.
1: Он не говорил вам, что если вы сделаете выбор в пользу Бога, то тогда вы получите его отцовское благословение. Если же ваш выбор будет противоположным, то, наоборот, его проклятие?
0: Нет, он ничего об этом не говорил. Он просто говорил о том, что мне нужно определиться, что я должен знать, кто я на самом деле, и жить в соответствии со своим выбором. И тогда тебе сразу станет легче. Независимо от твоего выбора, тебе будет легче. И после этого он молился за меня, и я тоже вот во время той молитвы впервые почувствовал потребность помолиться. И это была моя первая сознательная, это была выстраданная молитва.
1: Это было прямо вот во время вашего разговора?
0: Да, прямо в тот момент. Это действительно уже настолько вот назрело в душе, что я должен был высказаться. И после того, как я встал с молитвы, я уже знал, кто я. Я сделал выбор. Я решил стать христианином.
1: Что вы ощущали при этом?
0: Легкость. Как будто камень большой упал с плеч. После этого только я принял святое водное крещение. И когда 1 сентября я шел в институт.
1: Это на какой курс?
0: Уже на четвертом курсе. Было на четвертом курсе. Вы знаете, у меня не было никакого страха. Я не знаю, куда он делся. Вот. Но я знал, что я христианин. Что со мною Бог. Вот. И меня уже не интересовало, как сложится моя дальнейшая карьера. Если Богу угодно, чтобы я закончил институт, получил диплом и стал врачом, значит, так и будет. Если нет, если у Бога относительно моего будущего другие планы, значит, пусть так и будет. На все да будет воля Божия. Вот с таким чувством...
1: Не с унынием?
0: Никакого уныния не было. Никакого уныния. Многие даже обратили внимание, что это случилось с Зайцевым. Он изменился, он стал другим человеком. То он был какой-то вечно замкнутый, вот, избегал общения. А я действительно был таким. Я был таким. Я постоянно боялся, что если я буду где-то на людях, в компании какой-то, начнутся разговоры, начнут выспрашивать что-то. Я избегал этих компаний. А сейчас я был у всех на виду, я, наоборот, стремился к этому общению. Я делился своей верой, понимаете? И у меня не было никакого страха.
1: Евгений Владимирович, как вы, пройдя тот жизненный опыт, через который вы прошли, воспитываете своих детей?
0: Мы воспитываем своих детей, конечно же, в христианском духе. Мы понимаем, что это великое благословение. Вот, иметь в душе веру, иметь в душе этот духовно-нравственный стержень. Вот. Я наученный на своем собственном опыте и с уважением относящийся к отцу своему, который очень мудро тогда поступил вот в ситуации моего духовного кризиса, понимаю, что здесь навязывать нельзя. Я, как родитель-христианин, призван воспитывать, вот, подавать пример, личный пример, вот, а выбор должен делать каждый человек самостоятельно. Тогда эта вера будет выстраданной и будет настоящей.
1: Евгений Владимирович, может быть, кто-то хочет узнать побольше о том духовном учебном заведении, которое вы возглавляете. Могут они к вам обратиться?
0: Конечно. Могут не просто обратиться с вопросами, а если это молодые люди, стоящие перед выбором дальнейшего жизненного пути, в том числе выбором образовательного учреждения, милости просим к нам на учебу в Заокский христианский гуманитарно-экономический институт.
1: Угу. А может быть, вы немножечко расскажете о факультетах, которые там есть, и немного уже у нас времени, к сожалению, остается, и о том, ну, типе, что ли, образования, которое дает то учреждение, которое вы возглавляете.
0: Да, мы предлагаем образование в христианской среде. И наше образовательное учреждение потому-то и называется христианское, что мы помещаем студентов в христианскую среду и не просто предлагаем профессиональное образование, но еще и духовное образование. В нашем учебном заведении действует прежде всего богословский факультет, конечно же, музыкальный факультет, факультет экономики, факультет иностранных языков. И мы также получили лицензию на еще одно бакалаврское направление – это социальная работа. Да, особенность образовательного учреждения, я повторяюсь, это христианская среда. Мы стараемся сохранить вот эту чистую атмосферу, в которой и возможно только как бы расцвести молодое сердце и способно в будущем принести пользу своему отечеству, своему народу, который так нуждается, особенно сегодня, в духовно-нравственном просвещении.
1: При этом я прекрасно знаю многих студентов Заокской духовной академии, я знаю выпускников многих, это чудесные люди. Вот вы действительно говорите, что они украшают нашу страну, они украшают наше отечество, они облагораживают наше общество, тех, кто находится вокруг них. Огромное вам спасибо, Евгений Владимирович. Огромное спасибо Богу, что вы подлинно к нему обратились, что вы смогли откликнуться на его призвание стать руководителем Заокского христианского гуманитарно-экономического института. Слава Богу!
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Мы ждем новых встреч с вами. И мы также будем ждать еще новых встреч с Евгением Владимировичем. До свидания, до новых встреч.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Триангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Зная библейских героев, мы можем легче понимать саму Библию.
1: В этой программе «Избрание и отвержение первого царя Израиля», «Царствование Давида», «Деяния и книги Соломона».
3: Саул, Давид и Соломон. Три царя неразделенного царства. Царство израильского. О них нам рассказывают библейские книги с тем же названием. Книги царств. Таких книг в Библии 4. В первых трех рассказывается об этих трех царях. Саула избрал пророк и судья Самуил. По прямому повелению Божьему. Причем самое интересное, что без царя народ слушать Бога не может, а избрание царя не было делом Божьим. Это самый интересный парадокс этой книги. Повествователь книги «Царств» пишет о том, что не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать. Так говорит Самуилу Бог. То есть изначально народ был призван к послушанию самому Богу, как своему царю, к исполнению его законов повелений. И вот царем по воле Божьей избран юноша по имени Саул. Но этот выбор тоже не означает, что этот человек окажется достоин того предназначения, которое ему определено. Царь Саул пытается вести себя так, словно он сам все может. Он может обойтись без Бога и без помощи Самуила. И Господь отвергает его. В главе 15 предсказано окончательное падение. Самуил говорит царю: «За неповиновение воли Божьей царство Саула не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу и поставит его править своим народом, потому что он не исполнил того, что повелел ему Господь». Первая книга Царств, 13 глава. Саул проявляет неверие Богу, последняя глава повествует о его гибели на войне. Битва проиграна, погиб не только царь, но и его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля – правлении Давида. Собственно, вся первая книга Царств – это предисловие великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии в Израиле и праотца Спасителя. Библейский автор не без оснований писал, что требование старейшин назначить народу царя было их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, даровав Израилю поистине великого царя Давида, который олицетворил мессианский идеал. То есть это праотец Мессии.
1: Когда же вокруг собрались фарисеи, Иисус спросил у них: «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», — ответили они.
3: Это примечательная история. Самуил приходит в его дом, когда Давид пас овец. Сама работа требует мужества. Он потом расскажет Саулу об этой своей работе.
1: Давид ответил Саулу: «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца. И бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга».
3: Самуил приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. Кстати, сам обряд помазания – это выливание на голову человека оливкового масла. Это такой особый обряд, который символизирует сошествие Святого Духа. У отца Давида и Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается только 7. Всех 7 проводит отец перед пророком, Бог говорит ему: «Дед, нет, тут нет нужного ему человека».
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
3: Кстати, это один из тех редких портретов, который описывается, где в Писании описывается внешность. Правда, синодальный перевод здесь тоже не вполне точен. В оригинале сказано, что Давид красный, адмуни, что может означать розовощекий или рыжий. Богобоязненный Давид, уж даже помазанный, не свергает Саула с престола, а исполняет волю Божию. Сначала он продолжает пасти овец, затем, поскольку играет на лире и хорошо поет, его приглашают к Саулу во дворец. Инструмент с небольшим количеством струн напоминает современную арфу, только маленькую. И он поет во время головных болей царя, и иногда у царя бывают припадки безумия. Когда Давид пел, играл, Саулу становилось легче. Кстати, Давиду принадлежит где-то порядка 75 псалмов из книги «Псалтырь». То есть он был певцом и поэтом. Эти поэмы дошли до нас.
1: Псалом Давида. «Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле! Могущество Твое небесами прославляется! Хвалу из уст младенцев и малых детей сделал Ты крепостью против врагов своих, дабы повергнуть в молчание и недруга, и мстителя. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле».
3: Затем случилось столь заметное событие, что Давид стал оруженосцем царя. Это известная история о единоборце из Гефа Голиафе. Рост Голиафа был трехметрового, на нем были доспехи весом в 4 пуда, только один наконечник копья весил с полпуда, килограмм 8. Не нашлось никого, кто бы решился на битву с ним, все боялись. А Голиаф смеялся. Тут приходит Давид, приносит провизию своим братьям-воинам, он услышал этот призыв силача на битву и сказал, что готов на бой. Сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Без доспехов, пастушья сумка в руках, посох, выбрав из ручья 5 гладких камней, он выходит навстречу Голиафу.
1: Присмотревшись к Давиду, филистимлянин увидел, что тот молод, румян и красив, и отнесся к нему с презрением. Спросил филистимлянин Давида: «Разве я собака, что ты вышел против меня с палками?» И проклял Давида именем своих богов. Давид ответил филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу против тебя с именем Господа воинств, Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки».
3: Так и случилось. Камень, который он пустил из пращи, попал Голиафу в голову. Тот упал ничком. Давид побежал к филистимлянину, наступил на него, вытащил из ножен его меч и добил его, отсек ему голову. Давид возвращается вместе с войском домой после победы над Голиафом. Женщины выходят и поют песню царю Саулу и восклицают: «Саул сразил тысячи, Давид – десятки тысяч». Хвала вызывает зависть Саула к Давиду. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем царя и другом его сына Иоаннафана. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Скитаясь в разных местах страны, Давид знакомился с простым народом, жизнью их. Этим народом ему суждено было потом править. И о том, как это происходило, говорится в второй книге царств, потому что вся вторая книга царств – это книга Давида. Просто о юности Давида и его пути к престолу рассказывается в первой книге царств. О глубокой старости немножко говорится в начале книги, третьей книги царств. Но именно во второй изложена сама история его царствования. Когда он стал царем всего Израиля, первое, что он сделал, он создал новую столицу. Нашел город, который находится на перекрестке путей. Этот город принадлежит и его семье, он называется Иерусалим. И ее Давид делает царской резиденцией, религиозным центром. То есть царь стремится объединить племена, которые далеко не всегда уживавшиеся друг с другом. Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, ему пришлось одолевать и внутренних мятежников. Самым жестоким и вероломным было восстание, поднятое его собственным сыном Авессаломом. Это была гражданская война. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. Победа его обернулась гибелью любимого сына. И автор книги называет причину, по которой это произошло. При дворе царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она женщина замужняя, ее мужа, преданного своего воина, он посылает на верную смерть. В собственной семье Давида царит раздор, его сыновья враждуют между собой. Один из них даже насилует свою сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, отомстивший за честь сестры, поднимает позднее мятеж. Зачем все это? Зачем описывать эти истории о книге, когда пишется о великом царе? Повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. Даже самых исключительных и почитаемых. Давид был далеко не идеальным царем. Но Бог Завета всецело предан Давиду. Он верен своим обещаниям и помазанным на царство его потомкам. Да, временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинами, проливал человеческую кровь. И когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида, и об этом рассказывает уже третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
1: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небу и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
3: Эта молитва была произнесена при освящении Иерусалимского храма. Соломон молится Богу, и храм этот называют Соломонов. Богу не нужен дворец, как знатному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. Просто человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. К возведенному Соломону храму веками будут приходить верующие израильтяне, цари, простые люди, священники, пророки. Сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом, обрести душевный покой. Это было главное дело, которое завещал Соломону Давид – построить храм в Иерусалиме.
1: 20 лет Соломон строил два здания – храм Господень и царский дворец. И Хирам, царь Тирский, поставлял Соломону кедр, кипарис и золото по его желанию. После завершения строительства царь Соломон передал Хираму 20 городов в Галилее.
3: Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Эта мудрость была ему дана. И о ней повествует нам история о суде Соломона, которая записана в третьей книге царств. В Брюсселе, во дворце правосудия, стоит статуя, изображающая суд царя Соломона.
1: «Тогда же пришли к царю две блудницы. Предстали они пред ним, и одна сказала: „Выслушай меня, мой владыка. Мы с этой женщиной живем в одном доме, и в этом доме при ней я родила. А через 3 дня после моих родов родила и эта женщина. Мы были в доме одни, никого постороннего не было, только мы вдвоем. Ночью сын этой женщины умер. Она его заспала. Среди ночи она встала, взяла, пока я спала, у меня служанки твоей, моего сына, и положила его к своей груди, а своего мертвого ребенка подложила к моей груди. Встала я утром покормить сына, а он мертв. Но я вгляделась в него при утреннем свете и вижу, это не мой родимый сын. А другая женщина говорила: «Нет, это мой сын жив, а твой мертв». Та же отвечала: «Твой сын мертв, а мой жив». Так спорили они пред царем. Царь рассудил: «Одна утверждает, мой сын жив, а твой мертв. А другая возражает: нет, твой сын мертв, а мой жив». И велел Соломон принести меч. Меч принесли. «Разрубите живого ребенка пополам, — приказал царь, — и отдайте одну половину этой женщине, а другую — той». И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось сердце от волнения за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил». А другая говорила: «Ни тебе, ни мне пусть не достанется, рубите». И сказал царь в ответ: «Отдайте дитя первой, не убивайте его, она его мать». И услышал весь Израиль, как рассудил царь это дело, и устрашились царя, потому что увидели, была в нем мудрость от Бога, чтобы вершить суд.
3: При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Ему было даны видения от Яхвы. Он строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Браки были политические, жены были из других земель, и, соответственно, они требовали, чтобы у них были свои места для поклонения.
1: Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, моавитянок, аммонитянок, эдомитянок, сидонянок и хеток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами. Не то увлекут они вас к своим богам». Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было 700 знатных жен и 300 наложниц, и они совратили его.
3: Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя, отдам твоему слуге». От Соломона нам достались его мудрые сочинения. В молодые годы он написал книгу о любви, «Песнь песней». Став отцом, он составил книгу притчей, а в старости итогом его размышления стала книга «Екклезиаста», «Проповедника». Высказыванием из этой книги мне хочется закончить свой рассказ об этих трех царях – Сауле, Давиде, Соломоне.
1: Речения мудрых и собранные ими наставления, как стрекало, как прочно вбитые гвозди, и все они от единого пастыря. «И потому, сын мой, поберегись составлять множество книг. Такой работе не будет конца, а лишнее учение только здоровью во вред. А теперь выслушай суть всего. Благоговей перед Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
4: Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета-сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря и снова догорит, и род придет за родом, и новые жрецы зажгут алтаря лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава и любовь промчатся, как мечта. И все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета-сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печальной головой и мыслю горестно: зачем же мы так страстно глядим немую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь веяние печали, мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки обнимали.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о суете. Каждому из нас известно это состояние. Как победить его и как приобрести мир и спокойствие в своей жизни. Об этом наша программа, и мы будем беседовать с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Как выйти из вот этого состояния тревоги и суеты?
2: Ну, наверное, стоит сказать о том, что сегодняшнее общество заражено вот этим стремлением достичь максимума во всем. Стремлением самому человеку, да, ему хочется стать совершенным, ему хочется контролировать все, ему хочется все успеть, быть идеальным и супругом, и работником, и так далее. То есть вот условия жизни диктуют, что вот каждый человек должен стать совершенством.
1: Сегодня просто такой темп жизни и такие требования каждому из нас, что ну, нереально это все в спокойном ритме обеспечить.
2: Ну, в общем-то, вот то, что диктует общество, оно завлекает человека в ловушку, что вот он, желание вот это все успеть, все сделать, оно приводит к тому, что человек попадает в стресс. И стресс – это напряжение, то есть это некое давление, которое на протяжении многих и многих дней, месяцев и лет приводит к тому, что человек ломается из-за того, что он не может так долго на себе чувствовать вот такое напряжение и такую большую ответственность.
1: А как вот избавиться от этой тревоги?
2: Ну, каждый выбирает для себя определенные методы. То есть каждый смотрит, что является причиной, основным, да, стрессором, да, так скажем, то есть что выводит его больше всего в какое-то такое стрессовое состояние. И прежде всего, конечно, можно посоветовать, чтобы человек занимался планированием своего времени, потому что иногда людям кажется, что чем больше он будет напрягаться, чем больше он будет шевелиться, чем больше он будет делать каких-то судорожных движений, проявлять активность, тем больше успеха будет в его жизни.
1: Ну, многие же считают, что движение – это жизнь. Вот для того, чтобы жить, для того, чтобы хорошо все успевать, для того, чтобы все было здорово в жизни, для того, чтобы я был успешным человеком, мне нужно постоянно что-то делать, постоянно быть активным. И таким образом человек, наоборот, загоняет себя в вот это состояние какой-то тревоги и страха какого-то, неуверенности.
2: Но он оказывается в такой позиции, как бы действия ради действия просто, уже не ради результата, а ради действия. То есть человек не может успокоиться и посидеть. Вот ему кажется, что именно в тот момент, когда он бегает и суетится, вот только в этот момент что-то происходит, а в остальное время ничего хорошего произойти не может. И получается, что если человек проанализирует все свои действия, он увидит, что вклад вот в эти действия максимальный, а плод от этих действий минимальный. Вот это успех, называется суета.
1: То есть успех и занятость – это разные вещи, да?
2: Да, это абсолютно не одно и то же. То есть потому что каждый человек должен определять вот количество часов, которую он тратит, вот к чему это количество часов, к чему это все приводит. То есть то, что человек постоянно болтает по телефону, с кем-то разговаривает, что-то там договаривается или делает, вот он должен посмотреть, вот потраченные нервы, силы, время на все это, что принесло в результате. Может быть, стоило все распланировать, может быть, не стоило так много суетиться, что-то делать.
1: То есть определить вообще коэффициент полезного действия, да?
2: Да. А может быть, стоило посидеть, поразмышлять и уже решить, что вот я не буду суетиться, но зато вот этот один звонок, который я сделаю, он и будет полезным. Или вот это время, когда я буду дома, я подготовлюсь к выступлению какому-то, например, да, вот это время, оно будет более ценное, чем я буду носиться где-то пытаться с кем-то о чем-то договариваться, там еще что-то, а потом это выступление не получится, а потом мне придется еще уговаривать людей, чтобы они меня не уволили с этой работы, а потом еще и еще и еще. То есть вот эта суета, она заставляет человека делать ошибки, потом исправлять эти ошибки, потом новые делать ошибки, а когда человек уставший, он делает в два раза больше ошибок, а потом их разгребает и так далее. То есть вот суета просто это как трясина, которая засасывает человека.
1: Суета, наверное, это
2: человека.
1: Последствия бесконтрольных каких-то действий, да?
2: Ну, в какой-то мере, да. То есть когда неумение человек... распределять свое время.
1: То есть когда человек сначала делает какие-то необдуманные поступки, совершает, а потом ему приходится также необдуманно уже разгребать все это, да?
2: Да, да.
1: А нужно ли человеку, может ли он вот как-то завладеть своими эмоциями, потому что состояние суеты – это, наверное, какой-то на эмоциональном уровне какие-то изменения, да?
2: Ну вот вторая причина, почему человек вот попадает в суету, это неумение контролировать свои эмоции. То есть человек очень быстро попадает в панику, и у него желание есть что-то делать. Вот что-то надо делать, чтобы избавиться от этой паники, ему что-то нужно вот пойти куда-то, что-то разговаривать. Кто-то начинает заедать этот стресс, он начинает как-то
1: усиленно питаться,
2: да, там кто-то еще что-то. Вот, но вот неумение управлять эмоциями приводит к тому, что человек становится ведом этими эмоциями. Вместо того, чтобы сесть, подумать, велика ли беда на самом деле, или она только кажется такой большой.
1: Да? Проблема,
2: то есть
1: да?
2: Есть такое выражение, что делать из мухи слона. Так вот, как раз человек, который постоянно суетится, он остановиться не может, он из любой мухи делает слона. Все обретает гигантские размеры, все плохо, надо что-то делать, надо кого-то спасать, надо куда-то бежать. И вот человек в таком беге продолжает жизнь до тех пор, пока просто не упадет. Из-за того, что ресурсов, даже физических, у человека не хватает для того, чтобы жить в таком темпе очень много лет.
1: Ну, в психологии есть такое понятие дистресс. Но если человек не контролирует свои эмоции, то там, наверное, уже не двойной стресс, да, а уже несколько стрессов накладываются друг на друга, да?
2: Да, то есть хороший стресс – это когда человек происходит какая-то ситуация, и эта ситуация заставляет человека что-то сделать. То есть адреналин поднимается, он что-то делает, и потом человек возвращается в обычное свое состояние. Да, это состояние покоя должно быть. А уже дистресс, когда человек как струна, он натягивается еще больше струна, да, и в какой-то момент она порвется. То вот есть... он все больше, он еще больше берет на себя нагрузки, он меньше отдыхает.
1: Это уже на разрушение человека, да?
2: Это уже на разрушение, то есть появляются психосоматические заболевания, то есть заболевания на... не просто из-за какого-то физического повреждения органа, да, а из-за на нервной почве, вот в народе говорят, да, это и сердце колет, и бессонница, и желудок начинает страдать, и печень. И человек работает, получается, на свое разрушение из-за того, что не может успокоиться и не может остановиться.
1: То есть если человек не может контролировать свои эмоции, то он просто впадает в панику.
2: Да, он живет в постоянном состоянии паники и в постоянном состоянии такого желания контролировать все. Вот человеку кажется, что он может все контролировать, и поэтому он переживает за все. За детей, как они пошли в школу. А если человек не умеет контролировать эмоции, ему кажется, что там вдруг встретится маньяк, а там что-то еще. А если я не смогу это остановить, значит, с ним случится что-то страшное. И за мужа, что вот муж поехал на машине, что-то вдруг, если он разобьется, как я буду жить, что мне делать, надо там еще что-то, надо ему звонить постоянно. Там и на работе, если что-то там произойдет, если какие-то вдруг там начнет кто-то меня подсиживать, то что-то произойдет, я должен это контролировать, держать это в курсе. А у родителей, если что-то там это... То есть вот, допустим, женщина, живущая в такой суете, она, у нее тысячи мыслей, у нее...
1: И этих мыслей не становится меньше,
2: их
1: да?
2: Их не становится меньше, мало того, ей кажется, что от нее зависит счастье,

0: успокоиться? То есть есть ли какой-то выход?
1: Чисто психологических методов не так уж много. То есть есть разные методики, которые говорят о том, что нужно учиться расслабляться. Кто-то советует йогу, там кто-то еще что-то. Но нам нужно понять, что это восточные методики, и они нам, в общем-то, не подходят, на мой взгляд. Человек, вот когда достигает какого-то такого момента, и он понимает, что он не может все контролировать, и тянуть он это не может.
0: Ну и по сути же своей человек не способен контролировать все.
1: Человек ограничен. И когда он понимает, что все, он ничего этого нести не может, в этот момент он осознает, что он не создан сам по себе, есть что-то выше его.
0: Есть кто-то, вот он приходит, кто-то выше
1: его. Да, есть кто-то выше его, и он приходит к осознанию Бога, и он приходит к моменту молитвы. И вот в этот момент молитвы, когда он начинает обращаться и говорит: «Господи, возьми это, сделай что-нибудь, да, я не могу больше это все нести, то есть я ограничен, то есть мои возможности ограничены». В этот момент он возлагает эти нужды, и он понимает, что вот Бог говорил, что да, возложите проблемы на меня. И человек понимает, что он не может все нести на себя, он должен возложить эти проблемы на Бога. И он начинает, вот тогда он реально начинает снимать с себя этот груз, и он возлагает на Бога. И он понимает, что если Бог не защитит ребенка, ты его не можешь защитить, ты не можешь с ним всю жизнь ходить рядом для того, чтобы защитить от плохих компаний, от плохих людей. Ты не можешь спасти своего мужа от какой-то аварии или еще чего-то, потому что ты не можешь бежать впереди машины и расчищать снег там, или убирать гололед. То есть, опять же, это Божий контроль может его сохранить. Ты не можешь продлить жизнь своим родителям. Как бы ты ни старался, то есть это зависит только от Бога. Вот и когда человек к этому приходит, осознанию, он может успокоиться и может сказать, что я отдаю, Господь, все это в твои руки, и я не хочу ни суетиться, ни расстраиваться, ни впадать в панику, потому что я понимаю, что все в моей жизни от тебя, и я все отдаю тебе.
0: То есть решение – это начать молиться просто и рассказывать о своих каких-то ситуациях житейских, о своих каких-то проблемах, трудностях, о своих успехах. Просто приходить Богу и рассказывать своими словами об этом.
1: Конечно, потому что вот даже в Библии говорится о том, что да, Бог говорит, что остановитесь, да, и познайте, что я Господь. То есть вот какая-то должна произойти остановка у человека. Вот человек бежит, бежит, бежит, бежит. Ему не с кем поговорить, он об этом не задумывается, о своих внутренних этих проблемах. Вот он, и некоторые даже женщины, они говорят, я как лошадь, тягловая лошадь, я тяну, тяну, тяну, а вот становится больше, а сил меньше. И невыносимые условия. А вот в какой-то момент осознания Бога человек останавливается, и он начинает размышлять вообще, а для чего он живет, а какой смысл его жизни, да, как, что он должен чувствовать внутри. И вот когда он начинает приближаться к Богу, его сердце начинает заполнять мир Божий.
0: То вместо есть начинает суеты, успокаиваться.
1: Вместо стресса приходит внутренний покой. Потому что человек, даже говоря ему «расслабьтесь», «сходите на массаж», «сходите на физкультуру» или «просто выспитесь», говоря об этом человеку, и, в общем-то, мы ему не помогаем, потому что он внешне-то пытается успокоиться, а внутренне он все равно в напряжении. А получается круговая такая вот реакция, да, что внутри вы напрягаетесь, тело реагирует, напрягается. Тело напряженное, оно передает в мозг импульс, что напряжение, то есть,
0: что есть какая-то опасность,
1: есть опасность.
0: Да? Угроза какая-то.
1: Внутренний человек, получается, напрягается еще больше, да, и опять же организм дает сигнал всем органам, да, своему телу, что напряжение должно быть, то есть и вот такое постоянная карусель такая.
0: Получается, что если не задействован наш дух, если мы не обращаемся к Богу, то душа и тело постоянно взаимодействуют друг другу, просто еще больше
1: нагнетают
0: обстановку, да?
1: Конечно. И вот именно через дух можно выйти вот в это состояние покоя, мира.
0: Начать расслабляться.
1: И радости, да. То есть вот именно вера помогает вот какой-то найти оптимизм внутри себя, потому что говорить человеку,

0: человеку, что не волнуйтесь, там у вас все будет хорошо. Просто на душевном уровне бесполезно, потому что человек видит объективные причины, он говорит, как я могу успокоиться, если мой ребенок болен, и это смертельная болезнь, то есть я не могу успокоиться, я в суете, потому что есть объективные причины, то есть я не могу быть оптимистом до тех пор, пока я не увижу этого исцеления. А вот именно когда происходит встреча с Богом, человек понимает, что я оптимист, не потому, что я себе просто внушаю, что все будет хорошо, а потому что я верю, что Бог может исцелить моего ребенка, что я верю, что даже если что-то произойдет с этим ребенком, да, ребенок пойдет на небо, то есть он будет вместе с Богом, да, он будет со своим Отцом Небесным, и мы в результате с ним все равно встретимся. То есть вот эти размышления о Боге, да, чтение Слова, молитва, они приводят человека во внутренне в такое состояние, в котором он и должен быть. То есть вот Бог – творец человека, он запланировал так, чтобы была постоянная связь с Богом. То есть и вот эта внутренняя пустота, когда человек не знает Бога, она не может заполниться ничем иным, кроме Бога. То есть человек заполняет суетой, человек заполняет желанием достигнуть каких-то высот, заполняет желанием любви, меняет партнеров, там он как-то, то есть он пытается эту пустоту чем-то заполнить, а она не заполняется. И человек ищет все больше, больше, больше, а он больше попадает просто в суету. И вот если эта внутренняя пустота заполняется Богом, человек снижает темп жизни вот это, да, он успокаивается, но продуктивность его, эффективность его становится больше. И радость от успехов и радость от своих достижений становится больше.
1: Мне кажется, что происходит изменение ценностей. Когда человек все-таки осознает, что есть Бог, он начинает верить в Бога, он начинает обращаться к Нему в молитве, то он просто уже изменяет свой взгляд на эту жизнь.
0: Конечно, появляются новые ценности. То есть появляется новый взгляд на ту реальность, в которой человек жил. И он понимает, что, может быть, то, ради чего он старался и тратил все время, все силы, да, например, какой-то он хотел получить пост, да, и он уже шел по головам, он кого-то там подставлял, с кем-то ругался, то есть он к этому вот он шел, а потом вдруг он осознал, что это и не стоило, вот эти жертвы, вот эти предательства, вот эти все силы, здоровье, оно не стоило того, это не твое место было, тебе не нужно было туда идти, да, и человек осознает, что столько сил, столько всего потрачено, а оказалось, что это пустышка. Вот есть такое, один какой-то известный человек исторический, он сказал, что человек без Бога, он пытается, он лезет по какой-то лестнице, достигая вот пика, верха этой лестницы, он вдруг замечает, что лестница была приставлена не к той стене. То есть вот человек, он радуется процессу, а достигая этого, он думает, а вот не то что-то. Потому что он ощущает, он думает, что он, достигнув вот этого пика, вот он почувствует счастье, он почувствует радость, удовлетворение от жизни, а ничего не чувствует.
1: Получается, что суета в какой-то мере и приводит нас к тому, когда мы такие уже загнанные, когда мы уже уставшие, не знаем вообще выхода, это и приводит нас к тому, что мы осознаем существование Бога.
0: Ну, в какой-то мере кто-то осознает, когда может остановиться и сказать, все, я больше не могу. Вот. А кому-то, может быть, стоит еще, если человек еще не попал уже в полный стресс и разрушение организма, да, ему может стоить сегодня остановиться, помолиться, поговорить с Богом и сказать, что я не могу все нести на себе. Возьми, Господь, вот мою жизнь, сделай из нее то, что ты хочешь сделать. То есть я отдаю свою жизнь в твои руки.
1: Чтобы Бог начал контролировать то, что ты сам не способен контролировать.
0: Да.
1: Елена, спасибо большое. И в конце программы я также хотел бы сказать, что Елена Иля является автором книги «Стресс или мир Божий», поэтому вы можете прочитать эту книгу, если вы еще ее не читали. Будьте мудрыми, правильно распределяйте свое время и подумайте о тех ценностях, которые есть в вашей жизни. Это была программа «Принято считать». До свидания.
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Мы понимаем, что нам легче будет читать Библию.
1: В этой программе разделение Израильского царства, идолопоклонство и появление пророка Илии, чудеса Илии, служение Елисея.
3: Илия и Елисей – пророки разделенного царства Израильского. О них нам рассказывают библейские книги 3 и 4 книга царств. После смерти Соломона Израильское царство разделилось на два царства. Северное – центром Самарии. Большое – сюда вошли почти 10 колен племен израильских, поэтому оно называлось Израильским. И южное – центром в Иерусалиме, в котором осталось колено Вениамина, колено Иуды. Левиты там остались. Оно называлось Иудейское царство.
1: Разделение Израильского царства произошло в 930 году до Рождества Христова. Северное царство просуществовало до 722 года, когда было завоевано Ассирийским царством. Население было депортировано, и следы десяти колен с тех пор теряются. Южное Иудейское царство просуществовало более чем на век дольше. Оно было завоевано в результате военных походов вавилонского царя Навуходоносора, а в 586 году был сожжен храм Соломона.
3: Царей в обоих царствах было примерно по два десятка. Правда, в Иудее была одна династия Давидова, а в Северном царстве династии постоянно сменялись. Царь Иеровоам I, полагая, что если народ будет ходить на поклонение Богу в Иерусалим, он может вернуться к прежнему царю. Вот как об этом Библия говорит.
1: Иеровоам отстроил Шихем на Ефремовом Нагорье и стал там жить. Потом он перешел в Пенуэль и отстроил его. И подумал Иеровоам: «А ведь род Давидов может вернуть себе царство. Если этот народ будет ходить в Иерусалим, приносить жертвы в храме Господнем, то обратится сердцем к своему владыке Равааму, царю Иудейскому. Тогда они убьют меня и вернутся к Равааму, царю Иудейскому». Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям: «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Бет-Эле, а другого в Дане, так что к одному из них люди ходили даже в Дан. Все это привело ко греху. Он построил капище на холмах и ставил священниками не потомков Левия, а кого угодно из всего народа.
3: Народ Божий стал идолопоклонствовать. Во время правления царя Ахава появляется Божий пророк Илия. Илия живет в 9 веке до Рождества Христова. Бог призывает его тогда, когда в Израиле правит нечестивый царь Ахав. О нем сказано то, что он делал то, что было злом в глазах Господа, и поступал хуже всех, кто был до него.
1: Мало того, что он повторял грехи Иеровоама, сына Невата, он еще взял в жены Иезавель, дочь Эдбааля, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Он поставил жертвенник Ваалу в капище Ваала, которое построил в Самарии. Еще Ахав устроил рощу, посвященную Ашере. Ахав все более предавался греху, вызывая гнев Господа Бога Израилю, и поступал хуже всех прежних царей израильских.
3: Вообще вот эти плодородные культы, они вообще исходят из того, что мы видим в мире происходящее. Да? То есть падает дождь, земля от дождя начинает производить траву. То есть сверху падает семя, а внизу женское лоно, воспринимая его, рождает детей. То есть вот культы плодородия, они основаны на вот этом взаимодействии. То есть они такие естественные, то есть народ их видит, их легко объяснить. Илия по воле Божьей говорит Ахаву: в ближайшие годы дождя не будет. Это страшное бедствие для аграрной культуры того времени. Реки пересыхают, ничего не растет, народ бедствует. Самого Илью Бог питал сначала из потока, при этом каждый день вороны приносили пророку мясо. А когда вода в потоке пересохла, Бог отправил его к бедной вдове в селение в Сарепта, у которой была горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Она испекла из этого запаса одну лепешку, при этом мука в катке не закончилась и масло не иссякло. И было так все это время, пока у нее жил Илия. То есть еды было столько, сколько нужно для нее, для Ильи, для всех ее домочадцев. Много чудес связано с этим великим пророком. Он воскресил сына этой вдовы, когда тот умер. Кажется, больше этого никто сделать не может. Вдова сказала: ты человек Божий, в твоих устах поистине слово Господне. Величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал пред царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек. Соорудили два жертвенника, на них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия сказал: вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог. Хорошо, ответил народ. Весь день кричали жрецы, призывали Ваала. Ничего не происходило. Они кололи себя мечами, копьями. Не было ответа. Тогда Илия велел полить свою жертву водой. Вылили 4 кувшина трижды и возвал Господу: Господи, Боже Израиля.
1: И когда настало время вечернего жертвоприношения, пророк Илия подошел к жертвеннику и произнес: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты Бог в Израиле, а я слуга Твой, и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, что Ты Господь Бог. Тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все пали ниц, восклицая: «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, чтоб никто не убежал». Схватили их, привели к потоку Кишон, и там Илия их перебил.
3: А потом пошел дождь. И все, хорошо было бы здесь поставить точку. История не завершается, и Изавель, жена Ахава, велела найти и убить Илию. И пророк испугался. Он убежал в пустыню Беершеву, где пришел к нему ангел Господень, велел идти к горе, где Бог явился Моисею, к Хариву.
1: Господь сказал: «Выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь. И ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения пламя, но не в пламени Господь. А после пламени тонкий звук безмолвия».
3: Или трепетное безмолвие, или даже шепот тихий и тонкий. Так можно перевести последнее выражение. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Его учеником стал Елисей. При Илие появились пророческие школы, появилась даже профессия пророков. Но немногим из них являлся Господь. Профессионалы служили при дворце, они предсказывали то, что хотел услышать царь. И только Илия пророчествовал Слово Божье. Он обличал несправедливость и нечестие царей. Конец служения Илии стал началом служения Елисея. Тот пахал землю, пока его не призвал Илия.
1: Илия взял свою накидку, свернул и ударил ею по воде. Вода расступилась, и оба они перешли реку посуху. Когда они переходили реку, Илия сказал Елисею: «Проси, чего хочешь, прежде чем меня возьмут от тебя». «Тот дух, что в тебе, — ответил Елисей, — прошу, пусть во мне его будет вдвое». «Трудно исполнить то, о чем ты просишь, — ответил Илия. Но если ты увидишь, как меня возьмут от тебя, то так и будет. А если не увидишь, то не получишь того, о чем просишь». И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо. А Елисей смотрел и восклицал: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И больше Елисей его не видел. Тогда он схватил свою одежду и разорвал ее надвое. Он поднял накидку, что упала с плеч Илии, пошел обратно и встал на берегу Иордана. Взяв накидку, упавшую с плеч Илии, он ударил ею по воде и сказал: «Где Господь, Бог Илии?» Он ударил накидкой по воде, как Илия, и вода расступилась, и Елисей перешел реку посух. Увидели Елисея ученики пророков, что пришли из Иерихона и стояли поодаль, и сказали: «Дух Илии опочил на Елисея». Вышли они ему навстречу, поклонились до земли.
3: Елисей тоже творил чудеса, обличал нечестие. Он солью очистил источник одного из городов. Тот стал свежим и полезным. Возле города Вифире над ним стал издеваться ватага юнцов. Оглянулся Елисей, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали из них 42 мальчика. Эта страшная история напоминает мне об ответственности за наших детей, которые ничего не знают о великом и сильном Боге. Погибают без всяких медведиц у нас на глазах от недостатка богопознания, от сцен безнравственности, насилия в кино, интернете, от наркотиков, алкоголя, страдают от отсутствия любви. Елисей тоже умножил масло у одной вдовы. Муж, который учился пророческой профессии, умер. За его долги семья должна была пойти в рабство к тому, кому он задолжал. Ничего у вдовы не было, кроме кувшина масла.
1: Тогда он сказал: «Иди и одолжи у соседей всякой пустой посуды и побольше. А потом войди, закрой за собой и за детьми дверь и вместе с ними разливай свое масло в эту посуду. И какая наполнится, ту отставляй в сторону». Она пошла к себе и закрылась вместе с сыновьями. Те подносили ей посуду, а она разливала масло. Когда посуда наполнилась, она сказала сыну: «Подай еще кувшин». «Больше посуды нет», — ответил тот. И тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему, а тот ответил: «Иди и продай масло, расплатись с долгами, а на остальное живи со своими детьми».
3: В городе Шунеме у Елисея была семья, которая принимала его, когда он был в тех краях. В той семье не было детей, но, по слову Елисея, у них родился мальчик. И вот это дитя заболело и умерло. Женщина в отчаянии разыскала Елисея и попросила его прийти к ним домой, не говоря ему ни слова. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собой дверь и стал молиться Господу. Наверное, самое известное чудо Елисея – это чудо с исцелением царедворца Наимана. Четвертая книга Царств, 5 главе, рассказывает об этом. Наиман был сирийским военачальником. Он был уважаемым человеком. Одна проблема – он был болен проказой. И вот служанка его жены была захвачена в одном из походов на Израиль, сказала, что есть пророк Божий в Израиле – Елисей. Он может вылечить от проказы. Наиман пошел к своему царю, тот написал письмо к царю израильскому, и дипломатическая почта отправилась с посольством в соседнее государство. Получив письмо, царь пришел в ужас. Он разодрал одежду и вскричал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказы? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной». Проказа в то время – это как рак сегодня. То есть люди, болевшие проказой, это как люди, болеющие раком сегодня. То есть страшная болезнь, неисцелимая, и пытаются от рака лечить. Да, какие-то попытки на этом пути делаются, но исцелить окончательно от рака, да, то есть всегда за человеком следят, не будет ли рецидива. Елисей услышал о том, что нужно исцелить Наимана, и успокоил царя: «Пусть Наиман приходит, мы им поможем». Наиман прибыл. Пророк даже не вышел, велел передать: «Иди, омойся 7 раз в Иордане, твое тело обновится и станет совершенно чистым». Наиман рассердился, он думал, над ним совершат особую церемонию. А так в Сирии есть реки почище этого Иордана? Конечно, надо представить, как выглядит Иордан в том месте, где он течет. довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров. Половодье больше, в засуху меньше. На помощь пришли слуги. Они сказали, что это нетрудно окунуться в речке, так сказал пророк. Вдруг поможет. Наиман согласился и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал человек Божий. И тело его стало чистым, как у малого ребенка. Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял. Ему была дорога Божья победа над гордым военачальником. Были еще чудеса с плавающим топором, победами над сирийцами, нескончаемой войне. Были пророчества о царствах, которые Господь изрек через своего слугу. Но последнее свое чудо Елисей совершил уже после смерти. Елисей умер, его похоронили. И о нем царь сказал те же слова, что сам Елисей сказал бы Илье: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». В начале следующего года моавитяне стали совершать набеги на землю израильскую. Однажды израильтяне хоронили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойника в гробницу к Елисею. И едва тот коснулся костей Елисея, как ожил, и встал на ноги. Елисей провозглашал волю Божью, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечно. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек. Оно раскрывается новым поколением и исполняется в новые времена.
4: Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне свершить дела милосердия и проявить любовь к людям, сострадать несчастным, наставлять на путь заблуждающихся, поддерживать бедных, помогать убогим, утешать печальных, защищать обиженных, снабжать нищих, ободрять плачущих, прощать должникам, любить ненавидящих меня, воздавать за зло добром, никого не презирать, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрению, к небесному жажду. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, а это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
5: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
6: Окей.
5: Мне? И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
6: Все, распутали.
4: Отлично. Благодарю.
7: Ты чего? Я быстро.
4: Спасибо, Мирослав. Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мамы тоже любят. Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: Ага, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
4: Какая?
8: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
4: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята, поможем? Пошлите, поищем.
8: Все вроде тут было.
4: Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы бы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
6: Окей.
7: Я не достаю.
6: Я могу достать.
4: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
6: Нашел.
4: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
8: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
7: Сядем.
8: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
4: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
8: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
4: А что же тогда?
8: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
6: Чудеса?
8: Нет.
7: Здоровье?
8: Нет.
4: Доброта?
8: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
4: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
8: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может быть, вы сами делали добрые дела?
7: Я делала.
8: Да, расскажи.
7: Какие? Я маме помогала мыть раковину.
8: Ох ты! О, как взрослая! И ты хорошо смогла достать молодец до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет, ну ты умничка какая.
5: А ты, Мирослав?
1: А я пылесосил дома.
8: Ух ты!
5: Тоже убирался.
1: Да.
8: Здорово! Да-да-да.
7: Я маме помогала мыть полы.
8: Да-да, отлично, отлично. Ну
7: только
8: вот
7: теперь у нас пол слишком скользкий.
5: Но зато чистый.
8: Да, но зато чистый.
7: Мы там все падаем, как на катке.
8: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
1: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорил им приятного полета в лифте.
8: В лифте?
1: Да.
8: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
7: Я говорила простые слова добрые.
8: Молодцы. Здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да-да-да. Правильно.
5: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
8: Да, да, да, да, да, да.
5: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
8: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
3: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
8: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
5: Давайте.
8: Да? Давайте. Итак, мама.
7: Мамочка.
8: Да, молодцы, правильно. Кошка.
1: Кошечка.
8: Кошечка. Да, да, да. Собака.
1: Собачка.
8: Собачка. Аня.
7: Анюта.
8: Анюта. О, это особо доброе слово.
5: Да.
8: Так, а Мирослав? Мирослав, Мирослав, Мирославчик. Нет?
5: Да.
8: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе да приятно, когда тебя называют Анюта?
7: Да.
8: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
5: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
8: Да, да, да.
5: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
8: Да, Наденька.
5: Да.
8: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
5: Молодец.
8: Молодец, хорошее
7: слово.
8: Спасибо. Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
7: Я тебя люблю.
5: Здравствуйте, до свидания.
8: Здравствуйте.
5: До свидания.
8: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
7: Извините.
8: Сказать?
7: Извините.
8: Извините, простите. Да.
5: А, я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте, мизинчики.
8: Давай, давай, давай, ну-ка.
5: Давай.
8: Что за мерилка? Покажи нам.
5: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
8: А, да,
5: вот
8: да.
5: Так.
8: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
7: Да.
8: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
5: Да.
8: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
5: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
8: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
5: Я вам предлагаю
8: сделать
5: кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм, а оно все под снегом.
8: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
5: Вот такую вот мы и сделаем.
7: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
5: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
7: могли. А я видела гнезда птичек.
8: Ой, это очень редко.
5: А я вот такое гнездо видела.
7: Я много...
5: А я вот такое вот видел гнездо.
8: Это очень, очень редко.
5: Домики для
8: Можно
5: птичек.
8: Увидеть. Да, домики для
7: Спротив
8: птичек.
7: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
8: О, наверное,
5: вот
8: там
5: мы
8: живут
5: такие
8: добрые
5: сделаем.
8: Дети.
5: Да.
8: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
5: Мы возьмем вот такую
8: бумажное.
5: Вот... толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
8: Так, ну-ка.
5: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
8: Угу.
7: Я бы сам одно и сделала.
8: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
5: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
8: Угу.
5: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
7: Ну, а если страшно быть?
6: Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
5: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
8: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
5: да,
8: твоего доброго
5: Бодрячок,
8: дела.
5: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
8: А, с удовольствием.
5: Для них.
8: Так, так, так, так, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
5: Подержи.
8: Проделаем здесь. Там Оп. Дырочки. Так, так, так, сейчас, сейчас. Ну вот. Так, так. Угу. Угу.
5: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
8: Угу. Так,
5: Ань,
8: так.
5: Поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху
8: да,
5: завязать?
8: Ну-ка.
5: Умеешь завязывать?
8: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
6: Я умею морской мышцы. Узлом.
5: Ух ты, ух ты, это очень крепкий
8: да,
5: узел.
8: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
5: А еще один
8: ну,
5: сделай, чтобы он лучше держался.
8: Как там морской узел вяжется.
6: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
5: Да, вот так,
8: так
5: вот.
8: Ну, все.
5: А
8: вот
5: с вами
8: мы
5: еще...
8: справились.
5: Вот еще что мы сделаем.
8: Чудесно, чудесно.
6: Это что? Зачем?
5: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
6: Так.
5: Вот эту птичку вот здесь
6: приклеил. Только надо
8: вот
6: еще...
8: Вот какая птичка. Такая.
5: Приклеивай.
8: Так, давай, приклеивай
6: я
8: птичку.
5: Вас, профессор Бондарчук, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
8: Так, так, сейчас мы ее приклеим. Так. Угу.
5: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
6: Они его клевать будут.
8: Да.
5: Да. Вот так. Осталось вот только в кормушку.
8: Такая вот у нас получилась картинка.
5: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
8: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
5: Пока.
6: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгиль.
2: Мир вам, друзья! А вы умеете хранить тайну? Вам можно доверить тайну? Бог определенно считает, что можно. И Он открывает тайну. Что же это за тайна? Уж точно она не такая, как у мальчишаки-бальчиша, которую нельзя было говорить никому. Это тайна, которую вы должны все знать. Посмотрите, что записано в Библии, в Священном Писании, послании к Ефесянам апостола Павла, 1 глава и 9 стих. Итак, Бог в преизбытке даровал нам всякой премудрости и разумении и открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. И это тайна того, что хочет Бог в отношении к нам. Тайна, которая передается одним словом – благоволение, желание добра. Бог находится в состоянии постоянной заботы и желания дать лучшего. Это тайна? Конечно же, нет. Это не тайна ни для нас, даже для птичек небесных. Это не тайна, они летают вот там за окном на небе, чирикают, поют, радуются, потому что и птицы малые знают, что сегодня Отец Небесный даст им пропитание, даст пищу, даст защиту свою, и все у них будет в порядке. Но иногда мы себя ведем так, чувствуем себя так, как будто для нас эта тайна сокрыта, как будто бы мы не знаем, что очи Господни обращены на праведников, на детей Божьих, для того, чтобы наполнять их благословением и любовью. Дорогие друзья, я желаю, чтобы мы с вами каждый день, просыпаясь, напоминали себе, что никакой тайны нет в том, как Бог относится к нам, потому что Его любовь, Его милость, Его каждодневная забота будет всегда присутствовать в нашей жизни. Хлеб насущный на каждый день и плюс еще много-много того, что в своей бесконечной любви Он хочет добавить, будет частью нашей жизни. А самая главная ценность – самое великое благословение – это радость спасения,

0: В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте» помимо приветствия – это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – ужин. Обычно в суете рабочих дней невозможно поесть то, что хотелось бы, поэтому большинство людей, пропуская завтрак, ни за что не пропустят ужин. Причем ужин хороший, полноценный, калорийный. Но не спать же на голодный желудок, скажете вы. Поэтому сегодня я решил разобраться в вопросах вечерней трапезы и выяснить, как можно съесть ужин самому, не отдавая его врагу, и что съесть вечером, не перегружая желудок, и как приготовить полезный, вкусный ужин для всей семьи. Сегодня в студии наш эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющий большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
2: Здравствуйте.
1: Вокруг темы ужина ходит много споров. Как, когда, чем нужно ужинать? Скажите, какой он правильный, настоящий ужин?
2: Если исходить из того, зачем он нужен, этот самый ужин, да, то, конечно, нам нужно вспомнить обмен веществ в организме.
1: Так.
2: Потому что есть известная поговорка: «Живем мы для того, чтобы есть, или едим для того, чтобы жить». Ну и всегда хочется так сказать, что едим для того, чтобы жить, да, чтобы поддерживать нашу жизнь. И, конечно, это подразумевает, что под обмен веществ должно подстраиваться наше питание. То есть если мы, например, говорим «завтрак», это первый такой прием пищи, как заправка на полдня. Обед – это уже в разгаре дня, то есть там нам нужно тоже много энергии. А ужин – это уже время, когда организм, в принципе, уже замедляет свою работу, и много энергии ему не нужно, поэтому ужин должен быть небольшим из этих всех трех приемов пищи.
1: Спасибо. Я поставил сюда часы, и у меня всегда возникает вопрос, почему же после шести? Ну вот что за определенная такая вот зона после шести и все?
2: Ну, обычно принято говорить, что после шести лучше не есть.
1: Так.
2: Но хочу сказать, что это, во-первых, вытекает из рекомендации, такой нормальной рекомендации, вовремя ложиться спать. То есть подразумевается, что человеку, да, действительно так, нужно вовремя ложиться спать до полуночи, в идеале 2 часа, то есть в 10 часов.
1: А что происходит с организмом?
2: Ну, он должен отдохнуть, он должен восстановиться.
1: И почему именно в 10 часов рекомендуете?
2: Потому что это связано с восстановлением организма, это связано с выделением особенных веществ, особенных гормонов, которые именно должны начать выделяться до полуночи и продолжить выделяться в течение ночи, но особенно в первую половину дня. Самый известный из таких гормонов – мелатонин, в частности. Угу. Но если мы про ужин говорим, то надо сказать, что ужин не должен мешать этому. Поэтому если он поздний – это меньше, чем за 3 часа до сна, то получается, что он просто будет мешать вот этим процессам, потому что он не успеет, может быть, перевариться и будет такое бремя создавать для желудка и для мозга в том числе, потому что мозг, он тоже работает, он контролирует все эти процессы. Поэтому это будет не отдых, а такая работа, можно сказать, ночью.
1: То есть после шести и точка.
2: Но, скажем так, не строго после шести, именно вот в 6 часов, 6.05, например, это уже нельзя. Но немножко это зависит от того, какой ужин, во сколько человек ложится спать, но оптимальное время вот где-то с 6 до 7 все равно должно укладываться.
1: Я вот так вот думаю, если поужинать, вот как вот вы говорите, в 6 часов, там, да, в 6.05, и все нормально, то почему же все равно вот после 21 часа хочется еще, ну, чем-то подкрепиться?
2: Ну, наверное, здесь нужно сказать, что очень часто это бывает связано просто с неправильным питанием в течение дня. То есть если человек плохо завтракает, потом где-то в течение дня он перекусывает, и вечером он приходит, расслабляется, ему хочется и в 6 поесть, и попозже поесть. Иногда бывает, человек начинает только есть в 6 и заканчивает там где-то позже. То есть складывается такая определенная привычка. А привычка – это вообще очень сильная вещь. И она может работать против нас. Но вообще, если человек правильно свое питание построит в течение дня, то есть достаточный завтрак, достаточный обед, то ему не захочется есть после 21 часа. Я вспоминаю примеры людей, которые приезжают в санатории для того, чтобы поправить свое здоровье. И там есть такой принцип, что ужин — маленький прием пищи по сравнению с завтраком, по сравнению с обедом. И очень часто бывает так, что люди, которые первый раз с этим сталкиваются, приезжая, они, для них это необычно.
1: Шок. В шок человек впадает.
2: Ну, может быть, нет? Не шок, но необычно. И бывают такие случаи, когда человек просто очень боится за себя, что он не доживет до утра от такого маленького ужина, начинает как-то запасаться, но буквально вот это его такое тревога, беспокойство проходит на следующий день, максимум через день. Он понимает, что совершенно спокойно можно пережить до утра, причем без чувства
1: приходит
2: голода.
1: Приходит тревога, и еще хочется больше кушать, да?
2: Нет, наоборот, им не хочется кушать при здоровом питании. И они это вот для себя делают такое открытие, к своему удивлению.
1: Ну, мы живем в современном обществе, когда вот гонка, бег, человеку не получается полноценно пообедать. И он может ли эту часть полноценно, не то, что он не съел на обед, перенести это на ужин? Последствия какие могут быть?
2: Это чревато тем, что человек, по сути себя загоняет в такую колею усталости, потому что если человек постоянно переедает на ужин, даже из-за того, что он там днем что-то не успел съесть и постоянно это съедает на ужин, то ночью-то он все равно не восстанавливается. И он встает с чувством усталости. Вот это замкнутый круг получается. И чем больше устает, тем больше ему еще что-то хочется съесть. То есть лучше все-таки продумать свой рацион заранее. В течение дня что-то можно даже, бывает, взять с собой. Не обязательно такой классический обед, как мы обычно представляем. Но даже небольшой прием пищи, он лучше, чем никакой или там кусочничество такое. Вот. И поэтому это решаемый вопрос все-таки.
1: Скажите,
2: да, я еще хотела сказать, что если все, ну все-таки, но это как исключение, если он не успел, человек нормально пообедать, опять же, хочу сказать, не система, а как исключение, то в таких случаях нужно хотя бы дать себе какую-то небольшую физическую нагрузку после ужина, там, погулять, например.
1: Вот у меня вчера вечером так и получилось. Вроде бы поужинал вовремя, но чуть-чуть вот попробовал еще семечки погрызть. Что происходит с человеком, вот когда вот после ужина даже какой-то небольшой перекус происходит? И вообще, как быть с семечками перед телевизором, к примеру?
2: Ну, семечки — это тоже еда, тоже пища, поэтому лучше их не растягивать на неопределенный срок, а лучше их как-нибудь присоединить к какому-то определенному приему пищи, там, или к обеду, или к ужину, но не растягивать надолго, потому что определенная физиология пищеварения, если постоянно желудок должен принимать всю новую пищу, он не может нормально переваривать то, что там уже есть. То есть замедление резко идет.
1: Наталья Васильевна, скажите, а как быть вот людям, которые... Вот есть несколько групп. Одна группа людей, которые работают в офисе и очень мало подвижно, ну, имеют такой физической активности. А другая группа людей активно работает. Может быть, что-то там копает или шпалы укладывает. Какой для них оптимальный ужин, точнее, может быть?
2: Ну, конечно, если человек больше расходует энергии, то ужин для него должен быть более существенным. Но по сравнению с завтраком и с обедом все равно он меньше. Но индивидуально для этого человека он больше, например...
1: А меньше как? Вот давайте закрепим. Вот пропорционально. Сколько должен быть завтрак, сколько обед и сколько на ужин выходит из процентов, вот из общей съеденной массы?
2: Ну, вообще вот самые оптимальные цифры — это когда по объему, по калорийности на завтрак приходится примерно 25-30% общей калорийности, на обед около 50%, а на ужин где-то около 20%, то есть меньше по объему. Ну вот если мы возвращаемся к вашему примеру, то, конечно, люди, которые мало двигаются, у которых умственная работа, то у них ужин должен быть маленький. И, ну, кстати, хочу сказать, что бывало так, что в санатории мы практиковали отсутствие ужина, то есть, ну, рекомендовали людям попробовать обойтись без ужина.
1: Вообще без ужина?
2: Да.
1: То есть только завтрак и обед?
2: Да, но это бывало при некоторых заболеваниях. Я не хочу сказать, что мы рекомендуем это всем людям, вот. Но некоторым это бывает очень полезно. И опять же, они, к своему удивлению, обнаруживают, что если нормально позавтракать, нормально пообедать, то можно даже обойтись без ужина. Но если он есть, он все равно, пусть небольшой будет, легко перевариваемый. Вот. И для людей с умственной работой это актуально, потому что у них мало энергии расходуется.
1: Угу. Значит, получается, нужно сделать определенные выводы, что люди, которые, может быть, неплотно, физически мало работают, они могут попробовать и двухразовое питание. Я правильно сделал вывод?
2: Ну, могут попробовать, да.
1: А как быть тогда, что вот ты в 2 часа покушал обед плотненький, да, но потом до вечера, до сна еще очень много времени, может быть, как-то можно сдвинуть чуть-чуть рацион питания, то есть позавтракать чуть позже, обед чуть-чуть сдвинуть. Что вы скажете по этому поводу?
2: В принципе, можно немножко сдвинуть, если позволяет режим дня для человека, но обед не рекомендуется сдвигать позже 3 часов дня, потому что после 3 часов дня начинаются уже процессы такие замедления обмена веществ, накопления, и жир больше угу. начинает откладываться. То есть это не такой режим, когда человек, например, ну скажем, в 8 утра или в 9 утра позавтракал, угу. и в 6 вечера то ли пообедал, то ли поужинал, все вместе. Такой режим не подходит, потому что к ужину с большим перерывом человек обязательно переест. И поэтому в течение дня вот обед он должен быть не позже 3 часов. Тогда, в принципе, можно попробовать без ужина, но это не обязательно.
1: Угу.
2: То есть
1: спасибо.
2: Что-то небольшое к ужину нормально для человека.
1: Вывод такой. Завтракайте как царь, обедайте как
2: принц.
1: Как принц, а ужинайте как кто?
2: Ну, обычно рекомендуется врагу отдать.
1: Да, или как нищий, да? Как нищий, спасибо. У меня одна знакомая задает вопрос. Дает деткам прямо перед сном стаканчик кефира или йогурта, прямо перед сном. Это уже после ужина. Как, не знаю, как что, насколько это помогает или вредит деткам вот в таком случае?
2: Ну, это тоже очень распространенная такая традиция, что-то угу. перед сном давать. Но все-таки лучше обойтись просто ужином. То есть такое равномерное в течение дня питание, оно даже детям помогает хорошо заснуть. И, в принципе, вот в такой привычке прямо перед сном что-то выпивать необходимости нету.
1: Угу. Можно обойтись.
2: Да, можно обойтись.
1: То есть это вопрос привычки.
2: Да.
1: Я вот сейчас смотрю на часы и думаю. Вот я на работу ухожу, допустим, к 9 часам, и мой рабочий день заканчивается в 7 часов. Каким образом я, нормальный человек, могу поужинать в 6?
2: В 6, наверное, у вас не получится.
1: Но мы же все такие.
2: Ну, здесь нужно продумать свой обед в первую очередь. Тогда, если вы придете, ну, не знаю, смотря во сколько вы придете домой. Если, бывают, люди едут домой 2 часа.
1: А ведь еще же приготовить этот ужин нужно.
2: Ну вот ужин надо продумать так, чтобы его не надо было готовить долго. Он должен быть быстрым, или заранее что-то приготовить, или очень быстро готовиться.
1: А
2: или
1: давайте поговорим об этом. Какой он должен быть ужин?
2: Ну, если мы говорим о каких-то тяжелых продуктах для переваривания, угу. например, мясные продукты, хотя многие люди именно вот это питание себе предпочитают на ужин, но вообще-то не очень, это хороший вариант. Макароны, картофель, там, пюре, например, не очень хороший вариант на ужин. А вот, скажем, салат овощной, там, фрукты, например, можно какой-то кусочек цельнозернового хлеба, там, вот хлебцы, к примеру. Uh-huh, uh-huh. Вот это хороший вариант. Может быть, там, стакан кефира того же с фруктами на ужин, тоже хороший вариант.
1: И что можно посоветовать тем людям, которые стремятся на диетах сидеть или каким-то образом подкорректировать свой вес?
2: И можно посоветовать продумать свое меню в течение дня. Одним ужином невозможно обойтись, невозможно решить эту проблему. Здесь нужен такой комплексный подход, чтобы не надо было страдать от, с одной стороны, чувства голода где-то там, угу. уже вот после 21 часа, с другой стороны, чтобы вот это питание, оно не обременяло желудок, и человек не ложился с чувством таким вот перегрузки. Я хочу вспомнить один пример, когда женщина приходила за советом, как ей похудеть. И ну, ей был дан совет, чтобы она поменяла, вот как раз она хорошо ужинала, uh-huh, uh-huh. ей был дан совет поменять, ну, так скажем, ужин с завтраком местами, потому что завтрак был такой незначительный. Интересно, что когда она пришла через несколько недель, она похудела, но она поблагодарила не за похудение, она поблагодарила за то, что она наконец-то смогла хорошо спать, потому что, оказывается, она еще страдала бессонницей из-за такого плотного ужина.
1: Получается, что если ужин легкий, то утром ты просыпаешься бодрячком.
2: Да, с чувством, что ты отдохнул, а не что ты работал целую ночь.
1: А ваш ужин он всегда правильный? Бывает такое, что где-то вы не соблюдаете то, о чем вы говорите?
2: Ну, это бывает в исключительных случаях, если мне приходится быть в гостях. Вот. Угу. Ну, на следующий день я обычно себе такую определенную разгрузку делаю.
1: Спасибо за полезную информацию. Я тоже постараюсь научиться правильно ужинать. Наталья Васильевна, мы приготовили несколько вариантов традиционного ужина обычной российской семьи. Вот перед нами стоят несколько тарелок, которые любезно приготовили наши друзья. Эти тарелки предназначаются на ужин. Скажите, Наталья Васильевна, какая из этих порций наиболее оптимальна для ужина?
2: Ну, я начну вот с этой. Вот это, например, очень хороший вариант для обеда. Потому что здесь и мясной продукт, котлета, и макароны для обеда больше подходит. Угу. Вот самое оптимальное из этого, я бы сказала, вот салат с хлебцами. Такой, ну, средний ужин для обычного человека.
1: А можно сейчас ужин?
2: Конечно. Вот это тоже неплохой вариант. Вот яблоко, хлебцы. Но, наверное, вот такой вариант больше подходит для людей умственного труда. То есть он небольшой такой. Вот мы вспоминали с вами стакан кефира, например, или нежирный творог. Тоже один из вариантов хорошего ужина. Вот фрукты, овощи. Вот это самые лучшие варианты из этих трех.
1: То есть вы мне советуете вот такой вот ужин.
2: Да, вот то, что ближе к вам, это как раз для вас.
1: Спасибо большое. А я напомню, что у нас сегодня в студии экспертом была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, которые специализируются на здоровом образе жизни. Спасибо, Наталья Васильевна, что смогли прокомментировать и помочь разобраться в этом вопросе.
2: Я хочу, в свою очередь, пожелать хорошего здоровья и хорошего ужина, такого, который бы дал хороший сон и хорошее восстановление.
1: Спасибо. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Зная, каким должен быть ужин, вы сможете стать здоровее и даже сбросить те ненавистные 2-3 килограмма, которые не давали застегнуться вашей самой любимой рубашке и юбке, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Придерживайтесь этих правил, и лишние килограммы будут медленно, но верно покидать вас. И ваш желудок скажет вам огромное спасибо. Плотный ужин – это не потребность организма, а скорее привычка. Поздний плотный ужин перегружает желудок, препятствует процессам восстановления мозга и всего нашего организма, нарушает также нормальный сон. Ужинать лучше всего за 3-4 часа до сна. В качестве блюд на ужин лучше всего выбрать фрукты, овощной салат, напиток из кэроба, цикория, травяной чай, с сухим печеньем, может быть. И будьте здоровы!
0: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поразмышляем вот на какую тему. Какая вера угодна Богу? Сегодня часто слышу слова «Я человек верующий». Но, когда смотришь на жизнь человека, совсем такое впечатление не складывается. Но мы сегодня часто говорим «мы верующие» и часто слышим слова «я верю в душе». Но давайте разберемся, какую веру ожидает от меня Бог. Как я должен верить, чтобы угодить Богу, чтобы моя вера угодила Богу? Разберемся, что об этом говорит Слово Божие. Начнем свои размышления. Послание от Иакова, вторую главу будем читать. Читаем. Вторая глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Чем же моя вера должна отличаться?» Священное Писание рассказывает очень интересную историю, которая записана в книге пророка Даниила. Мы можем с ней тоже познакомиться. Будем читать третью главу книги пророка Даниила. Начнем. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской. Далее царь направил людей для того, чтобы они могли заставить все народы поклониться этому истукану. И об этом сказано в 4 стихе. «Тогда глашатай громко воскликнул: „Объявляется вам народы, племена и языки“». И дальше описана история, что в то время, когда вы услышите трубный звук, вы должны все упасть и поклониться данному истукану. В то время были разные люди, был разный народ, у каждого был свой Бог, кто-то верил в Бога одного, кто-то в другого, кто-то в третьего. Но, наверное, ни у кого не было Бога Навуходоносора. Но вы знаете, так получилось, что все эти народы приняли решение поклониться этому истукану. Как-то забылась сразу вера, в которую они верили. Как-то все сразу забыли своих богов, которым они поклонялись, и решили поклониться Навуходоносору. Ну что ж, это их выбор. Будем изучать дальше. «А кто не пойдет», 6 стих этой же главы, «кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». И дальше описано, что посему, когда все услышали звук, они упали и поклонились. И вот возникает вопрос, почему поклонились? Да просто, наверное, потому что их Бог, он был где-то, а печь раскаленная где-то рядом. Наверное, просто испугались за свою жизнь и решили предать своего Бога и поклониться все-таки этому истукану, потому что их Бог где-то нереален, а печь-то горит. Но об этом мы поразмышляем немножко позже еще. 8 стих читаем. «В то самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: „Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пали и поклонились золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Были мужи, которые не поклонились Богу Навуходоносора. Им их Бог был дороже. Они остались верны своему Богу, который сотворил небо и землю. Хотел бы продолжить размышления на эту тему. И задать вопрос. Вот очень интересно получается, мы можем прочитать 14 стих. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклонились?» И вот вопрос, дорогой друг, с умыслом ли вера твоя? С умыслом ли вообще вера наша? Мы с умыслом верим Богу? Или же это просто что-то, нечто в приложении, в придачу к моей семье, к моей работе или к моему хобби? Вера наша, она настоящая, на делах ли она или просто где-то в душе? У Сидраха, Месаха и Авдинага вера оказалась на деле. 15 стих, читаем. «Отныне, говорит царь Навуходоносор, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Навуходоносор говорит: сейчас я главный бог над всеми богами, потому что ваши боги – это что-то нереальное, а я сейчас главный. Печь горит, она реальная. Я стою перед вами реальный, и истукан тоже реальный. Печь горит, а вашего бога нет. И какой бог вас избавит от руки моей? Дьявол говорит: если ты хочешь быть верным Богу своему, верь только в душе. Это самая лучшая вера, которая не угодна Богу. Часто у нас закладываются мысли. Мы так думаем: как же я буду соблюдать день субботний? А дьявол подкладывает вам мысли и говорит: ты кредитный договор свой видел? Тебе нужно работать постоянно. Как же ты, не своруя, заплатишь за свой кредит? Часто приходят такие мысли изменить мужу или жене. Часто, когда человек хочет бросить курить или пить, приходит мысль: ты помнишь, как тебя ломает, когда ты хочешь бросить? Зачем тебе это нужно? Кури, пей. Когда мы пытаемся идти против течения и верить не в мыслях и не в душе, а на практике, появляются препятствия. 17 стих будем изучать дальше. И вот что ответили Сидрах, Месах и Авдинага на предложение царя поклониться все-таки его истукану. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Я хочу обратить ваше внимание сейчас сначала на 17 стих. Что говорят эти люди, верные Богу? «Бог наш, которому мы служим». Что могу сказать я? Что можешь сказать ты? Бог, на лавочках которого я сижу на служении? Может быть, Бог, к которому я прихожу в церковь, поставить свечку? Или какой Бог в моей жизни? В жизни Сидраха, Месаха и Авдинага Бог, которому они служат. Их вера, она на деле, а не в душе и в сердце. Часто так бывает, что хочется верить просто в душе, потому что делать ничего не хочется. Но мне нравится реакция этих людей. Они говорят в 18 стихе: «Если же и не будет того, и Бог наш не избавит нас от руки твоей, царь, и от печи, не избавит нас, то мы все равно тебе поклоняться не будем». Очень интересная реакция. Ради чего они хотят умереть? Но они верят, что Бог может их избавить. Но даже если Он этого не допустит, и Он не избавит их, то они не готовы поклоняться и предать свою веру. Готовы ли мы сегодня быть также верны Богу? Идти, даже если нам грозит смерть. Будем изучать дальше. 19 стих. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее». И можно дальше прочитать и 20. «И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем». Скажите, пожалуйста, а что эти юноши не могли сгореть в той печи, в которой была уже раскалена и горела? Зачем царь сказал, что разожгите ее в 7 раз сильнее, чем до этого? Неужели бы они не сгорели и так? Может быть, он хотел, чтобы им не так было больно, когда он исполнился ярости, чтобы они быстрее сгорели? И вопрос еще один у меня появился. Зачем он взял самых сильных мужей и воинов, чтобы их туда довести? По-моему, Сидрах, Месах и Авдинага не сопротивлялись. Но почему-то царь это сделал. Я думаю, что ответ кроется в том, что у него закралась мысль, возможно, что больно они сильно верят. И чтобы так не получилось, что их Бог их избавит, он принял все действия, чтобы Бог их не избавил их от его руки. У меня по ходу действий возникают вопросы. Вот представьте себе, юношей повели в печь. Какие у них мысли были в этот момент? Они, возможно, думали, что Бог может сейчас затушить эту печь. Возможно, что-то произойдет, и она потухнет. Возможно, они думали, что что-то случится, и царь, возможно, смилуется над ними. Ну, Бог ведь мог сделать так, чтобы печь потухла. Конечно, мог. Бог всемогущий. Он мог сделать так, что их помиловали. Мог. Но почему-то этого не произошло. Печь не потухла. Царь не помиловал. И их повели на смерть. Что получается дальше? А дальше в жизни юношей произошло чудо. В их жизни, по их вере, исполнилось обетование Божье, записанное в книге пророка Исаия, 43 главе, 2 стихе. Послушайте внимательно. «Будешь ли переходить через воды, и я осушу их? Я с тобою. Через реки ли будешь переходить, и уберу их, и не потопят тебя». Если у вас есть Библия под руками, вы откроете, и вы поймете, что я не то прочитал вам. Там не так написано. Бог не уберет эту реку. Послушайте, как там написано. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою в этой воде, в которой ты находишься. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. и пламя не опалит тебя. Господь не сказал, что ты пойдешь через огонь, и он погаснет. Бог сказал, ты пойдешь через огонь, но не обожжешься. В жизни этих юношей исполнилось это обетование в реальности. Зачем же нам это нужно? Зачем же нам нужны эти испытания? Библия дает ответ на этот вопрос. 1 Петра, 1 глава, 6 стих, мы читаем. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений», или в оригинале «испытаний» написано. И 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». И 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Сейчас мы можем немножечко еще поразмышлять. Господь говорит: испытание не чуждайся, потому что испытанная твоя вера приготовит тебя к жизни в Царстве Небесном, когда Иисус вновь вернется второй раз на эту землю. Но есть еще одна причина, по которой мы должны быть верны Богу. И наша вера должна быть не только в душе, но и на делах. Давайте посмотрим, к чему же привела вера этих юношей. Будем читать 27 текста. «И собрались сатрапы, наместники и военачальники, и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». Вот так Господь вмешивается в жизнь людей. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Царь Навуходоносор сказал удивительные слова: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага». «И от меня», 29 стих, «дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Вот такая реакция у царя Навуходоносора. Он очень эмоционально высказал свое уважение к Богу. Читаем следующий стих. 30 стих. «Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стане в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его – царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Таким образом, Навуходоносор отреагировал на все происшедшее. Я бы теперь хотел бы с вами сделать вывод. Давайте проанализируем, что же произошло на самом деле в этой всей истории. Были три юноши, у которых вера была не в душе, а на деле, в первую очередь. Но был народ, который верил только внутри себя, где-то там очень глубоко. Да так глубоко, что не готов был ради веры своей чем-то в жизни пожертвовать. Возможно, бросить курить. Возможно, бросить пить. Возможно, стать немножечко добрее. Возможно, перестать завидовать. Возможно, перестать воровать. Возможно, перестать обижать кого-то. Но Сидрах, Месах и Авденага верили на деле. И их вера привела царя Навуходоносора к живому Богу. И он понял, что есть живой Бог, который на самом деле жив. Бог среди всех богов, который лучше всех, который добр и который любит, несмотря ни на что. Верность Сидраха, Месаха и Авденага послужила всему миру того времени, потому что царь Навуходоносор послал письма всем народам и всем племенам и сказал о Боге Сидраха, Месаха и Авденага. Верность трех юношей посодействовала тому, что весь тогдашний мир узнал о Боге. Какая глубокая вера! Та вера, которой каждый из нас сегодня должен стремиться. Та вера, которая привела к покаянию царя того времени. Заметьте, что царь-то сам был очень интересным человеком. Он построил свой истукан и хотел, чтобы все поклонялись ему. Я думаю, что он хотел им быть вместо Бога. Но так получилось, что было трое юношей, чья вера была намного возвышеннее. И они не сделали этого. И весь мир, который был в то время, узнал о Боге. Теперь, что бы хотелось сказать в конце на эту тему веры в душе или на делах. Священное Писание говорит очень интересные вещи. Почему юноши не отреклись от Господа? Матфея, 10 глава, мы можем прочитать с 32 по 33 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным, говорит Иисус. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Если ты хочешь верить в душе, эта вера не приносит пользы ни тебе, ни окружающим тебя людям. Дорогой друг, пусть Бог поможет тебе, мне, каждому верующему человеку на этой земле, чтобы наша вера была не только на словах и в душе, но и в делах. Вы спросите меня, а как же мы должны проявить свою веру в делах? Какой она должна быть? Примерно Господь описывает это так. Если ты веришь в меня, расскажи обо мне другим. Если ты веришь в то, что я умер за твои грехи, расскажи о том, что я умер и за грехи других людей. Если ты меня любишь, Иисус говорит, соблюди мои заповеди. Тот десятисловный закон, который, наверное, каждый из вас знает, это 10 заповедей. И когда мы проявляем свою веру на практике, Господь говорит, соблюди эти 10 заповедей на практике. Это будет проявление твоей веры, что ты чем-то отличаешься от таких же, только других людей, которые, возможно, к сожалению, еще ни во что не верят. Была в моей жизни одна ситуация. Однажды я вместе со своей бригадой должен был строить дачу, которая должна быть из дерева, государственному чиновнику. Это была пятница. Привезли стены, которые состояли из бревен. В этот день мы успели разложить их всех по палетам. В субботу мне звонит начальник, который был выше меня, и говорит, «Едет этот человек, который заказывал дачу, туда, к вам, на место». День этот был суббота. начинался дождь. И тот человек, который мне позвонил, мой начальник, он говорит: накройте срочно все палеты деревянные, чтобы дождь не подмочил их, потому что могут быть у нас проблемы. Я по телефону пытался объяснить этому человеку, моему начальнику, что ты же знаешь, что я чту субботний день, я в субботу не работаю. На что он мне по телефону говорит: ну, поп, один разок наруши, иначе у нас будут проблемы. Он может отказаться от наших услуг. На что я пытался по телефону ему объяснить, что все будет хорошо, в этом нет никакой проблемы, доверься мне, все будет в порядке. Он меня не хотел слушать. И так получилось, что после этого поступил мне звонок, он мне говорит: я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Он мне должен был крупную сумму денег. И сказал мне, что он не отдаст ее больше мне никогда. Я уехал с этого места и оставил эту работу. Прошло, наверное, полгода. Я молился Богу, общался с ним в молитве и разговаривал. И говорил ему: Господи, я остался тебе верен, твоему слову. Я верю, что ты будешь тоже верен своему слову и благословишь за то, что я остался тебе верным. И так и произошло. Так и произошло, дорогие друзья. Примерно прошло пару недель с того момента, как я помолился. Мне позвонил этот человек, который был моим начальником и должен был мне средства. Он мне позвонил, говорит: Вадим, я верну все, что тебе должен. Ты мне извини, что я тогда так поступил. И он примерно на 15% отдал мне больше, чем должен был. Я верю в то, что когда мы с вами будем верны нашему Богу в принципах наших, в Его слове, в Его заповедях, в Его законе, то за Богом дело не постоит. Он всегда вмешается, всегда поможет решить любую нашу проблему и ситуацию. Будьте верны Богу, несмотря ни на что, и будете знать, что Бог всегда будет рядом с вами. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вавилоне. О них нам рассказывают библейские книги, которые носят их имена. Езра и Неемия – это история восстановления храма и города Иерусалима после Вавилонского плена. А книга Эспирь – суровая повесть о дворцовых интригах и зависящих от них судьбах народов. Когда мы говорим об этих книгах, то нужно припомнить, что вся священная история Ветхого Завета – это описание судьбы богоизбранного народа, который ведет свое происхождение от Авраама. Недаром сегодня три религии называются авраамические религии – это иудаизм, христианство и ислам. Вокруг чего эта история строится? Ну, начинается с исхода из Египта. Причем интересно здесь еще и вопрос датировки, потому что датировка исхода из Египта, она, там существует большой разброс сегодня. Начинают говорить о 21 веке, говорят, до Рождества Христова, до 11 века. Мы можем предположить, что исход состоялся в 13 веке, а в Библии Гетце, был такой пастор в Варшаве, указан 15 век. В книгах Иисуса Навина Судей рассказывается история еврейского народа или сынов Израилева.
1: Сыны Израиля, сокращенно израильтяне, потомки Иакова, названного Израилем, от которого пошло 12 племен еврейского народа.
0: Конечно, эти израильтяне, которых не надо путать с граждане современного государства Израиль. Дело в том, что это уже немножко другое, да? Хотя язык тот же, но это другие люди. От смерти Моисея до последнего судьи, вождя в Израиле, продолжается эта история. Потом возникает монархия. Эпоха трех первых царей – Саула, годы правления его где-то с 1029 года по 1005 год, Давид с 1005 по 965 год и Соломон 965-928 год. Вот эти даты, они в какой-то мере приблизительные, потому что мы могли себе с чем-то соотнести. Уже период разделенного государства, Северное царство, просуществовало с 900 года по 700 год, да, то есть вот два века. Иудейское царство Южное просуществовало с этого же времени, с 930 года до 586, когда храм Соломонов был сожжен. Вся эта история описана в книгах царств. Затем еще есть книги летописного цикла «Паралипоменон». И вот Вавилонский плен. Вавилонский плен продолжается с 598 по 539 год. И вот эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. Поствавилонская история – последние три книги исторического цикла. То есть книга Езры, Неемии и Эспири. Вот как раз об этих героях мы говорим. История этих героев помогает нам понять эти три важные книги.
1: В VI веке до Рождества Христова евреи попали в Вавилонский плен. Храм был разрушен. Через 70 лет, по пророчеству пророка Иеремии, они должны вернуться домой.
0: Далеко не все евреи пошли в землю. Они устроились, живут здесь довольно долго. А там, куда ты уйдешь, там когда-то жили предки, но они жили там, я живу здесь, зачем мне туда идти?
1: Книги Ездры и Неемии рассказывают о первой и второй волнах переселения евреев из Вавилона на родину, в Иерусалим. А книга Эсфири описывает время между этими переселениями. Ездра начинает рассказ с первого года правления персидского царя Кира, 538-539 годы до нашей эры.
0: Потом были проблемы с тем, что цари останавливали строительство храма. Возобновили строительство только 29 августа 520 года до Рождества Христова. Храм был построен к третьему дню месяца Адара 6 года правления царя Дария. То есть вероятная дата восстановления – 12 марта 516 года. Вообще с датировкой у нас всегда возникает такая проблема. Библия иногда очень точно указывает даты. В разных книгах они немножко разные, чуть-чуть. И вопрос, какой счет используется здесь, еврейский, включающий счет, или счет, который использовали другие народы. И тогда пишут через косую черту два разных года.
1: Ездра начал свое путешествие из Вавилона 1-го Нисана, 8 апреля 458 года до Рождества Христова, и прибыл в Иерусалим 1-го Авва, 4 августа 458 года. То есть переход занял почти 4 месяца.
0: Персидский царь Ксеркс I, сын Дария I Великого. Он правил с 486 по 465 год. В его время происходит событие книги Эсфири. В частности, история замужества Эсфири происходит между декабрем 479 года и январем 478. Неемия начинает свою историю уже с 445 года.
1: Слова Неемии, сына Ахалиина. «В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один

0: из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным.
1: Он собирает экспедицию и отправляется на восстановление города Иерусалима, где пробыл наместником 12 лет. История возможной гибели народа, которая описана в книге Исфирь, показывает, что евреям нужно жить в своей земле. Не по воле персидского монарха, а по воле Божьей, исполняя Божий закон, живя подле храма, куда нужно приходить на праздники 3 раза в году. Итак, теперь подробно. Книга Езры. Езра, главный герой своей книги, говорит о себе в первом лице, и поэтому, согласно иудейской традиции, считается ее автором. Он был книжником, знатоком закона. Он возглавил одну из основных групп иудеев, которые вернулись из Вавилонии в страну своих предков, в Ханаан, на землю израильскую. Книга Эзры содержит первую половину повествования о возвращении из плена, а завершается оно уже в книге Неемии. В древнееврейских и древнегреческих рукописях иудейской традиции это вообще две книги составляют одно целое. В христианской традиции они разделились. Там представлена историческая канва событий. Иудея оказалась под властью несокрушимого Вавилона, армия его захватила Иерусалим, разрушила храм, увела множество иудеев в плен, в свою собственную страну. Но и империя была не вечна, ее завоевали персы и медийцы. Кстати, об этом рассказывает книга Даниила. Валтасаров пир происходит как раз в это время. Могущественный персидский царь Кир, который триумфально вошел в Вавилон, стал правителем прежних обширных владений. Его власть по отношению к покоренным народам была более мягкой, чем предыдущих правителей. Если ассирийцы депортировали народ, Вавилон тоже забирал с собой пленников. Персидский владыка говорит, что там, где народы живут, они должны поклоняться тем богам, которым они поклоняются, чтобы у меня было процветание. Сам Эзра вернулся из Вавилонии на землю предков позднее, где-то в 458 году до Рождества Христова.
0: В первый год правления персидского царя Кира, во исполнение слова Господнего, сказанного Иеремией, Господь побудил дух персидского царя Кира, и тот велел провозгласить по всему своему царству письменно и устно. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли даровал мне Господь, Бог Небесный, и теперь он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме, что в Иудее. Каждый из вас, кто принадлежит к его народу, да пребудет с ним его Бог, пусть отправится теперь в Иерусалим, что в Иудее, и строит храм Господу Богу Израиля, тому Богу, который в Иерусалиме».
1: Восстановить стены и даже возобновить жертвоприношение было только частью задачи вернувшихся из Вавилонии иудеев. Причем это не самая сложная задача. Гораздо сложнее было восстановить жизнь целого народа. А в центре этой жизни должен быть находиться храм и закон. И именно Эзра, по сути, заложил основу того уклада религиозной жизни, который иудеи сохранили в последующие времена, вплоть до Нового Завета.
0: Когда строители положили основание храма Господня, священники в облачениях с трубами и левиты, потомки Асафа, с кимвалами, выступили, чтобы восславить Господа, как повелел Давид, царь Израиля. И они пели попеременно, хваля и благодаря Господа. Ибо Он благ, ибо вечна любовь Его, неизменная к Израилю. Весь народ с громкими возгласами хвалы ликовал пред Господом, радуясь тому, что заложено было основание храма Господня.
1: Книга Эзра, которую увековечила многие факты, события и жизни израильского народа, безусловно, выходит за рамки чисто исторического повествования. В ней заложен уже богословский смысл, который раскрывается во взаимоотношении Бога со своим народом. Это один из самых драматичных периодов ее истории. Из плена люди возвращаются, естественно, они без того, что без имущества, беспомощные, разбойники. Они угрожали им на дороге. Враждебно относятся к ним иноземцы. В их отсутствии там кто-то живет. И теперь, естественно, что им не нравится, что кто-то приходит сюда. Это тот же самый конфликт, который сегодня происходит в Палестине, и в Израиле, да, между ними, да, законы персидских владык ущемляли их права и интересы. Сами они мало что могли изменить в этом положении вещей. И вот книга из Эзры показывает израильтянам, как Бог, верховный владыка, спаситель мира, осуществляет свою волю в жизни доверяющихся ему людей. Указывает на то, как важно ограждать себя от пагубных влияний, хранить чистоту веры, жизни, питать душу Словом Божьим. Вот когда мы сегодня ищем выход из бесконечных жизненных тупиков, находимся под давлением этого мира, вот эта книга показывает нам, что есть надежда на освобождение из плена греха и возвращение в блаженное состояние покоя и свободы. Оно возможно только в Боге и верности Его завету.
0: Храм был построен к третьему дню месяца Адара, шестого года правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и все остальные возвратившиеся переселенцы осветили этот храм с ликованием. В 14-й день первого месяца все переселенцы отпраздновали Пасху. Священники к тому дню очистились, как и левиты, и были все как один чисты. Они заклали пасхальную жертву для всех остальных возвратившихся переселенцев и для собратьев своих священников, и для самих себя. Эти жертвы ели вернувшиеся из изгнания израильтяне и все, кто отделился от языческой нечистоты и обратился к Господу, Богу Израиля, почитая Его.
1: Книга Исфирь. У нее имя Исфирь, если еврейское имя, то Эстер. У нее есть еще еврейское имя Гадасса или Адасса, она главная героиня книги. Слово Гадасса, это имя происходит от еврейского слова «хадас мирт». В греческих вариантах текста оно отсутствует.
0: Эстер. В синодальном переводе – Исфирь. Этимологически это имя может быть связано с именем вавилонской богини Иштар. Сравните Мордехай – Мардук. Или с древнеперсидским словом «стара» – «звезда». Еврейский мидраш связывает его с глаголом «хастер» – «скрывать», в частности, с сокрытием лица Господня, упомянутым во Второзаконии 31 главе 18 стихе. «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Мотив сокрытия очень важен для книги. В частности, Эстер до поры до времени скрывает свое происхождение. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехай дал ей приказание, чтобы она не сказывала.
1: Один из каверзных вопросов на празднике Пурим, собственно, книга Исфирь описывает возникновение этого праздника, кем приходится Исфирь Мордехаю? Она дочь его дяди, то есть двоюродная сестра. И она его приемная дочь. То есть у нее двойное родство. В столице Персии, городе Сузе, Сузы, по приказу царя, полгода длится празднество. Но царь решил похвалиться красотой своей жены перед всеми. Жена в это время дает свой пир для женщин во дворце, не желает унижать свое достоинство царицы перед пьяными мужчинами. За это она наказывается отлучением от царя. Больше она ему на глаза не появится. Не пришла сейчас, не придешь никогда. Царю нужна новая жена. Объявляется конкурс невест. Во дворец берут всех красивых девушек империи. Среди этих девушек наша героиня Исфирь. В это время Мордехай раскрывает заговор против царя. Любимчик царя Аман возненавидел Мордехая за то, что тот не кланяется ему, и решает погубить не только Мордехая, и весь иудейский народ по всей империи, назначает дату, бросая жребий. Жребий по-еврейски «пур». Персидское слово «пур», и получает заплату разрешения у царя на это злодейство. Исфирь по просьбе Мордехая решается просить царя спасения. Она с риском для жизни идет к царю, потому что являешься к царю незваный, будешь убит. И царь все-таки обратил на нее внимание, спросил, что ты хочешь. Царь говорит, приди вместе с Аманом на пир. А просьбу обещает высказать на следующий день, на следующий день после пира. Ночью царю не спится. Он читает царскую хронику, вспоминает о Мордехае, который спас его от заговорщиков, которые решили убить царя, и решает его вознаградить. Аман приходит к царю, Аман – любимчик царя, приходит просить о смерти Мордехая, а тот велит ему воздать почести Мордехая. И воздать их должен будет сам Аман.
0: Пришли царь и Аман на пир к царице Эсфире. И снова царь, выпив вина, спросил у Эсфири: «О чем ты хотела просить, царица Эсфирь? Все получишь, хоть половину царства. Скажи, чего желаешь, и все будет исполнено». «Если снискала я твое благоволение, о царь, — отвечала царица Эсфирь, — и если это угодно царю, то да будет дарована мне моя жизнь, таково мое желание, вместе с жизнью моего народа, такова моя просьба. Я и мой народ проданы на уничтожение, обречены на убийство и истребление. Если бы нас продали лишь в рабство, я бы смолчала. Из-за такой беды не стоило бы тревожить царя». «Кто он?» — спросил царь Ксеркс у царицы Эсфири. «Где он, тот, кто осмелился задумать такое?» «Вот он», — отвечала Эсфирь. «Наш гонитель и враг — злобный Аман». И Аман затрепетал от страха пред царем и царицей. Царь в ярости встал от трапезы, за которой пил вино, и вышел в дворцовый сад. А Аман остался умолять царицу Эсфирь о пощаде, так как видел, что царь уже решил его участь. Царь возвратился из дворцового сада в комнату, где они пировали, и видит: Аман припал к ложу, на котором возлежала Эсфирь. «Он еще и царицей хочет при мне овладеть, прямо у меня в доме!» — воскликнул царь. Слово слетело с уст царя, и Аману накрыли лицо.
1: Аман убит, его дети убиты, евреи получили возможность напасть на тех, кто хотел их убить, на один день раньше. Так они и делают. В книге переплетаются несколько ключевых тем. Повествование начинается с описания событий, которые происходят во времена царя Ксеркса, который устроил пир для вельмож, не только для вельмож, но и для простого народа. И вот царские пиры в этой книге, они служат фоном, на котором происходят основные события. Красной нитью через всю книгу проходит тема повиновения и неповиновения царским указам. Царские указы не подлежат отмене. Кстати, тоже такая черта интересная. Вряд ли царские указы нельзя было отменить, иначе такое царство не могло бы управляться. То есть одни законы, если противоречат, они должны быть убраны, эти законы. Но в книге это важно. Потому что стержнем повествования в этой книге, безусловно, является тема спасения народа от уничтожения. Хотя немножко непонятно, почему сам Мардохей ведет себя так, что гневает Амана. Он не кланяется, ему задают вопрос: почему ты нарушаешь царский приказ, почему не поклоняешься Аману? И ответ этот не ясен. Дело, кажется, в еврейском запрете на поклонение идолам. И интересно, что об этом все говорят. Но в тексте не сказано, что Аман требовал для себя божественных почестей. Да это было бы и странно, учитывая, что все-таки он не первое лицо в государстве. Да? Евреям, однако, никогда не запрещалось кланяться в знак почтения. Эта проблема решается, если принять еврейское предание, согласно которому Аман носил на груди небольшого идола. Так что всякий, кто кланялся Аману, поклонялся и этому идолу. Но, собственно, не в этом дело. Суть книги в другом. Эсфирь сказала... Воспитатель ее приходит к Эсфире и говорит: «Народ твой погибнет».
0: Мардохей сказал ей: «Не думай, что в царском дворце тебе не грозит та же участь, что ждет всех остальных иудеев. Если ты сейчас промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как знать, быть может, для этого времени ты и достигла царского звания».
1: Вот это суровое предостережение с отвагой и бесстрашием принимает Эсфирь, главная героиня библейского повествования, готовая пожертвовать собой перед угрозой, нависшей над ее народом. В нашем мире сегодня, где мы живем, это сложный и противоречивый мир. Несмотря на многие усилия людей доброй воли, межнациональные столкновения, насильственное подчинение малых этносов более крупными, ответная месть, истребление целых народов, преследование отдельных людей по национальному религиозному признаку остается горькой повседневной реальностью современного мира. Проблемы межнациональных отношений сложны и трудноразрешимы. И темы, затронутые в этой древней книге, для каждого поколения по-новому злободневны.
2: Стоны, стоны, истомные, бездомные – звоны похоронные, стоны, стоны, жалобы, жалобы на отца, жалость изъявящая, жаркая, жажда конца, жалобы, жалобы, узел туже, туже, путь все круче, круче, все уже, уже, уже, угрюми тучи, ужас душу рушит, узел душит, узел туже, туже, туже. Господи, Господи, нет, вещи сердце верит, Боже мой, нет. Мы под крылами твоими, ужас и стоны, и тьма, а над ними твой немеркнущий свет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие мамы! В этой передаче мы поговорим о явлении, которое хорошо знакомо нам, взрослым. Это стресс. Стресс – реакция организма на неожиданные изменения, новую информацию, чаще всего негативного характера. И реакция человека может быть самой разной – от слез до тихого ухода в себя. Мы, взрослые, уже имеем некоторый опыт по преодолению стресса. А что можно сказать о детском стрессе? Может быть, кому-то детские переживания и кажутся незначительными, но дети, так же, как и мы, подвержены стрессу. Конечно, лучше бы стрессов совсем не было, ни детских, ни взрослых. Но будем реалистами, это явление существует, поэтому нам необходимо быть готовыми к тому, чтобы оказать ребенку поддержку. Восстановление после стресса жизненно необходимо, и материнское внимание играет в этом первостепенную роль. Иногда причина детского стресса ясна и, как говорится, лежит на поверхности. Например, ребенок стал свидетелем громкой ссоры между членами семьи. Бывает, что взрослые уже успевают помириться, а их ребенок все еще переживает стресс по поводу их разлада. Имейте это в виду, если захотите выяснить отношения. Еще один немаловажный факт. Чем более взрослый ребенок по возрасту, тем сильнее он переживает стресс. Грудные младенцы переживают стрессы, вызванные чаще всего физическими причинами. Когда он голоден, находится в мокром белье или ему холодно. Когда физическая причина устранена, младенец тут же забывает об этом. Но не так обстоит дело со взрослеющими детьми. Их сознание уже обладает более развитой фантазией, ребенок способен развивать ситуацию, придумывая страшные детали. Кроме того, у более взрослого ребенка хорошо работает память, и он способен снова и снова прокручивать в своем сознании то, что его взволновало. Чаще всего детский стресс можно узнать по несвойственной ребенку вялости или, наоборот, неестественному возбуждению. Часты при детском стрессе нарушение сна и аппетита. Как бы то ни было, внимательные родители чаще всего замечают, что с ребенком происходит что-то не то. Существуют особенности детского стресса. Во-первых, для ребенка это состояние, которое он не может объяснить не только взрослым, но даже самому себе. Поэтому, не имея четкого представления о том, что с ним происходит, ребенок и не пытается выйти из этого состояния. Медики предупреждают, что долгое пребывание в состоянии стресса опасно для здоровья ребенка. Другая особенность детского стресса состоит в том, что он полностью поглощен своим переживанием. Это происходит благодаря детской способности всецело отдаваться чему-либо одному на определенное время. Это для нас, взрослых, неприятная ситуация является только определенной частью жизненных сфер, например, касается работы. Но у нас в сознании есть еще сферы, которых данный стресс не коснулся. Например, если стресс произошел на работе, то мы держим в сознании свою семью, где на данный момент стресса нет. И есть еще многие сферы, которые стресс не затронул. Это общение с друзьями, любимые хобби, личная жизнь. У ребенка же стресс занимает сразу все эти сферы. И поэтому переживания могут быть даже более глубокими, чем у нас, взрослых. Итак, стресс для ребенка менее объясним и более эмоционален. Как же помочь своему чаду справиться с этой ситуацией? Нам следует знать, что от нашего поведения в момент переживания ребенка зависит не только его состояние сегодня, но и его духовность в будущей жизни. Да-да, именно духовность. Ведь ребенок учится доверию Богу через доверие родителям. Как вы станете действовать сейчас, так в сознании ребенка действует Бог. Глядя на вас, он либо будет в будущем искать поддержки у Бога, либо нет. Не забывайте, что настанут времена, когда вы уже не сможете быть рядом с вашим ребенком, и ему придется уже самостоятельно справляться со стрессами и жизненными бурями. Первая скорая помощь при стрессе ребенка – это прикосновение, физический контакт с ним. Ласковое объятие, поглаживание по голове, прикосновение к плечу – все это, знакомое с детства, напомнит ребенку: «Ты не один, я с тобой». Верующие родители знают, что именно так Бог успокаивает их самих во время переживаний напоминает о себе, о том, что вы не один на один со своей проблемой. Так что нежно и осторожно прикоснитесь к ребенку. Большинство детей после этого сразу откликаются и приступают к следующему этапу выхода из стресса, рассказывают его причину. Но в некоторых случаях ребенок может остаться замкнутым или даже оттолкнуть ласкающую его руку. Будьте готовы и к такому повороту событий. Не заостряйте внимание на том, что он оттолкнул вас. Постарайтесь выяснить причину состояния ребенка. Возможно, это вовсе не стресс, а только перепад настроения или способ привлечь к себе ваше внимание. Не отказывайте ему во внимании в такой момент, и настроение быстро улучшится. Однако со стрессом дело обстоит сложнее. Даже после того, как причина стресса высказана, а ребенок обласкан вами, изменения могут и не произойти немедленно. Необходимо время. Используйте его для того, чтобы выразить поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Избегайте также и крайних оценок. Например, если стресс ребенка вызван ссорой с ровесниками, не стоит тут же начинать ругать их и оскорблять. Не стоит также давать понять ребенку: «Да ты у меня всегда прав, так им и надо». Многие дети обладают обостренным чувством справедливости, и они поймут, что в сложившейся ситуации есть и их доля вины. Психологи утверждают, что дети даже больше мучаются не из-за того, что кто-то обидел их, а из-за того, что кого-то обидели они. Поэтому тут будут уместны не оценочные фразы, а слова поддержки вообще. Например, «Я тебя понимаю» или «Бедный, как тебе сейчас плохо». Старайтесь говорить не о причине стресса, а о чувствах ребенка. Чаще всего именно в такие моменты ребенок эмоционально высвобождается. Он может даже заплакать. Вообще слезы – это знак эмоционального освобождения. Пусть лучше ребенок, что называется, выплачет стресс, чем перемолчит его. А знаете ли вы, что при стрессе можно оказать ребенку не только психологическую, но и физическую поддержку? Дело в том, что состав нашего физического питания оказывает влияние на сознание. То, чем мы кормим ребенка, может помочь справиться со стрессом, либо усугубить его. Ослабление нервной системы ребенка может быть вызвано недостатком определенных веществ. Прежде всего, это витамины группы В. При недостатке витамина В1 человек становится раздражительным, подавленным, мнительным. Чтобы этого избежать, включите в рацион ребенка, а заодно и в свой, такие продукты, как овсянка, семечки и орехи. Больше всего антистрессового витамина В1 содержится в бобовых. Небольшое количество зеленого горошка на завтрак или фасолевый суп на обед поддержит нервную систему. Впрочем, есть опасность уничтожить эти витамины даже после того, как вы их употребили. Как? Очень просто. Большим количеством сладкого. Многие родители, чтобы порадовать своего ребенка после стресса, спешат дать ему шоколад или конфеты. Я и сама, ничего не подозревая, часто использовала этот успокоительный прием. Между тем, сахар в таких концентрациях, как в шоколаде, уничтожает витамины группы В. К тому же, вопреки распространенному мнению, сахар тормозит, а вовсе не стимулирует умственную деятельность, так как делает кровь более густой. А густая кровь приносит в мозг меньше кислорода. Так что в состоянии стресса или расстройства лучше порадовать ребенка сухофруктами или соком, вкусным йогуртом или попкорном. Согласно исследованиям, также прекрасно поддерживает организм во время переживаний морковь, цитрусовые и яблоки. Итак, запомним: нет шоколаду, да фруктам. Итак, мы рассмотрели два вида помощи детям при стрессе – духовный и физический. Я желаю всем вам, дорогие родители, использовать оба этих способа в гармонии. Пусть ваши дети будут спокойными, здоровыми и с вашей помощью научатся противостоять стрессам. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Мы живем во время оптимальных решений, практичных людей, оптимизации всего и вся. И очень часто мы с вами встречаем такие названия, там, 3 в 1, 5 в 1, мультитулы всяческие. Или наше любимое изобретение, вот, мобильный телефон. Тут и телефон, и фотоаппарат, и библиотека, и кинотеатр. Но мне не хватает еще, чтобы здесь был, например, бритва и электросварка. Ну, невозможно все вместить. Мы понимаем в здравом уме, что это невозможно. А бывает в нашей духовной жизни также необходимость совмещения. Совмещение занятий наших, того, что радует нас. Например, мы говорим, что мы радуемся Слову Божьему, тому, что молимся, ходим в церковь. И в то же время мы радуемся, когда выезжаем на природу, там, на шашлычки или погонять в футбол. Иногда наше увлечение и то, что приносит нам радость, ну, не совсем сочетаются. Бывают перекосы какие-то или что-то не помещается просто во время или по нашим силам. И вот мы с вами находим в Священном Писании, в послании к Ефесянам, в 1 главе, обещание. Я рассматриваю как обещание этот стих, что по Божьему благоволению в Иисусе Христе мы с вами получаем, чтобы небесное и земное соединились под главою Христом. Это означает, что в Иисусе Христе мы можем соединить или найти соединенными все необходимые радости, все необходимые развлечения, все необходимые действия, которые Он своим присутствием осветит. И это означает, все, что нам нужно в жизни, это Иисус. В Нем соединена и радость, и польза, и занятия, и возможности. И это очень огромный спектр нашей жизни. Когда-то Иисус, когда являлся своим ученикам, уже после воскрешения, Он им рассказывал о небесных вещах. Ну и шашлычки рыбные Он им тоже приготовил. Поэтому, дорогие друзья, в этот новый день ищите Иисуса Христа, наполняйтесь им, и Его присутствие наполнит вашу жизнь избытком ощущений, радости, полнотою настоящей жизни.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и «План Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Мит мондалурам?
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни

соблюдать. Давайте посмотрим, что Библия вообще говорит на эту тему. И начнем наше изучение с того, где впервые встречается слово «Израиль». Скрываем книгу Бытие, 32 главу. Книга Бытие, 32 глава. Читаем с 27 по 28 стих. «И сказал Господь, как имя твое?» Он сказал: «Иаков». «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Поначалу имя Израиль относится только к одному человеку, это к Иакову, который, если мы прочитаем предысторию, боролся с Богом и выпросил у него благословения. В следующий раз имя Израиль встречается в Священном Писании немножко дальше. Это в Бытие, 47 главе, в 27 тексте. Сказано так: «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Теперь имя Израиль относится уже к народу. Народу более многочисленному. Вначале был Иаков, он был один. И имя Израиль использовалось в случае к одному человеку. Далее имя Израиль использовалось к его потомкам, уже к народу, как таковому. Давайте посмотрим, кто вообще входил в понятие «Израиль» в этническом смысле. Какие национальности, народности туда входили? Для того, чтобы немножко разобраться с этим вопросом, мы должны сделать небольшой анализ. Когда народ израильский размножился, вот я вам расскажу историю, которая описана в книге «Бытие» и в книге «Исход». Когда народ израильский размножился, они стали грешны очень перед Богом. И по этой причине попали в рабство в землю египетскую. И когда они в рабстве жили, они очень сильно размножились. И прошло время, когда Господь захотел их вывести из земли египетской, из дома рабства. В тот момент их было, в Священном Писании говорится, 600 человек. Это были люди, которые готовы были к войне от 20 до 60 лет. И плюс к 600 тысячам человек надо было прибавить людей, которых было за 60 лет и до 60 лет мужчины, и плюс женщины. То есть это была многомиллионная уже нация. И вот когда Бог решил вывести их из земли египетской, из этого дома рабства, вот что написано в Библии. Кто же выходил с ними из земли египетской? Исход, 12 глава, 37 и 38 тексты. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». И, внимание, то, что нам нужно. «Множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». То есть мы читаем, что помимо самих израильтян, множество разноплеменных людей вышли вместе с ними. А давайте посмотрим, может быть, даже вспомним, как так получилось, что кто-то еще с ними вышел. Я расскажу маленькую предысторию, которую вы можете прочитать в книге «Исход», в конце «Бытие». Так получилось, что царь египетский не хотел их отпускать. И в конце всей этой истории, когда царь их держал, были на египтян излиты язвы. Последняя язва была такова. Каждый первенец в народе должен был умереть. Но Бог дал шанс спастись каждому. Все, кто помажут косяки своей кровью, агнца, то есть ягненка, которую они должны были убить и исполнить закон Пасхи, они могли быть живы. И вот те, кто помазали косяки, те и выжили. Очень интересно написано в Исход 12 главе, кто должен был мазать косяки, кто мог помазать косяки. И вот так тут написано. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню,

пообрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Бог Моисею и Аарону. И сделали так. То есть мы видим, что человек, чтобы ему помазать косяк своей двери кровью агнца, должен был быть обрезан. И должен был заключить таким образом завет к Богу. И быть причислен к народу Божьему. И тут написано: «И будет он как природный житель земли». И будет у вас один закон и для природного жителя, и для пришельцев. То есть эти люди посредством заключения завета через обрезание становились частью того народа. И когда люди выходили, народ израильский, все пришельцы вместе с ними, кто захотели выйти и заключили завет, они вышли, и ни один первенец у них не умер. Чем занимались остальные египтяне, к большому сожалению, они вынуждены были хоронить своих умерших, потому что не воспользовались шансом, который им дал Бог, чтобы спастись. Давайте посмотрим далее, что говорит Господь на эту тему. Вот прошло 40 лет. Люди вышли из земли египетской. Те, кто помазали косяки, у них первенцы выжили, и они все вместе с иноплеменниками вышли и ушли. И вот 40 лет они бродили по пустыне. И в то время народу израильскому, как мы в самом начале уже сказали, был дан Синайский закон. И вот теперь вопрос. Кому же он был дан? Кому был дан Синайский закон на основании Священного Писания? Я хочу сделать небольшой вывод. Мы увидели, что вначале слово «Израиль» относилось к одному человеку. Потом слово «Израиль» использовалось в смысле народа, потомков. Потом мы видим, народ израильский был выведен из земли египетской, и с ними вышли множество, написано, многоплеменных народов. То есть люди из разных племен, разной национальности, с разной этнической принадлежностью. И вот читаем Второзаконие, 29 главу. Я немножко опишу, что это за время. Это время, когда народ израильский уже подошел к земле обетованной, и когда Моисей, их вождь, должен был погибнуть. Об этом говорит Библия. И вот что Моисей сделал и сказал. Послушайте внимательно. Второзаконие, 29 глава, с 10 текста и по 15. «Вы все сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши и все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю завет сей и сей клятвенный договор». И тут, внимание, это то, что нам сейчас нужно. Внимание, послушаем, с кем же еще составляется клятвенный договор? 15 стих, читаем. «Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Я хочу еще раз обратить ваше внимание на несколько прочитанных текстов. 11 стих написано так. «Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои».
И 15 стих говорится, что не только с теми, которые стоят здесь перед лицом Божьим, но и с теми, которых здесь нету. Как думаете, кого с ними тогда не было? Конечно же, первое, кого не было, это их дети. Их с ними не было, они должны были когда-то родиться. Но мы не можем сказать, что речь шла только о них. Всякий, кто хотел заключить завет с Богом, мы уже прочитали, что они должны были сделать. В Исход 12 главе, 37 и 38 стихе было написано, что всякий, кто хочет заключить завет с Богом и приносить Пасху, они должны обрезать крайнюю плоть, то есть заключить завет с Богом. Всякий пришелец мог это сделать и стать частью народа Божия. Об этом говорит Священное Писание. Сделаем пару шагов вперед и прочитаем, что говорит пророк Исаия в 56 главе с 3 по 7 стих. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держат за завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Богу, чтобы служить Ему и любить имя Его, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо державшихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Священное Писание, пророк Исаия говорит, что дом молитвы, который будет в будущем в Иерусалиме, наречется домом молитвы для всех народов. Об этом говорит Библия. Очень внятно, на мой взгляд, и понятно. Пророк Амос тоже говорит очень интересные и важные слова на эту тему. Книга пророка Амоса, 9 глава, 7 стих. «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Кира?» Вот так интересно говорит Господь. Так интересно передает Божьи слова пророк Амос. Внимание! «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилева?» Бог говорит, «Я ко всем отношусь одинаково. И к тех, кто хотят быть моим народом, чтить мой закон, мои заповеди, они могут быть ими». Вы скажете, зачем это все нужно? Зачем чтить некий закон, когда я могу жить и без него? Ответ на этот вопрос содержится в Библии. Бог говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, спасется. Бог приготовил для меня и для вас вечную жизнь. То, что мы когда-то потеряли, то, что потеряли наши праотцы Адам и Ева. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за нас, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это важный вопрос. Жизнь вечная. Да, от Израиля должен был произойти Мессия. Но каждый человек, желающий быть частью Израиля, мог стать частью этого процесса. Вот интересно описано родословие Иисуса Христа. Давайте почитаем. Матфея, 1 глава, 1 стих. Начинается родословие. Первый я не буду читать стих. Второй прочитаю. «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари». Вспомните, что Фамарь не была израильтянкой. Читаем 5 стих. «Соломон родил Вооза от Рахавы. Она была хананеянкой из Иерихона».
Шестой стих. «Иессей родил Давида царя». «Давид царь родил Соломона, отбывшую за Уриею». Урия был хитиянин, и его жена Версавия тоже. Возникает вопрос. Мы только что прочитали родословную Иисуса Христа. Кто же Иисус Христос по национальности? Ответ таков. Иисус Христос по национальности духовный израильтянин. Почему духовный? Потому что к Израилю мог причислиться каждый, кто заключил завет с Богом. Часто слышу такую мысль. Новый завет для язычников, благодать для язычников, закон для израильтян и для евреев. Но Библия об этом не говорит. Иеремия 31 глава, 31 стих и 33 прочитаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». И ту же самую мысль повторяет Павел в послании к евреям, 7 главе, 10 стихе. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Бог заключает новый завет с Израилем, с духовным Израилем, который был, где были иноплеменники и всякие, кто хотел присоединиться к Господу. Далее, во втором Коринфянам описано так, 3 глава, 2-3 стих. «Вы, письмо Христово, написанное в сердцах ваших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Теперь Дух Божий написал закон Божий в нашем разуме и сердце. Теперь, когда мы соединены с Иисусом Христом, только с Ним мы можем соблюдать Его. Да, мы будем падать, но каждый раз мы будем все больше и больше очищать свою жизнь от всяких грехов, которые нас могут с Богом разделять. И вот очень интересно, послание апостола Павла к Ефесянам, 2 главе, описана история и ситуация с язычниками. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Некогда язычники были такими, но теперь они уже не таковы. Теперь они вместе с Богом, и они уже не язычники, они духовный Израиль. 12 стих. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовою». Только через кровь Христа в Новом Завете можно было приобщиться к Израилю духовному Божию. Ефесянам 2:19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Те язычники, которые приняли Иисуса Христа, стали согражданами и своими Богу. Очень интересно сказано о духовном Израиле в послании апостола Павла к Римлянам 9 главе 6 стихе. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть от израильтян могли родиться дети, которые не хотели ничего иметь общего с Богом, и они уже не считались духовным Израилем. Галатам 7 глава, 3 стих.
познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, только верующий в Иисуса Христа, в Бога, есть суть сын Авраама, а не тот, кто родился по плоти от него, говорит Господь. Галатам 3:8. Читаем далее. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все племена земные». Священное Писание говорит о том, что в Аврааме благословлятся все земные племена, то есть не только его последователи, но все племена земные, потому что от его колена родится Христос, по его линии родится Иисус и умрет за каждого на этой земле. И каждый сможет быть благословен, вступив в завет с Иисусом. Итак, Галатам 3:9. «Верующие благословляются с верным Авраамом». Дорогой друг, я бы хотел сделать вывод. Мы только что с тобой увидели, что вместе с израильтянами вышли из Египта много иноплеменников. И когда они пришли к горе Синай и получили скрижали 10 заповедей и заключили завет с Богом, они были все вместе. И когда они подходили к Ханаану, то Бог сказал через Моисея, что «я заключаю с вами завет с иноплеменниками, с теми, которых даже сегодня нет здесь». Он заключает завет, то есть договор. Новый завет после рождения Иисуса Христа четко говорит нам, что не те дети Авраама, что произошли от Авраама, а верующие становятся детьми Авраама. Итак, каждый человек, который захочет унаследовать вечную жизнь, которую обещал Господь любящим и верующим в Него, может ее унаследовать. Каждый человек, который хочет заключить завет с Богом обрядом крещения, может это сделать. Каждому доступно сегодня спасение. Ни один человек, когда Иисус вернется на эту землю, не сможет сказать: «Я не знал, что таким образом можно, веря в Тебя, обрести спасение». Каждому будет дан шанс, и каждый примет решение: пойду я за Иисусом или нет, соблюдать мне Его закон или не соблюдать. Один мой друг, когда-то мы с ним общались, его звали Михаил, сказал мне: «Вадим, я успею пойти за Христом, успею заключить с Ним завет, дай мне просто пожить в своих грехах». Он заключил завет несколько лет назад. Но с нами также был друг Денис. Я ему говорил: «Денис, заключи завет с Богом». Он всегда мне отвечал: «Вадим, я всегда успею». Он говорил: «Я успею, придет старость, может быть, я стану постарше, повзрослее, придет время, я приду к Богу и обязательно заключу завет и унаследую жизнь вечную». Но, к большому сожалению, этого не произошло. Произошла трагедия. Он погиб неожиданно и для него, и для его родителей, и, конечно, для меня, как для его друга. Это большая печаль. Жизнь человека может оборваться в любой момент. Каждый день мы находимся на грани того, что, возможно, через время что-то произойдет, что-то стучится, столько трагедий, столько несчастий бывает в жизни, и не знаешь, будешь ли жив завтра. Поэтому, когда сегодня, дорогой друг, Иисус призывает тебя: «Приди ко мне, заключи завет со мною, поверь в меня, что я твой Спаситель, и будешь жить вечно вместе со мной на новой земле после моего второго пришествия». Не ожесточите сердец ваших, примите призыв Христа, заключите с Ним завет, начните быть верными Ему в Его законе, потому что не только Израилю был дан этот закон был дан каждому, кто этого захочет. Будьте благословенны. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Думаю, что это высказывание известно многим. Но насколько стоит серьезно относиться к нему? Ведь утром столько неотложных дел. Кажется, что ни на что не хватает времени, все делается в спешке. И единственное, что мы успеваем, это перехватить бутерброд с чаем на ходу, и все разбегаются по своим делам. К завтраку нужно относиться серьезнее. Хотя, наверное, не все согласятся начать день с банальной, пусть и очень полезной каши. Для того, чтобы и мы, и наши близкие привыкли к хорошему завтраку, нужно предложить что-то необычное.
3: Мюсли. 2-3 столовые ложки сахарного песка и 2-3 столовых ложки растительного масла без запаха смешать с 1/3 стакана кипятка. Полученную смесь тонкой струйкой вылить в овсяные хлопья геркулес, стараясь равномерно увлажнить их. Хлопья выложить на противень, поставить в теплую духовку, изредка помешивать. 1 стакан изюма соединить с 2/3 стакана смеси орехов и семечек и высыпать в хлопья. Противень поставить обратно в духовку, выключить ее и дать остыть.
2: Благодаря такому сочетанию хлопьев, изюма, семечек и орехов мюсли не только восхитительно выглядят, но это прекрасное питание для нашего мозга. Они богаты витаминами группы В, они богаты сложными углеводами, которые обеспечат энергией нас как сразу после завтрака, так еще и потом в течение нескольких часов. Есть мюсли можно или просто так, или с йогуртом, или с соком. Я думаю, что такой завтрак обеспечит хороший день. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Слово «доктрина» вызывает отторжение у людей, стремящихся к искренности, душевности и чувственности в религиозной сфере. Среднестатистический обыватель ассоциирует с этим понятием таких противников Христа, как фарисеи, книжники, законники. И, конечно, может позволить себе банальное выражение – спасает не доктрина, а Евангелие, или нужны отношения, а не доктрина. Действительно ли доктрина – это искусственное нагромождение, исходящее от религиозных людей, клерикалов, и оно противно настоящей духовности? А может быть, скептическое отношение к доктринам формируется по причине увеличивающейся религиозной безграмотности? Были ли у Христа доктрины? В чем разница между доктринами и догмами? Сегодня, друзья, в нашей программе «Возрождение» мы попытаемся задаться вопросом: Христово учение или, ой, доктрина поломалась? Действительно так происходит в жизни, что ломаются человеческие доктрины, да и само слово очень часто употребляется в том, чтобы формировать человеческое общество. Есть военная доктрина, социальная доктрина, экономическая, то есть люди живут по доктринам. Но как дело касается религиозности, так никакой доктрины не хочется. Все хотят свободы духа, максимальной искренности, честности, а доктрина как бы кажется жесткой или недейственной, непрактичной. В общем, серьезный вопрос. И сегодня попытаемся взять разные сюжеты и определения, и библейские наставления, и понять, доктрина, это слово уместно в Священном Писании или нет. С чего начнем? Ну, наверное, со словарного определения. Что такое доктрина? Это учение. Совокупность знаний о чем-либо, стройная логическая система, готовый к практическому применению идеологический рычаг. И как только мы убежали от этого слова, а пошли в смысл, в значение этого определения, сразу стало больше ясности. Но давайте еще детали проговорим. Итак, это учение. То есть слово «доктрина» в Священном Писании вы не встретите, но многократно встретите это же слово, просто по-другому сказанное «учение». А есть ли в Священном Писании учение? Конечно же, есть. В Священном Писании есть совокупность знаний о чем-либо. Ну, допустим, о человеке, о происхождении этого мира, об избранном Божьем народе, о плане спасения и так далее. Есть ли доктрина в Священном Писании? Конечно же. А еще очень важно определение «стройная логическая система». Мне очень нравится, что к Священному Писанию применима логика. Однажды, учась в колледже, изучая науки, в частности, философию, мне довелось читать и писать рецензию на научный труд Рене Декарта, в котором он с помощью логики доказывает существование Бога. А всем советую третье размышление Декарта о Боге, что он действительно существует. Настойчиво рекомендую обратиться к этому произведению, друзья. Человек, который является светилом науки, который является отцом классического анализа и отцом классических наук, он доказывает, что Бог действительно есть. С помощью чего? С помощью логики. И вот это торжество логики или стройная логическая система говорит о том, что Библия имеет доктрину о Боге. Ну, опять же, слово «доктрина» может кому-то не нравиться. Давайте найдем это слово «учение», она же «доктрина», напоминаю, это одно и то же. В результате нашей программы мы все убедимся, что в Библии очень много доктрин. Найдем их в Священном Писании. Псалом 31, стих 1. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи открыты». То, что мы сейчас прочитали, это начало учения. И заставка к этому псалму говорит так. Псалом Давида – учение. То есть в поэтической книге «Псалтирь» не просто псалмы для песнопения, не просто стихи. Давид поэтически выражает учение и говорит о том, что есть особый рецепт счастья. Вот давайте посмотрим на этот рецепт. Блажен или счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. То есть, я сейчас просто кратко пытаюсь сформулировать доктрину от царя Давида. Если ты хочешь иметь счастье, это такое внутреннее состояние, ты должен осознать, что твои беззакония, которых у тебя, может быть, было немало, они отпущены, а грехи твои покрыты. То есть ты избавляешься от чувства вины. Тут, наверное, следующий вопрос – чувство вины. И нужно поискать в Библии доктрину о вине, не про алкоголь, конечно, речь, а о виноватости, о справедливости. Изучить это учение, эту доктрину и быть счастливым. Вы чувствуете, мы только обратились к одному из библейских стихов и уже получили стройное логическое определение. Оно согласуется и с психологикой, и с эмоциональным миром человека и так далее. Есть еще определение от нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, в главе 7, когда Иисус упоминает, что есть у него доктрина, и он говорит такие слова: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Напоминаю, слово «учение» в русском языке – это синоним слова «доктрина». То есть Господь говорит: у меня есть доктрина, она не моя, но пославшего меня Бога. И еще раз напоминаем определение: у меня есть совокупность знаний о чем-либо. Кто может представить Бога на земле сегодня? Иисус Христос. С чем Он может представить Бога? Со своим учением, со своей доктриной. Но давайте посмотрим еще на призывы от апостолов. В частности, апостол Иоанн в своем втором письме говорит, что «всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Друзья, если у вас раньше было такое скептическое отношение к доктринам, и вы говорите: я не вникаю в эти доктрины, я не хочу разбираться, это все в академиях, это все богословы делают, вам отрезвляющие слова из Священного Писания. Забудьте про слово «доктрина», читайте про учение, что то же самое, и переживайте о том, что если вы приступаете учение Христова и не пребываете в этом учении, вы не будете иметь Бога. А пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. К религии нельзя относиться как к мистической практике. Я что-то пошепчу, я что-то заговорю, я свечку поставлю, я какой-то ритуал совершу, и все Бог сделает. Нет, не ты управляешь Богом. Это Бог хочет управлять тобою через твой разум. А твой разум, ну, это такое явление, которое зависит от твоего мозга. И печальная сейчас всем весть: в вашем организме самый ленивый орган – это мозг. Категорически не хочет работать. И поэтому, когда вопрос изучения религиозного чего-нибудь, мозг говорит: а зачем? Мне же нужны эмоции. Я поклонюсь святому храму, я поклонюсь какому-то изображению, я послушаю красивое духовное пение, я сам помолюсь, попрошу чего-нибудь, и все. Мозг в этот момент особо работать не будет. И особенно печально, когда есть религиозные практики, отключающие разум, отключающие сознание. Какая может быть логика, если твой разум отключен? Как ты можешь воспринять учение Иисуса Христа, если ты не получаешь совокупности знаний о чем-либо? Ты не вникаешь. Некоторые люди говорят: ну да, я хожу в храм, в церковь, там, в синагогу, еще куда-то, разово, я не такой фанатик, я не фанатичный, я так умеренно верующий. То есть люди пытаются выработать отношение, что если кто-то сильно вникает в Библию, вот прям много читает, молится так предметно, изучает, какие-то курсы проходит, это фанатик. Серьезно? То есть ты не вник в то, что учит твой Господь, но ты ему регулярно отправляешь молитвы, ты его просишь, ты ему что-то указываешь, ты им манипулируешь. А как ты этого Бога знаешь? Какой это Бог? Какие у него ценности? Какие у него идеалы? Какие у него требования? Обо всем этом, об этой совокупности знаний говорит доктрина или учение. И если ты вникнешь в это учение, тогда будешь иметь Бога. Если не вникнешь, тогда ты Бога знать не будешь. Но настолько это важно, звучит сегодня из древности это наставление. Давайте еще посмотрим на важные обращения апостолов, которые были сказаны 2000 лет назад. В первом письме к Тимофею, 4 главе, известный стих, 16. Уверен, многим он нравится, христианам, кто читает Священное Писание. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Какой замечательный совет. Очевидно, здесь никакого фанатизма. Апостол Павел говорит, ты хочешь спасти себя, ты хочешь еще другим принести спасение, вникай. Ну, слово «вникай», очевидно, понятно, да, это про разум, это про какое-то усердие, усилие, прилагаемое интеллектуально. То есть Библия – это не просто сфера душевных размышлений. Так, я уже добавил слово «размышления», потому что хочется всего разумного. Библия – это не сфера душевных каких-то ощущений. Это разумное что-то. Ты это осмысливаешь, и чтобы это осмыслить, надо потратить время. Надо с кем-то общаться, надо советоваться, надо читать, надо слушать. Это труд. Уверен, мы, наверное, с уважением относимся к тем, кто посвятил себя интеллектуальному труду. Знаем, уважаем, правда? Не пытаемся всех интеллигентных людей назвать гнилыми и отречься, и откинуть знания. Нет, мы ценим знания и сами хотим его приобретать. Об этом же апостол Павел говорит в письме к Титу и просит его такими словами. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Учение должно быть здраво. И когда ты что-то говоришь, проповедуешь, действуешь, оно согласовывается с этой доктриной. Почему я так сильно повторяю эту важную идею? Мы часто склонны оценивать друг друга. Ну, приходится. Мы же с людьми сталкиваемся, мы ищем адекватных людей и пытаемся определить опасных людей. С плохими сообществами не будем общаться. Это логичный совет, правда? И детей своих вы тоже воспитываете, оценивать все, что происходит вокруг. Не быть доверчивыми всему и всем. Вот прям все, что не сказали, все воспринимай. Нет, мы говорим ребенку быть бдительным, не каждого слушать. Там того не слушай, туда не ходи. Есть запреты, правда? Логично. Так вот, если мы оцениваем людей, есть риск оценивать людей через призму просто самого человека, его поступков, его слов, его действий. И в этом плане есть соблазн. Если мы будем оценивать библейских героев, у нас будут серьезные проблемы. Они все не выдерживают критики. Огромное количество библейских героев уличены в самых страшных грехах. Прелюбодей, убийца, многоженец, мошенник. Это я сейчас называю характеристики патриархов или писателей Библии. Были ли они таковыми всегда по жизни? Нет. Это конкретные их грехи, которые, может быть, повторялись долгое время, но их учение было не таким. Они не делали это, потому что у них была такая философия. Нет. Были изъяны, были соблазны. Где-то человек дал слабинку, просто испугался или просто расслабился, как царь Давид. Да, это были грехи людей, но их учение было чистым. Они проповедовали правду, а потом от этой правды нечаянно отвернулись. Против этой правды согрешили и потом мучились, сильно мучились. Они переживали, что они говорили одно, у них были правильные проповеди, правильные наставления для всех людей, для семьи своей, но они дали слабину. Это печально. То есть, вот таким рассуждением мы должны с вами понять простую вещь. Когда есть соблазн оценивать людей, нужно посмотреть, а что человек исповедует. Он это сделал из-за минутной слабости, пусть даже не минутная, многочасовая слабость, да. Или он это сделал на основании доктрины. Вот если доктрина не здравая, то даже если человек будет вам подмасливать, угождать, подарки дарить, это уже проблема. Нездравое учение обязательно приведет к погибели. Нездравое учение приведет к мракобесию, мистике и ко многим страшным явлениям. Мы сейчас эти вещи и рассмотрим. Поэтому апостол говорит, да мы все согрешили, да мы все совратились, но мы приняли правильное, здравое учение от самого Господа, мы его передаем, учим других, и даже если вдруг нечаянно я упаду, говорит апостол, или еще кто-то отвратится, вы-то примете учение, вы справитесь. Пример. Был один пророк, Валаам, пророк, но, однако, мы его все знаем как нечестивого, который помер вместе с врагами Израиля, его убили мечом. Но однажды этот пророк говорил Божью правду. Так вот, у нас есть представление о Валааме как о человеке, закончившем жизнь свою печально. Но вот та доктрина, которую выдавал Валаам, она была верна, это было пророчество. Это было предсказание о судьбах Израиля, о многих народах. Пророчество действенное, и оно потом исполнялось. То есть мы должны услышать доктрину, высказанную Валаамом, пророческую доктрину, но не повторять грехов самого Валаама. Он возлюбил денежки, он пошел по пути нечестивого царя, он захотел предать Божий народ, предать свои идеалы. Идеалы остаются идеалами, даже если Валаам едет на ослице проклинать Израиля. У него будут свои проблемы. Доктрина от этого не ломается. Чувствуете? Доктрина не ломается. Ломается человек, он ее не исповедует. Сегодня ты, может быть, соприкасался с христианами. Они тебе так насолили, они так тебя обидели, они так плохо о тебе сказали. Это их проблема. Если ты

вперед, с песнями и с псалмами, с ликованием. Это замечательный рецепт. Давайте еще посмотрим, я сейчас нарисую общую картину относительно доктрин. Какие могут быть примеры доктрин? Допустим, учение о человеке. Можем ли мы узнать из Библии, что есть человек? И когда считать человека человеком? С момента зачатия или с момента рождения? Внимание! Библейское учение о человеке говорит, что существо, появившееся в чреве матери, зародыш – это уже человек. И следуя этой доктрине, мы получаем систему ценностей о том, что человека, который находится в утробе матери, убивать нельзя. Много ли людей сегодня исповедуют это учение библейское, эту доктрину о человеке? Нет. Потому что людям удобнее верить, что человек – это появившийся после 9-месячной беременности младенец. Вот тогда этот человек, его уже трогать нельзя, обижать его нельзя. А если ему 2 месяца, если ему 3 месяца, его можно химически абортировать, его можно разорвать клещами, его можно выкинуть на помойку. Вот вам как работает нелепая доктрина. Сегодня сколько миллионов людей на планете убиваются вот так, тихо, аккуратно. Почему? Потому что у каждого свое представление о человеке. Люди думают, что они сами хозяева своего тела. Женщина – хозяйка своего тела. Да, я уверен, много будет гневных комментариев, недовольства под этим видео. Друзья, что вы хотите? Либо доктрина работает и спасает нас от человекоубийства, либо мы продолжаем жить в своем нечестии. И не будем потом переживать о том, какие наказания и суды Божии падут на нашу голову при неправильном учении, при неправильной, нездравой доктрине. Можно посмотреть на другие учения. Учение о втором пришествии. Есть такое в Священном Писании. Господь грядет в этот мир, чтобы утвердить свое царство. Но люди, не зная этой доктрины, либо извращая ее, рождают какую-то ложную доктрину, ложные представления. И думают о судьбе этого мира, стращают, пугают Третьей мировой войной, каким-то зомби-апокалипсисом. Кстати, слово туда «апокалипсис» тоже нельзя применять, потому что апокалипсис – это откровение. Если хотите, доктрина о конце истории Земли. Но люди, не зная даже значения слова «апокалипсис», по-гречески означает «откровение», берут и стращают этим словом. Всадники апокалипсиса, зомби-апокалипсис. И что в итоге? Люди видят эту книгу «Откровение», «Апокалипсис», но думают, что там что-то страшное, мистическое, уничтожение, опустошенная земля и так далее. Да, это все есть, но это для тех, кто не верит в Бога. А для тех, кто верит в Бога, есть замечательная весть о втором пришествии, о спасении во Христе. Мы не будем выживать на этой опустошенной земле, мы пойдем в Царство Божье. Наверное, это больше дает смысла и радости жизни. Так нужна нам такая доктрина? Или все еще будем перебирать рейтинги, как же наша земля уйдет в тартарары? Как мы себя уничтожим? Как мы все пропадем? И от этого страха будем издыхать? А Библия так и говорит, что люди будут издыхать в ожидании бедствий, от страха будут издыхать. А так разве не происходит? Как вы думаете, те, кто сводят счеты со своей жизнью, почему они это делают? А ведь это просто лавина, это эпидемия по всей планете. Миллионы людей сводят счеты с жизнью, потому что у них нет надежды, нет утешения, нет ответов на их жизненные тяжелые ситуации. И они считают, что все закончилось. Ладно бы это где-то в тяжелых, действительно в голодных, страшных условиях, в благополучных странах. Люди, не имея мира в сердце, имея хороший достаток, имея полную упаковку по жизни, они не имеют мира в сердце, не имеют учения, которое бы как-то управило их, как-то настроило на позитив. Нет, они уходят из жизни. И молодые люди. Это все очень страшно. То же самое касается учения о церкви. Люди неправильно воспринимают, что Бог считает церковью. Люди тратят на строительство храмов, забывая о строительстве тела своего, забывая о здоровом образе жизни.
люди угадали.

Ждают Богу тем, что дают ему произведение рук своих. Они хотят предоставить Богу свое сердце. И поэтому тратятся миллионы средств на угождение Богу какими-то строениями. А можно потратить в разы меньше, но созидать себя, созидать отношения, созидать семьи. Этого нет. Учение о спасении, я уверен, слышали не раз эти споры. Спасаемся мы по вере или по делам. Да, и люди, озадаченные этой доктриной, при этом отринув Священное Писание, начинают бить друг друга не только по лицу, а и серьезно по голове, лишая друг друга жизни. Это религиозные войны. Ну, история средних веков всем в помощь. То есть, когда не было единства взглядов по каким-то библейским учениям, и вообще не было восприятия библейского учения о том, что ценно, что жизнь человеческая ценна, люди начинали эту жизнь отбирать у других. Сколько миллионов людей от этого погибает? Трагично и печально. Сегодня, друзья, нам нужно с вами быть в Божьем учении, в Божьей доктрине, в Божьем слове. Евангелие от Иоанна, глава 8, дает нам некую подсказку, как быть в Христовом учении. Мы читаем такие слова в стихе 31-32. «И когда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть доктрина сегодня нам нужна, чтобы почувствовать себя свободными. Забудьте об этом стереотипе, что доктрина загонит вас куда-то в дремучие цепи и лишит каких-то радости жизни. Нет. Христово учение делает свободным. Христово учение делает всех его исповедующих его учениками. То есть Христос явил Бога, Христос есть любовь, Христос Спаситель, и я ученик Бога любви, Спасителя. Так это чудесно. Это радость. На самом деле, когда мы боимся слова «доктрина», мы боимся не этого слова, а другого. Догма. Что такое догма? Это аксиома, официально признанная обществом убеждение, принимаемое за бесспорный факт. Вы знаете, даже в Библии нету догм. Кто-то хочет аксиом, кто-то хочет, но невероятно жестких утверждений. Даже в Библии нету догм. Догмы придумывают люди, чтобы управлять другими людьми. Друзья, Библия содержит доктрину, учение. Там есть логика, там есть практическое применение. И, конечно, это идеологический рычаг, но он практичный, созидательный. Конечно, мы должны как-то управлять обществом, должны управлять своими детьми, собою, семьёю, веренным нам местом нашего служения и работы, управления. Не диктат, не манипуляция. И для этого нужна доктрина. А догма нужна, к сожалению, ну не нужна, а пользуется догмой те, кто хотят управлять, кто дает такое жесткое утверждение, в котором нет никакой свободы, нету подхода личностного, нету интереса в жизни человека. Иисус сам боролся с догмами. Он показывал, что догмы – это учения человеческие, которыми пытаются давить, через которые пытаются заставлять людей повиноваться, держать в страхе. Сегодня у нас, друзья, есть возможность выбирать. Пребывая в Слове, пребывая в молитве и имея общение Святого Духа, мы можем сохранить учение Иисуса Христа. Нам не придется причитать и переживать на тему «Ой, доктрина поломалась». Нет, учение Христа, оно истинное, оно вечное. Оно дает свободу, оно дает счастье. И если ты будешь его изучать постоянно, это не утомительно. Ты начнешь вести себя как человек, имеющий царя в голове, имеющий какую-то здравость, логичность, последовательность, предсказуемость, при этом имея способность искать нужды других людей и отвечать на эти нужды. Как мы все в этом нуждаемся? Сегодня выбирай учение Иисуса Христа. Пусть доктрина будет тебе серьезным помощником.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников своей духовной автобиографии он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай простого человека» и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
2: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
3: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение – и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
2: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
3: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим.
3: Преступление закона уже грех. но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: В каких случаях христианин имеет право на повторный брак, спрашивают нас? А прежде всего, нам нужно обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что по этому поводу говорит Библия. Мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем стих 32, где Христос дает комментарий по поводу развода. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Если мы смотрим на слова Иисуса Христа именно в контексте, то он как раз поднимает проблему развода и говорит, что развод возможен только по причине прелюбодеяния. И таким образом отсюда мы делаем вывод, что в этом случае невиновная сторона, то есть христианин, который не изменял своему супругу, он имеет право на повторный брак в том случае, если брак уже невозможно восстановить. Второй случай, который мы находим, у нас записан в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, где апостол Павел дает сразу две причины, по которой христианину можно вступать в повторный брак. Мы посмотрим вначале на предпоследний текст 7 главы, это 39, где Павел говорит: «Жена связана с законом, доколе жив муж ее». «Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Что хочет сказать апостол Павел? Что смерть одного из супругов может стать причиной для повторного брака, но только в Господе. Он делает такое условие. Подразумевается, что если человек верующий, то, естественно, ему лучше найти и спутника жизни или спутницу жизни именно по своей вере. И, наконец, третья причина – по которой можно верующему человеку вступать в брак повторно. Находится в этой же главе, хотя она косвенная, и не все, конечно, с этим соглашаются. Тем не менее, если мы смотрим на проблему, которую апостол Павел поднимает в этой главе, то он поднимает проблемы именно взаимоотношений в браке верующего и неверующего. И получается такой момент или ситуация, когда неверующий муж или неверующая жена хотят уйти и развестись. Они не хотят жить с верующим человеком. В этом случае, если же неверующий хочет развестись, говорит апостол Павел в 15 стихе, «пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Что это значит? Конечно, здесь апостол Павел прямо не говорит, что теперь христианин имеет на повторный брак, но тем не менее все равно, если неверующий муж или жена отказались вообще жить с верующим, разводятся с ним и уходят от него, то в этом отношении что теперь остается делать христианину или христианке, да, если он не может жить один, и если он действительно находится, например, с женщина находится там с двумя детьми или с тремя детьми, которых нужно поднимать, кормить и воспитывать, да, и нужен отец. В этом отношении все-таки Священное Писание дает некую разрешение, что можно вступить в повторный брак. Все остальные случаи, безусловно, которые возникают в нашей жизни, очень важно, чтобы мы их всегда рассматривали в контексте самой той ситуации. Потому что невозможно, чтобы Священное Писание на все случаи жизни давало какой-то конкретный ответ. Есть определенные принципы, которыми мы руководствуемся, да, это Священное Писание, и определенные конкретные утверждения. А в целом, когда мы подходим уже к решению какой-то проблемы, мы смотрим на саму ситуацию и пытаемся ее понять, в чем же все-таки был смысл, какие были причины для развода и есть ли действительно основания для повторного брака. А так, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы видим три причины для повторного брака для христианина. Первое – это измена или супружеская неверность, да, и когда семья распадается. Второе – это смерть одного из супругов. И третье – если брак был и верующий, где был верующий и неверующий, то и неверующий не хочет жить, да, то, соответственно, у верующего человека есть возможность повторно выйти в брак, но тоже в Господе.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. В наше время люди все чаще требуют соблюдения их прав. Но давайте подумаем, каким конфликтом приводит знание этих прав и чем права отличаются от обязанностей. Зачем я говорю об этом? Дело в том, что защита своих личных прав ведет к конфликту и к стрессу. Чаще всего, когда вы вступаете с кем-то в личный конфликт, это происходит от того, что вы считаете, что этот человек нарушил какое-то ваше личное право. Вы не обязательно думаете именно так. Все происходит инстинктивно, но если вы тщательно проанализируете, прокрутите назад конфликт, из-за чего он произошел, то чаще всего вы обнаружите то, что он разгорелся из-за какого-то права, имеющегося у вас и которое было нарушено. Я предлагаю вам книгу «Исцеление личности» доктора Пола Турне, весьма уважаемого психиатра, который разбирает проблему стресса на фоне того, когда люди спорят о соблюдении или несоблюдении каких-то личных прав. Он приводит следующий случай из собственного опыта, очень такой банальный, но это повседневно часто может происходить в нашей жизни. Однажды воскресным утром его жена попросила выгулить собаку. Ну, вы знаете, в воскресенье люди хотят выспаться довольно-таки хорошо. Собака не ждала. И жена, по сути, они договорились перед этим. Ее очередь была гулять с собакой. Но она сказала: «Милый, ну погуляй, пожалуйста». И вот Пол Турне встает и идет гулять с собакой. Его посещает мысль, он раздумывает про себя: у меня есть право поспать воскресным утром подольше. Он, наверное, даже не отдавал себе отчета в том, что существует подобное право, пока оно не было нарушено и не привело вот к такому конфликту. К необходимости вставать и примешивать к этому жалость себе, как говорит он дальше, я снова лег в постель. Но негативные мысли все время крутились у меня в голове. В результате я не мог опять уснуть. Из-за этого у меня появились негативные мысли и недовольство. И теперь его задачей было определить, какие из его представлений превратили простую просьбу в источник охватившего его неприятного раздражения. В этом случае Пол Турне признал, что у него действительно было представление, порождающее стресс, которое изрядно раздуло простую просьбу жены выгулить собаку в целую эпопею. Убежденность, что он родился с этим неотъемлемым правом поспать в воскресенье утром подольше. Так вот, представление доктора Турне о том, что он обладает этим правом поспать подольше, превратило простую нейтральную просьбу его жены в настоящее переживание для него лично. Вы знаете, точно подобное может происходить каждый раз у нас в разных ситуациях. Доктор Турне применил в своей жизни в последующем принцип. Он осознал, что мешало ему уснуть. Не его утренняя прогулка, потому что он погулял по свежему воздуху и чуть-чуть взбодрился, а то, что у него сформировались неправильные мысли. Обратите внимание, что происходит в человеке. Он осознает настоящий раздражитель, что не просьба жены, а его собственное представление, порождающее стресс. Но что нужно сделать в данном случае? Вы знаете, вы ничего не сделаете, если у вас въевшееся природное право, и вы каждый раз с пеной у рта отстаиваете это право. Но вы можете усомниться в этом праве и сказать, что это не так, что вы добрый человек, вы хотите выручить своего товарища, вы хотите помочь своему спутнику по жизни немножко дольше поспать. Вы тем самым усомнитесь в этом праве. Когда это сделал Пол Турне и понял это, он мгновенно уснул. «Я пал жертвой собственного отношения, — говорит он в дальнейшем, — а не обстоятельств. Поняв это, я сразу же уснул». Конечно, испытать подобное и выйти победителем из данной ситуации – дело непростое. Можно много размышлять, анализировать, заниматься теорией, как это сделать в своей личной, собственной жизни. Когда вы с кем-то повздорили, напрягите внимание, прокрутите конфликт назад, посмотрите, не нарушено ли было ваше личное какое-то право, которое для вас считаемо самым важным, неотъемлемым и незыблемым. Таким образом, можно довольно точно выяснить, на что вы предъявляете свои права. В подобных мелочах использование права очень поможет нам духовная составляющая. Я хочу представить с вами на минуточку, а какие права по отношению к нам имеет Бог? Я думаю, что это должно задеть нас за живое. У него есть права или у Бога нет прав? Вы знаете, мы знаем о Боге из Священного Писания, что Он имеет право царя, Он имеет право судьи, право Творца человечества. Он может потребовать права беспрекословно, бесконечно, чтобы Ему подчинялись. Может Он это иметь, это право или нет? Что считают люди, когда они представляют Бога? Может быть, самое разное. Но я хотел бы посмотреть с вами на источник того права, которое имеет Бог, и как это право Бог изменил на обязанность. И в этом случае нам нужно сконцентрироваться на личности, божественной личности Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, как читаем мы в Библии, оставив свое право судить. И когда люди спрашивали его, для чего пришел Сын Человеческий, он отвечал им, как записано в Евангелии от Луки, 19 главе и в 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Пришел в человеческом облике, оставив свои божественные права, свои регалии в человеческом естестве, чтобы принести все искушения, которые переносит человек. А вот вопрос, ему это надо было? По какому такому праву он это делал? Но ответ мы находим опять-таки в Священном Писании. Это послание апостола Павла к евреям. «Ибо мы имеем такого Христа, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А дальше мы узнаем, что Христос умирает на Голгофе. За свои грехи? Нет. Он умирает в тяжелых муках за грехи наши. По праву мы должны были умереть за наши грехи. Но Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибшее. Я скажу вам, это не право, а это обязанность любви, которую проявил Бог к человеку. И принимая христианскую обязанность с верой во Христа, мы изменяем вот эти вот корыстные эгоистические права. И тогда мы возрастаем в человека любви. В следующем занятии мы как раз-таки посмотрим с вами самые зловредные эгоистические права, с которыми каждый раз мы живем, жалуемся, раздражаемся и конфликтуем. И все эти права мы можем оставить благодаря правильному христианскому мировоззрению. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают, а что будет являться взяткой, а что нет.
1: Ага.
3: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
1: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
4: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
1: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
4: Он считает, что Бог ему дал мудрости.
1: Он считает, что Бог благословил.
4: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
1: Ага, интересно.
5: Граничит с ситуативной этикой, да, то есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
3: А что ты, наверное, заготовил?
1: Ну, давайте сначала определимся, это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
4: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретно какое-то более определение. Если я пришел и там руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, угу, чтобы мой вопрос решался быстрее. Угу. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
1: А в чем отличие взятки от подарка?
3: Ну, вот, вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
5: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
3: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом стимул.
5: Вопрос из какой мотивации этот подарок или это благодарность, но это хорошо или плохо? Ну, пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это вот, что это хорошо или плохо? Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
3: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
4: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было.
1: Что он с ней пришел.
5: Ну?
3: Ну вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку. А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
5: Почему?
3: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
5: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
3: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
5: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
1: скажет спасибо, поставит два, да?
3: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего конечно. Не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
5: Несите после экзамена, да.
4: Тут вопрос в том, что внутри мы чувствуем и к кому мы идем. Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
3: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда